0: как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Привет Трампу из Минска. Американский проповедник приехал к Лукашенко и пообещал за него молиться.
2: Большая честь.
3: Спасибо. Прошу, Франк, присаживайтесь. Хорошо, что приехал. Пообещал?
1: Так началась встреча Александра Лукашенко и американского проповедника Франклина Грэма. Президент Беларуси напомнил, что именно Грэм произносил молитву на инаугурации Дональда Трампа и передал ему привет.
3: И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И Франклин.
1: Помимо этого, Александр Лукашенко рассказал об американской помощи, которую Беларусь получает регулярно.
3: Две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно, говорят санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи США есть и ваша доля. Спасибо вам.
1: Также Лукашенко попросил Грэма молиться за него. Проповедник в ответ пообещал это сделать.
3: Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте про мои грехи.
2: Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать, вознести молитву за вас.
3: Франклин, это будет правильно, а то вы все за Дональда молитесь, а про меня не упоминаете.
2: Завтра исправлюсь. Завтра 10 тысяч человек будут молиться.
1: Отмечу, что Франклин Грэм приехал в Беларусь на крупный протестантский фестиваль, который проходил с 16 по 17 мая в Минской Чижовка-арене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, в каких отраслях Беларусь готова подставить плечо Свердловской области.
3: Мы вам очень благодарны за то, что вы порой, вопреки всему, покупаете нашу технику. Мы машиностроительная страна. Если нужно, мы можем увеличить объемы поставок сельскохозяйственной продукции. У нас также развиты серьезно эти направления. И вот мы часто говорим машиностроительное, сельское хозяйство, но часто забываем о том, что мы в свое время и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Поэтому вы можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с президентом России часто обсуждаем эту проблему, особенно с вашими министрами. Они это понимают, что без станка же не создашь ничего путного, особенно имея в виду Беларусь и Свердловскую область. Там станки нужны. Поэтому мы готовы в этом направлении работать. Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводит в ненормальное состояние нефтеперерабатывающее предприятие. Мы имеем два модернизированных завода. Посол это хорошо знает. И подставляем свое плечо в любое время, как-то нужно. Если в этом плане нужна помощь, поддержка вашему региону, вы послу скажите, Борис Вячеславович нас проинформирует. Будем стараться вам помочь, так как помогаем сегодня всей России.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Новости союзного государства. Скоро все будут работать солдатами абсолютной.

0: антирекорд. Каждая четвертая компания в России сократила персонал. Работодатели стали активнее сокращать сотрудников на фоне ухудшения экономической ситуации. Бизнес, который ранее расширял штаты под импортозамещение, цифровизацию и новые проекты, переходит в режим выживания, урезает расходы, избавляется от сотрудников. Первые сигналы появились еще в 2024 году, когда о сокращениях начали сообщать крупные корпорации, такие как ВК и МТС. В 2025-м тенденция набрала обороты и охватила значительную часть рынка. Например, штат сократили 14 кредитных организаций, включая крупнейшие банки ВТБ и Сбер. Причем последний уволил 20% сотрудников. Этот год станет еще более сложным, говорит экономист Виталий Наумов.
1: Конечно, 26-й год – это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будет люди увольняться. На самом деле, о большинстве увольнений мы не знаем. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей направно. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти.
0: Оптимизация персонала стала устойчивым трендом на рынке труда. Работодатели пытаются сокращать расходы на фоне замедления экономики, падения оборотов и растущих издержек. Отмечают эксперты, крупный бизнес больше не делает вид, что все наладится, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
2: И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваемые отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, все поняли про российскую экономику. Ну слушайте, ну предприятиям уже больше не на что надеяться. Ну зачем кадры держать? Ну зачем людей держать, надеясь, что завтра станет лучше? Завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт, скидывать тех людей. КАМАЗ, АвтоВАЗ, все крупнейшие предприятия, Газпром.
0: Причем чаще всего сотрудников увольняют без компенсаций и выплат, как это, например, случилось с Ириной. Она профессиональный маркетолог с опытом работы 8 лет, но буквально в один день девушка лишилась должности.
3: Меня уволили из компании, в которой я работала 2 года. Как вы понимаете, сейчас не самая лучшая ситуация на рынке. Уволили меня одним днем, конечно же, без всяких выплат.
0: В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране и станет еще хуже, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
4: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса, уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают там товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия. Это эффект второго полугодия, когда экономика почувствует сужение потребительского спроса вследствие массовых увольнений. Вот вам новый фактор дальнейшей рецессии.
0: Эксперты сходятся во мнении, что 5-й год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
6: Мосаме сарма.
5: Лето.
6: Мосаме гарма.
5: Весна.
6: Бахар.
5: Осень.
6: Хизан.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Привет всем, это «Между строк». Сегодня разберем решение, которое в апреле 2026 года фактически обнулило шансы сотен тысяч людей на собственную квартиру в столице. Лимит на строительство в Минске срезали до 300 тысяч квадратов. Это в 2.5 раза меньше, чем строили еще год назад. Давай на цифрах посмотрим, почему очередь на жилье теперь превращается в пожизненный приговор и кто на самом деле заберет те крохи, которые еще будут строиться.
9: Да, и знаешь, чтобы сразу расставить точки над «и», давай обозначим базу для этого разбора. Мы сейчас опираемся на свежие данные реестра недвижимости за март 2026 года.
8: Угу.
9: Плюс берем закрытую статистику по сделкам и новые директивы белорусских властей. И цель тут простая – просто отделить обещания чиновников от реальных цифр.
8: Слушай, ну контраст, если честно, просто сумасшедший. Смотри, я тут выписала исходные данные. В 2025 году в Минске сдали почти 720 тысяч квадратов.
9: Там же еще и план тогда перевыполнили, верно?
8: Именно. Отсчитались о выполнении на 101%. Все хлопали в ладоши. А теперь включается административный тормоз. Лимит жестко фиксирует на 300 тысяч квадратов. И точка.
9: То есть падение больше, чем в 2 раза?
8: Да. Если взять стандартную двушку в 60 квадратов, то местный рынок теперь будет получать всего 5 тысяч квартир в год.
9: Вместо 12 тысяч, как было раньше. Но это минус 7 тысяч квартир ежегодно. Для 2-миллионного города это просто колоссальный удар по предложению.
8: И вот тут начинается та самая жесткая математика. Давай прямо сейчас прикинем. В очереди в Минске официально числится 171 813 семей. Делим их на эти 5 тысяч квартир.
9: И получаем.
8: 34 года. И, знаешь, это еще абсолютно фантастический сценарий. Это если вообще всю новую стройку в городе будут отдавать только очередникам.
9: Слушай, ну мы же понимаем, что так не бывает. В реальности работают совершенно другие пропорции. По факту, за тот же 25-й год льготникам выделили всего 20% от общего объема жилья.
8: Угу.
9: А остальные 80% — это чистая коммерция и спецпроекты.
8: Окей, давай тогда применим эти 20% к новому лимиту в 300 тысяч квадратов. Получается 60 тысяч квадратов в год для очереди. Переводим в квартиры. Это ровно 1000 штук на весь город.
9: 1000 квартир в год.
8: Да. И теперь финальный расчет. Делим 171 тысячу семей на эту 1000 – 172 года. Представь себе этот уровень абсурда.
9: 172 года, да уж.
8: Ждать квартиру 172 года – это, ну как, встать в очередь в 1854 году, в самый разгар Крымской войны, чтобы только сегодня получить ключи.
9: Аналогия, конечно, мощная, но, знаешь, статистика тут добавляет холодной воды. За 24-й год квартиры реально получила только 2171 семья.
8: Это же чуть больше 1% от всей очереди.
9: 1,26%, если быть точным. Но парадокс в том, что сама очередь при этом формально уменьшается. Было 179 тысяч, сейчас 171 тысяча.
8: Стоп, подожди. А как она сокращается, если ключи дают единицам? Люди просто сдаются и уходят?
9: Хуже. Люди просто умирают. Ну, либо их вычеркивают бюрократы за малейшее изменение в документах. Правила там абсолютно драконовские.
8: Ну да, там же этот дикий ценз оседлости.
9: Да. Чтобы просто получить право встать в этот безнадежный конец списка, нужно прожить и официально проработать в Минске 10 лет.
8: Угу. То есть смотри, в 18 лет человек приезжает в столицу учиться, в 23 заканчивает университет. И только в 28 лет получает право встать в очередь, чтобы потом ждать еще 172 года. Просто гениально.
9: Абсолютно.
8: Но тогда возникает логичный вопрос. Слушай, если обычным врачам и учителям метры не достаются, то кто физически заберет эти 5000 квартир, которые все-таки построят?
9: Ну, пустовать они точно не будут. Из этого урезанного лимита приоритет жестко закреплен за военными и многодетными. По силовикам там отдельное, полностью защищенное финансирование.
8: А по многодетным? Их же не так много в общей массе.
9: В том-то и дело. Из 17 171 тысячи семей многодетных всего 3254. Это крошечные 1,9% от списка.
8: Подожди, то есть 98% очереди – это обычные семьи с одним-двумя детьми или вообще без них, которым никто ничего не гарантирует?
9: Вот именно. Но самое смешное, даже с этими льготными процентами математика ломается. Знаешь что? Половина многодетных отказывается от квартир.
8: Серьезно? Почему? Дают же вне очереди.
9: Потому что статус «льготное» давно не значит «бесплатное». Субсидии крошечные, нормативы смешные. За все лишние метры или нормальную отделку выкатывают такие доплаты, что у людей просто, ну, нет этих денег.
8: Да. Значит, местные жители банально выдавлены из процесса. Очередь стоит намертво, но застройщики-то продолжают лепить коммерцию. И кто это скупает, если местные не тянут?
9: А вот тут смотрим свежие данные за март 26-го. В Минске за месяц прошла 1284 сделки. Из них 126 квартир купили граждане России.
8: Ого! Каждая десятая квартира уходит иностранцам.
9: Да, почти 10%. И эта доля очень быстро растет.
8: Слушай, ну это же парадокс. Как минчанам с их зарплатами конкурировать за эти жалкие остатки с российскими инвесторами?
9: Никак. Это чистая экономика, никакой магии. Смотри, в Москве новостройка спокойно стоит от 2,5 до 4 тысяч долларов за квадрат, а в Минске ценник 2 тысячи.
8: Ну да, для них это откровенный дисконт.
9: Огромный дисконт. Плюс никаких запретов на сдачу этих квартир в аренду для них нет. Они просто паркуют капитал в бетон.
8: Получается идеальный шторм. Местные жители зажаты в тиски. С одной стороны, белорусские власти рубят лимит на стройку в 2,4 раза. С другой, мощный внешний спрос просто выметает остатки. И цены летят в космос.
9: 100%. Конец 25-го года вообще пробил максимум за 17 лет. За один год новостройки подорожали на 26%, а вторичка на 21%. Метр уверенно подполз к 2000 долларов.
8: Вдумайся в эти цифры. Я тут прикидывала портрет обычного человека. Допустим, мужчине 32 года, зарплата 1200 долларов, семья снимает двушку за 450, двое детей.
9: Ну, абсолютно типичная ситуация.
8: Обычная однушка в 40 квадратов на окраине сейчас стоит 76-80 тысяч долларов, а ипотека под 13-15%.
9: Это просто финансовая кабала.
8: Вот именно. Давай считать математику выживания. Квартира за 80 тысяч долларов, наскребли 20% взноса, это 16 тысяч долларов, остается кредит на 64 тысячи. При ставке 15% только проценты банку съедят 800 долларов в месяц.
9: При зарплате в 1200 и расходах на аренду в 450...
8: Это математический тупик. Баланс уходит в жесткий минус. А если просто копить, откладывая по 200 баксов, собирать придется лет 30. Без отпусков, нормальной еды и вообще без жизни.
9: И к этому уравнению нужно обязательно добавить фактор монополизации. Знаешь, за последние 8 лет количество застройщиков в стране сократилось почти в 3 раза.
8: Ого! То есть рынок просто зачистили и поделили?
9: Абсолютно. Конкуренция мертва. И когда компании в 3 раза меньше, а строить разрешают только 300 тысяч квадратов в год, ну, законы свободного рынка отключаются.
8: Им даже не надо бороться за покупателя.
9: Конечно. Они понимают, что спрос никуда не делся, а предложение задушили искусственно. Поэтому цены будут расти 100%.
8: Но ведь официальные лица как-то обосновывают этот запрет на стройку. Легенда-то звучит благородно. Мол, так мы спасаем регионы от нехватки кадров. Типа, перестанем строить в столице, и агрономы с трактористами перестанут переезжать в Минск.
9: Но цифры в агропромышленном комплексе действительно печальные. Там работает 236 тысяч человек, и дефицит кадров хронический. Деревни пустеют, это факт. Но лечить отсутствие рабочих рук в селе запретом на стройку в городе – это антинаучный бред.
8: Это вообще противоречит логике. Знаешь, это как повесить амбарный замок на холодильник в своей квартире и думать, что голодный человек плюнет и добровольно уедет жить в лес. Людей просто выпихивают в чистое поле, не давая ни зарплат, ни нормальных школ на новом месте.
9: Вот именно. Люди бегут из регионов из-за низких доходов и отсутствия больниц, а не потому, что в Минске льют новые фундаменты. Они ищут качество жизни.
8: А чиновники же предлагают альтернативу. Всякие города-спутники, мегарайоны.
9: На бумаге это звучит красиво. Проект «Колодище» на 1,2 миллиона квадратов. Или «Зеленый бор» вообще на 4 миллиона.
8: Звучит как решение. В чем подвох?
9: В том, что это перспектива десятилетий. По тем же «Колодищам», цитирую чиновников, пока только разработана документация на подъездную дорогу. Все?
8: Документация на дорогу – это не крыша над головой. Зимой в документации не согреешься.
10: Да и история все показала. Программа спутников Фроди Смолевича и Руденская за 15 лет благополучно провалена. Недавно даже статус спутника сняли с некоторых городов. Потому что построить бетонные коробки в поле – это 5% успеха. Там нет скоростного транспорта, нет высокотехнологичных клиник, нет офисов. В итоге это просто спальное гетто, и по утрам тысячи машин стоят в глухих пробках по дороге в Минск.
8: Значит, запрет на жизнь в столице не вернет молодежь к коровам в деревню. Этот шлагбаум сработает иначе. Он просто заставит людей снимать старые убитые хрущевки в Минске втридорога.
10: Либо вообще подтолкнет к эмиграции. Специалист просто соберет чемодан и уедет туда, где строят жилье и дают доступную ипотеку.
8: И это напрямую ведет к самой страшной проблеме – демографической бомбе. Посмотри на состав этой дикой очереди из 171 тысячи семей. Молодые семьи – это 46,5% от списка.
10: Почти половина. И это самый активный возраст для рождения детей.
8: Именно. Они просто не будут рожать. Какая демография, если банально негде поставить детскую кроватку? Эти директивы убивают рождаемость эффективнее любого кризиса.
10: 100%. И знаешь, если свести все эти цифры воедино, картина складывается пугающая. Когда искусственный дефицит превращает обычные квадратные метры в настоящий золотой актив, возникает серьезный вопрос. Просто подумай, в чьих руках окажется реальная власть в городе, если выдача разрешений на каждую стройку становится не бюрократией, а распределением колоссальных привилегий для узкого круга избранных?
8: На сегодня это все. Очередь в 171 тысячу человек при таких темпах – это просто список тех, кто никогда не получит ключи от государства. Делай выводы сам и старайся смотреть на цифры, а не на обещания. Услышимся. Пока.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева о том, во сколько оценивается национальное богатство Республики Беларусь.
12: Мы посчитали национальное богатство Республики Беларусь и составили баланс активов и пассивов. Это тоже очень важные вещи. То есть это информация о том, чем владеет Республика Беларусь. Это сделано в первый раз. На конец 2023 года национальное богатство Республики Беларусь составило более 1,6 триллиона рублей за истекший период. Что касается новых показателей, то, например, мы посчитали вклад креативной экономики в ВВП. То есть это то, что сделано интеллектом и творчеством людей. Это IT, это дизайн, это культура, это искусство. Эта доля составила 5% при экспериментальном расчете. И ключевое, о чем говорят эти данные говорят об изменении структуры экономики в пользу экономики знаний.
7: Важный сигнал.
13: Россия ходит по тонкому льду. За два дня почти 200 дронов пролетели возле украинских АЭС, в том числе возле Чернобыльской. Что важно знать белорусам? Резкий рост атак российских беспилотников по Украине снова зафиксирован в мае. За два дня Россия запустила по украинским территориям свыше 1567 дронов. По информации Международного агентства по атомной энергии, более 160 из них зафиксировали вблизи Южноукраинской, Чернобыльской и Ровенской АЭС. МАГАТЭ уже выразила серьезную обеспокоенность военной деятельностью вблизи атомных станций. Гендиректор организации Рафаэль Гросси сообщил, что пока речь не идет о прямых ударах БПЛА по данным атомным станциям. Однако действия Российской Федерации ставят под угрозу их сохранность, а значит и безопасность Украины и ее стран-соседок.
14: Международное агентство по атомной энергии глубоко обеспокоено военной активностью Российской Федерации, а в частности, участившимися полетами российских БПЛА вблизи атомных электростанций Украины. Мы подчеркиваем необходимость полного соблюдения 7 основных принципов обеспечения ядерной защиты и безопасности во время конфликта. И призываем к максимальному воздержанию от таких действий во избежание риска ядерной аварии. Массированное использование беспилотных летательных аппаратов вблизи АЭС является прямым вызовом нормам безопасности атомных объектов, так как создают угрозу повреждения линии электроснабжения или критической вспомогательной инфраструктуры. Любая военная активность вблизи атомных объектов Украины представляет серьезную угрозу безопасности не только Украины, но и всего региона.
13: Гроссі также напомнила о серьезном пожаре в Чернобыльской зоне, произошедшем 7 мая в результате падения российского беспилотника и охватившем более 1000 гектаров. По словам гендиректора МАГАТЭ, аномальный радиационный фон во время ЧП и после его ликвидации зафиксирован не был. Однако это происшествие наглядно демонстрирует трудности с поддержанием ядерной безопасности в чувствительных районах, особенно в нынешних условиях. Российские дроны, курсирующие возле украинских АЭС, создают реальную угрозу и для Беларуси, отмечает физик-ядерщик Валерий Докшиц.
15: Упавший в Чернобыльской зоне российский беспилотник стал причиной пожара, и, к счастью, в этот раз просто повезло, что огонь не спровоцировал аномальное повышение радиационного фона. Но пролетающие, падающие, взрывающиеся в Чернобыле БПЛА создают радиологические риски и могут спровоцировать активность имеющихся на этих территориях загрязненных материалов. Стоит ли мне напоминать, что в результате аварии на Чернобыльской АЭС сильнее всего пострадала не Украина, а Беларусь? Думаю, что каждый белорус об этом знает и знает, что мы до сих пор работаем над устранением последствий этой чудовищной техногенной катастрофы. Поэтому хочу еще раз отметить, что если в результате российских военных действий будет нарушена целостность любой из украинских атомных станций, Беларусь будет первая, кто столкнется с высвободившейся радиацией. И у меня есть серьезные сомнения, что на этот раз наша страна сможет справиться с последствиями ЧП и восстановиться.
13: Напомню, в феврале 2025 года российский беспилотник попал в защитную конструкцию над разрушенным чернобыльским реактором. Несмотря на то, что инцидент был подтвержден международными экспертами, Кремль отрицал причастность к ЧП, обвинив Украину и международное сообщество в создании провокаций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о развитии полноформатного сотрудничества с Индонезией.
16: Взаимоотношения между нашими странами динамично развиваются благодаря высокому уровню доверительных отношений между президентами наших стран. Президентом Республики Беларусь, уважаемым Александром Лукашенко, и президентом Индонезии Прабово Субиано. Беларусь рассматривает развитие полноформатного сотрудничества с Индонезией в числе приоритетных направлений внешней политики нашей страны. Между нашими странами нет закрытых тем. Мы разделяем общие ценности дружбы и партнерства, основанного на взаимном доверии и уважении. И у нас много общих интересов. Правительство Беларуси придает особое значение деятельности межправительственной Беларуси Индонезийской совместной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству как важному и эффективному инструменту продвижения двустороннего сотрудничества.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
17: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодняшняя тема – белорусские продукты и техника против импорта. Мы попытаемся понять, стоит ли поддерживать местных производителей или лучше голосовать кошельком за заграничное качество. Слушай, а теперь давай на чистоту. Ты реально веришь, что если на холодильнике написано «сделано в Беларуси», то он прослужит 100 лет? Или ты, наконец, признаешь, что местный дизайн и сервис застряли в прошлом веке, и за те же деньги проще купить нормальную импортную вещь, которую не стыдно в квартиру поставить?
18: Ну, слушай, я уже просто физически не могу слушать эти бесконечные сказки про какое-то там хваленое качество в Беларуси. Ты посмотри фактам в глаза. Местная продукция — это давно уже миф. Понимаешь, миф, который искусственно раздувают в телевизоре. Люди идут в магазин, отдают свои кровные, вот реально тяжело заработанные деньги, а получают, ну что они получают? Гудящую технику, скрипящий тонкий пластик, отвратительное обслуживание и самую настоящую гниль под красивой упаковкой. Местные заводы просто берут дешевые китайские детали и нагло лепят на них свои наклейки. А заграничные вещи дают реальный комфорт, тишину в доме, нормальный современный дизайн и честный состав. Я лично отказываюсь платить за этот откровенный обман.
17: Да что ты несешь вообще? Какой обман? Белорусская техника? Ну вот те же холодильники «Атлант» или стиралки из «Барановичей» — это же просто танк. Это фундаментальная, надежная конструкция. Да, там нет блестящих заграничных фантиков, нет этих модных сенсорных экранов, которые ломаются от первого же чиха. Зато, послушай меня, зато эту технику можно починить на коленке. Если что-то сломалось через 5 или 10 лет, местный мастер приедет с заводской деталью, прикрутит ее за копейки, и все снова работает десятилетиями. В местной колбасе реально есть мясо, а обувь из Витебска и Лиды переживет любую осеннюю грязь на улице. И самое главное, когда белорусы покупают произведенные в Беларуси, они отдают деньги простым рабочим на соседней улице. Они переплачивают за заграничную химию и вредные добавки корпорациям. Ты сам-то в это веришь, что импорт всегда лучше и надежнее?
19: Верю. И сейчас я тебе это докажу прям с фактами на руках. Ты говоришь про «Атлант». Ты этот так называемый танк дома вообще включала? Он же гудит по ночам так, словно старый трактор по твоей кухне едет. Человек хочет тишины за свои деньги, понимаешь? А получает говорящий вибрирующий ящик. Давай посмотрим на 40-ю серию. Вот эти популярные модели 6026, 6025. Ты открываешь дверцу абсолютно нового холодильника, а там дешевый белый пластик и резина, которые желтеют практически сразу. Все становится такого, знаешь, грязного, желтого цвета. Полки скрипят. Они реально прогибаются под весом обычной кастрюли с супом. Это вот твое хваленое качество?
17: Слушай, ну, пожелтела резина и что с того? На работу компрессора и на температуру это вообще никак не влияет. Холодильники в Беларуси делают для того, чтобы они морозили, а не чтобы ими любоваться, как картиной в музее. Это сугубо утилитарный подход. А твой заграничный гаджет сломался через год от банального скачка напряжения в сети, и все. Неси его прямо на помойку. Потому что электронная плата сгорела, а чинить ее, ну, это дороже, чем пойти новый купить. Зарубежные производители специально делают так, чтобы техника ломалась через 3 года. Это же запланированное устаревание. А белорусские аппараты — это надежный кусок металла, простая, понятная база, которая работает годами и не требует к себе какого-то нежного отношения.
19: Кусок металла? Да ты отстала от жизни лет на 20, если не больше. Местные заводы давно и плотно сидят на китайской игле. Какая там своя база? Очнись, это просто крупноузловая сборка. Ты вообще понимаешь, как это работает сейчас? Приводят готовый китайский компрессор, китайский конденсатор, скручивают это все вместе, причем часто вручную, потому что автоматика с их кривым металлом просто не справляется. Лепят наклейку «Сделано в Белоруссии» и все, готово, и продают втридорога.
20: Неправда, у них есть свои производственные линии. Они сами штампуют корпуса и производят массу деталей из нормального толстого металла.
19: Да какие свои линии? Bosch им поставил оборудование еще в начале 2000-х. И проблема даже не в том, что станки старые. Проблема в абсолютном отсутствии гибкости. Мировые бренды обновляют архитектуру техники каждые 3 года, а белорусские заводы – они заложники этой старой линии. Они должны окупать ее десятилетиями. Вот почему местный дизайн застрял в прошлом веке. Раньше, ну да, раньше они пытались делать свои электронные дисплеи. Но местный дисплей стоил заводу 10 евро, а китайский аналог – 1 евро. Как ты думаешь, что они теперь ставят внутрь? А сборка? Трубки испарителя паяют вручную кривыми руками, потому что робот не может это захватить. А стиральные машины? Ты видела тот показательный случай в интернете про белорусскую стиралку, который недавно разлетелся по сети? Там же просто позор.
20: Ой, ну единичный брак бывает у абсолютно любого производителя, даже у самых дорогих брендов. Это не показатель.
1: Единичный? Да там катастрофа, а не единичный брак. Человек просто хочет постирать одежду, нажимает кнопку «Экспресс-стирки» на новой, абсолютно новой машинке, а она с громким хрустом проваливается прямо внутрь корпуса, с концами. И вместе с ней проваливаются все остальные кнопки, потому что вся эта панель держится на честном слове и тончайшем дешевом пластике. Включать машинку нечем, человек разбирает переднюю панель, а внутри откровенный хлам. Какая-то ржавая масса, похожая на строительный гипс. Дорожки на платах тоньше волоса. Микросхема обычная 74HC595 припаяна в кривь и в кось. А ведь это копеечная базовая деталь, простейший контроллер, который даже студенты в гараже паяют ровнее. Если завод не может ровно поставить деталь за 3 цента, о какой надежности всей машинки мы вообще говорим? Стекло на дверце — это даже не стекло. Это прозрачная пластмасса, которая выскакивает от легкого нажатия пальцем. Инженеры не додумали механику, просто сэкономили на толщине пластика. И ты предлагаешь за эту халтуру отдавать огромные деньги?
20: Я предлагаю смотреть на вещи шире и оценивать ремонтопригодность. Да, кнопка провалилась, стекло пластиковое, я не спорю, это неприятно. Зато открутила пару винтиков, вставила эту панель обратно, и машинка снова стирает. Ты сам только что сказал, что человек легко разобрал панель у себя дома на кухне. А теперь попробуй разобрать импортную стиралку. Попробуй, там же неразборный бак. Там все запаяно наглухо. Полетел копеечный подшипник, и что ты делаешь? Ты выбрасываешь весь барабан целиком и платишь половину стоимости новой машины? Местная техника, она и есть надежная база. Это честная машина, которая выполняет свою прямую функцию. Она крутит воду и стирает вещи. Все. Больше от нее ничего не требуется.
19: Честная техника? Ой, давай про честность поговорим в другом месте. Если сложная электроника – это не их конек, давай перейдем к тому, что испортить технологиями сложнее. Давай перейдем к еде. Уж тут-то ты любишь рассказывать, какая в Беларуси сытная и натуральная еда, так?
20: Абсолютно. Белорусская еда – это настоящий бренд. В местной колбасе реально есть свинина и говядина, а не дешевая соя и туалетная бумага, как в импорте. Огурцы пахнут настоящими огурцами. Молоко скисает, потому что оно настоящее. Это тебе не заграничная пластмасса, которая месяцами лежит на полке в тепле и даже не меняет цвет. В Беларуси еда живая.
19: Посмотри фактам в глаза. Какая живая еда? Какое там мясо? Недавно мужчина в ТикТок разобрал состав сосисок из телятины от Брестского мясокомбината. Знаешь, что там на самом деле на первом месте в составе? Свинина. Потом идет свиной жир, потом вода, потом свиная шкура. Телятины там меньше, чем соли. Зачем, скажи мне, нагло писать огромными буквами на лицевой упаковке «из телятины», если внутри это сплошной свиной жир, вода и шкуры. Это банальная экономия на сырье и наглый обман покупателя. Это вот твой честный состав?
20: Слушай, ну, производитель всегда указывает точные ингредиенты на обороте мелкими буквами. Главное просто уметь читать этикетку. Никто ничего не скрывает. И зато это натуральный животный жир, понимаешь? Натуральная шкура, а не химические заменители мяса, которые синтезируют в лабораториях специально для европейского рынка.
19: Натуральный обман, вот что это. А стейки от Дзержинского комбината, это же вообще стейки из будущего. Человек покупает мясо в магазине днем, 26 июля, время на часах 12:25, а на заводской этикетке напечатано, что стейк изготовлен и упакован в 15:01. Они там в будущее летают мясо паковать, чтобы продлить срок годности на бумаге. А жуткая эпидемия просрочки в обычных магазинах. Девушка перебрала 8 упаковок малины по 13 рублей за крошечную коробочку, и все 8 насквозь покрыты серой плесенью. Клубника за 17 рублей сплошная пушистая плесень. Как можно продавать гниль за такие огромные деньги?
20: Но подожди, в любом супермаркете мира можно найти испорченный продукт. Это не досмотр конкретного продавца о конкретном магазине, это человеческий фактор, а не показатель качества всех продуктов в Беларуси. Иди на обычный рынок, там всегда все свежее, прямо с грядки привезли.
19: Да даже на рынке теперь обманывают в открытую. На рынке в Бобруйске женщина купила картошку. Сверху в сетке лежат красивые чистые клубни, а разрезаешь пакет дома, внутри сплошная гниль. Люди выбрасывают это на мусорку целыми килограммами. Совести у продавцов нет вообще. А местная соль из Солигорска, женщина варит рассол для огурцов, вода закипает, а на дне кастрюли остается жуткий серый осадок, реально похожий на песок. Это откровенная грязь в пищевом продукте.
20: Опять ты цепляешься к мелочам и преувеличиваешь. Соль добывают из земли, в шахтах. Этот серый осадок – это обычные природные минералы. В них нет ничего страшного. Белорусы десятилетиями едят эту картошку с грязью на кожуре и солят этой серой солью, и все живы и здоровы. А то, что картошка гниет, так это же прямое доказательство того, что она настоящая. Твои чистые европейские овощи залиты химией, воском, так что их даже насекомые не едят. Если жук это не ест, почему человек должен это есть? Давай возьмем сыр. Любой белорусский сыр – это плотный, тяжелый, жирный кусок, который реально дает сытность рабочему человеку. А импортный – это просто красивые дырки и воздух за бешеные деньги.
19: Воздух. Давай я тебе расскажу про детальный физический тест сыра Маздом, польский, против белорусского. Одинаковая жирность, оба заявлены как полутвердая. Польский – с естественной плотной корочкой, красивые большие дырки. Белорусский – бледный, мокрый, дырки мелкие, будто их гвоздем проковыряли.
20: Да внешность сыра вообще не главное. Он должен быть вкусным и сытным. Все.
19: Тар, давай проверим его физические свойства. Тест на зрелость. Берем ломтик и скручиваем в трубочку. Польский скручивается идеально, он пластичный, не ломается. Белорусский при малейшем сгибе начинает трескаться и просто крошиться в руках. Знаешь почему? Потому что технология выдержки грубо нарушена. Заводам нужны быстрые деньги, они не хотят держать сыр в подвалах месяцами, они выкидывают его на прилавки сырым. Тест в микроволновке. Польский плавится, держит форму, покрывается золотистой пленкой. Белорусский просто мгновенно растекается и превращается в лужу отвратительного мутного растительного жира. Тест на подоконнике. Польский за сутки выделяет естественные капли жира, черствеет с краю. Это показывает, что продукт живой. Белорусский сохнет равномерно, как кусок дешевой желтой пластмассы. Он вообще не реагирует на среду, потому что он мертвый. Заводы безбожно экономят на составе. И то же самое происходит с шоколадом. Настоящий бельгийский шоколад делают из дорогого какао-масла и натуральной ванили, а на местных кондитерских фабриках льют дешевый растительный жир. И чтобы скрыть вязкость этой дешевой массы, они бухают туда синтетический ванилин для мощного запаха и огромную дозу лецитина. Это такой эмульгатор, который склеивает несовместимые дешевые компоненты. И это ты называешь натуральностью. Это химический обман за твои же деньги.
20: Я категорически с этим не согласна. Ты просто придираешься к технологическим процессам. Европейский сыр может и гнется в красивую трубочку, но местный кусок сыра дает реальное чувство сытости на полдня. Белорусы привыкли к нормальной, плотной, тяжелой еде. Покупая местную картошку, даже если там попадется пара гнилых клубней на дне мешка, ты кормишь местного фермера, который работает на этой земле в любую погоду. Это поддержка своих людей.
19: Слушай, ну если ты так любишь страдать ради поддержки, может, ты и одежду с обувью тоже носишь исключительно из патриотизма, чтобы ноги стереть в кровь до костей?
20: Вот не трогай белорусскую обувь. Обувь из Лиды, из Витебска – это чистая, толстая кожа и натуральный лен. Эти ботинки выдержат абсолютно любую осеннюю грязь на улице. Снег, соль, реагенты – Ты пришел домой, протер их мокрой тряпкой, густо помазал кремом и носи 5 лет. Им просто сносу нет, это вечная вещь. А твои нежные заграничные бренды из так называемой эко-кожи, которые на самом деле просто нефть и пластик, разваляются и облезут после первой же глубокой лужи.
19: Да кто в здравом уме будет носить эти чугунные гири на ногах 5 лет? Дизайн этих ботинок достался в наследство от дедушки. Обувь невероятно тяжелая, подошва не гнется вообще, от слова совсем, а колодка. Ты знаешь, что такое анатомическая колодка? Нормальные бренды тратят миллионы на исследование формы стопы. А местные заводы используют деревянные болванки еще с советских времен. Стопа в них деформируется, ноги отекают и отваливаются от боли через 2 часа обычной ходьбы. Зачем мне терпеть эту физическую боль и носить эти кирпичи, если я могу купить легкие, удобные, дышащие кроссовки? Тем более нормальные мировые бренды одежды и обуви ушли. Timberland, Calvin Klein. Теперь людям приходится выбирать, либо покупать сомнительные подделки на рынках, либо мучиться в местных тяжеленных скрипящих туфлях.
20: Зато местная одежда шьется по нормальным полновесным лекалам из прочной ткани, которая не просвечивается. И не надо гнаться за чужими иностранными названиями на бирках. Вещь должна греть и защищать тело, а не показывать твой статус. Заграничная – это просто красивая одноразовая обертка, за которую ты переплачиваешь, а потом выбрасываешь на свалку.
19: Я переплачиваю за тишину в своей квартире, за красивый дизайн, который радует глаз, за анатомический комфорт для своих ног и за честный состав продуктов, где нет перемолотой свиной шкуры вместо мяса. Я не хочу из своего кармана поддерживать бракоделов, которые паяют трубки кривыми руками, не могут ровно припаять микросхему и специально кладут мошек и гниль на самое дно мешка с картошкой. Люди хотят удобства за свои деньги. Они хотят отдыхать дома, а не вести вечную борьбу с техникой, которая скрипит, ломается, желтеет и треплет нервы каждый божий день.
20: Борьба и трудности только закаляют характер. Но если говорить серьезно, утилитарная надежность важнее всего остального. Я выбираю то, что можно починить, то, что будет работать, греть и кормить долгие годы. База всегда в конечном итоге побеждает красивые пустые слова и тонкий пластик.
19: А я выбираю уважение к себе. Я выбираю то, что не ломается сразу из коробки и приносит удовольствие от использования, а не ежедневные физические страдания, мозоли и бесконечные походы в сервисный ремонт.
20: На сегодня все. Мы обсудили и белорусские товары, и импорт. И понятно, что каждый выбирает свое. Кто-то надежную базу и поддержку местных заводов, а кто-то комфорт, современный дизайн и удобный сервис. Главное, чтобы покупка радовала, а не превращалась в ежедневную борьбу с техникой или неудобной обувью. Думайте сами, считайте свои деньги и выбирайте то, что вам ближе. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
21: Президент Александр Лукашенко об уроке санкций.
22: Думаю, что нам надо смотреть на свое. Эти так называемые санкции показали нам, что нам, у вас об этом часто говорят, ориентироваться на своем и импортозамещением заниматься, и другими направлениями для того, чтобы создавать свое. С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские в том числе, я уже не говорю, а ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие, а это, в свою очередь, и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а в создании современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно, в то же время готовы работать там, в России, по всем направлениям. Благодарю вас за то, что вы посетили нашу страну. Побываете здесь, посмотрите, в чем-то мы отличаемся от Свердловска, но в основном похожи на ваш регион.
2: Важный сигнал.
23: Привет Трампу из Минска. Американский проповедник приехал к Лукашенко и пообещал за него молиться.
24: Большая честь.
22: Спасибо. Спасибо. Прошу, Франк, присаживайтесь. Хорошо, что приехал.
23: началась встреча Александра Лукашенко и американского проповедника Франклина Грэма. Президент Беларуси напомнил, что именно Грэм произносил молитву на инаугурации Дональда Трампа и передал ему привет.
22: И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И Франклин.
23: Помимо этого, Александр Лукашенко рассказал об американской помощи, которую Беларусь получает регулярно.
22: Две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно, говорят санкции, санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи в США есть и ваша доля. Спасибо вам.
23: Также Лукашенко попросил Грэма молиться за него. Проповедник в ответ пообещал это сделать.
22: Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи.
0: Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать, вознести молитву за вас.
22: Франклин, это будет правильно, а то вы все за Дональда молитесь и молитесь, а про меня не упоминаете.
0: Завтра исправлюсь. Завтра 10 тысяч человек будут молиться.
23: Отмечу, что Франклин Грэм приехал в Беларусь на крупный протестантский фестиваль, который проходил с 16 по 17 мая в Минской Чижовка-арене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись трудовой книжки. Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко об уроке санкций.
22: Думаю, что нам надо смотреть на свое. Эти так называемые санкции показали нам, что нам, у вас об этом часто говорят, ориентироваться на своем и импортозамещением заниматься, и другими направлениями для того, чтобы создавать свое. С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские в том числе, я уже не говорю о ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие, а это, в свою очередь, и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а создание современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно, в то же время готовы работать там, в России, по всем направлениям. Благодарю вас за то, что вы посетили нашу страну, побываете здесь, посмотрите, в чем-то мы отличаемся от Свердловска, но в основном похожи на ваш регион.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
6: Сиаха.
5: Синий.
6: Нила.
5: Коричневый.
6: Бура.
5: Зеленый.
6: Сабз.
5: Оранжевый.
6: Наранджи.
5: Фиолетовый.
6: Джамуни.
5: Красный.
6: Сурх.
5: Белый.
6: Сафед.
5: Желтый.
6: Пила.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Важный сигнал.
23: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
10: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть Видео Бел, очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
23: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
10: Уйти с площадки, на которой находятся наши с вами граждане, наверное, так себе история. Но я еще раз повторю то, что я уже говорил. В случае угрозы национальной безопасности мы будем вынуждены это сделать.
23: Что именно могут сделать власти с YouTube, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
24: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
23: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
25: Альтернативы, есть, но они не идеальны. Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
26: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
25: Дорогу нашим айтишникам плюс.
23: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
27: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянная реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
25: YouTube как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
28: YouTube, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
27: Если Рутуб когда-то сделают, да я тоже давно обещаю его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
23: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал.
3: 66 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными.

0: И судили 42-летнего мужчину, который присвоил себе чужое имущество. Фигурант зашел в аптеку купить вакцину. Под прилавком он заметил женскую сумочку, но решил забрать ее себе. Внутри обнаружилась косметика, беспроводные наушники, кошелек с небольшой суммой денег, документами и банковскими картами. Минчанина нашли почти сразу же. В дверь постучали сотрудники милиции. Мужчину задержали и отвезли в заводское РУВД для дальнейшего разбирательства. Известно, что он зарегистрирован как ИП, женат, у него есть ребенок. Оказалось, сумку в аптеке забыла студентка. Обнаружив пропажу, она обратилась в правоохранительные органы. Причиненный ущерб пострадавшая оценила в 510 рублей. В отношении минчанина возбудили уголовное дело. Вину в судебном заседании он полностью признал, в содеянном раскаялся. В итоге за кражу мужчине назначили штраф 50 базовых величин или 2250 рублей. Утром 16 мая на автостанции в городе Чаусы произошло самопроизвольное движение автобуса МАЗ, в результате которого погибли два человека. По предварительным данным следствия, 41-летний водитель, прибыв на станцию, закрыл двери и покинул салон. В какой-то момент автобус начал движение в сторону торговых павильонов, в направлении которых шли супруги 70 и 66 лет. Транспортное средство совершило наезд на пешеходов, после чего столкнулось с легковым авто, стоявшим на пути. Предварительно установлено, что водитель автобуса пытался предотвратить его движение. Он пояснил, что не заглушил двигатель и направился в здание автостанции, чтобы отметить путевой лист. Возбуждено уголовное дело. Комитет государственного контроля Могилевской области провел проверку сельских магазинов в Быховском, Кричевском и Могилевском районах. Нарушения были выявлены практически в каждом из 8 проверенных торговых объектов. Как сообщили ведомстве, в 2 частных магазинах контролеры зафиксировали факты завышения цен. В отдельных случаях торговые надбавки на импортные товары превышали допустимые более чем в 2 раза. Речь идет о вафлях, печенье, карамели, а также овощах и фруктах. В частности, яблоках и томатах. Во время проверки цены были приведены в соответствие с требованиями законодательства. Кроме того, в 5 магазинах выявили продажу товаров с истекшими сроками годности. Среди такой продукции оказались хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия. В некоторых случаях срок просрочки достигал 150 суток. Всю выявленную просроченную продукцию изъяли из продажи. Проверка также показала, что почти во всех магазинах не соблюдался обязательный перечень товаров, которые должны постоянно присутствовать в продаже. На полках отсутствовали продукты повседневного спроса, включая соль, яйца, сметану и яблоки. По итогам мониторинга нарушителям выдали рекомендации и предписания об устранении выявленных недостатков. В КГК сообщили, что меры по исправлению нарушений уже приняты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Победитель Лиги чемпионов, легенда белорусского футбола Александр Глеб поделился впечатлениями от участия в акции «Ночь в Олимпийском музее».
3: Очень понравилось, море эмоций, люди такие открытые, это дети. Благодаря вот этим мероприятиям дети узнают про действительно про наших героев, про людей, которые отдали огромный кусок жизни для того, чтобы прославлять свою родную, любимую страну. Что надо, чтобы стать тем, кем ты стал? Вот это такой вопрос, вроде с одной стороны легкий, а с другой стороны он такой всеобъемлющий. И вот, наверное, это самый такой вопрос, который понравился. Вроде он простой, а когда задумываешься, какой ты путь прошел с самого детства и до этих побед, вершин, это все накатывает, куча эмоций заново. И, конечно, хочется поделиться с молодежью и рассказать и возрастным людям об этом. Это очень интересно. Это здорово. И каждый делится какими-то своими воспоминаниями, впечатлениями. Вот, и что нужно где-то улучшить в детско-юношеском спорте, там, в футболе, в хоккее, там, в гандболе. Потому что ну, проблемы есть везде, без них и никуда. Это во всем мире так. Ну, а что надо сделать для того, чтобы все улучшить? И это помогает. Вот общение среди спортсменов. Это было волнительно, и мне очень понравилось.
1: Важный сигнал.

0: Нет дыма без огня. Украина заявила, что готова по полной к возможному наступлению России с территории Белоруссии, о чем на совещании по обороне говорили Лукашенко и Путин.
1: 15 мая Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили сотрудничество в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям.
0: Об этом сообщили в пресс-службе президента. На этом фоне украинская сторона заявила о новой волне активности на границе с Белоруссией. По словам Владимира Зеленского, Украина готова к любому сценарию.
1: Эти игры идут не первый день. Сейчас речь идет о военных перемещениях, информационных вбросах и возможных провокациях. Мы не исключаем попыток дестабилизации ситуации на северном направлении, и мы к ним готовы.
0: Как пишут военные аналитики, с 2022 года Минск системно готовится к возможному военному сценарию. Об этом свидетельствует пятикратное увеличение оборонного бюджета, строительство новых дорог в направлении украинской границы и активное создание военной инфраструктуры. По словам экспертов, на Полесских болотах прокладывают маршруты, которые не имеют гражданского назначения, а также возводят новые полигоны для размещения дополнительных подразделений, комментирует военный эксперт Антон Сташевский.
2: Россия уже пятый год пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Лукашенко сопротивляется, потому что понимает военные последствия для страны. Беларусь имеет устаревшую армию, совершенно не готовую к современной войне дронов. Часть своих вооружений и боеприпасов отдана России еще в 2022 году. Украинская же армия очень выросла, поэтому открытый конфликт для Беларуси – это полный разгром в очень короткое время. И Москва на помощь не прибежит. Она едва держит свои участки фронта.
0: На вопрос, означает ли то, что Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию, что Владимир Путин все-таки уговорил его к более активному участию в боевых действиях на Украине, военный эксперт отвечает так.
2: Неочевидный вопрос, а что думает о таком товарищ Си? И поверьте, это гораздо более важный вопрос для Лукашенко, чем давление со стороны Владимира Путина. Поэтому все заявления и подготовка Лукашенко к войне, на мой взгляд, пока носят информационный характер. Он делает все это не потому, что очень хочет воевать, а именно потому, что очень не хочет. Нужно продемонстрировать видимость, и он это делает.
0: Эксперты отмечают, что с целью снять с себя часть ответственности Александр Лукашенко ранее изменил военную доктрину Белоруссии. Формально право отправлять белорусские войска на боевые действия передали Всебелорусскому народному собранию, структуре из более 1000 чиновников и делегатов. Теперь в случае давления со стороны Кремля Лукашенко сможет или переложить ответственность на представителей народа, или объяснить Владимиру Путину, что не способен повлиять на решение собрания, объясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин о ментальной и духовной близости Беларуси и Индонезии.
5: Мне приятно констатировать, что в последнее время связи между нашими странами значительно укрепились. Несмотря на расстояние, Беларусь и Индонезия близки ментально и духовно. Нас объединяет стремление к миру, дружбе и партнерству, основанном на взаимном уважении. Беларусь видит в Индонезии настоящего друга и надежного партнера, опорную точку входа в обширный регион Юго-Восточной Азии. Визит президента Индонезии Прабова Субианта в Беларусь в июле прошлого года придал важный импульс развитию всего спектра белорусско-индонезийских контактов. Подтверждаем готовность белорусской стороны реализовать все достигнутые договоренности. Новые горизонты торгово-экономического сотрудничества откроются после вступления в силу соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. Белорусская сторона активно работает над ратификацией соглашения. Проект соответствующего закона уже одобрен нашим парламентом. Заверяю вас, что белорусский бизнес ждет этого события. Мы приглашаем индонезийские отраслевые органы и деловые круги больше взаимодействовать с белорусскими партнерами, нарабатывать договорно-правовую базу сотрудничества, участвовать в выставках, семинарах, организовывать совместные бизнес-мероприятия. Такой подход поможет нам лучше понимать потребности друг друга, искать и находить точки взаимного интереса, выстраивать прямые контакты и налаживать долгосрочное взаимодействие и партнерство. Это также заложит прочный фундамент дальнейшей многогранной работы в условиях функционирования зоны свободной торговли.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня тема будет не просто тяжелой. Банки, долги, проценты и все, что не дает спокойно спать ночью. Как получилось, что белорусы тонут в долгах, кого защищает государство и как не стать жертвой черных кредиторов? Об этом и будем говорить.
7: Важно по-настоящему понять глубинные механизмы происходящего. То есть нам предстоит выяснить, почему вообще формируется эта страшная кредитная спираль. Она ведь затягивает тысячи людей, словно водоворот. Также крайне важно разобрать, как именно адаптируются мошенники к новым законам, ведь они постоянно, буквально каждый месяц меняют свои схемы. И какие реальные работающие инструменты защиты существуют прямо сейчас?
6: Начать стоит именно с масштабов проблемы. Согласно официальным данным, в Беларуси на сегодняшний день действует более 5 миллионов кредитных договоров. Если попытаться как-то визуализировать эту цифру, то получается, что кредитное обязательство есть более чем у каждого второго жителя.
7: Больше половины уже связаны с банками договорами.
6: Точно. Это просто колоссальный охват населения финансовыми услугами, который, к сожалению, имеет весьма мрачную обратную сторону.
7: Около 300 тысяч человек имеют просрочки по платежам.
6: 300 тысяч человек банально не тянут свои кредиты.
7: Верно. А порядка 60 тысяч граждан находятся на стадии уже необратимых проблем. Это бесконечные суды, это тяжелое общение с коллекторами и реальная угроза потери имущества. Это ведь население целого небольшого города, которое оказалось в финансовой пропасти.
6: И при всем этом в свежей статистике за январь 2026 года наблюдается один очень интересный парадокс. Оказывается, в январе люди взяли на 16,5% меньше кредитов, чем годом ранее.
7: Интересный тренд.
6: Да. Более того, население начало активнее гасить свои старые долги, а задолженность по потребительскому кредитованию даже немного пошла на спад. Аналитики в докладе связывают это с тем, что экономика сейчас несколько, скажем так, остывает, а люди предпочитают откладывать крупные траты. Ремонты, покупку дорогой техники, путешествия.
8: Логично.
6: Но вот в чем загвоздка. Несмотря на это видимое охлаждение спроса и снижение выдачи новых займов, объем просроченной задолженности все равно вырос. Он достиг 50,7 миллиона рублей. Получается такая парадоксальная ситуация. Новых кредитов берут меньше, но со старыми расплачиваться становится все труднее и труднее.
7: Что здесь по-настоящему увлекательно, так это скрытая психологическая подоплека данного явления. В поведенческой экономике этот феномен получил название кредитного смещения. Суть этого когнитивного искажения в том, что заемщик при оформлении договора концентрирует все свое внимание исключительно на размере ежемесячного платежа. Человеческий мозг устроен так, что ему сложно воспринимать какие-то абстрактные суммы в будущем.
6: Ага. То есть если платеж в 200 рублей кажется посильным для текущего бюджета прямо сейчас, человек легко соглашается на сделку.
7: Точно. При этом он полностью, абсолютно игнорирует гигантскую итоговую переплату за 3 или 5 лет пользования деньгами. Формируется очень опасная иллюзия финансовой доступности. И когда жизненные обстоятельства хотя бы немного меняются, снижается премия, случаются долги больничные или возникают непредвиденные траты, эта иллюзия моментально рушится, запуская ту самую долговую спираль.
6: А вот здесь начинается самое интересное. Моментально появляется теневой рынок, который обещает людям все порешать. Речь идет о дельцах, которых в народе метко прозвали «помогаторами». Это всевозможные серые брокеры и консультанты, которые берут огромные деньги с людей, находящихся в отчаянном положении. И самое возмутительное – за что они берут эти деньги?
7: За банальное копирование информации с бесплатных сайтов банков.
6: Именно.
7: Человеку, которому везде отказывают, обещают гарантированное одобрение кредита. Но на деле они не имеют никакого влияния на банки. Они создают искусственную видимость бурной деятельности, рассылая заявки веером во все подряд учреждения.
8: Истории пострадавших из доклада вызывают просто искреннее возмущение. Например, история Виталия из Витебска. Парень нашел в Телеграм некий канал, который обещал 100% помощь в получении кредита. Ему предложили перевести 80 рублей за так называемый глубокий анализ кредитного профиля. Взамен он получил по электронной почте обычную таблицу формата Excel с названиями банков и их базовыми ставками.
7: Которую любой школьник мог бы составить за 5 минут бесплатного поиска в интернете.
8: Абсолютно, и когда с него нагло потребовали еще денег за дальнейшее сопровождение, он отказался. Но свои 80 рублей, естественно, уже не вернул. Или взять историю Ирины, 52-летней учительницы из Гомеля. Ей позвонил фейковый кредитный брокер, очень профессионально пообещал эксклюзивную сниженную ставку и взял 200 рублей аванса за оформление документов.
7: И чем это закончилось?
8: В итоге условия, которые ей предложили в банке, оказались совершенно стандартными, доступными любому человеку с улицы. А брокер просто растворился в воздухе. Ведь самое страшное в этой схеме – то, что многие такие помогаторы подсовывают людям реальные юридические обязывающие кабальные договоры на оказание информационных услуг. В этих бумагах мелким шрифтом прописано, что если человек вовремя не оплатит их сомнительную помощь, ему начинают начисляться гигантские пени, которые могут многократно превышать сумму кредита, за которым он вообще обращался.
7: Реакция государства на эти вопиющие факты мошенничества последовала незамедлительно и была максимально жесткой. С 22 февраля 2026 года Национальный банк и профильные ведомства категорически запретили любые платные консультации по вопросам получения кредитов, микрозаймов и лизинга. Точка.
8: Просто запретили и все.
7: Да. Любое взимание платы с физического лица за подобные услуги теперь находится вне закона. Легально информировать о финансовых продуктах теперь могут только официальные партнеры банков, и делаться это они обязаны исключительно на безвозмездной основе для клиента. Всю комиссию им платит сам банк.
8: Но слушай, ведь эти мошенники не могли просто взять и исчезнуть. Наверняка они попытались сменить вывеску и найти обходные пути.
7: Разумеется. Они пытаются мимикрировать под новые жесткие требования. Теперь они не просят деньги за формулировку «консультация». Они требуют плату за абсурдные вещи. Например, за установку банковского мобильного приложения на телефон клиента. За мифическую оценку платежеспособности по авторской методике. Или за подбор подходящего отделения банка на карте.
6: Фантазия у них работает.
7: Заниматься человеком, как красная сирена. И сигнал немедленно прекратить общение.
6: И тут круг замыкается. Когда люди получают законный отказ в банке из-за правила 40%, потом обжигаются на помогаторах и теряют последние деньги, многие от полнейшей безысходности идут в микрофинансовые организации, те самые МФО. В предоставленных источниках упоминаются ставки по микрозаймам категории до зарплаты, и эти цифры просто не укладываются в голове. Там фигурируют ставки от 36 до 182% годовых. 182%. Это же просто астрономическая цифра.
7: Это еще одна классическая и очень опасная ловушка для человеческого восприятия. Проблема кроется в подаче информации. Ставка, которая рекламируется как 0,1 или 0,5% в день, психологически воспринимается мозгом как совершенно незначительная сумма.
6: Ну да, кажется, ну что такое половина процента?
7: Верно. Переплата за пару недель составит всего 20 или 30 рублей, вполне терпимо. Но реальность жестока. Если человек не может вернуть этот долг в срок, а это случается сплошь и рядом в кризисных ситуациях, он вынужден просить о продлении займа или, что еще хуже, брать новый займ в другом месте для погашения старого. Именно так безобидные дневные доли процента стремительно превращаются в те самые 182% годовых, формируя беспросветную долговую кабалу, выбраться из которой без потерь практически невозможно.
6: Продолжая тему защиты интересов и новых правил игры, нельзя не разобрать еще одно крайне важное новшество, которое вступило в силу совсем недавно, с 1 января 2026 года. Оно касается штрафов, и каждому человеку, у которого есть хоть один банковский счет, полезно знать об этих изменениях в деталях.
7: О да, автоматические списания.
6: Да, теперь долги по административным штрафам, ну, самый частый пример – это письма счастья с камер фотофиксации нарушений ПДД, могут списывать с банковских счетов абсолютно автоматически, без возбуждения полноценного, долгого и сложного исполнительного производства. Речь в законе идет о суммах до 20 базовых величин, что в пересчете на сегодняшний день составляет 900 рублей.
7: Довольно приличная сумма для автоматического списания.
6: Давай разберем, как это выглядит в реальной жизни. Вот человек превысил скорость, камера его зафиксировала, ему начисляется штраф. По новым правилам, дается ровно 2 месяца на добровольное погашение этой суммы. Но есть строгий нюанс. В течение 1 месяца необходимо внести хотя бы часть долга не менее 30% от общей суммы.
7: А если человек забыл?
6: Если человек забыл, проигнорировал письмо или решил пустить дело на самотек, через 2 месяца электронная система срабатывает автоматически. Происходит безакцептное списание нужной суммы. Деньги могут снять с зарплатной банковской карты, с депозита и даже с электронных кошельков.
7: Механика действительно стала намного жестче и быстрее. А вот если в момент списания нужной суммы на счетах нарушителя не окажется, тогда ситуация усугубляется. К первоначальной сумме долга мгновенно добавляется 10% исполнительского сбора. Причем закон гласит, что эта сумма не может быть меньше половины базовой величины.
6: То есть штраф становится еще больше?
7: В дальнейшем, если долг так и висит, к человеку могут быть применены куда более суровые меры принуждения, вплоть до ареста личного имущества и временного лишения права управления транспортным средством. Вся логика упрощения этой процедуры направлена на радикальное повышение финансовой дисциплины и обеспечение принципа неотвратимости наказания, даже за самые мелкие правонарушения.
6: Итак, информации, цифр и историй было действительно много, но из всего этого массива каждому полезно извлечь и запомнить несколько железобетонных правил выживания в современном финансовом мире. Первое. Всегда при любых обстоятельствах необходимо считать общую итоговую переплату за весь срок кредита, а не только смотреть на комфортный платеж за месяц, чтобы не стать жертвой кредитного смещения. Второе. Обходить 10-й дорогой абсолютно любых посредников, брокеров, которые просят деньги вперед за эфемерную помощь в получении кредита. Это незаконно и гарантированно ведет к потере средств. Третье. Держать в голове новые правила автоматического списания долгов по штрафам, чтобы однажды не обнаружить нулевой баланс на зарплатной карте.
7: И главное правило. Если вдруг возникли финансовые трудности, единственный верный путь – не прятаться от проблемы, не пытаться брать микрозаймы под сумасшедшие проценты, а идти напрямую в свой банк и честно договариваться о кредитных каникулах или реструктуризации долга.
6: Совершенно верно.
7: В завершении этого разбора хотелось бы обратить внимание на одну очень смелую новаторскую идею. Она упоминается в аналитическом докладе в качестве перспективной рекомендации для регулятора. Экспертное сообщество предлагает всерьез рассмотреть возможность введения на белорусском рынке полноценного института персонального банкротства физических лиц, опираясь на успешный опыт соседних государств.
6: Ого, для многих это звучит как весьма радикальная мера.
7: Это поднимает важный вопрос. Крайне важный, можно сказать, философский вопрос, который затрагивает сами основы финансовой морали всего общества. Если однажды на законодательном уровне людям дадут легальное право законно списывать свои безнадежные долги, проходить через судебную процедуру банкротства и начинать свою финансовую жизнь с абсолютно чистого листа, к чему это приведет в реальности?
6: Хороший вопрос.
7: Станет ли этот закон долгожданным спасательным кругом для тех, кто честно оступился из-за непредвиденных жизненных обстоятельств, тяжело заболел или потерял бизнес? Или же наоборот, само наличие такой лазейки породит желание набрать десяток кредитов на роскошную жизнь, заранее зная, что в самом крайнем случае долги можно будет легально не отдавать? Найти идеальный баланс между гуманной социальной защитой оступившихся граждан и поддержанием жесткой финансовой дисциплины в государстве – задача колоссальной сложности, и это, безусловно, пища для очень долгих и глубоких размышлений.
6: На сегодня это все. Будьте бдительны. Читайте между строк. Услышимся. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Донбасс уходит. Генштаб второй раз с начала года заявил об огневом мешке в Лимане. Спутники зафиксировали, что армия России впервые начала терять территории. Весеннее наступление армии России окончательно забуксовало. Спутниковые снимки зафиксировали небывалый сдвиг на фронте. Авторитетное издание The Economist со ссылкой на собственный военный трекер сообщает, что впервые с 2023 года армия России начала терять территории на Украине. За последние месяцы ВСУ вернули почти 190 квадратных километров территории. На этом фоне отчет Генштаба выглядит как откровенный фарс, пишут Z-паблики, и приводят в пример многострадальный Лиман. Глава Генштаба Герасимов уже второй раз за год объявил, что город зажат в огневой мешок, а российские войска якобы контролируют 85% территории.
10: 25-я армия продолжает уличные бои по освобождению Красного Лимана, крупного административного центра и железнодорожного узла. На данный момент под контролем наших подразделений находится около 85% территории города. Мы успешно зажимаем гарнизон противника в огневой мешок.
9: На самом деле, как показывают спутники, Лиман полностью контролирует ВСУ, а передовые части российских войск даже не вошли в городскую черту. Это не первый раз, когда военачальники докладывают, мягко говоря, недостоверную информацию. Контроль территории авансом дал жесткий сбой и на другом ключевом направлении, в Часовом Яре. Город, об освобождении которого Минобороны отчиталось еще летом 25-го года, до сих пор не взят. Более того, ВСУ завели туда свежие штурмовые группы и устроили там настоящий ад, пишет Z-военкор Борис Рожин.
11: В Часовом Яре у нас большие проблемы. Противник не просто удерживает часть города, он перебросил туда штурмовиков и организовал пункты управления беспилотниками. Экипажи просто выкашивают наши штурмовые группы на дистанции. Приходится штурмовать позиции повторно, причем без поддержки авиации. У нас об утрате позиций докладывать наверх не принято. Вот и получается, что города месяцами остаются освобожденными в кредит только на бумаге.
9: По данным западных аналитиков, общие потери армии России убитыми и ранеными достигли 1,5 миллиона человек. СВО уже искалечило или уничтожило 3% всего призывного мужского населения страны, отмечает военный аналитик Алексей Коваленко.
10: Мы видим начало стратегического тупика для Кремля. Наступательный потенциал, который собирали под весенний рывок, исчерпан. Попытки Герасимова выдумать победы и скрыть катастрофу в Часовом Яре – это страх перед гневом Путина. Логистика российской армии под ударами украинских дронов парализована. ВПК просто не успевает компенсировать потери в технике и людях. Тот факт, что Россия начала стабильно терять территории, говорит о том, что инициатива медленно, но верно переходит к Киеву. Дела на Донбассе для Москвы сейчас выглядят крайне скверно.
9: Пока Генштаб продолжает рисовать стрелочки о окружении на штабных картах, реальный фронт движется в обратную сторону. Сможет ли российское командование остановить отступление или Донбасс продолжит уходить из-под контроля, покажут сводки ближайших дней.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Игра на опережение или реальный намек? Глава войск БПЛА Украины после рекордной атаки по Москве неожиданно заговорила Лукашенко. Недолго музыка играла. На главной концертной площадке Минска 9 мая в День Победы Газманов спел «За Россию и свободу до конца». А уже на следующий день по всем гостелеканалам прозвучали новости о точечной мобилизации, которую огласил президент Беларуси. Отмечу, 8 мая в Москве Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились для переговоров, в том числе в формате 1:1. Военные эксперты делятся мнением, что Россия в очередной раз попыталась убедить страну-соседку физически подключиться к боевым действиям на Украине. В частности, появилась информация, что Кремль разрабатывает новые операции по наступлению с белорусских территорий на юг и север Украины и в Черниговско-Киевском направлении. Зеленский уже выступил с заявлением, которое косвенно подтверждает предположение аналитиков касаемо планов РФ.
13: Звісно, ми будемо і надалі захищати Україну, захищати наших людей, українців. Я доручив нашим силам оборони та безпеки України підготувати план реагування. І на ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь. Є у нас і російські документи, в яких пропонуються цілі для ударів по Києву. Удари по Киеву и по інших наших местах.
12: В свою очередь, непрекращающиеся массированные атаки по Украине с использованием воздушных коридоров Беларуси вызвали резкую реакцию украинского военного командования. Глава войск БПЛА ВСУ Роберт Мадяр Бровді опубликовал предупреждение Александру Лукашенко о возможных серьезных последствиях, если Минск пойдет на поводу Кремля и вступит в войну.
14: Мінські гауляйтери Лукашеску. Ми фіксуємо проліт кожного одного шахеду, що, скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України. Кожну одну твою фрікцію та шатанину мілітарного відтінку. Ти можеш скільки завгодно крутити вуса на камеру і брехати своєму заляканому народу про нейтралітет, але твої кінцівки вже по самі плечі у кривавій юшці вбивств цивільних українців. Трек наступний. Коридор для вбивць дорівнює. Співучасть дорівнює. Каса.
12: Политический обозреватель Александр Фридман делится мнением, что Лукашенко едва ли осмелится пойти на сделку с Путиным и физически подключить белорусских военных и население ВСО. По словам эксперта, опасность такого решения очевидна после пожаров на НПЗ в Туапсе, Перми и на терминалах в Усть-Луге в результате ударов беспилотниками и недавней рекордной атаки по московскому региону. Дистанция до цели на этот раз составляла более 500 километров, да и в целом БПЛА регулярно атакуют объекты, расположенные далеко в глубине российской территории. Что говорить о Мозырском НПЗ, находящемся рядом с границей Украины. Да и до любой точки Беларуси крылатое возмездие, в случае чего, долетит легко, резюмирует Фридман. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
12: Война за сараи. Минчане просят Лукашенко не сносить их. Власти непреклонные. Сгорел сарай, гори и хата. Жители сразу нескольких жилых домов Московского района Минска в попытках сохранить имущество настолько отчаялись, что записали обращение к Лукашенко.
15: Обращаемся с открытым видеообращением к нашему президенту Лукашенко Александру Григорьевичу. Просим вас помочь решить нашу проблему. В придомовых территориях домов расположены сараи, которые хотят снести местные органы власти. Мы, жители, против данного решения. 3 апреля 2026 года КУП ЖКХ Московского района города Минск разместила на сараях объявление о необходимости освобождения сараев от личных вещей в связи с их предстоящим демонтажом. В ЖКХ нам сообщили, что у жителей нет права удостоверяющих документов на сараи, мы не имеем права ими пользоваться. А комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации Московского района признала наши сараи ветхими, находящимися в аварийно опасном состоянии.
12: Отмечу, что сараи, расположенные в районе домов 20-40 на переулке Софьи-Ковалевской и 24-25 на улице Попова, построили для хранения дров, так как жилые дома были оборудованы печным отоплением. Как отметили в администрации Московского района, сейчас все они переведены на центральное отопление и водоснабжение, а жильцы используют постройки под гаражи и кладовки. Между тем, эти объекты находятся на землях общественного пользования, а значит, горожане, так сказать, совершают самозахват и нарушают закон. В соцсетях под обращением к президенту комментаторы встали на защиту минчан. Ирина Избаранович поделилась своим мнением.
16: Они во дворах же, кому они мешают? Да и на видео незаметно что-то, что сараи эти в аварийном состоянии. Крыши переложены, все аккуратно, ни трещин, ни дыр не видать. Видно же, что люди стараются, самостоятельно их ремонтируют, поддерживают их состояние. У нас ЖКХ так о жилых домах не печется, как тут люди о сараях. Люди хранят там велосипеды, зимнюю одежду, какие-то бытовые вещи. И живут там, скорее всего, ветераны. Вот пусть уже доживают свой век спокойно. Они жизни годы положили на благосостояние страны. А сейчас всех на свалку, так как это проще, чем реально помочь. Понимаете, эти дома старые, квартирки там маленькие. Но и здесь давят людей. Так было и у нас в Барановичах, и так повсеместно. Людей вынуждают к покорности.
12: Минчанин Игорь пишет, что справедливости ждать не стоит, и обращение к президенту не поможет.
17: Вот если бы это были хлева для телят, тогда другое дело. А так-то сараи люди используют для своих нужд, а денежку государству не платят. Непорядок. А после сараев они и ваши дома снесут. Вопрос времени. У нас снесли. И все было бесполезно. И тоже обращались к Лукашенко. У нас тоже старый дом. Ни подвалов, ни балконов. Зато забабахали на территории многоэтажки. Теперь в собственном дворе. Участвуешь, как будто мы собаки. И с нами можно делать, что хочешь. Всех ногой под лавку. Пусть сначала аварийные двухэтажки снесут. Так там же людей надо расселить в нормальные условия. А это много мороки. А вот сараи снести, которые никому не мешают, и никто их толком не видит, это легко.
12: И в завершение история от минчанина Станислава.
18: Живу в Хрущевке, дому 56 лет. Капитальный ремонт был в 90-х. Ну, как капитальный? Разукрасили, крышу новую красивую повесили, а утеплять предложили за свой счет. Стены – промокашка. Зимой в квартире хорошо, если 16 градусов есть, а когда на улице жара – в доме задуха. Сейчас начали лопаться стояки, но их замену никто проводить не будет, так как по бумагам их тогда меняли, в 90-х, так же, как и вынесли батареи наружу. На самом деле они до сих пор в стене. Но срочно нужно снести сараи. Срочно, потому что они портят вид города и создают угрозу для жизни местных жителей и гостей города. А на их месте построим очередной торговый центр. И вот еще один вопрос. Если нет документов на сарай, которому уже лет 50, то куда до этого момента смотрела власть? И почему только сейчас забеспокоились о безопасности людей? Денежки. Надо срочно отмыть денежки.
12: Снести нельзя, ремонтировать. Где в этом предложении поставили бы запятую лично вы? Делитесь своим мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, в каких отраслях Беларусь готова подставить плечо Свердловской области.
19: Мы вам очень благодарны за то, что вы порой, вопреки всему, покупаете нашу технику. Мы машиностроительная страна. Если нужно, мы можем увеличить объемы поставок сельскохозяйственной продукции. У нас также развиты серьезно эти направления. И вот мы часто говорим машиностроительное, сельское хозяйство, но часто забываем о том, что мы в свое время и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Поэтому вы можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с президентом России часто обсуждаем эту проблему, особенно с вашими министрами. Они это понимают, что без станка же не создашь ничего путного, особенно имея в виду Беларусь и Свердловскую область. Там станки нужны. Поэтому мы готовы в этом направлении работать. Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающее предприятие. Мы имеем 2 модернизированных завода. Посол это хорошо знает. И подставляем свое плечо в любое время, как-то нужно, если в этом плане нужна помощь, поддержка вашему региону. Вы послу скажите, Борис Вячеславович нас проинформирует. Будем стараться вам помочь, так как помогаем сегодня всей России.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Жировки на старте. С 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на 2 этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
20: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за 1 гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
12: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
17: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет, да что тут такого, всего 85-150 рублей, это ж копейки. Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей, и никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
21: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
22: А почему март не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
12: В комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсии и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За лето можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о развитии полноформатного сотрудничества с Индонезией.
0: Взаимоотношения между нашими странами динамично развиваются благодаря высокому уровню доверительных отношений между президентами наших стран. Президентом Республики Беларусь, уважаемым Александром Лукашенко, и президентом Индонезии Прабово Субиано. Беларусь рассматривает развитие полноформатного сотрудничества с Индонезией в числе приоритетных направлений внешней политики нашей страны. Между нашими странами нет закрытых тем. Мы разделяем общие ценности дружбы и партнерства, основанного на взаимном доверии и уважении. И у нас много общих интересов. Правительство Беларуси придает особое значение деятельности межправительственной Беларусско-Индонезийской совместной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству как важному и эффективному инструменту продвижения двустороннего сотрудничества.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Новости союзного государства. Дроны прорвали три кольца ПВО. На видео попал момент атаки по московскому НТЗ. В ночь на 17 мая жители Московской области пережили беспрецедентную атаку за все время проведения СВО. Власти Москвы и области сообщают, что погибли 3 человека. Ранения получили 16.
2: Опять же где-то над нами.
1: Под ударом оказались два объекта нефтяной промышленности – Московский нефтеперерабатывающий завод в Копотне и наливная станция нефтепродуктов «Солнечногорская» в деревне Дурыкино. Также в подмосковном Зеленограде атакован технопарк «Элма», который производит электронную и оптическую технику, в том числе для фронта. Обломки БПЛА упали на территории московского аэропорта Шереметьево, из-за чего были отменены и задержаны около 200 рейсов. Кроме того, повреждения получили 3 жилых дома. Люди в сети делились страшными видео о том, как война пришла в их дома.
23: Наш город Зеленоград. Нас, короче, бомбят. Я вижу вдалеке, как все горит. И я просто в полном шоке. Я не думала, что война вот так вот нас коснется.
24: Господи, у меня так страшно в жизни никогда не было. Меня просто колбасит все. Меня разбудила собака. Потом начались вот эти, я слышать, взрывы начала.
25: Сегодня самый ужасный день моей жизни. Как обычное утро, у меня муж-кормилец, да, он один у нас сейчас работает. Вот, уезжал на работу в 5 часов утра. Звонит телефон, увижу, что это муж. У него голос очень перепуганный, испуганный. Первые слова, говорит, я живой. Я не знаю, сколько это будет еще продолжаться. Люди, очнитесь. Нельзя так, почему на нас наплевали все. Даже чтобы поперебьют всех.
1: По словам мэра столицы Сергея Собянина, только с полуночи и до 7 утра на подлете к Москве сбит 81 беспилотник. Всего за сутки поразили более 120 дронов. Эксперты говорят, что в этой атаке Украина пробила 3 из 4 линий обороны столицы. И это несмотря на то, что Московский регион – наиболее укрепленная воздушная зона России. Сейчас там 4 эшелонированные линии ПВО. Но поражение НТЗ в Копотне свидетельствует о том, что они вполне пробиваемы, и москвичи не могут чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
26: Сам по себе факт того, что добрались и до этого нефтеперерабатывающего завода, на мой взгляд, это меняет ситуацию на войне в целом. Грубо говоря, Москва, которая считалась и, в общем-то, была, конечно, городом сильно защищенным и относительно безопасным, сейчас вот этот неформальный статус Москвы, как убежище от всех бед, которые несет война, в общем, уже сильно, сильно подорван. Потому что считавшаяся совершенно непробиваемой система ПВО вокруг Москвы, оказалось, что она вполне себе пробиваема.
1: О том, что с системами ПВО не все в порядке, свидетельствуют и видео очевидцев. На следующих кадрах из Подмосковья момент выхода ракет и вскоре их падение. Люди удивляются, почему они падают.
5: Куда они падают?
6: Куда? О, вот, смотри. И куда он упал?
1: Тем временем журналист Павел Зарубин в связи с последними атаками по Москве внезапно задал неудобный вопрос Дмитрию Пескову, мол, почему ядерную державу можно вот так атаковать?
7: Ну вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать.
8: Ну, смотрите, но ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть нашей национальной безопасности.
1: Но пока даже жители самого защищенного региона России, Московской области, не чувствуют себя в безопасности, о которой говорит Песков.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Россия ходит по тонкому льду. За два дня почти 200 дронов пролетели возле украинских АЭС, в том числе возле Чернобыльской. Что важно знать белорусам? Резкий рост атак российских беспилотников по Украине снова зафиксирован в мае. За два дня Россия запустила по украинским территориям свыше 1567 дронов. По информации Международного агентства по атомной энергии, более 160 из них зафиксировали вблизи Южноукраинской, Чернобыльской и Ровенской АЭС. МАГАТЭ уже выразила серьезную обеспокоенность военной деятельностью вблизи атомных станций. Гендиректор организации Рафаэль Гросси сообщил, что пока речь не идет о прямых ударах БПЛА по данным атомным станциям. Однако действия Российской Федерации ставят под угрозу их сохранность, а значит и безопасность Украины и ее стран-соседок.
9: Международное агентство по атомной энергии глубоко обеспокоено военной активностью Российской Федерации, а в частности, участившимися полетами российских БПЛА вблизи атомных электростанций Украины. Мы подчеркиваем необходимость полного соблюдения 7 основных принципов обеспечения ядерной защиты и безопасности во время конфликта. И призываем к максимальному воздержанию от таких действий во избежание риска ядерной аварии. Массированное использование беспилотных летательных аппаратов вблизи АЭС является прямым вызовом нормам безопасности атомных объектов, так как создают угрозу повреждения линии электроснабжения или критической вспомогательной инфраструктуры. Любая военная активность вблизи атомных объектов Украины представляет серьезную угрозу безопасности не только Украины, но и всего региона.
12: Гросси также напомнила о серьезном пожаре в Чернобыльской зоне, произошедшем 7 мая в результате падения российского беспилотника и охватившем более 1000 гектаров. По словам гендиректора МАГАТЭ, аномальный радиационный фон во время ЧП и после его ликвидации зафиксирован не был. Однако это происшествие наглядно демонстрирует трудности с поддержанием ядерной безопасности в чувствительных районах, особенно в нынешних условиях. Российские дроны, курсирующие возле украинских АЭС, создают реальную угрозу и для Беларуси, отмечает физик-ядерщик Валерий Докшиц.
10: Упавший в Чернобыльской зоне российский беспилотник стал причиной пожара, и, к счастью, в этот раз просто повезло, что огонь не спровоцировал аномальное повышение радиационного фона. Но пролетающие, падающие, взрывающиеся в Чернобыле БПЛА создают радиологические риски и могут спровоцировать активность имеющихся на этих территориях загрязненных материалов. Стоит ли мне напоминать, что в результате аварии на Чернобыльской АЭС сильнее всего пострадала не Украина, а Беларусь? Думаю, что каждый белорус об этом знает и знает, что мы до сих пор работаем над устранением последствий этой чудовищной техногенной катастрофы. Поэтому хочу еще раз отметить, что если в результате российских военных действий будет нарушена целостность любой из украинских атомных станций, Беларусь будет первая, кто столкнется с высвободившейся радиацией. И у меня есть серьезные сомнения, что на этот раз наша страна сможет справиться с последствиями ЧП и восстановиться.
12: Напомню, в феврале 2025 года российский беспилотник попал в защитную конструкцию над разрушенным чернобыльским реактором. Несмотря на то, что инцидент был подтвержден международными экспертами, Кремль отрицал причастность к ЧП, обвинив Украину и международное сообщество в создании провокаций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Жребий смерти. Фельдшер из Омской области рассказала, что медиков заставляют ехать на СВО. Надежде 34 года, у нее двое маленьких детей, ипотека и мизерная зарплата фельдшера. Но теперь помимо материальных проблем, над ее семьей нависла куда более серьезная угроза. Женщину могут отправить на фронт. По словам Надежды, главный врач подписал спущенный сверху документ, согласно которому до конца года один сотрудник из учреждения обязан пойти на СВО, якобы добровольно и якобы на один год. Однако Надежда не верит, что дело ограничится годом, сравнив ситуацию с обещаниями студентам.
11: Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. В стране у нас происходит полный и многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит, что все нормально. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено. И у нас до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО, умри за родину.
1: По словам Надежды, желающих добровольно подписать контракт с Минобороны среди ее коллег нет. И до конца года они вряд ли найдутся, поэтому она уверена, что руководство будет давить на сотрудников и вынуждать их пойти на СВО.
11: Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бронят военкомата, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня двое детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы рассчитаться и вернусь домой. Так, да?
1: Надежда уточнила, что распоряжение об отправке одного сотрудника на СВО пришло не только в ее больницу, но и во все остальные. То есть это повсеместная практика. Фельдшер в ужасе от такой инициативы. В селах и так не хватает медработников. Всюду огромный дефицит кадров. И в такой плачевной ситуации пускать медиков в расход – это неправильно, считает женщина. Сама она говорит, что не намерена гибнуть непонятно за что.
11: Получается, раз я медик, то я должна без вопросов шуровать и отдавать свою жизнь непонятно за что. Я понимаю, если бы у нас была война как Великая Отечественная, то да, я тут бы встала на защиту. Но по факту это не наша война, это деление власти наших Всевышних. И тут, извините, мне жалко наших мальчишек, наших солдат, которые там погибают. И отдавать свою жизнь я не намерена просто так.
1: Надежда говорит, на СВО должны идти исключительно добровольцы, а не женщины, которым нужно воспитывать двоих маленьких детей. И если на фронте такая огромная нехватка людей, что из регионов вымывают остатки медицинского персонала среднего звена, то значит там огромные потери, и шансы выжить невелики. Поэтому женщина категорически отказывается оставлять своих детей сиротами и говорит о проблеме публично.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
13: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
14: Пир.
13: Вторник.
14: Мангал.
13: Среда.
14: Будха.
13: Четверг.
14: Джумират.
13: Пятница.
14: Джума.
13: Суббота.
14: Хафта.
13: Воскресенье.
14: Итвар.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль.

0: Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили сотрудничество в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям.
1: Об этом сообщили в пресс-службе президента. На этом фоне украинская сторона заявила о новой волне активности на границе с Белоруссией. По словам Владимира Зеленского, Украина готова к любому сценарию.
2: Эти игры идут не первый день. Сейчас речь идет о военных перемещениях, информационных вбросах и возможных провокациях. Мы не исключаем попыток дестабилизации ситуации на северном направлении, и мы к ним готовы.
1: Как пишут военные аналитики, с 2022 года Минск системно готовится к возможному военному сценарию. Об этом свидетельствует пятикратное увеличение оборонного бюджета, строительство новых дорог в направлении украинской границы и активное создание военной инфраструктуры. По словам экспертов, на Полесских болотах прокладывают маршруты, которые не имеют гражданского назначения, а также возводят новые полигоны для размещения дополнительных подразделений, комментирует военный эксперт Антон Сташевский.
3: Россия уже пятый год пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Лукашенко сопротивляется, потому что понимает военные последствия для страны. Беларусь имеет устаревшую армию, совершенно не готовую к современной войне дронов. Часть своих вооружений и боеприпасов отдана России еще в 2022 году. Украинская же армия очень выросла, поэтому открытый конфликт для Беларуси – это полный разгром в очень короткое время. И Москва на помощь не прибежит. Она едва держит свои участки фронта.
1: На вопрос, означает ли то, что Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию, что Владимир Путин все-таки уговорил его к более активному участию в боевых действиях на Украине, военный эксперт отвечает так.
3: Неочевидный вопрос, а что думает о таком товарищ Си? И поверьте, это гораздо более важный вопрос для Лукашенко, чем давление со стороны Владимира Путина. Поэтому все заявления и подготовка Лукашенко к войне, на мой взгляд, пока носят информационный характер. Он делает все это не потому, что очень хочет воевать, а именно потому, что очень не хочет. Нужно продемонстрировать видимость, и он это делает.
1: Эксперты отмечают, что с целью снять с себя часть ответственности Александр Лукашенко ранее изменил военную доктрину Белоруссии. Формально право отправлять белорусские войска на боевые действия передали Всебелорусскому народному собранию, структуре из более 1000 чиновников и делегатов. Теперь в случае давления со стороны Кремля Лукашенко сможет или переложить ответственность на представителей народа, или объяснить Владимиру Путину, что не способен повлиять на решение собрания, объясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Свердловской области Денисом Паслером.
6: Уважаемый Денис Владимирович, вы уже не первый год в этой должности, непростой должности и в непростом регионе. Как-то давным-давно я бывал в вашем регионе и убедился, что он очень непростой. И я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и Россия образующей, если можно так сказать, областью. Всегда в советские времена мы гордились все, что там производят. Это, можно было сказать, тогда глубинка наша была. И все, что мы не могли сделать на окраинах, мы все делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас. Что касается нашего сотрудничества, то даже Борис Вячеславович не может возразить, что оно успешно. И за последние годы мы достигли где-то около миллиарда товарооборота в нашем сотрудничестве. Но понимая масштаб и понимая те объемы, которые вы можете производить, и мы, ну, миллиарды – это просто для нас проходная цифра и дело времени, чтобы мы могли даже удвоить этот товарооборот.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
7: Новости союзного государства.

0: Генпрокуратура взялась за призывников. Прокурорам приказали взять под тотальный контроль мобилизацию. Что это значит? В шаге от жесткого контроля оказалась вся система призыва и мобилизации. В распоряжении журналистов оказался проект приказа Генеральной прокуратуры. Судя по документу, ведомство берет под жесткий надзор весь цикл формирования мобилизационного ресурса страны. Отныне под прицелом прокуроров не только военкоматы, но и школы, вузы, предприятия и даже силовые ведомства. Спрятаться под повесткой на работе или за студенческой партой больше не получится. Прокурорам приказали отслеживать каждый шаг потенциального призывника от зачисления в университет до увольнения с работы.
1: Этот документ фактически превращает Генпрокуратуру в главного надзирателя за мобилизацией. Прокуроры будут тотально проверять работодателей, как ведутся личные карточки сотрудников, вовремя ли передаются данные в военкоматы. Под жесткий аудит попадут все отсрочки и брони. Любая ошибка отдела кадров или руководства вуза теперь будет трактоваться как срыв оборонного заказа со всеми вытекающими уголовными последствиями.
0: Новый приказ обязывает прокуроров лично следить за тем, как проходит своевременная явка граждан по повесткам. Очевидно, что система электронных реестров и облав выходит на новый уровень, когда за каждым военкомом теперь будет стоять прокурор, требующий выполнения плана любой ценой, говорит юрист Людмила Комарницкая.
2: Для простых граждан это означает, что лазеек больше нет. Раньше можно было договориться в военкомате, найти зацепку в диагнозе или получить фиктивную бронь на предприятии. Теперь прокуроры будут перепроверять законность каждой отсрочки. На бизнес ложится колоссальное давление. Директоров компаний фактически заставляют работать агентами военкоматов под угрозой прокурорских проверок и закрытия предприятий.
0: Такое экстренное подключение тяжелой артиллерии в лице Генпрокуратуры свидетельствует лишь об одном – скрытый дефицит живой силы на фронте достиг критической отметки. А стандартные методы военкомов больше не работают, считает зетблогер Романов.
3: Мы видим, что система мобилизации в России буксует. Добровольцы за деньги заканчиваются. Выбивать контракты пытками в колониях, как в Пензе, бесконечно нельзя. Поэтому Кремль включает репрессивный аппарат на полную мощность. Прокуратура здесь нужна не для защиты прав призывников, а как карательный орган, который должен выжать из экономики и системы образования последний человеческий ресурс. Это явный признак подготовки к новому, еще более масштабному этапу принудительной мобилизации.
0: Когда проект приказа будет подписан окончательно, система воинского учета превратится в единый цифровой концлагерь, где прокурорский надзор станет гарантией того, что от отправки на фронт не спасет ни статус, ни дефицитная профессия. Пока Минобороны заявляют, что все идет по плану, жесткие директивы Генпрокуратуры доказывают обратное. Но эксперты считают, что экономика к тотальной потере рабочих рук даже ради СВО не готова.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Свердловской области Денисом Паслером.
6: Уважаемый Денис Владимирович, вы уже не первый год в этой должности, непростой должности и в непростом регионе. Как-то давным-давно я бывал в вашем регионе и убедился, что он очень непростой. И я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и Россия образующая, если можно так сказать, областью. Всегда в советские времена мы гордились, все, что там производят, это, можно было сказать, тогда глубинка наша была, и все, что мы не могли сделать на окраинах, мы все делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас. Что касается нашего сотрудничества, то даже Борис Вячеславович не может возразить, что оно успешно. И за последние годы мы достигли где-то около миллиарда товарооборота в нашем сотрудничестве. Но понимая масштаб и понимая те объемы, которые вы можете производить и мы, ну, миллиарды – это просто для нас проходная цифра и дело времени, чтобы мы могли даже удвоить этот товарооборот.
4: Пакистанский вместе.
7: Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
8: Дас.
7: 20.
8: Бис.
7: 30.
8: Тис.
7: 40.
8: Чалис.
7: 50.
8: Пачас.
7: 60.
8: Сат.
7: 70.
8: Саттар.
7: 80.
8: Асси.
7: 90.
8: Навве.
7: 100.
8: Эксо.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк».
10: Привет-привет.
9: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
10: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
9: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
10: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
9: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
10: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
9: Согласна.
10: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
9: Вот давай прямо с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
10: Давай. Что там по свежим цифрам?
9: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
10: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
9: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
10: Погоди, 8,5% за один месяц?
9: Именно.
10: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
9: Ну, никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
10: А откуда тогда всплеск?
9: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, ну, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
10: А, то есть пошли премии?
9: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
10: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
9: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
10: Или даже покажет откат.
9: 100% покажет.
10: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
9: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
10: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
9: Угу.
10: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
9: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, ну, такие балансиры на доске.
10: Так.
9: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
10: И где-то там, в воздухе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
9: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
10: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
9: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
10: Да. Потому что номинальное – это просто цифры на листке. А реальное – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
9: И тут вмешивается инфляция.
10: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
9: Это знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
10: Очень точный образ.
9: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
10: Давай посмотрим на регионы.
9: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
10: Ого. А если взять другой конец спектра?
9: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
10: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
9: Ежемесячно.
10: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
9: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
10: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
9: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
10: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
9: Давай.
10: 1500 разницы звучит пугающе, но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
9: Это частый аргумент.
10: Ну да. Чашка кофе, транспорт, все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
9: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да. Базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
10: В смысле?
9: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
10: А с 2500?
9: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
10: То есть ничего не остается?
9: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
10: Исторически же там были мощные производства, заводы.
9: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
10: Санкции, потери экспортных рынков.
9: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
10: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
9: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
10: И это запускает цепную реакцию.
9: Какую?
10: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
9: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
10: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
9: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
10: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
9: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7000 рублей.
10: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
9: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5000. И стройка больше 3,5.
10: А антилидеры?
9: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
10: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
9: Почему?
10: Но там же куча надбавок, премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
9: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
10: Да ладно?
9: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
10: А базовая ставка молодого специалиста?
9: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
10: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
9: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
10: Смотри, В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
9: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
10: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
9: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
10: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
9: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
10: А это далеко не всегда так.
9: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
10: Болезненная тема.
9: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
10: Погоди, 6 миллионов рублей для масштабов всей экономики.
9: Ага.
10: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
9: И ты думаешь, это не проблема?
10: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
9: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
10: А под водой что?
9: Колоссальный массив скрытых долгов.
10: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
9: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
10: То есть частями?
9: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
10: А, и официально транзакция прошла.
9: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты, это уже нюансы. Статистика остается чистой.
10: А холодильник пустым. Что еще используют?
9: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
10: Типа, войдите в положение, ребята.
9: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
10: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
9: Кризис ликвидности.
10: Поясни.
9: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
10: То есть завод богатый?
9: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
10: И физически нечем заплатить рабочему?
9: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде – это катастрофа, людям некуда пойти, это ведет к тихому сокращению штатов.
10: Да уж.
9: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной, задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
10: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
9: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
10: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
9: То есть?
10: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
9: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
10: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
9: Бытовая химия, техника.
10: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
9: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
10: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
9: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
10: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
9: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
10: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
9: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
10: Которые задерживают.
9: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
10: А там колоссальные проценты.
9: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
10: Временная нехватка превращается в долговую яму, распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
9: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
10: открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
9: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
10: Грустно это все.
9: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
10: 100%.
9: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
10: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
9: Какой?
10: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
9: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
10: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
12: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
13: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
14: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть VideoBell, очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
13: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
14: Уйти с площадки, на которой находятся наши с вами граждане, наверное, так себе история. Но я еще раз повторю то, что я уже говорил. В случае угрозы национальной безопасности мы будем вынуждены это сделать.
13: Что именно могут сделать власти с YouTube, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
15: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
13: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
16: Альтернативы, есть, но они не идеальны.
17: Но в любом случае придумать что-то новое, может быть, лучше, новшество.
18: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
17: Дорогу нашим айтишникам плюс.
13: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
19: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
20: YouTube как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
21: YouTube, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
19: Если YouTube когда-то сделают, да, YouTube уже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
13: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
13: Весь набор на себе. От просрочки на полгода до скрытых наценок. Что нашли контролеры в сельских магазинах страны?
14: Министерство антимонопольного регулирования и торговли провело проверку частных магазинов Могилевщины в Быховском, Кричевском и Могилевском районах. В частности, найдены крупные торговые надбавки на импортные сладости – вафли, печенье, карамель, а также на помидоры и яблоки. Здесь цены были превышены более чем в два раза.
13: Нарушения нашли практически в каждом объекте, заявили контролеры «Март».
14: В 5 магазинах торговали просроченным хлебом, кондитеркой и колбасой. В отдельных случаях товар лежал на прилавке лишние 150 суток, то есть просрочка составляла почти полгода. Также почти везде игнорировали обязательный перечень товаров.
13: Местные жители жалуются, что в деревнях банально нельзя купить даже самые базовые продукты.
1: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
2: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
13: При этом чиновники и лично Александр Лукашенко постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. В итоге молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Нездоровье, неуважение во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова члена семей из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
22: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
0: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
23: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
0: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
24: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
0: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат региона учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
5: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин о главной задаче для правительства.
3: Правительство точно недоброе. Значит, правительство, наверное, старается быть все-таки объективным. Мы вносим на рассмотрение президенту вот такие предложения, когда мы убеждены, что никаких других вариантов, кроме как вот реализации вот таких мероприятий, других вариантов нет. И самое главное, ведь сегодняшняя, скажем так, вносимые на рассмотрение президента документы, они не предполагали, скажем, никакого дополнительного выделения финансовых ресурсов. Ведь мир стремительно меняется. Возникают такие ситуации, которые требуют достаточно оперативного вмешательства и реагирования. Потому что, еще раз говорю, для правительства главная задача – это эффективная работа экономики. А работа экономики в том числе складывается из работы предприятий.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Игра на опережение или реальный намек? Глава войск БПЛА Украины после рекордной атаки по Москве неожиданно заговорила Лукашенко. Недолго музыка играла. На главной концертной площадке Минска 9 мая в День Победы Газманов спел «За Россию и свободу до конца». А уже на следующий день по всем гостелеканалам прозвучали новости о точечной мобилизации, которую огласил президент Беларуси. Отмечу, 8 мая в Москве Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились для переговоров, в том числе в формате 1:1. Военные эксперты делятся мнением, что Россия в очередной раз попыталась убедить страну-сосед физически подключиться к боевым действиям на Украине. В частности, появилась информация, что Кремль разрабатывает новые операции по наступлению с белорусских территорий на юг и север Украины и в Черниговско-Киевском направлении. Зеленский уже выступил с заявлением, которое косвенно подтверждает предположение аналитиков касаемо планов РФ.
7: Звісно, ми будемо і надалі захищати Україну, захищати наших людей, українців. Я доручив нашим силам оборони та безпеки України підготувати план реагування. І на ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь. Є у нас і російські документи, в яких пропонуються цілі для ударів по Києву. Удари по Киеву и по інших наших местах.
6: В свою очередь, непрекращающиеся массированные атаки по Украине с использованием воздушных коридоров Беларуси вызвали резкую реакцию украинского военного командования. Глава войск БПЛА ВСУ Роберт Мадяр-Бровді опубликовал предупреждение Александру Лукашенко о возможных серьезных последствиях, если Минск пойдет на поводу Кремля и вступит в войну.
8: Мінські гауляйтери Лукашеску. Ми фіксуємо проліт кожного одного шахеду, що, скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України. Кожну одну твою фрікцію та шатанину мілітарного відтінку. Ти можеш скільки завгодно крутити вуса на камеру і брехати своєму заляканому народу про нейтралітет, але твої кінцівки вже по самі плечі у кривавій юшці вбивств цивільних українців. Трек наступний. Коридор для вбивць дорівнює. Співучасть дорівнює. Каса.
6: Политический обозреватель Александр Фридман делится мнением, что Лукашенко едва ли осмелится пойти на сделку с Путиным и физически подключить белорусских военных и население ВСО. По словам эксперта, опасность такого решения очевидна после пожаров на НПЗ в Туапсе, Перми и на терминалах в Усть-Луге в результате ударов беспилотниками и недавней рекордной атаки по московскому региону. Дистанция до цели на этот раз составляла более 500 километров, да и в целом БПЛА регулярно атакуют объекты, расположенные далеко в глубине российской территории. Что говорить о Мозырском НПЗ, находящемся рядом с границей Украины. Да и до любой точки Беларуси крылатое возмездие, в случае чего, долетит легко, резюмирует Фридман. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
9: Учимся считать на языке урду. от 11 до 20. Поехали. 11.
10: Гяра.
9: 12.
10: Бара.
9: 13.
10: Тера.
9: 14.
10: Чодага.
9: 15.
10: Пандрага.
9: 16.
10: Сола.
9: 17.
10: Сатрага.
9: 18.
10: Атара.
9: 19.
10: Униз.
9: 20.
10: Бис.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Из первых уст.
16: Директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси Андрей Гаев о том, как меняется доверие к защите данных и почему важно соблюдать закон.
25: Положение обновленного законодательства о персональных данных, воспринятые гражданам и бизнесом, они исполнимы и при должной реализации обеспечивают надлежащий уровень защиты прав граждан. И об этом вот свидетельствуют, например, результаты проведенного только недавно социологического исследования, согласно которому более 90% как граждан, так и организаций признают значимость персональных данных и говорят о необходимости их защиты.
15: Новости регионов на радиосигнал.
26: Отдых у воды закончился трагедией. Под Мозырем утонул подросток. В озере около деревни Дрозды в Мозырском районе утонул 15-летний юноша. Его тело обнаружили 16 мая примерно в 10 метрах от берега, на глубине около 3 метров. По предварительной информации, компания несовершеннолетних отдыхала у водоема, в месте, где купание запрещено. Один из них пошел купаться, прыгнул в воду и больше не появился на поверхности. На поиски подростка выезжали службы спасения. Духи, роза и корм для кота. В Гомеле пенсионерка устроила шопинг с чужой картой. Жительница областного центра нашла у церкви чужую банковскую карту. Первым делом после находки 63-летняя женщина пошла в ближайший магазин и проверила, есть ли там деньги. Когда оплата за продукты прошла, гомельчанку было уже не остановить. Она заходила в разные торговые объекты, объездила несколько городских рынков. Покупала все, что приглянется – бижутерию, косметику, духи и очки. Это не считая продуктов питания. Приобрела даже розу и лекарства в аптеке. Не забыла ей о коте, которому взяла корм. За день женщина расплатилась чужой карточкой 21 раз, потратив 543 рубля. После пенсионерка вернулась домой, порезала карту ножницами и выбросила. Закончилась история судом. Пенсионерку, потратившую чужую зарплату, приговорили к 2 годам лишения свободы без направления в исправительное учреждение. При вынесении решения суд принял во внимание ее возраст. Однако гомельчанка должна вернуть деньги, которые были на карте, и компенсировать владелице моральный вред в размере 400 рублей. В Барановичском районе сотрудники госавтоинспекции были вынуждены использовать табельное оружие, чтобы остановить нетрезвого водителя, который пытался скрыться от погони. Инцидент произошел вблизи деревни Яново. Инспекторы ГАИ подали сигнал об остановке водителю «Вольво». Однако тот его проигнорировал и продолжил движение. После этого началось преследование. По информации милиции, мужчина неоднократно не реагировал на законные требования остановиться и пытался скрыться. Во время погони он создавал реальную угрозу другим участникам дорожного движения. Поэтому было принято решение об использовании табельного оружия. За рулем находился 39-летний житель Минской области. Установлено, что он был лишен права управления транспортным средством и ранее неоднократно привлекался к ответственности, в том числе уголовной, за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское свидетельствование на этот раз показало более 1 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении водителя составлены протоколы. Ему грозит крупный штраф – 200 базовых величин. В салоне автомобиля также находился владелец транспортного средства. На него составлен административный протокол за передачу управления лицу в состоянии опьянения. Ему грозит штраф от 50 до 100 базовых величин и лишение водительских прав на 3 года. Оба мужчины были доставлены в изолятор временного содержания. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: важный сигнал.
26: Новые жировки на старте. С 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на два этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
12: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за одну гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
26: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду – на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
14: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет, да что тут такого, всего 85-150 рублей, это ж копейки. Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей, и никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
17: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
18: А почему март не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
26: В комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсии и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За лето можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
19: Скоро все будут работать солдатами. Абсолютный антирекорд. Каждая четвертая компания в России сократила персонал. Работодатели стали активнее сокращать сотрудников на фоне ухудшения экономической ситуации. Бизнес, который ранее расширял штаты под импортозамещение, цифровизацию и новые проекты, переходит в режим выживания. Урезают расходы, избавляются от сотрудников. Первые сигналы появились еще в 2024 году, когда о сокращениях начали сообщать крупные корпорации, такие как ВК и МТС. В 2025-м тенденция набрала обороты и охватила значительную часть рынка. Например, штат сократили 14 кредитных организаций, включая крупнейшие банки ВТБ и Сбер. Причем последний уволил 20% сотрудников. Этот год станет еще более сложным, говорит экономист Виталий Наумов.
20: Конечно, 26-й год – это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будет люди увольняться. На самом деле, о большинстве увольнений мы не знаем. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти.
1: Оптимизация персонала стала устойчивым трендом на рынке труда. Работодатели пытаются сокращать расходы на фоне замедления экономики, падения оборотов и растущих издержек. Отмечают эксперты, крупный бизнес больше не делает вид, что все наладится, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
2: И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваемые отпуска, люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, все поняли про российскую экономику. Ну слушайте, ну предприятиям уже больше не на что надеяться. Ну зачем кадры держать? Ну зачем людей держать, надеясь, что завтра станет лучше? Завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт, скидывать тех людей. КАМАЗ, АвтоВАЗ, все крупнейшие предприятия, Газпром.
1: Причем чаще всего сотрудников увольняют без компенсаций и выплат, как это, например, случилось с Ириной. Она профессиональный маркетолог с опытом работы 8 лет, но буквально в один день девушка лишилась должности.
25: Меня уволили из компании, в которой я работала 2 года. Как вы понимаете, сейчас не самая лучшая ситуация на рынке. Уволили меня одним днем, конечно же, без всяких выплат.
1: В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране и станет еще хуже, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
13: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса, уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают там товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия. Это эффект второго полугодия, когда экономика почувствует сужение потребительского спроса вследствие массовых увольнений. Вот вам новый фактор дальнейшей рецессии.
1: Эксперты сходятся во мнении, что 5-й год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко о том, в каких отраслях Беларусь готова подставить плечо Свердловской области.
22: Мы вам очень благодарны за то, что вы порой, вопреки всему, покупаете нашу технику. Мы машиностроительная страна. Если нужно, мы можем увеличить объемы поставок сельскохозяйственной продукции. У нас также развиты серьезно эти направления. И вот мы часто говорим машиностроительное, сельское хозяйство, но часто забываем о том, что мы в свое время и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Поэтому вы можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с президентом России часто обсуждаем эту проблему, особенно с вашими министрами. Они это понимают, что ну, без станка же не создашь ничего путного, особенно имея в виду Беларусь и Свердловскую область. Там станки нужны. Поэтому мы готовы в этом направлении работать. Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающее предприятие. Мы имеем 2 модернизированных завода. Посол это хорошо знает. И подставляем свое плечо в любое время, как-то нужно. Если в этом плане нужна помощь, поддержка вашему региону, вы послу скажите, Борис Вячеславович нас проинформирует. Будем стараться вам помочь, так как помогаем сегодня всей России.
21: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: папа и передал ему привет.
1: И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И Франклин.
0: Помимо этого, Александр Лукашенко рассказал об американской помощи, которую Беларусь получает регулярно.
1: Две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно, говорят, санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи в США есть и ваша доля. Спасибо вам.
0: Также Лукашенко попросил Грэма молиться за него. Проповедник в ответ пообещал это сделать.
1: Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи.
2: Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать, вознести молитву за вас.
1: Франклин, это будет правильно, то вы все за Дональда молитесь и молитесь, а про меня не упоминаете.
2: Завтра исправлюсь. Завтра 10 тысяч человек будут молиться.
0: Отмечу, что Франклин Грэм приехал в Беларусь на крупный протестантский фестиваль, который проходил с 16 по 17 мая в Минской Чижовка-арене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, в каких отраслях Беларусь готова подставить плечо Свердловской области.
1: Мы вам очень благодарны за то, что вы порой, вопреки всему, покупаете нашу технику. Мы машиностроительная страна. Если нужно, мы можем увеличить объемы поставок сельскохозяйственной продукции. У нас также развиты серьезно эти направления. И вот мы часто говорим машиностроительное, сельское хозяйство, но часто забываем о том, что мы в свое время и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Поэтому вы можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с президентом России часто обсуждаем эту проблему, особенно с вашими министрами. Они это понимают, что без станка же не создашь ничего путного, особенно имея в виду Беларусь и Свердловскую область. Там станки нужны. Поэтому мы готовы в этом направлении работать. Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающее предприятие. Мы имеем два модернизированных завода. Посол это хорошо знает. И подставляем свое плечо в любое время, как-то нужно, если в этом плане нужна помощь, поддержка вашему региону. Вы послу скажите, Борис Вячеславович нас проинформирует. Будем стараться вам помочь, так как помогаем сегодня всей России.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Скоро все будут работать солдатами. Абсолютный антирекорд. Каждая четвертая компания в России сократила персонал. Работодатели стали активнее сокращать сотрудников на фоне ухудшения экономической ситуации. Бизнес, который ранее расширял штаты под импортозамещение, цифровизацию и новые проекты, переходит в режим выживания, урезает расходы, избавляется от сотрудников. Первые сигналы появились еще в 2024 году, когда о сокращениях начали сообщать крупные корпорации, такие как ВК и МТС. В 2025 тенденция набрала обороты и охватила значительную часть рынка. Например, штат сократили 14 кредитных организаций, включая крупнейшие банки ВТБ и Сбер. Причем последний уволил 20% сотрудников. Этот год станет еще более сложным, говорит экономист Виталий Наумов.
6: Конечно, 26-й год – это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будет люди увольняться, а

0: На самом деле, о большинстве увольнений мы не знаем. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти.
1: Оптимизация персонала стала устойчивым трендом на рынке труда. Работодатели пытаются сокращать расходы на фоне замедления экономики, падения оборотов и растущих издержек. Отмечают эксперты, крупный бизнес больше не делает вид, что все наладится, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
2: И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваем отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, все поняли про российскую экономику. Ну слушайте, ну предприятиям уже больше не на что надеяться. Ну зачем кадры держать? Ну зачем людей держать, надеясь, что завтра станет лучше? Завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт, скидывать тех людей. КАМАЗ, АвтоВАЗ, все крупнейшие предприятия, Газпром.
1: Причем чаще всего сотрудников увольняют без компенсаций и выплат, как это, например, случилось с Ириной. Она профессиональный маркетолог с опытом работы 8 лет, но буквально в один день девушка лишилась должности.
3: Меня уволили из компании, в которой я работала 2 года.
4: Как вы понимаете, сейчас не самая лучшая ситуация на рынке. Уволили меня одним днем, конечно же, без всяких выплат.
1: В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране и станет еще хуже, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
5: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса, уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают там товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия. Это эффект второго полугодия, когда экономика почувствует сужение потребительского спроса вследствие массовых увольнений. Вот вам новый фактор дальнейшей рецессии.
1: Эксперты сходятся во мнении, что 5-й год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
7: Мосаме сарма.
6: Лето.
7: Мосаме гарма.
6: Весна.
7: Бахар.
6: Осень.
7: Хизан.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Привет всем, это «Между строк». Сегодня разберем решение, которое в апреле 2026 года фактически обнулило шансы сотен тысяч людей на собственную квартиру в столице. Лимит на строительство в Минске срезали до 300 тысяч квадратов. Это в 2.5 раза меньше, чем строили еще год назад. Давай на цифрах посмотрим, почему очередь на жилье теперь превращается в пожизненный приговор и кто на самом деле заберет те крохи, которые еще будут строиться.
10: Да, и знаешь, чтобы сразу расставить точки над «и», давай обозначим базу для этого разбора. Мы сейчас опираемся на свежие данные реестра недвижимости за март 2026 года.
9: Угу.
10: Плюс берем закрытую статистику по сделкам и новые директивы белорусских властей. И цель тут простая – просто отделить обещания чиновников от реальных цифр.
9: Слушай, ну контраст, если честно, просто сумасшедший. Смотри, я тут выписала исходные данные. В 2025 году в Минске сдали почти 720 тысяч квадратов.
10: Там же еще и план тогда перевыполнили, верно?
9: Именно. Отсчитались о выполнении на 101%. Все хлопали в ладоши. А теперь включается административный тормоз. Лимит жестко фиксирует на 300 тысяч квадратов. И точка.
10: То есть падение больше, чем в два раза?
9: Да. Если взять стандартную двушку в 60 квадратов, то местный рынок теперь будет получать всего 5 тысяч квартир в год.
10: Вместо 12 тысяч, как было раньше. Но это минус 7 тысяч квартир ежегодно. Для 2-миллионного города это просто колоссальный удар по предложению.
9: И вот тут начинается та самая жесткая математика. Давай прямо сейчас прикинем. В очереди в Минске официально числится 171 813 семей. Делим их на эти 5 тысяч квартир.
10: И получаем.
9: 34 года. И, знаешь, это еще абсолютно фантастический сценарий. Это если вообще всю новую стройку в городе будут отдавать только очередникам.
10: Слушай, ну мы же понимаем, что так не бывает. В реальности работают совершенно другие пропорции. По факту, за тот же 25-й год льготникам выделили всего 20% от общего объема жилья.
9: Угу.
10: А остальные 80% — это чистая коммерция и спецпроекты.
9: Окей, давай тогда применим эти 20% к новому лимиту в 300 тысяч квадратов. Получается 60 тысяч квадратов в год для очереди. Переводим в квартиры. Это ровно 1000 штук на весь город.
10: 1000 квартир в год.
9: Да. И теперь финальный расчет. Делим 171 тысячу семей на эту 1000 172 года. Представь себе этот уровень абсурда.
10: 172 года, да уж.
9: Ждать квартиру 172 года – это, как встать в очередь в 1854 году, в самый разгар Крымской войны, чтобы только сегодня получить ключи.
10: Аналогия, конечно, мощная, но, знаешь, статистика тут добавляет холодной воды. За 24-й год квартиры реально получила только 2171 семья.
9: Это же чуть больше 1% от всей очереди.
10: 1,26%, если быть точным. Но парадокс в том, что сама очередь при этом формально уменьшается. Было 179 тысяч, сейчас 171 тысяча.
9: Стоп, подожди. А как она сокращается, если ключи дают единицам? Люди просто сдаются и уходят?
10: Хуже. Люди просто умирают. Ну, либо их вычеркивают бюрократы за малейшее изменение в документах. Правила там абсолютно драконовские.
9: Ну да, там же этот дикий ценз оседлости.
10: Да. Чтобы просто получить право встать в этот безнадежный конец списка, нужно прожить и официально проработать в Минске 10 лет.
9: Угу. То есть смотри, в 18 лет человек приезжает в столицу учиться, в 23 заканчивает университет. И только в 28 лет получает право встать в очередь, чтобы потом ждать еще 172 года. Просто гениально.
10: Абсолютно.
9: Но тогда возникает логичный вопрос. Слушай, если обычным врачам и учителям метры не достаются, то кто физически заберет эти 5000 квартир, которые все-таки построят?
10: Ну, пустовать они точно не будут. Из этого урезанного лимита приоритет жестко закреплен за военными и многодетными. По силовикам там отдельное, полностью защищенное финансирование.
9: А по многодетным? Их же не так много в общей массе.
10: В том-то и дело. Из 17 171 тысячи семей многодетных всего 3254. Это крошечное 1,9% от списка.
9: Подожди, то есть 98% очереди – это обычные семьи с одним-двумя детьми или вообще без них, которым никто ничего не гарантирует?
10: Вот именно. Но самое смешное, даже с этими льготными процентами математика ломается. Знаешь что, половина многодетных отказывается от квартир.
9: Серьезно? Почему? Дают же вне очереди.
10: Потому что статус «льготное» давно не значит «бесплатное». Субсидии крошечные, нормативы смешные, за все лишние метры или нормальную отделку выкатывают такие доплаты, что у людей просто, нет этих денег.
9: Да. Значит, местные жители банально выдавлены из процесса. Очередь стоит намертво, но застройщики-то продолжают лепить коммерцию. И кто это скупает, если местные не тянут?
10: А вот тут смотрим свежие данные за март 26-го. В Минске за месяц прошло 1284 сделки. Из них 126 квартир купили граждане России.
9: Ого. Каждая десятая квартира уходит иностранцам.
10: Да. почти 10%, и эта доля очень быстро растет.
9: Слушай, ну это же парадокс. Как минчанам с их зарплатами конкурировать за эти жалкие остатки с российскими инвесторами?
10: Никак. Это чистая экономика, никакой магии. Смотри, в Москве новостройка спокойно стоит от 2,5 до 4 тысяч долларов за квадрат, а в Минске ценник 2 тысячи.
9: Ну да, для них это откровенный дисконт.
10: Огромный дисконт. Плюс никаких запретов на сдачу этих квартир в аренду для них нет. Они просто паркуют капитал в бетон.
9: Получается идеальный шторм. Местные жители зажаты в тиски. С одной стороны, белорусские власти рубят лимит на стройку в 2,4 раза. С другой, мощный внешний спрос просто выметает остатки. И цены летят в космос.
10: 100%. Конец 2025 года вообще пробил максимум за 17 лет. За один год новостройки подорожали на 26%, а вторичка на 21%. Метр уверенно подполз к 2000 долларов.
9: Вдумайся в эти цифры. Я тут прикидывала портрет обычного человека. Допустим, мужчине 32 года, зарплата 1200 долларов, семья снимает двушку за 450, двое детей.
10: Ну, абсолютно типичная ситуация.
9: Обычная однушка в 40 квадратов на окраине сейчас стоит 76-80 тысяч долларов, а ипотека под 13-15%.
10: Это просто финансовая кабала.
9: Вот именно. Давай считать математику выживания. Квартира за 80 тысяч долларов, наскребли 20% взноса, это 16 тысяч долларов, остается кредит на 64 тысячи. При ставке 15% только проценты банку съедят 800 долларов в месяц.
10: При зарплате в 1200 и расходах на аренду в 450...
9: Это математический тупик. Баланс уходит в жесткий минус. А если просто копить, откладывая по 200 баксов, ну, собирать придется лет 30. Без отпусков, нормальной еды и вообще без жизни.
10: И к этому уравнению нужно обязательно добавить фактор монополизации. Знаешь, за последние 8 лет количество застройщиков в стране сократилось почти в 3 раза.
9: Ого! То есть рынок просто зачистили и поделили?
10: Абсолютно. Конкуренция мертва. И когда компании в 3 раза меньше, а строить разрешают только 300 тысяч квадратов в год, ну, законы свободного рынка отключаются.
9: Им даже не надо бороться за покупателя.
10: Конечно. Они понимают, что спрос никуда не делся, а предложение задушили искусственно. Поэтому цены будут расти 100%.
9: Но ведь официальные лица как-то обосновывают этот запрет на стройку. Легенда-то звучит благородно. Мол, так мы спасаем регионы от нехватки кадров. Типа, перестанем строить в столице, и агрономы с трактористами перестанут переезжать в Минск.
10: Но цифры в агропромышленном комплексе действительно печальные. Там работает 236 тысяч человек, и дефицит кадров хронический. Деревни пустеют, это факт. Но лечить отсутствие рабочих рук в селе запретом на стройку в городе – это антинаучный бред.
9: Это вообще противоречит логике. Знаешь, это как повесить амбарный замок на холодильник в своей квартире и думать, что голодный человек плюнет и добровольно уедет жить в лес. Людей просто выпихивают в чистое поле, не давая ни зарплат, ни нормальных школ на новом месте.
10: Вот именно. Люди бегут из регионов из-за низких доходов и отсутствия больниц, а не потому, что в Минске льют новые фундаменты. Они ищут качество жизни.
9: А чиновники же предлагают альтернативу. Всякие города-спутники, мегарайоны.
10: На бумаге это звучит красиво. Проект «Колодище» на 1,2 миллиона квадратов. Или «Зеленый бор» вообще на 4 миллиона.
9: Звучит как решение. В чем подвох?
10: В том, что это перспектива десятилетий. По тем же «Колодищам», цитирую чиновников, пока только разработана документация на подъездную дорогу. Все?
9: Документация на дорогу – это не крыша над головой. Зимой в документации не согреешься.
10: Да и история все показала. Программа спутников Фроди Смолевича и Руденская за 15 лет благополучно провалена. Недавно даже статус спутника сняли с некоторых городов. Потому что построить бетонные коробки в поле – это 5% успеха. Там нет скоростного транспорта, нет высокотехнологичных клиник, нет офисов. В итоге это просто спальное гетто, и по утрам тысячи машин стоят в глухих пробках по дороге в Минск.
9: Значит, запрет на жизнь в столице не вернет молодежь к коровам в деревню. Этот шлагбаум сработает иначе. Он просто заставит людей снимать старые убитые хрущевки в Минске втридорога.
10: Либо вообще подтолкнет к эмиграции. Специалист просто соберет чемодан и уедет туда, где строят жилье и дают доступную ипотеку.
9: И это напрямую ведет к самой страшной проблеме – демографической бомбе. Посмотри на состав этой дикой очереди из 171 тысячи семей. Молодые семьи – это 46,5% от списка.
10: Почти половина. И это самый активный возраст для рождения детей.
9: Именно. Они просто не будут рожать. Какая демография, если банально негде поставить детскую кроватку? Эти директивы убивают рождаемость эффективнее любого кризиса.
10: 100%. И знаешь, если свести все эти цифры воедино, картина складывается пугающая. Когда искусственный дефицит превращает обычные квадратные метры в настоящий золотой актив, возникает серьезный вопрос. Просто подумай, в чьих руках окажется реальная власть в городе, если выдача разрешений на каждую стройку становится не бюрократией, а распределением колоссальных привилегий для узкого круга избранных?
9: На сегодня это все. Очередь в 171 тысячу человек при таких темпах – это просто список тех, кто никогда не получит ключи от государства. Делай выводы сам и старайся смотреть на цифры, а не на обещания. Услышимся. Пока.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева о том, во сколько оценивается национальное богатство Республики Беларусь.
12: Мы посчитали национальное богатство Республики Беларусь и составили баланс активов и пассивов. Это тоже очень важные вещи. То есть это информация о том, чем владеет Республика Беларусь. Это сделано в первый раз. На конец 2023 года национальное богатство Республики Беларусь составило более 1,6 триллиона рублей за истекший период. Что касается новых показателей, то, например, мы посчитали вклад креативной экономики в ВВП. То есть это то, что сделано интеллектом и творчеством людей. Это IT, это дизайн, это культура, это искусство. Эта доля составила 5% при экспериментальном расчете. И ключевое, о чем говорят эти данные говорят об изменении структуры экономики в пользу экономики знаний.
6: Важный сигнал.
13: Россия ходит по тонкому льду. За два дня почти 200 дронов пролетели возле украинских АЭС, в том числе возле Чернобыльской. Что важно знать белорусам? Резкий рост атак российских беспилотников по Украине снова зафиксирован в мае. За два дня Россия запустила по украинским территориям свыше 1567 дронов. По информации Международного агентства по атомной энергии, более 160 из них зафиксировали вблизи Южноукраинской, Чернобыльской и Ровенской АЭС. МАГАТЭ уже выразила серьезную обеспокоенность военной деятельностью вблизи атомных станций. Гендиректор организации Рафаэль Гросси сообщил, что пока речь не идет о прямых ударах БПЛА по данным атомным станциям. Однако действия Российской Федерации ставят под угрозу их сохранность, а значит и безопасность Украины и ее стран-соседок.
14: Международное агентство по атомной энергии глубоко обеспокоено военной активностью Российской Федерации, а в частности, участившимися полетами российских БПЛА вблизи атомных электростанций Украины. Мы подчеркиваем необходимость полного соблюдения 7 основных принципов обеспечения ядерной защиты и безопасности во время конфликта. И призываем к максимальному воздержанию от таких действий во избежание риска ядерной аварии. Массированное использование беспилотных летательных аппаратов вблизи АЭС является прямым вызовом нормам безопасности атомных объектов, так как создают угрозу повреждения линии электроснабжения или критической вспомогательной инфраструктуры. Любая военная активность вблизи атомных объектов Украины представляет серьезную угрозу безопасности не только Украины, но и всего региона.
13: Гросси также напомнила о серьезном пожаре в Чернобыльской зоне, произошедшем 7 мая в результате падения российского беспилотника и охватившем более 1000 гектаров. По словам гендиректора МАГАТЭ, аномальный радиационный фон во время ЧП и после его ликвидации зафиксирован не был. Однако это происшествие наглядно демонстрирует трудности с поддержанием ядерной безопасности в чувствительных районах, особенно в нынешних условиях. Российские дроны, курсирующие возле украинских АЭС, создают реальную угрозу и для Беларуси, отмечает физик-ядерщик Валерий Докшиц.
15: Упавший в Чернобыльской зоне российский беспилотник стал причиной пожара, и, к счастью, в этот раз просто повезло, что огонь не спровоцировал аномальное повышение радиационного фона. Но пролетающие, падающие, взрывающиеся в Чернобыле БПЛА создают радиологические риски и могут спровоцировать активность имеющихся на этих территориях загрязненных материалов. Стоит ли мне напоминать, что в результате аварии на Чернобыльской АЭС сильнее всего пострадала не Украина, а Беларусь? Думаю, что каждый белорус об этом знает и знает, что мы до сих пор работаем над устранением последствий этой чудовищной техногенной катастрофы. Поэтому хочу еще раз отметить, что если в результате российских военных действий будет нарушена целостность любой из украинских атомных станций, Беларусь будет первая, кто столкнется с высвободившейся радиацией. И у меня есть серьезные сомнения, что на этот раз наша страна сможет справиться с последствиями ЧП и восстановиться.
13: Напомню, в феврале 2025 года российский беспилотник попал в защитную конструкцию над разрушенным чернобыльским реактором. Несмотря на то, что инцидент был подтвержден международными экспертами, Кремль отрицал причастность к ЧП, обвинив Украину и международное сообщество в создании провокаций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666». 6.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о развитии полноформатного сотрудничества с Индонезией.
16: Взаимоотношения между нашими странами динамично развивается благодаря высокому уровню доверительных отношений между президентами наших стран, президентом Республики Беларусь, уважаемым Александром Лукашенко, и президентом Индонезии Прабово Субиано. Беларусь рассматривает развитие полноформатного сотрудничества с Индонезией в числе приоритетных направлений внешней политики нашей страны. Между нашими странами нет закрытых тем. Мы разделяем общие ценности дружбы и партнерства, основанного на взаимном доверии и уважении. И у нас много общих интересов. Правительство Беларуси придает особое значение деятельности межправительственной Белорусской политической совместной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству как важному и эффективному инструменту продвижения двустороннего сотрудничества.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
8: Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
17: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодняшняя тема – белорусские продукты и техника против импорта. Мы попытаемся понять, стоит ли поддерживать местных производителей или лучше голосовать кошельком за заграничное качество. Слушай, а теперь давай на чистоту. Ты реально веришь, что если на холодильнике написано «сделано в Беларуси», то он прослужит 100 лет? Или ты, наконец, признаешь, что местный дизайн и сервис застряли в прошлом веке, и за те же деньги проще купить нормальную импортную вещь, которую не стыдно в квартиру поставить?
18: Ну, слушай, я уже просто физически не могу слушать эти бесконечные сказки про какое-то там хваленое качество в Беларуси. Ты посмотри фактам в глаза. Местная продукция — это давно уже миф. Понимаешь, миф, который искусственно раздувают в телевизоре. Люди идут в магазин, отдают свои кровные, вот реально тяжело заработанные деньги, а получают, ну что они получают? Гудящую технику, скрипящий тонкий пластик, отвратительное обслуживание и самую настоящую гниль под красивой упаковкой. Местные заводы просто берут дешевые китайские детали и нагло лепят на них свои наклейки. А заграничные вещи дают реальный комфорт, тишину в доме, нормальный современный дизайн и честный состав. Я лично отказываюсь платить за этот откровенный обман.
17: Да что ты несешь вообще? Какой обман? Белорусская техника? Ну вот те же холодильники «Атлант» или стиралки из «Барановичей» — это же просто танк. Это фундаментальная, надежная конструкция. Да, там нет блестящих заграничных фантиков, нет этих модных сенсорных экранов, которые ломаются от первого же чиха. Зато, послушай меня, зато эту технику можно починить на коленке. Если что-то сломалось через 5 или 10 лет, местный мастер приедет с заводской деталью, прикрутит ее за копейки, и все снова работает десятилетиями. В местной колбасе реально есть мясо, а обувь из Витебска и Лиды переживет любую осеннюю грязь на улице. И самое главное, когда белорусы покупают произведенные в Беларуси, они отдают деньги простым рабочим на соседней улице. Они переплачивают за заграничную химию и вредные добавки корпорациям. Ты сам-то в это веришь, что импорт всегда лучше и надежнее?
19: Верю. И сейчас я тебе это докажу прям с фактами на руках. Ты говоришь про «Атлант». Ты этот так называемый танк дома вообще включала? Он же гудит по ночам так, словно старый трактор по твоей кухне едет. Человек хочет тишины за свои деньги, понимаешь? А получает говорящий вибрирующий ящик. Давай посмотрим на 40-ю серию. Вот эти популярные модели 6026, 6025. Ты открываешь дверцу абсолютно нового холодильника, а там дешевый белый пластик и резина, которые желтеют практически сразу. Все становится такого, знаешь, грязного желтого цвета. Полки скрипят. Они реально прогибаются под весом обычной кастрюли с супом. Это вот твое хваленое качество.
17: Слушай, ну, пожелтела резина и что с того? На работу компрессора и на температуру это вообще никак не влияет. Холодильники в Беларуси делают для того, чтобы они морозили, а не чтобы ими любоваться, как картиной в музее. Это сугубо утилитарный подход. А твой заграничный гаджет сломался через год от банального скачка напряжения в сети, и все. Неси ему прямо на помойку. Потому что электронная плата сгорела, а чинить ее, ну, это дороже, чем пойти новые купить. Зарубежные производители специально делают так, чтобы техника ломалась через 3 года. Это же запланированное устаревание. А белорусские аппараты — это надежный кусок металла, простая, понятная база, которая работает годами и не требует к себе какого-то нежного отношения.
19: Кусок металла? Да ты отстала от жизни лет на 20, если не больше. Местные заводы давно и плотно сидят на китайской игле. Какая там своя база? Очнись, это просто крупноузловая сборка. Ты вообще понимаешь, как это работает сейчас? Приводят готовый китайский компрессор, китайский конденсатор, скручивают это все вместе, причем часто вручную, потому что автоматика с их кривым металлом просто не справляется. Лепят наклейку «сделано в Белоруссии» и все, готово, и продают втридорога.
17: Неправда. У них есть свои производственные линии. Они сами штампуют корпуса и производят массу деталей из нормального толстого металла.
19: Да какие свои линии? Bosch им поставил оборудование еще в начале 2000-х. И проблема даже не в том, что станки старые. Проблема в абсолютном отсутствии гибкости. Мировые бренды обновляют архитектуру техники каждые 3 года, а белорусские заводы, они заложники этой старой линии. Они должны окупать ее десятилетиями. Вот почему местный дизайн застрял в прошлом веке. Раньше, ну да, раньше они пытались делать свои электронные дисплеи. Но местный дисплей стоил заводу 10 евро, а китайский аналог 1 евро. Как ты думаешь, что они теперь ставят внутрь? А сборка? Трубки испарителя паяют вручную кривыми руками, потому что робот не может это захватить. А стиральные машины? Ты видела тот показательный случай в интернете про белорусскую стиралку, который недавно разлетелся по сети? Там же просто позор.
17: Ой, ну единичный брак бывает у абсолютно любого производителя, даже у самых дорогих брендов. Это не показатель.
20: Единичный? Да там катастрофа, а не единичный брак. Человек просто хочет постирать одежду, нажимает кнопку «экспресс-стирки» на новой, абсолютно новой машинке, а она с громким хрустом проваливается прямо внутрь корпуса, с концами. И вместе с ней проваливаются все остальные кнопки, потому что вся эта панель держится на честном слове и тончайшем дешевом пластике. Включать машинку нечем, человек разбирает переднюю панель, а внутри откровенный хлам. Какая-то ржавая масса, похожая на строительный гипс. Дорожки на платах тоньше волоса. Микросхема обычная 74HC595 припаяна в кривь и в кось. А ведь это копеечная базовая деталь, простейший контроллер, который даже студенты в гараже паяют ровнее. Если завод не может ровно поставить деталь за 3 цента, о какой надежности всей машинки мы вообще говорим? Стекло на дверце — это даже не стекло. Это прозрачная пластмасса, которая выскакивает от легкого нажатия пальцем. Инженеры не додумали механику, просто сэкономили на толщине пластика. И ты предлагаешь за эту халтуру отдавать огромные деньги?
17: Я предлагаю смотреть на вещи шире и оценивать ремонтопригодность. Да, кнопка провалилась, стекло пластиковое, я не спорю, это неприятно. Зато открутила пару винтиков, вставила эту панель обратно, и машинка снова стирает. Ты сам только что сказал, что человек легко разобрал панель у себя дома на кухне. А теперь попробуй разобрать импортную стиралку. Попробуй. Там же неразборный бак. Там все запаяно наглухо. Полетел копеечный подшипник, и что ты делаешь? Ты выбрасываешь весь барабан целиком и платишь половину стоимости новой машины? Местная техника, она и есть надежная база. Это честная машина, которая выполняет свою прямую функцию. Она крутит воду и стирает вещи. Все. Больше от нее ничего не требуется.
19: Честная техника? Ой, давай про честность поговорим в другом месте. Если сложная электроника — это не их конек, давай перейдем к тому, что испортить технологиями сложнее. Давай перейдем к еде. Уж тут-то ты любишь рассказывать, какая в Беларуси сытная и натуральная еда, так?
17: Абсолютно. Белорусская еда – это настоящий бренд. В местной колбасе реально есть свинина и говядина, а не дешевая соя и туалетная бумага, как в импорте. Огурцы пахнут настоящими огурцами. Молоко скисает, потому что оно настоящее. Это тебе не заграничная пластмасса, которая месяцами лежит на полке в тепле и даже не меняет цвет. В Беларуси еда живая.
19: Посмотри фактам в глаза. Какая живая еда? Какое там мясо? Недавно мужчина в ТикТок разобрал состав сосисок из телятины от Брестского мясокомбината. Знаешь, что там на самом деле на первом месте в составе? Свинина. Потом идет свиной жир, потом вода, потом свиная шкура. Телятины там меньше, чем соли. Зачем, скажи мне, нагло писать огромными буквами на лицевой упаковке «из телятины», если внутри это сплошной свиной жир, вода и шкуры. Это банальная экономия на сырье и наглый обман покупателя. Это вот твой честный состав?
17: Слушай, ну, производитель всегда указывает точные ингредиенты на обороте мелкими буквами. Главное просто уметь читать этикетку. Никто ничего не скрывает. И зато это натуральный животный жир, понимаешь? Натуральная шкура, а не химические заменители мяса, которые синтезируют в лабораториях специально для европейского рынка.
19: Натуральный обман, вот что это. А стейки от Дзержинского комбината, это же вообще стейки из будущего. Человек покупает мясо в магазине днем, 26 июля, время на часах 12:25. А на заводской этикетке напечатано, что стейк изготовлен и упакован в 15:01. Они там в будущее летают мясо паковать, чтобы продлить срок годности на бумаге. А жуткая эпидемия просрочки в обычных магазинах. Девушка перебрала 8 упаковок малины по 13 рублей за крошечную коробочку, и все 8 насквозь покрыты серой плесенью. Клубника за 17 рублей сплошная пушистая плесень. Как можно продавать гниль за такие огромные деньги?
17: Но подожди, в любом супермаркете мира можно найти испорченный продукт. Это не досмотр конкретного продавца о конкретном магазине, это человеческий фактор, а не показатель качества всех продуктов в Беларуси. Иди на обычный рынок, там всегда все свежее, прям с грядки привезли.
19: Да даже на рынке теперь обманывают в открытую. На рынке в Бобруйске женщина купила картошку. Сверху в сетке лежат красивые чистые клубни, а разрезаешь пакет дома, внутри сплошная гниль. Люди выбрасывают это на мусорку целыми килограммами. Совести у продавцов нет вообще. А местная соль из Солигорска, женщина варит рассол для огурцов, вода закипает, а на дне кастрюли остается жуткий серый осадок, реально похожий на песок. Это откровенная грязь в пищевом продукте.
17: Опять ты цепляешься к мелочам и преувеличиваешь. Соль добывают из земли, в шахтах. Этот серый осадок – это обычные природные минералы. В них нет ничего страшного. Белорусы десятилетиями едят эту картошку с грязью на кожуре и солят этой серой солью, и все живы и здоровы. А то, что картошка гниет, так это же прямое доказательство того, что она настоящая. Твои чистые европейские овощи залиты химией и воском, так что их даже насекомые не едят. Если жук это не ест, почему человек должен это есть? Давай возьмем сыр. Любой белорусский сыр – это плотный, тяжелый, жирный кусок, который реально дает сытность рабочему человеку. А импортный – это просто красивые дырки и воздух за бешеные деньги.
19: Воздух. Давай я тебе расскажу про детальный физический тест сыра Маздом, польский против белорусского. Одинаковая жирность, оба заявлены как полутвердая. Польский – с естественной плотной корочкой, красивые большие дырки. Белорусский – бледный, мокрый, дырки мелкие, будто их гвоздем проковыряли.
17: Да внешность сыра вообще не главное. Он должен быть вкусным и сытным. Все.
19: Тар, давай проверим его физические свойства. Тест на зрелость. Берем ломтик и скручиваем в трубочку. Польский скручивается идеально, он пластичный, не ломается. Белорусский при малейшем сгибе начинает трескаться и просто крошиться в руках. Знаешь почему? Потому что технология выдержки грубо нарушена. Заводам нужны быстрые деньги, они не хотят держать сыр в подвалах месяцами, они выкидывают его на прилавки сырым. Тест в микроволновке. Польский плавится, держит форму, покрывается золотистой пленкой. Белорусский просто мгновенно растекается и превращается в лужу отвратительного мутного растительного жира. Тест на подоконнике. Польский за сутки выделяет естественные капли жира, черствеет с краю. Это показывает, что продукт живой. Белорусский сохнет равномерно, как кусок дешевой желтой пластмассы. Он вообще не реагирует на среду, потому что он мертвый. Заводы безбожно экономят на составе. И то же самое происходит с шоколадом. Настоящий бельгийский шоколад делают из дорогого какао-масла и натуральной ванили, а на местных кондитерских фабриках льют дешевый растительный жир. И чтобы скрыть вязкость этой дешевой массы, они бухают туда синтетический ванилин для мощного запаха и огромную дозу лецитина. Это такой эмульгатор, который склеивает несовместимые дешевые компоненты. И это ты называешь натуральностью. Это химический обман за твои же деньги.
17: Я категорически с этим не согласна. Ты просто придираешься к технологическим процессам. Европейский сыр может и гнется в красивую трубочку, но местный кусок сыра дает реальное чувство сытости на полдня. Белорусы привыкли к нормальной, плотной, тяжелой еде. Покупая местную картошку, даже если там попадется пара гнилых клубней на дне мешка, ты кормишь местного фермера, который работает на этой земле в любую погоду. Это поддержка своих людей.
19: Слушай, ну если ты так любишь страдать ради поддержки, может, ты и одежду с обувью тоже носишь исключительно из патриотизма, чтобы ноги стереть в кровь до костей?
17: Вот не трогай белорусскую обувь. Обувь из Лиды, из Витебска – это чистая, толстая кожа и натуральный лен. Эти ботинки выдержат абсолютно любую осеннюю грязь на улице. Снег, соль, реагенты. Ты пришел домой, протер их мокрой тряпкой, густо помазал кремом и носи 5 лет. Им просто с носу нет, это вечная вещь. А твои нежные заграничные бренды из так называемой эко-кожи, которые на самом деле просто нефть и пластик, разваляются и облезут после первой же глубокой лужи.
19: Да кто в здравом уме будет носить эти чугунные гири на ногах 5 лет? Дизайн этих ботинок достался в наследство от дедушки. Обувь невероятно тяжелая, подошва не гнется вообще, от слова совсем, а колодка. Ты знаешь, что такое анатомическая колодка? Нормальные бренды тратят миллионы на исследование формы стопы. А местные заводы используют деревянные болванки еще с советских времен. Стопа в них деформируется, ноги отекают и отваливаются от боли через 2 часа обычной ходьбы. Зачем мне терпеть эту физическую боль и носить эти кирпичи, если я могу купить легкие, удобные, дышащие кроссовки? Тем более нормальные мировые бренды одежды и обуви ушли. Timberland, Calvin Klein. Теперь людям приходится выбирать, либо покупать сомнительные подделки на рынках, либо мучиться в местных тяжеленных скрипящих туфлях.
17: Зато местная одежда шьется по нормальным полновесным лекалам из прочной ткани, которая не просвечивается. И не надо гнаться за чужими иностранными названиями на бирках. Вещь должна греть и защищать тело, а не показывать твой статус. Заграничная – это просто красивая одноразовая обертка, за которую ты переплачиваешь, а потом выбрасываешь на свалку.
19: Я переплачиваю за тишину в своей квартире, за красивый дизайн, который радует глаз, за анатомический комфорт для своих ног и за честный состав продуктов, где нет перемолотой свиной шкуры вместо мяса. Я не хочу из своего кармана поддерживать бракоделов, которые паяют трубки кривыми руками, не могут ровно припаять микросхему и специально кладут мошек и гниль на самое дно мешка с картошкой. Люди хотят удобства за свои деньги. Они хотят отдыхать дома, а не вести вечную борьбу с техникой, которая скрипит, ломается, желтеет и треплет нервы каждый божий день.
17: Борьба и трудности только закаляют характер. Но если говорить серьезно, утилитарная надежность важнее всего остального. Я выбираю то, что можно починить, то, что будет работать, греть и кормить долгие годы. База всегда в конечном итоге побеждает красивые пустые слова и тонкий пластик.
19: А я выбираю уважение к себе. Я выбираю то, что не ломается сразу из коробки и приносит удовольствие от использования, а не ежедневные физические страдания, мозоли и бесконечные походы в сервисный ремонт.
17: На сегодня все. Мы обсудили и белорусские товары, и импорт. И понятно, что каждый выбирает свое. Кто-то надежную базу и поддержку местных заводов, а кто-то комфорт, современный дизайн и удобный сервис. Главное, чтобы покупка радовала, а не превращалась в ежедневную борьбу с техникой или неудобной обувью. Думайте сами, считайте свои деньги и выбирайте то, что вам ближе. Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
21: Президент Александр Лукашенко об уроке санкций.
22: Думаю, что нам надо смотреть на свое. Эти так называемые санкции показали нам, что нам, у вас об этом часто говорят, ориентироваться на своем и импортозамещением заниматься, и другими направлениями для того, чтобы создавать свое. С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские в том числе, я уже не говорю о ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие, а это, в свою очередь, и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а в создании современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно, в то же время готовы работать там, в России, по всем направлениям. Благодарю вас за то, что вы посетили нашу страну. Побываете здесь, посмотрите, в чем-то мы отличаемся от Свердловска, но в основном похожи на ваш регион.
0: Важный сигнал.
23: Привет Трампу из Минска. Американский проповедник приехал к Лукашенко и пообещал за него молиться.
24: Спасибо. Прошу, Франк, присаживайтесь. Хорошо, что приехал. Пообещал?
23: Так началась встреча Александра Лукашенко и американского проповедника Франклина Грэма. Президент Беларуси напомнил, что именно Грэм произносил молитву на инаугурации Дональда Трампа и передал ему привет.
22: И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И Франклин,
23: Помимо этого, Александр Лукашенко рассказал об американской помощи, которую Беларусь получает регулярно.
24: Две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно, говорят, санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи в США есть и ваша доля. Спасибо вам.
23: Также Лукашенко попросил Грэма молиться за него. Проповедник в ответ пообещал это сделать.
24: Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи.
1: Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать, вознести молитву за вас.
24: Франклин, это будет правильно, а то вы все за Дональда молитесь и молитесь, а про меня не упоминаете.
1: Завтра исправлюсь. Завтра 10 тысяч человек будут молиться.
23: Отмечу, что Франклин Грэм приехал в Беларусь на крупный протестантский фестиваль, который проходил с 16 по 17 мая в Минской Чижовка-арене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
2: Радиосигнал от первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко об уроке санкций.
24: Думаю, что нам надо смотреть на свое. Эти так называемые санкции показали нам, что нам, у вас об этом часто говорят, ориентироваться на своем и импортозамещением заниматься, и другими направлениями для того, чтобы создавать свое. С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские, в том числе, я уже не говорю о ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие, а это, в свою очередь, и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а в создании современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно, в то же время готовы работать там, в России, по всем направлениям. Благодарю вас за то, что вы посетили нашу страну. Побываете здесь, посмотрите, в чем-то мы отличаемся от Свердловска, но в основном похожи на ваш регион.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
9: Сиаха.
7: Синий.
9: Нила.
7: Коричневый.
9: Бура.
7: Зеленый.
9: Сабз.
7: Оранжевый.
9: Наранджи.
7: Фиолетовый.
9: Джамуни.
7: Красный.
9: Сурх.
7: Белый.
9: Сафед.
7: Желтый.
9: Пила.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Важный сигнал.
23: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
12: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть видео Bell, очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
23: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
12: Уйти с площадки, на которой находятся наши с вами граждане, наверное, так себе история. Но я еще раз повторю то, что я уже говорил. В случае угрозы национальной безопасности мы будем вынуждены это сделать.
23: Что именно могут сделать власти с YouTube, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
14: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
23: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
25: Альтернативы, есть, но они не идеальные.
26: Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
27: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
26: Дорогу нашим айтишникам плюс.
23: Российским Рутюбом и ВКонтакте.
10: Новости регионов. На радиосигнал.
13: В Минске судили 42-летнего мужчину, который присвоил себе чужое имущество. Фигурант зашел в аптеку купить вакцину. Под прилавком он заметил женскую сумочку, но решил забрать ее себе. Внутри обнаружилась косметика, беспроводные наушники, кошелек с небольшой суммой денег, документами и банковскими картами. Минчанина нашли почти сразу же. В дверь постучали сотрудники милиции. Мужчину задержали и отвезли в заводское РУВД для дальнейшего разбирательства. Известно, что он зарегистрирован как ИП, женат, у него есть ребенок. Оказалось, сумку в аптеке забыла студентка. Обнаружив пропажу, она обратилась в правоохранительные органы. Причиненный ущерб пострадавшая оценила в 510 рублей. В отношении минчанина возбудили уголовное дело. Вину в судебном заседании он полностью признал, в содеянном раскаялся. В итоге за кражу мужчине назначили штраф 50 базовых величин или 2250 рублей. Утром 16 мая на автостанции в городе Чаусы произошло самопроизвольное движение автобуса МАЗ, в результате которого погибли два человека. По предварительным данным следствия, 41-летний водитель, прибыв на станцию, закрыл двери и покинул салон. В какой-то момент автобус начал движение в сторону торговых павильонов, в направлении которых шли супруги 70 и 66 лет. Транспортное средство совершило наезд на пешеходов, после чего столкнулось с легковым авто, стоявшим на пути. Предварительно установлено, что водитель автобуса пытался предотвратить его движение. Он пояснил, что не заглушил двигатель и направился в здание автостанции, чтобы отметить путевой лист. Возбуждено уголовное дело. Комитет государственного контроля Могилевской области провел проверку сельских магазинов в Быховском, Кричевском и Могилевском районах. Нарушения были выявлены практически в каждом из 8 проверенных торговых объектов. Как сообщили ведомстве, в 2 частных магазинах контролеры зафиксировали факты завышения цен. В отдельных случаях торговые надбавки на импортные товары превышали допустимые более чем в 2 раза. Речь идет о вафлях, печенье, карамели, а также овощах и фруктах. В частности, яблоках и томатах. Во время проверки цены были приведены в соответствие с требованиями законодательства. Кроме того, в 5 магазинах выявили продажу товаров с истекшими сроками годности. Среди такой продукции оказались хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия. В некоторых случаях срок просрочки достигал 150 суток. Всю выявленную просроченную продукцию изъяли из продажи. Проверка также показала, что почти во всех магазинах не соблюдался обязательный перечень товаров, которые должны постоянно присутствовать в продаже. На полках отсутствовали продукты повседневного спроса, включая соль, яйца, сметану и яблоки. По итогам мониторинга нарушителям выдали рекомендации и предписания об устранении

0: про действительно про наших героев, про людей, которые отдали огромный кусок жизни для того, чтобы прославлять свою родную любимую страну. Что надо, чтобы стать тем, кем ты стал? Вот это такой вопрос, вроде с одной стороны легкий, а с другой стороны он такой всеобъемлющий. И вот, наверное, это самый такой вопрос, который понравился. Вроде он простой, а когда задумываешься, какой ты путь прошел с самого детства и до этих побед, вершин, это все накатывает, куча эмоций заново. И, конечно, хочется поделиться с молодежью и рассказать и возрастным людям об этом. Это очень интересно. Это здорово. И каждый делится какими-то своими воспоминаниями, впечатлениями. Вот, и что нужно где-то улучшить в детско-юношеском спорте. Там, в футболе, в хоккее, там, в гандболе. Потому что ну, проблемы есть везде, без них и никуда. Это во всем мире так. Ну, а что надо сделать для того, чтобы все улучшить? И это помогает. Вот общение среди спортсменов. Это было волнительно, и мне очень понравилось.
1: Важный сигнал.
2: Нет дыма без огня. Украина заявила, что готова по полной к возможному наступлению России с территории Белоруссии, о чем на совещании по обороне говорили Лукашенко и Путин.
3: 15 мая Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили сотрудничество в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям.
2: Об этом сообщили в пресс-службе президента. На этом фоне украинская сторона заявила о новой волне активности на границе с Белоруссией. По словам Владимира Зеленского, Украина готова к любому сценарию.
3: Эти игры идут не первый день. Сейчас речь идет о военных перемещениях, информационных вбросах и возможных провокациях. Мы не исключаем попыток дестабилизации ситуации на северном направлении, и мы к ним готовы.
2: Как пишут военные аналитики, с 2022 года Минск системно готовится к возможному военному сценарию. Об этом свидетельствует пятикратное увеличение оборонного бюджета, строительство новых дорог в направлении украинской границы и активное создание военной инфраструктуры. По словам экспертов, на Полесских болотах прокладывают маршруты, которые не имеют гражданского назначения, а также возводят новые полигоны для размещения дополнительных подразделений, комментирует военный эксперт Антон Сташевский.
4: Россия уже пятый год пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Лукашенко сопротивляется, потому что понимает военные последствия для страны. Беларусь имеет устаревшую армию, совершенно не готовую к современной войне дронов. Часть своих вооружений и боеприпасов отдана России еще в 2022 году. Украинская же армия очень выросла, поэтому открытый конфликт для Беларуси – это полный разгром в очень короткое время. И Москва на помощь не прибежит. Она едва держит свои участки фронта.
2: На вопрос, означает ли то, что Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию, что Владимир Путин все-таки уговорил его к более активному участию в боевых действиях на Украине, военный эксперт отвечает так.
4: Неочевидный вопрос, а что думает о таком товарищ Си? И поверьте, это гораздо более важный вопрос для Лукашенко, чем давление со стороны Владимира Путина. Поэтому все заявления и подготовка Лукашенко к войне, на мой взгляд, пока носят информационный характер. Он делает все это не потому, что очень хочет воевать, а именно потому, что очень не хочет. Нужно продемонстрировать видимость, и он это делает.
2: Эксперты отмечают, что с целью снять с себя часть ответственности Александр Лукашенко ранее изменил военную доктрину Белоруссии. Формально право отправлять белорусские войска на боевые действия передали Всебелорусскому народному собранию, структуре из более 1000 чиновников и делегатов. Теперь в случае давления со стороны Кремля Лукашенко сможет или переложить ответственность на представителей народа, или объяснить Владимиру Путину, что не способен повлиять на решение собрания, объясняя. Эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Премьер-министр Беларуси Александр Турчинов.

0: причин, о ментальной и духовной близости Беларуси и Индонезии.
1: Мне приятно констатировать, что в последнее время связи между нашими странами значительно укрепились. Несмотря на расстояние, Беларусь и Индонезия близки ментально и духовно. Нас объединяет стремление к миру, дружбе и партнерству, основанном на взаимном уважении. Беларусь видит в Индонезии настоящего друга и надежного партнера, опорную точку входа в обширный регион Юго-Восточной Азии. Визит президента Индонезии Прабова Субианта в Беларусь в июле прошлого года придал важный импульс развитию всего спектра белорусско-индонезийских контактов. Подтверждаем готовность белорусской стороны реализовать все достигнутые договоренности. Новые горизонты торгово-экономического сотрудничества откроются после вступления в силу соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. Белорусская сторона активно работает над ратификацией соглашения. Проект соответствующего закона уже одобрен нашим парламентом. Заверяю вас, что белорусский бизнес ждет этого события. Мы приглашаем индонезийские отраслевые органы и деловые круги больше взаимодействовать с белорусскими партнерами, нарабатывать договорно-правовую базу сотрудничества, участвовать в выставках, семинарах, организовывать совместные бизнес-мероприятия. Такой подход поможет нам лучше понимать потребности друг друга, искать и находить точки взаимного интереса, выстраивать прямые контакты и налаживать долгосрочное взаимодействие и партнерство. Это также заложит прочный фундамент дальнейшей многогранной работы в условиях функционирования зоны свободной торговли.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня тема будет не просто тяжелой. Банки, долги, проценты и все, что не дает спокойно спать ночью. Как получилось, что белорусы тонут в долгах, кого защищает государство и как не стать жертвой черных кредиторов? Об этом и будем говорить.
4: Важно по-настоящему понять глубинные механизмы происходящего. То есть нам предстоит выяснить, почему вообще формируется эта страшная кредитная спираль. Она ведь затягивает тысячи людей, словно водоворот. Также крайне важно разобрать, как именно адаптируются мошенники к новым законам, ведь они постоянно, буквально каждый месяц меняют свои схемы. И какие реальные работающие инструменты защиты существуют прямо сейчас?
3: Начать стоит именно с масштабов проблемы. Согласно официальным данным, в Беларуси на сегодняшний день действует более 5 миллионов кредитных договоров. Если попытаться как-то визуализировать эту цифру, то получается, что кредитные обязательства есть более чем у каждого второго жителя.
4: Больше половины уже связаны с банками договорами.
3: Точно. Это просто колоссальный охват населения финансовыми услугами, который, к сожалению, имеет весьма мрачную обратную сторону.
4: Около 300 тысяч человек имеют просрочки по платежам.
3: 300 тысяч человек банально не тянут свои кредиты.
4: Верно. А порядка 60 тысяч граждан находятся на стадии уже необратимых проблем. Это бесконечные суды, это тяжелое общение с коллекторами и реальная угроза потери имущества. Это ведь население целого небольшого города, которое оказалось в финансовой пропасти.
3: И при всем этом в свежей статистике за январь 2026 года наблюдается один очень интересный парадокс. Оказывается, в январе люди взяли на 16,5% меньше кредитов, чем годом ранее.
4: Интересный тренд.
3: Да. Более того, население начало активнее гасить свои старые долги, а задолженность по потребительскому кредитованию даже немного пошла на спад. Аналитики в докладе связывают это с тем, что экономика сейчас несколько, скажем так, остывает, а люди предпочитают откладывать крупные траты. Ремонты, покупку дорогой техники, путешествия.
5: Логично.
3: Но вот в чем загвоздка. Несмотря на это видимое охлаждение спроса и снижение выдачи новых займов, объем просроченной задолженности все равно вырос. Он достиг 50,7 миллиона рублей. Получается такая парадоксальная ситуация. Новых кредитов берут меньше, но со старыми расплачиваться становится все труднее и труднее.
4: Что здесь по-настоящему увлекательно, так это скрытая психологическая подоплека. данного явления. В поведенческой экономике этот феномен получил название кредитного смещения. Суть этого когнитивного искажения в том, что заемщик при оформлении договора концентрирует все свое внимание исключительно на размере ежемесячного платежа. Ну, человеческий мозг устроен так, что ему сложно воспринимать какие-то абстрактные суммы в будущем.
3: Ага. То есть, если платеж в 200 рублей кажется посильным для текущего бюджета прямо сейчас, человек легко соглашается на сделку.
4: Точно. При этом он полностью, абсолютно игнорирует гигантскую итоговую переплату за 3 или 5 лет пользования деньгами. Формируется очень опасная иллюзия финансовой доступности. И когда жизненные обстоятельства хотя бы немного меняются, ну там, снижается премия, случается долгий больничный или возникают непредвиденные траты, эта иллюзия моментально рушится, запуская ту самую долговую спираль.
5: А вот здесь начинается самое интересное. Моментально появляется теневой рынок, который обещает людям все порешать. Речь идет о дельцах, которых в народе метко прозвали «помогаторами». Это всевозможные серые брокеры и консультанты, которые берут огромные деньги с людей, находящихся в отчаянном положении. И самое возмутительное, за что они берут эти деньги?
6: За банальное копирование информации с бесплатных сайтов банков.
5: Именно.
6: Человеку, которому везде отказывают, обещают гарантированное одобрение кредита. Но на деле они не имеют никакого влияния на банки. Они создают искусственную видимость бурной деятельности, рассылая заявки веером во все подряд учреждения.
3: Истории пострадавших из доклада вызывают просто искреннее возмущение. Например, история Виталия из Витебска. Парень нашел в Телеграм некий канал, который обещал 100% помощь в получении кредита. Ему предложили перевести 80 рублей за так называемый глубокий анализ кредитного профиля. Взамен он получил по электронной почте обычную таблицу формата Excel с названиями банков и их базовыми ставками.
4: Которую любой школьник мог бы составить за 5 минут бесплатного поиска в интернете.
3: Абсолютно. И когда с него нагло потребовали еще денег за дальнейшее сопровождение, он отказался. Но свои 80 рублей, естественно, уже не вернул. Или взять историю Ирины, 52-летней учительницы из Гомеля. Ей позвонил фейковый кредитный брокер, очень профессионально пообещал эксклюзивную сниженную ставку и взял 200 рублей аванса за оформление документов.
4: И чем это закончилось?
3: В итоге условия, которые ей предложили в банке, оказались совершенно стандартными, доступными любому человеку с улицы. А брокер просто растворился в воздухе. Ведь самое страшное в этой схеме – то, что многие такие помогаторы подсовывают людям реальные юридические обязывающие кабальные договоры на оказание информационных услуг. В этих бумагах мелким шрифтом прописано, что если человек вовремя не оплатит их сомнительную помощь, ему начинают начисляться гигантские пени, которые могут многократно превышать сумму кредита, за которым он вообще обращался.
4: Реакция государства на эти вопиющие факты мошенничества последовала незамедлительно и была максимально жесткой. С 22 февраля 2026 года Национальный банк и профильные ведомства категорически запретили любые платные консультации по вопросам получения кредитов, микрозаймов и лизинга. Точка.
3: Просто запретили и все.
4: Да. Любое взимание платы с физического лица за подобные услуги теперь находится вне закона. Легально информировать о финансовых продуктах теперь могут только официальные партнеры банков, и делать это они обязаны исключительно на безвозмездной основе для клиента. Всю комиссию им платит сам банк.
3: Но слушай, ведь эти мошенники не могли просто взять и исчезнуть. Наверняка они попытались сменить вывеску и найти обходные пути.
4: Разумеется. Они пытаются мимикрировать под новые жесткие требования. Теперь они не просят деньги за формулировку «консультация». Они требуют плату за абсурдные вещи. Например, за установку банковского мобильного приложения на телефон клиента. За мифическую оценку платежеспособности по авторской методике. Или за подбор подходящего отделения банка на карте.
3: Фантазия у них работает.
4: Заниматься человеком, как красная сирена. И сигнал немедленно прекратить общение.
3: И тут круг замыкается. Когда люди получают законный отказ в банке из-за правила 40%, потом обжигаются на помогаторах и теряют последние деньги, многие от полнейшей безысходности идут в микрофинансовые организации, те самые МФО. В предоставленных источниках упоминаются ставки по микрозаймам категории до зарплаты, и эти цифры просто не укладываются в голове. Там фигурируют ставки от 36 до 182% годовых. 182%. Это же просто астрономическая цифра.
4: Это еще одна классическая и очень опасная ловушка для человеческого восприятия. Проблема кроется в подаче информации. Ставка, которая рекламируется как 0,1 или 0,5% в день, психологически воспринимается мозгом как совершенно незначительная сумма.
3: Ну да, кажется, ну что такое половина процента?
4: Верно. Переплата за пару недель составит всего 20 или 30 рублей, вполне терпимо. Но реальность жестока. Если человек не может вернуть этот долг в срок, а это случается сплошь и рядом в кризисных ситуациях, он вынужден просить о продлении займа или, что еще хуже, брать новый займ в другом месте для погашения старого. Именно так безобидные дневные доли процента стремительно превращаются в те самые 182% годовых, формируя беспросветную долговую кабалу, выбраться из которой без потерь практически невозможно.
3: Продолжая тему защиты интересов и новых правил игры, нельзя не разобрать еще одно крайне важное новшество, которое вступило в силу совсем недавно, с 1 января 2026 года. Оно касается штрафов, и каждому человеку, у которого есть хоть один банковский счет, полезно знать об этих изменениях в деталях.
4: О да. Автоматические списания?
3: Да. Теперь долги по административным штрафам. Ну, самый частый пример – это письма счастья с камер фотофиксации нарушений ПДД могут списывать с банковских счетов абсолютно автоматически, без возбуждения полноценного, долгого и сложного исполнительного производства. Речь в законе идет о суммах до 20 базовых величин, что в пересчете на сегодняшний день составляет 900 рублей.
4: Довольно приличная сумма для автоматического списания.
3: Давай разберем, как это выглядит в реальной жизни. Вот человек превысил скорость, камера его зафиксировала, ему начисляется штраф. По новым правилам, дается ровно 2 месяца на добровольное погашение этой суммы. Но есть строгий нюанс. В течение первого месяца необходимо внести хотя бы часть долга не менее 30% от общей суммы.
4: А если человек забыл?
3: Если человек забыл, проигнорировал письмо или решил пустить дело на самотек, через 2 месяца электронная система срабатывает автоматически. Происходит безакцептное списание нужной суммы. Деньги могут снять с зарплатной банковской карты, с депозита и даже с электронных кошельков.
4: Механика действительно стала намного жестче и быстрее. А вот если в момент списания нужной суммы на счетах нарушителя не окажется, тогда ситуация усугубляется. К первоначальной сумме долга мгновенно добавляется 10% исполнительского сбора. Причем закон гласит, что эта сумма не может быть меньше половины базовой величины.
3: То есть штраф становится еще больше?
4: В дальнейшем, если долг так и висит, к человеку могут быть применены куда более суровые меры принуждения, вплоть до ареста личного имущества и временного лишения права управления транспортным средством. Вся логика упрощения этой процедуры направлена на радикальное повышение финансовой дисциплины и обеспечение принципа неотвратимости наказания, даже за самые мелкие правонарушения.
3: Итак, информации, цифр и историй было действительно много, но из всего этого массива каждому полезно извлечь и запомнить несколько железобетонных правил выживания в современном финансовом мире. Первое. Всегда при любых обстоятельствах необходимо считать общую итоговую переплату за весь срок кредита, а не только смотреть на комфортный платеж за месяц, чтобы не стать жертвой кредитного смещения. Второе. Обходить 10-й дорогой абсолютно любых посредников, брокеров, которые просят деньги вперед за эфемерную помощь в получении кредита. Это незаконно и гарантированно ведет к потере средств. Третье. Держать в голове новые правила автоматического списания долгов по штрафам, чтобы однажды не обнаружить нулевой баланс на зарплатной карте.
4: И главное правило. Если вдруг возникли финансовые трудности, единственный верный путь – не прятаться от проблемы, не пытаться брать микрозаймы под сумасшедшие проценты, а идти напрямую в свой банк и честно договариваться о кредитных каникулах или реструктуризации долга.
3: Совершенно верно.
4: В завершении этого разбора хотелось бы обратить внимание на одну очень смелую новаторскую идею. Она упоминается в аналитическом докладе в качестве перспективной рекомендации для регулятора. Экспертное сообщество предлагает всерьез рассмотреть возможность введения на белорусском рынке полноценного института персонального банкротства физических лиц, опираясь на успешный опыт соседних государств.
3: Ого! Для многих это звучит как весьма радикальная мера.
4: Это поднимает важный вопрос. – крайне важный, можно сказать, философский вопрос, который затрагивает сами основы финансовой морали всего общества. Если однажды на законодательном уровне людям дадут легальное право законно списывать свои безнадежные долги, проходить через судебную процедуру банкротства и начинать свою финансовую жизнь с абсолютно чистого листа, к чему это приведет в реальности?
7: Хороший вопрос.
4: Станет ли этот закон долгожданным спасательным кругом для тех, кто честно оступился из-за непредвиденных жизненных обстоятельств, тяжело заболел или потерял бизнес? Или же наоборот, само наличие такой лазейки породит желание набрать десяток кредитов на роскошную жизнь, заранее зная, что в самом крайнем случае долги можно будет легально не отдавать? Найти идеальный баланс между гуманной социальной защитой оступившихся граждан и поддержанием жесткой финансовой дисциплины в государстве – задача колоссальной сложности, и это, безусловно, пища для очень долгих и глубоких размышлений.
3: На сегодня это все. Будьте бдительны. Читайте между строк. Услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Донбасс уходит. Генштаб второй раз с начала года заявил об огневом мешке в Лимане. Спутники зафиксировали, что армия России впервые начала терять территории. Весеннее наступление армии России окончательно забуксовало. Спутниковые снимки зафиксировали небывалый сдвиг на фронте. Авторитетное издание The Economist со ссылкой на собственный военный трекер сообщает, что впервые с 2023 года армия России начала терять территории на Украине. За последние месяцы ВСУ вернули почти 190 квадратных километров территории. На этом фоне отчет Генштаба выглядит как откровенный фарс, пишут Z-паблики, и приводят в пример многострадальный Лиман. Глава Генштаба Герасимов уже второй раз за год объявил, что город зажат в огневой мешок, а российские войска якобы контролируют 85% территории.
9: 25-я армия продолжает уличные бои по освобождению Красного Лимана, крупного административного центра и железнодорожного узла. На данный момент под контролем наших подразделений находится около 85% территории города. Мы успешно зажимаем гарнизон противника в огневой мешок.
8: На самом деле, как показывают спутники, Лиман полностью контролирует ВСУ, а передовые части российских войск даже не вошли в городскую черту. Это не первый раз, когда военачальники докладывают, мягко говоря, недостоверную информацию. Контроль территории авансом дал жесткий сбой и на другом ключевом направлении, в Часовом Яре. Город, об освобождении которого Минобороны отчиталось еще летом 25-го года, до сих пор не взят. Более того, ВСУ завели туда свежие штурмовые группы и устроили там настоящий ад, пишет Z-военкор Борис Рожин.
10: В Часовом Яре у нас большие проблемы. Противник не просто удерживает часть города, он перебросил туда штурмовиков и организовал пункты управления беспилотниками. Экипажи просто выкашивают наши штурмовые группы на дистанции. Приходится штурмовать позиции повторно, причем без поддержки авиации. У нас об утрате позиций докладывать наверх не принято. Вот и получается, что города месяцами остаются освобожденными в кредит только на бумаге.
8: По данным западных аналитиков, общие потери армии России убитыми и ранеными достигли 1,5 миллиона человек. СВО уже искалечило или уничтожило 3% всего призывного мужского населения страны, отмечает военный аналитик Алексей Коваленко.
9: Мы видим начало стратегического тупика для Кремля. Наступательный потенциал, который собирали под весенний рывок, исчерпан. Попытки Герасимова выдумать победы и скрыть катастрофу в Часовом Яре – это страх перед гневом Путина. Логистика российской армии под ударами украинских дронов парализована. ВПК просто не успевает компенсировать потери в технике и людях. Тот факт, что Россия начала стабильно терять территории, говорит о том, что инициатива медленно, но верно переходит к Киеву. Дела на Донбассе для Москвы сейчас выглядят крайне скверно.
8: Пока Генштаб продолжает рисовать стрелочки о окружении на штабных картах, реальный фронт движется в обратную сторону. Сможет ли российское командование остановить отступление или Донбасс продолжит уходить из-под контроля, покажут сводки ближайших дней.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Игра на опережение или реальный намек? Глава войск БПЛА Украины после рекордной атаки по Москве неожиданно заговорила Лукашенко. Недолго музыка играла. На главной концертной площадке Минска 9 мая в День Победы Газманов спел «За Россию и свободу до конца». А уже на следующий день по всем гостелеканалам прозвучали новости о точечной мобилизации, которую огласил президент Беларуси. Отмечу, 8 мая в Москве Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились для переговоров, в том числе в формате 1:1. Военные эксперты делятся мнением, что Россия в очередной раз попыталась убедить страну-соседку физически подключиться к боевым действиям на Украине. В частности, появилась информация, что Кремль разрабатывает новые операции по наступлению с белорусских территорий на юг и север Украины и в Черниговско-Киевском направлении. Зеленский уже выступил с заявлением, которое косвенно подтверждает предположение аналитиков касаемо планов РФ.
11: Звісно, ми будемо і надалі захищати Україну, захищати наших людей, українців. Я доручив нашим силам оборони та безпеки України підготувати план реагування. І на ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь. Є у нас і російські документи, в яких пропонуються цілі для ударів по Києву. Удари по Києву і по інших наших містах.
7: В свою очередь, непрекращающиеся массированные атаки по Украине с использованием воздушных коридоров Беларуси вызвали резкую реакцию украинского военного командования. Глава войск БПЛА ВСУ Роберт Мадяр Бровді опубликовал предупреждение Александру Лукашенко о возможных серьезных последствиях, если Минск пойдет на поводу Кремля и вступит в войну.
12: Мінські гауляйтери Лукашенку. Ми фіксуємо проліт кожного одного шахеду, що, скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України. Кожну одну твою фрікцію та шатанину мілітарного відтінку. Ти можеш скільки завгодно крутити вуса на камеру і брехати своєму заляканому народу про нейтралітет, але твої кінцівки вже по самі плечі у кривавій юшці вбивств цивільних українців. Трек наступний. Коридор для вбивць дорівнює. Співучасть дорівнює. Каса.
7: Политический обозреватель Александр Фридман делится мнением, что Лукашенко едва ли осмелится пойти на сделку с Путиным и физически подключить белорусских военных и население ВСО. По словам эксперта, опасность такого решения очевидна после пожаров на НПЗ в Туапсе, Перми и на терминалах в Усть-Луге в результате ударов беспилотниками и недавней рекордной атаки по московскому региону. Дистанция до цели на этот раз составляла более 500 километров, да и в целом БПЛА регулярно атакуют объекты, расположенные далеко в глубине российской территории. Что говорить о Мозырском НПЗ, находящемся рядом с границей Украины. Да и до любой точки Беларуси крылатое возмездие, в случае чего, долетит легко, резюмирует Фридман. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. на радіо «Сигнал».
7: Война за сараи. Минчане просят Лукашенко не сносить их. Власти непреклонные. Сгорел сарай, гори и хата. Жители сразу нескольких жилых домов Московского района Минска в попытках сохранить имущество настолько отчаялись, что записали обращение к Лукашенко.
13: Обращаемся с открытым видеообращением к нашему президенту Лукашенко Александру Григорьевичу. Просим вас помочь решить нашу проблему. В придомовых территориях домов расположены сараи, которые хотят снести местные органы власти. Мы, жители, против данного решения. 3 апреля 2026 года КУП ЖКХ Московского района города Минск разместил на сараях объявление о необходимости освобождения сараев от личных вещей в связи с их предстоящим демонтажом. В ЖКХ нам сообщили, что у жителей нет права удостоверяющих документов на сараи, мы не имеем права ими пользоваться. А комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации Московского района признала наши сараи ветхими, находящимися в аварийно опасном состоянии.
7: Отмечу, что сараи, расположенные в районе домов 20-40 на переулке Софьи Ковалевской и 24-25 на улице Попова, построили для хранения дров, так как жилые дома были оборудованы печным отоплением. Как отметили в администрации Московского района, сейчас все они переведены на центральное отопление и водоснабжение, а жильцы используют постройки под гаражи и кладовки. Между тем, эти объекты находятся на землях общественного пользования, а значит, горожане, так сказать, совершают самостоятельно захват и нарушают закон. В соцсетях под обращением к президенту комментаторы встали на защиту минчан. Ирина Избаранович поделилась своим мнением.
14: Они во дворах же, кому они мешают? Да и на видео незаметно что-то, что сараи эти в аварийном состоянии. Крыши переложены, все аккуратно, ни трещин, ни дыр не видать. Видно же, что люди стараются, самостоятельно их ремонтируют, поддерживают их состояние. У нас ЖКХ так о жилых домах не печется, как тут люди о сараях. Люди хранят там велосипеды, зимнюю одежду, какие-то бытовые вещи. И живут там, скорее всего, ветераны. Вот пусть уже доживают свой век спокойно. Они жизни годы положили на благосостояние страны. А сейчас всех на свалку, так как это проще, чем реально помочь. Понимаете, эти дома старые, квартирки там маленькие. Но и здесь давят людей. Так было и у нас в Барановичах, и так повсеместно. Людей вынуждают к покорности.
7: Минчанин Игорь пишет, что справедливости ждать не стоит, и обращение к президенту не поможет.
15: Вот если бы это были хлева для телят, тогда другое дело. А так-то сараи люди используют для своих нужд, а денежку государству не платят. Непорядок. А после сараев они и ваши дома снесут. Вопрос времени. У нас снесли. И все было бесполезно. И тоже обращались к Лукашенко. У нас тоже старый дом. Ни подвалов, ни балконов. Зато забабахали на территории многоэтажки. Теперь в собственном дворе. Участвуешь, как будто мы собаки. И с нами можно делать, что хочешь. Всех ногой под лавку. Пусть сначала аварийные двухэтажки снесут. Так там же людей надо расселить в нормальные условия. А это много мороки. А вот сараи снести, которые никому не мешают, и никто их толком не видит, это легко.
7: И в завершение истории от минчанина Станислава.
16: Живу в хрущевке, дому 56 лет. Капитальный ремонт был в 90-х. Ну, как капитальный? Разукрасили, крышу новую красивую повесили, а утеплять предложили за свой счет. Стены – промокашка. Зимой в квартире хорошо, если 16 градусов есть. А когда на улице жара, в доме задуха. Сейчас начали лопаться стояки, но их замену никто проводить не будет, так как по бумагам их тогда меняли, в 90-х. Так же, как и вынесли батареи наружу. На самом деле, они до сих пор в стене. Но срочно нужно снести сараи. Срочно. Потому что они портят вид города и создают угрозу для жизни местных жителей и гостей города. А на их месте построим очередной торговый центр. И вот еще один вопрос. Если нет документов на сарай, которому уже лет 50, то куда до этого момента смотрела власть? И почему только сейчас забеспокоились о безопасности людей? Денежки. Надо срочно отмыть денежки.
7: Снести нельзя ремонтировать. Где в этом предложении поставили бы запятую лично вы? Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о том, в каких отраслях Беларусь готова подставить плечо Свердловской области.
17: Мы вам очень благодарны за то, что вы порой, вопреки всему, покупаете нашу технику. Мы машиностроительная страна. Если нужно, мы можем увеличить объемы поставок сельскохозяйственной продукции. У нас также развиты серьезно эти направления. И вот мы часто говорим машиностроительное, сельское хозяйство, но часто забываем о том, что мы в свое время и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Поэтому вы можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с президентом России часто обсуждаем эту проблему, особенно с вашими министрами. Они это понимают, что без станка же не создашь ничего путного, особенно имея в виду Беларусь и Свердловскую область. Там станки нужны, нужны. Поэтому мы готовы в этом направлении работать. Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающее предприятие. Мы имеем 2 модернизированных завода. Посол это хорошо знает. И подставляем свое плечо в любое время, как-то нужно. Если в этом плане нужна помощь, поддержка вашему региону, вы послу скажите, Борис Вячеславович нас проинформирует. Будем стараться вам помочь, так как помогаем сегодня всей России.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Жировки на старте. С 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на 2 этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
18: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за 1 гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
7: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду – на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
15: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет, да что тут такого, всего 85-150 рублей, это ж копейки. Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей, и никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
19: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
20: А почему март не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
7: В комментариях комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсии и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За летом можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о развитии полноформатного сотрудничества с Индонезией.
1: Взаимоотношения между нашими странами динамично развиваются благодаря высокому уровню доверительных отношений между президентами наших стран. Президентом Республики Беларусь, уважаемым Александром Лукашенко, и президентом Индонезии Прабово Субьяло. Беларусь рассматривает развитие полноформатного сотрудничества с Индонезией в числе приоритетных направлений внешней политики нашей страны. Между нашими странами нет закрытых тем. Мы разделяем общие ценности дружбы и партнерства, основанного на взаимном доверии и уважении. И у нас много общих интересов. Правительство Беларуси придает особое значение деятельности межправительственной Беларуси политической совместной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству как важному и эффективному инструменту продвижения двустороннего сотрудничества.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Дроны прорвали 3 кольца ПВО. На видео попал момент атаки по московскому НПЗ. В ночь на 17 мая жители Московской области пережили беспрецедентную атаку за все время проведения СВО. Власти Москвы и области сообщают, что погибли 3 человека. Ранения получили 16.
22: Опять же где-то над нами.
21: Под ударом оказались 2 объекта нефтяной промышленности – Московский нефтеперерабатывающий завод в Копотне и наливная станция нефтепродуктов «Солнечногорская» в деревне Дурыкино. Также в подмосковном Зеленограде атакован технопарк «Элма», который производит электронную и оптическую технику, в том числе для фронта. Обломки БПЛА упали на территории московского аэропорта Шереметьево, из-за чего были отменены и задержаны около 200 рейсов. Кроме того, повреждения получили 3 жилых дома. Люди в сети делились страшными видео о том, как война пришла в их дома.
23: Наш город Зеленоград. Нас, короче, бомбят. Я вижу вдалеке, как все горит. И я просто в полном шоке. Я не думала, что война вот так вот нас коснется.
24: Господи, у меня так страшно в жизни никогда не было. Меня просто колбасит все. Меня разбудила собака. Потом начались вот эти, я слышу, взрывы начала.
25: Сегодня самый ужасный день моей жизни. Как обычно, утро у меня муж-кормилец, да, он один у нас сейчас работает. Вот, уезжал на работу в 5 часов утра. Звонит телефон, увижу, что это муж. У него голос очень перепуганный, испуганный. Первые слова, говорит, я живой. Я не знаю, сколько это будет еще продолжаться. Люди, очнитесь. Нельзя так, почему на нас наплевали все. Даже чтобы поперебьют всех.
21: По словам мэра столицы Сергея Собянина, только с полуночи и до 7 утра на подлете к Москве сбит 81 беспилотник. Всего за сутки поразили более 120 дронов. Эксперты говорят, что в этой атаке Украина пробила 3 из 4 линий обороны столицы. И это несмотря на то, что Московский регион – наиболее укрепленная воздушная зона России. Сейчас там 4 эшелонированные линии ПВО, но поражение НПЗ в Копотне свидетельствуют о том, что они вполне пробиваемы, и москвичи не могут чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
3: Сам по себе факт того, что добрались и до этого нефтеперерабатывающего завода, на мой взгляд, это меняет ситуацию на войне в целом. Грубо говоря, Москва, которая считалась и, в общем-то, была, конечно, городом сильно защищенным и относительно безопасным, сейчас вот этот неформальный статус Москвы, как убежище от всех бед, которые несет война, в общем, уже сильно, сильно подорван. Потому что считавшаяся совершенно непробиваемой система ПВО вокруг Москвы, оказалось, что она вполне себе пробиваема.
21: О том, что с системами ПВО не все в порядке, свидетельствует и видео очевидцев. На следующих кадрах из Подмосковья момент выхода ракет и вскоре их падение. Люди удивляются, почему они падают.
4: Куда они падают?
5: Куда? О, смотри. И куда он упал?
21: Тем временем журналист Павел Зарубин в связи с последними атаками по Москве внезапно задал неудобный вопрос Дмитрию Пескову. Мол, почему ядерную державу можно вот так атаковать?
6: Ну вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать.
9: Ну, смотрите, но ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть нашей национальной безопасности.
21: Но пока даже жители самого защищенного региона России, Московской области, не чувствуют себя в безопасности, о которой говорит Песков.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Россия ходит по тонкому льду. За два дня почти 200 дронов пролетели возле украинских АЭС, в том числе возле Чернобыльской. Что важно знать белорусам? Резкий рост атак российских беспилотников по Украине снова зафиксирован в мае. За два дня Россия запустила по украинским территориям свыше 1567 дронов. По информации Международного агентства по атомной энергии, более 160 из них зафиксировали вблизи Южноукраинской, Чернобыльской и Ровенской АЭС. МАГАТЭ уже выразила серьезную обеспокоенность военной деятельностью вблизи атомных станций. Гендиректор организации Рафаэль Гросси сообщил, что пока речь не идет о прямых ударах БПЛА по данным атомным станциям. Однако действия Российской Федерации ставят под угрозу их сохранность, а значит и безопасность Украины и ее стран-соседок.
10: Международное агентство по атомной энергии глубоко обеспокоено военной активностью Российской Федерации, а в частности, участившимися полетами российских БПЛА вблизи атомных электростанций Украины. Мы подчеркиваем необходимость полного соблюдения 7 основных принципов обеспечения ядерной защиты и безопасности во время конфликта. И призываем к максимальному воздержанию от таких действий во избежание риска ядерной аварии. Массированное использование беспилотных летательных аппаратов вблизи АЭС является прямым вызовом нормам безопасности атомных объектов, так как создают угрозу повреждения линии электроснабжения или критической вспомогательной инфраструктуры. Любая военная активность вблизи атомных объектов Украины представляет серьезную угрозу безопасности не только Украины, но и всего региона.
7: Гросси также напомнила о серьезном пожаре в Чернобыльской зоне, произошедшем 7 мая в результате падения российского беспилотника и охватившем более 1000 гектаров. По словам гендиректора МАГАТЭ, аномальный радиационный фон во время ЧП и после его ликвидации зафиксирован не был. Однако это происшествие наглядно демонстрирует трудности с поддержанием ядерной безопасности в чувствительных районах, особенно в нынешних условиях. Российские дроны, курсирующие возле украинских АЭС, создают реальную угрозу и для Беларуси, отмечает физик-ядерщик Валерий Докшиц.
26: Упавший в Чернобыльской зоне российский беспилотник стал причиной пожара, и, к счастью, в этот раз просто повезло, что огонь не спровоцировал аномальное повышение радиационного фона. Но пролетающие, падающие, взрывающиеся в Чернобыле БПЛА создают радиологические риски и могут спровоцировать активность имеющихся на этих территориях загрязненных материалов. Стоит ли мне напоминать, что в результате аварии на Чернобыльской АЭС сильнее всего пострадала не Украина, а Беларусь здесь. Думаю, что каждый белорус об этом знает и знает, что мы до сих пор работаем над устранением последствий этой чудовищной техногенной катастрофы. Поэтому хочу еще раз отметить, что если в результате российских военных действий будет нарушена целостность любой из украинских атомных станций, Беларусь будет первая, кто столкнется с высвободившейся радиацией. И у меня есть серьезные сомнения, что на этот раз наша страна сможет справиться с последствиями ЧП и восстановиться.
7: Напомню, в феврале 2025 года российский беспилотник попал в защитную конструкцию над разрушенным чернобыльским реактором. Несмотря на то, что инцидент был подтвержден международными экспертами, Кремль отрицал причастность к ЧП, обвинив Украину и международное сообщество в создании провокаций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Жребий смерти. Фельдшер из Омской области рассказала, что медиков заставляют ехать на СВО. Надежде 34 года, у нее двое маленьких детей, ипотека и мизерная зарплата фельдшера. Но теперь помимо материальных проблем, над ее семьей нависла куда более серьезная угроза. Женщину могут отправить на фронт. По словам Надежды, главный врач подписал спущенный сверху документ, согласно которому до конца года один сотрудник из учреждения обязан пойти на СВО, якобы добровольно и якобы на один год. Однако Надежда не верит, что дело ограничится годом, сравнив ситуацию с обещаниями студентам.
8: Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. В стране у нас происходит полный и многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит, что все нормально. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено. И у нас до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО, умри за родину.
21: По словам Надежды, желающих добровольно подписать контракт с Минобороны среди ее коллег нет. И до конца года они вряд ли найдутся. Поэтому она уверена, что руководство будет давить на сотрудников и вынуждать их пойти на СВО.
8: Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найду. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня двое детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы рассчитаться и вернусь домой. Так, да?
21: Надежда уточнила, что распоряжение об отправке одного сотрудника на СВО пришло не только в ее больницу, но и во все остальные. То есть это повсеместная практика. Фельдшер в ужасе от такой инициативы. В селах и так не хватает медработников. Всюду огромный дефицит кадров. И в такой плачевной ситуации пускать медиков в расход – это неправильно, считает женщина. Сама она говорит, что не намерена гибнуть непонятно за что.
8: Получается, раз я медик, то я должна без вопросов шуровать и отдавать свою жизнь непонятно за что. Я понимаю, если бы у нас была война как Великая Отечественная, то да, я тут бы встала на защиту. Но по факту это не наша война, это деление власти наших Всевышних. И тут, извините, мне жалко наших мальчишек, наших солдат, которые там погибают. И отдавать свою жизнь я не намерена просто так.
21: Надежда говорит, на СВО должны идти исключительно добровольцы, а не женщины, которым нужно воспитывать двоих маленьких детей. И если на фронте такая огромная нехватка людей, что из регионов вымывают остатки медицинского персонала среднего звена, то значит там огромные потери, и шансы выжить невелики. Поэтому женщина категорически отказывается оставлять своих детей сиротами и говорит о проблеме публично.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
11: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
11: Вторник.
12: Мангал.
11: Среда.
12: Будх.
11: Четверг.
12: Джумерат.
11: Пятница.
12: Джума.
11: Суббота.
12: Хафта.
11: Воскресенье.
12: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Нет дыма без огня. Украина заявила, что готова по полной к возможному наступлению России с территории Белоруссии, о чем на совещании по обороне говорили Лукашенко и Путин.
14: 15 мая Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили сотрудничество в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям.
13: Об этом сообщили в пресс-службе президента. На этом фоне украинская сторона заявила о новой волне активности на границе с Белоруссией. По словам Владимира Зеленского, Украина готова к любому сценарию.
14: Эти игры идут не первый день. Сейчас речь идет о военных перемещениях, информационных вбросах и возможных провокациях. Мы не исключаем попыток дестабилизации ситуации на северном направлении, и мы к ним готовы.
13: Как пишут военные аналитики, с 2022 года Минск системно готовится к возможному военному сценарию. Об этом свидетельствует пятикратное увеличение оборонного бюджета, строительство новых дорог в направлении украинской границы и активное создание военной инфраструктуры. По словам экспертов, на Полесских болотах прокладывают маршруты, которые не имеют гражданского назначения, а также возводят новые полигоны для размещения дополнительных подразделений, комментирует военный эксперт Антон Сташевский.
16: Россия уже пятый год пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Лукашенко сопротивляется, потому что понимает военные последствия для страны. Беларусь имеет устаревшую армию, совершенно не готовую к современной войне дронов. Часть своих вооружений и боеприпасов отдана России еще в 2022 году. Украинская же армия очень выросла, поэтому открытый конфликт для Беларуси – это полный разгром в очень короткое время. И Москва на помощь не прибежит. Она едва держит свои участки фронта.
13: На вопрос, означает ли то, что Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию, что Владимир Путин все-таки уговорил его к более активному участию в боевых действиях на Украине, военный эксперт отвечает так.
16: Неочевидный вопрос, а что думает о таком товарищ Си? И поверьте, это гораздо более важный вопрос для Лукашенко, чем давление со стороны Владимира Путина. Поэтому все заявления и подготовка Лукашенко к войне, на мой взгляд, пока носят информационный характер. Он делает все это не потому, что очень хочет воевать, а именно потому, что очень не хочет. Нужно продемонстрировать видимость, и он это делает.
13: Эксперты отмечают, что с целью снять с себя часть ответственности Александр Лукашенко ранее изменил военную доктрину Белоруссии. Формально право отправлять белорусские войска на боевые действия передали Всебелорусскому народному собранию, структуре из более 1000 чиновников и делегатов. Теперь в случае давления со стороны Кремля Лукашенко сможет или переложить ответственность на представителей народа, или объяснить Владимиру Путину, что не способен повлиять на решение собрания, объясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем

0: Должности, непростой должности и в непростом регионе. Как-то давным-давно я бывал в вашем регионе и убедился, что он очень непростой. И я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и Россия образующая, если можно так сказать, областью. Всегда в советские времена мы гордились. Все, что там производят, это, можно было сказать, тогда глубинка наша была. И все, что мы не могли сделать на окраинах, мы все делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас. Что касается нашего сотрудничества, то даже Борис Вячеславович не может возразить, что оно успешно. И за последние годы мы достигли где-то около миллиарда товарооборота в нашем сотрудничестве. Но понимая масштаб и понимая те объемы, которые вы можете производить, и мы, ну, миллиарды – это просто для нас проходная цифра и дело времени, чтобы мы могли даже удвоить этот товарооборот.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Генпрокуратура взялась за призывников. Прокурорам приказали взять под тотальный контроль мобилизацию. Что это значит? В шаге от жесткого контроля оказалась вся система призыва и мобилизации. В распоряжении журналистов оказался проект приказа Генеральной прокуратуры. Судя по документу, ведомство берет под жесткий надзор весь цикл формирования мобилизационного ресурса страны. Отныне под прицелом прокуроров не только военкоматы, но и школы, вузы, предприятия и даже силовые ведомства. Спрятаться от повестки на работе или за студенческой партой больше не получится. Прокурорам приказали отслеживать каждый шаг потенциального призывника от зачисления в университет до увольнения с работы.
3: Этот документ фактически превращает Генпрокуратуру в главного надзирателя за мобилизацией. Прокуроры будут тотально проверять работодателей, как ведутся личные карточки сотрудников, вовремя ли передаются данные в военкоматы. Под жесткий аудит попадут все отсрочки и брони. Любая ошибка отдела кадров или руководства вуза теперь будет трактоваться как срыв оборонного заказа со всеми вытекающими уголовными последствиями.
2: Новый приказ обязывает прокуроров лично следить за тем, как проходит своевременная явка граждан по повесткам. Очевидно, что система электронных реестров и облав выходит на новый уровень, когда за каждым военкомом теперь будет стоять прокурор, требующий выполнения плана любой ценой, говорит юрист Людмила Комарницкая.
4: Для простых граждан это означает, что лазеек больше нет. Раньше можно было договориться в военкомате, найти зацепку в диагнозе или получить фиктивную бронь на предприятии. Теперь прокуроры будут перепроверять законность каждой отсрочки. На бизнес ложится колоссальное давление. Директоров компаний фактически заставляют работать агентами военкоматов под угрозой прокурорских проверок и закрытия предприятий.
2: Такое экстренное подключение тяжелой артиллерии в лице Генпрокуратуры свидетельствует лишь об одном – скрытый дефицит живой силы на фронте достиг критической отметки. А стандартные методы военкомов больше не работают, считает зетблогер Романов.
5: Мы видим, что система мобилизации в России буксует. Добровольцы за деньги заканчиваются. Выбивать контракты пытками в колониях, как в Пензе, бесконечно нельзя. Поэтому Кремль включает репрессивный аппарат на полную мощность. Прокуратура здесь нужна не для защиты прав призывников, а как карательный орган, который должен выжать из экономики и системы образования последний человеческий ресурс. Это явный признак подготовки к новому, еще более масштабному этапу принудительной мобилизации.
2: Когда проект приказа будет подписан окончательно, система воинского учета превратится в единый цифровой концлагерь, где прокурорский надзор станет гарантией того, что от отправки на фронт не спасет ни статус, ни дефицитная профессия. Пока Минобороны заявляют, что все идет по плану, жесткие директивы Генпрокуратуры доказывают обратное. Но эксперты считают, что экономика к тотальной потере рабочих рук даже ради СВО не готова.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Свердловской области Денисом Паслером.
0: Уважаемый Денис

0: Владимирович, вы уже не первый год в этой должности, непростой должности и в непростом регионе. Как-то давным-давно я бывал в вашем регионе и убедился, что он очень непростой. И я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и Россия, образующая, если можно так сказать, областью. Всегда в советские времена мы гордились, все, что там производят, это, можно было сказать, тогда глубинка наша была, и все, что мы не могли сделать на окраинах, мы все делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас. Что касается нашего сотрудничества, то даже Борис Вячеславович не может возразить, что оно успешно. И за последние годы мы достигли где-то около миллиарда товарооборота в нашем сотрудничестве. Но понимая масштаб и понимая те объемы, которые вы можете производить, и мы, ну, миллиарды – это просто для нас проходная цифра и дело времени, чтобы мы могли даже удвоить этот товарооборот.
1: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
2: Дас.
1: 20.
2: Бис.
1: 30.
2: Тис.
1: 40.
2: Чалис.
1: 50.
2: Пачас.
1: 60.
2: Сат.
1: 70.
2: Саттар.
1: 80.
2: Асси.
1: 90.
2: Навве.
1: 100.
2: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк».
5: Привет-привет.
4: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
5: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
4: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
5: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
4: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
5: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
4: Согласна.
5: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
4: Вот давай прям с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
5: Давай. Что там по свежим цифрам?
4: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
5: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
4: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
5: Погоди. 8,5%? За один месяц?
4: Именно.
5: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
4: Ну, никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
5: А откуда тогда всплеск?
4: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, ну, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
5: А, то есть пошли премии?
4: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
5: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
4: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
5: Или даже покажет откат.
4: 100% покажет.
5: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
4: Ну, это нормальная реакция, потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
5: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех – и топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
4: Угу.
5: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
4: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, ну, такие балансиры на доске.
5: Так.
4: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
5: И где-то там, в воздухе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
4: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
5: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
4: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
5: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
4: И тут вмешивается инфляция.
5: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
4: Это знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
5: Очень точный образ.
4: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
5: Давай посмотрим на регионы.
4: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
5: Ого. А если взять другой конец спектра?
4: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
5: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
4: Ежемесячно.
5: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
4: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
5: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
4: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
5: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
4: Давай.
5: 1500 разницы звучит пугающе, но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
4: Это частый аргумент.
5: Ну да. Чашка кофе, транспорт – все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
4: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
5: В смысле?
4: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
5: А с 2500?
4: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
5: То есть ничего не остается?
4: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
5: Исторически же там были мощные производства, заводы.
4: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
5: Санкции, потери экспортных рынков.
4: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
5: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
4: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
5: И это запускает цепную реакцию.
4: Какую?
5: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
4: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
5: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
4: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
5: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
4: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7 тысяч рублей.
5: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
4: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5 тысяч. И стройка больше 3,5.
5: А антилидеры?
4: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
5: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
4: Почему?
5: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
4: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
5: Да ладно?
4: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
5: А базовая ставка молодого специалиста?
4: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
5: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
4: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
5: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
4: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
5: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
4: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
5: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
4: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
5: А это далеко не всегда так.
4: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
5: Болезненная тема.
4: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
5: Погоди. 6 миллионов рублей. Для масштабов всей экономики.
4: Ага.
5: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
4: И ты думаешь, это не проблема?
5: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
4: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
5: А под водой что?
4: Колоссальный массив скрытых долгов.
5: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
4: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
5: То есть частями?
4: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
5: А, и официально транзакция прошла?
4: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты – это уже нюансы. Статистика остается чистой.
5: А холодильник пустым. Что еще используют?
4: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
5: Типа, войдите в положение, ребята.
4: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
5: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
4: Кризис ликвидности.
5: Поясни.
4: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
5: То есть завод богатый?
4: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
5: И физически нечем заплатить рабочему?
4: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде, это катастрофа. Людям некуда пойти. Это ведет к тихому сокращению штатов.
5: Да уж.
4: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
5: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
4: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
5: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
4: То есть
5: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
4: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
5: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
4: Бытовая химия, техника.
5: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
4: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
5: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
4: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
5: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
4: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
5: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
4: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
5: Которые задерживают.
4: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
5: А там колоссальные проценты.
4: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
5: Временная нехватка превращается в долговую яму, распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
4: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
5: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
4: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
5: Грустно это все.
4: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
5: 100%.
4: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
5: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
4: Какой?
5: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
4: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
5: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
3: Важный сигнал.
7: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
8: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть Video Bell. Очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
7: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
8: Уйти с площадки, на которой находятся наши с вами граждане, наверное, так себе история. Но я еще раз повторю то, что я уже говорил. В случае угрозы национальной безопасности мы будем вынуждены это сделать.
7: Что именно могут сделать власти с YouTube, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
9: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
7: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
10: Альтернативы, есть, но они не идеальны.
11: Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
12: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
11: Дорогу нашим айтишникам плюс.
7: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
13: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянная реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
14: YouTube как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
15: YouTube, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
13: Если YouTube когда-то сделают, да я тоже давно обещаю этого сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
7: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
7: Весь набор на себе. От просрочки на полгода до скрытых наценок. Что нашли контролеры в сельских магазинах страны?
8: Министерство антимонопольного регулирования и торговли провело проверку частных магазинов Могилевщины в Быховском, Кричевском и Могилевском районах. В частности, найдены крупные торговые надбавки на импортные сладости – вафли, печенье, карамель, а также на помидоры и яблоки. Здесь цены были превышены более чем в два раза.
7: Нарушения нашли практически в каждом объекте, заявили контролеры МАРТ.
8: В 5 магазинах торговали просроченным хлебом, кондитеркой и колбасой. В отдельных случаях товар лежал на прилавке лишние 150 суток, то есть просрочка составляла почти полгода. Также почти везде игнорировали обязательный перечень товаров.
7: Местные жители жалуются, что в деревнях банально нельзя купить даже самые базовые продукты.
16: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
17: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
7: При этом чиновники и лично Александр Лукашенко постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. В итоге молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Сигнал. Военная правда.
18: Нездоровье, неуважение во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова члена семей из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
19: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
18: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
20: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
18: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
0: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
18: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат с региона учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
21: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин о главной задаче для правительства.
22: Правительство точно недоброе. Значит, правительство, наверное, старается быть все-таки объективным. Мы вносим на рассмотрение президенту вот такие предложения, когда мы убеждены, что никаких других вариантов, кроме как реализации вот таких мероприятий, других вариантов нет. И самое главное, ведь сегодняшнее, вносимые на рассмотрение президента документы, они не предполагали, никакого дополнительного выделения финансовых ресурсов. Ведь мир стремительно меняется. Возникают такие ситуации, которые требуют достаточно оперативного вмешательства и реагирования. Потому что, еще раз говорю, для правительства главная задача – это эффективная работа экономики. А работа экономики в том числе складывается из работы предприятий.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Игра на опережение или реальный намек? Глава войск БПЛА Украины после рекордной атаки по Москве неожиданно заговорила Лукашенко. Недолго музыка играла. На главной концертной площадке Минска 9 мая, в День Победы, Газманов спел «За Россию и свободу до конца». А уже на следующий день по всем гостелеканалам прозвучали новости о точечной мобилизации, которую огласил президент Беларуси. Отмечу, 8 мая в Москве Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились для переговоров, в том числе в формате 1-1. Военные эксперты делятся мнением, что Россия в очередной раз попыталась убедить страну-соседку физически подключиться к боевым действиям на Украине. В частности, появилась информация, что Кремль разрабатывает новые операции по наступлению с белорусских территорий на юг и север Украины и в Черниговско-Киевском направлении. Зеленский уже выступил с заявлением, которое косвенно подтверждает предположение аналитиков касаемо планов РФ.
24: Звісно, ми будемо і надалі захищати Україну, захищати наших людей, українців. Я доручив нашим силам оборони та безпеки України підготувати план реагування. І на ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь. Є у нас і російські документи, в яких пропонуються цілі для ударів по Києву. Удари по Києву і по інших наших містах.
23: В свою очередь, непрекращающиеся массированные атаки по Украине с использованием воздушных коридоров Беларуси вызвали резкую реакцию украинского военного командования. Глава войск БПЛА ВСУ Роберт Мадяр Бровді опубликовал предупреждение Александру Лукашенко о возможных серьезных последствиях, если Минск пойдет на поводу Кремля и вступит в войну.
1: Мінські гауляйтери Лукашеску. Ми фіксуємо проліт кожного одного шахеду, що, скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України. Кожну одну твою фрікцію та шатанину мілітарного відтінку. Ти можеш скільки завгодно крутити вуса на камеру і брехати своєму заляканому народу про нейтралітет, але твої кінцівки вже по самі плечі у кривавій юшці вбивств цивільних українців. Трек наступний. Коридор для вбивць дорівнює. Співучасть дорівнює. Каса.
23: Политический обозреватель Александр Фридман делится мнением, что Лукашенко едва ли осмелится пойти на сделку с Путиным и физически подключить белорусских военных и население ВСО. По словам эксперта, опасность такого решения очевидна после пожаров на НПЗ в Туапсе, Перми и на терминалах в Усть-Луге в результате ударов беспилотниками и недавней рекордной атаки по московскому региону. Дистанция до цели на этот раз составляла более 500 километров, да и в целом БПЛА регулярно атакуют объекты, расположенные далеко в глубине российской территории. Что говорить о Мозырском НПЗ, находящемся рядом с границей Украины. Да и до любой точки Беларуси крылатое возмездие, в случае чего, долетит легко, резюмирует Фридман. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
4: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
5: Гяра.
4: 12.
5: Бара.
4: 13.
5: Тера.
4: 14.
5: Чодага.
4: 15.
5: Пандрага.
4: 16.
5: Сулага.
4: 17.
5: Сатрага.
4: 18.
5: Атара.
4: 19.
5: Униз.
4: 20.
5: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
21: Директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси Андрей Гаев о том, как меняется доверие к защите данных и почему важно соблюдать закон.
6: Положение обновленного законодательства о персональных данных восприняты и гражданам, и бизнесом, они исполнимы и при должной реализации обеспечивают надлежащий уровень защиты прав граждан. И об этом вот свидетельствуют, например, результаты проведенного только недавно социологического исследования, согласно которому более 90% как граждан, так и организаций признают значимость персональных данных и говорят о необходимости их защиты.
3: Новости регионов на радио «Сигнал».
23: Отдых у воды закончился трагедией. Под Мозырем утонул подросток. В озере около деревни Дрозды в Мозырском районе утонул 15-летний юноша. Его тело обнаружили 16 мая примерно в 10 метрах от берега, на глубине около 3 метров. По предварительной информации, компания несовершеннолетних отдыхала у водоема, в месте, где купание запрещено. Один из них пошел купаться, прыгнул в воду и больше не появился на поверхности. На поиски подростка выезжали службы спасения. Духи, роза и корм для кота. В Гомеле пенсионерка устроила шопинг с чужой картой. Жительница областного центра нашла у церкви чужую банковскую карту. Первым делом после находки 63-летняя женщина пошла в ближайший магазин и проверила, есть ли там деньги. Когда оплата за продукты прошла, гомельчанку было уже не остановить. Она заходила в разные торговые объекты, объездила несколько городских рынков. Покупала все, что приглянется – бижутерию, косметику, духи и очки. Это не считая продуктов питания. Приобрела даже розу и лекарства в аптеке. Не забыла и о коте, которому взяла корм. За день женщина расплатилась чужой карточкой 21 раз, потратив 543 рубля. После пенсионерка вернулась домой, порезала карту ножницами и выбросила. Закончилась история судом. Пенсионерку, потратившую чужую зарплату, приговорили к 2 годам лишения свободы без направления в исправительное учреждение. При вынесении решения суд принял во внимание ее возраст. Однако гомельчанка должна вернуть деньги, которые были на карте, и компенсировать владелице моральный вред в размере 400 рублей. Баранеевском районе сотрудники госавтоинспекции были вынуждены использовать табельное оружие, чтобы остановить нетрезвого водителя, который пытался скрыться от погони. Инцидент произошел вблизи деревни Яново. Инспекторы ГАИ подали сигнал об остановке водителю «Вольво». Однако тот его проигнорировал и продолжил движение. После этого началось преследование. По информации милиции, мужчина неоднократно не реагировал на законные требования остановиться и пытался скрыться. Во время погони он создавал реальную угрозу другим участникам дорожного движения. Поэтому было принято решение об использовании табельного оружия. За рулем находился 39-летний житель Минской области. Установлено, что он был лишен права управления транспортным средством и ранее неоднократно привлекался к ответственности, в том числе уголовной, за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование на этот раз показало более 1 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении водителя составлены протоколы. Ему грозит крупный штраф – 200 базовых величин. В салоне автомобиля также находился владелец транспортного средства. На него составлен административный протокол за передачу управления лицу в состоянии опьянения. Ему грозит штраф от 50 до 100 базовых величин и лишение водительских прав на 3 года. Оба мужчины были доставлены в изолятор временного содержания. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
23: Новые жировки на старте. С 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на 2 этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
9: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за 1 гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
23: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду – на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
10: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет, да что тут такого, всего 85-150 рублей, это ж копейки. Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей, и никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
11: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
12: А почему март не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
23: В комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсии и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За лето можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола.
11: О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Скоро все будут работать солдатами. Абсолютный антирекорд. Каждая четвертая компания в России сократила персонал. Работодатели стали активнее сокращать сотрудников на фоне ухудшения экономической ситуации. Бизнес, который ранее расширял штаты под импортозамещение, цифровизацию и новые проекты, переходит в режим выживания. Урезает расходы, избавляется от сотрудников. Первые сигналы появились еще в 2024 году, когда о сокращениях начали сообщать крупные корпорации, такие как ВК и МТС. В 2025-м тенденция набрала обороты и охватила значительную часть рынка. Например, штат сократили 14 кредитных организаций, включая крупнейшие банки ВТБ и Сбер. Причем последний уволил 20% сотрудников. Этот год станет еще более сложным, говорит экономист Виталий Наумов.
13: Конечно, 26-й год – это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будет люди увольняться. На самом деле, о большинстве увольнений мы не знаем. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти.
8: Оптимизация персонала стала устойчивым трендом на рынке труда. Работодатели пытаются сокращать расходы на фоне замедления экономики, падения оборотов и растущих издержек. Отмечают эксперты, крупный бизнес больше не делает вид, что все наладится, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
14: И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваем отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения, потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, все поняли про российскую экономику. Ну слушайте, ну предприятиям уже больше не на что надеяться. Ну зачем кадры держать? Ну зачем людей держать, надеясь, что завтра станет лучше? Завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт, скидывать тех людей. КАМАЗ, АвтоВАЗ, все крупнейшие предприятия, Газпром.
8: Причем чаще всего сотрудников увольняют без компенсаций и выплат, как это, например, случилось с Ириной. Она профессиональный маркетолог с опытом работы 8 лет, но буквально в один день девушка лишилась должности.
15: Меня уволили из компании, в которой я работала 2 года. Как вы понимаете, сейчас не самая лучшая ситуация на рынке. Уволили меня одним днем, конечно же, без всяких выплат.
8: В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране и станет еще хуже, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
16: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса, уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают там товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия. Это эффект второго полугодия, когда экономика почувствует сужение потребительского спроса вследствие массовых увольнений. Вот вам новый фактор дальнейшей рецессии.
8: Эксперты сходятся во мнении, что 5-й год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
21: Президент Александр Лукашенко о том, в каких отраслях Беларусь готова подставить плечо Свердловской области.
0: Мы вам очень благодарны за то, что вы порой, вопреки всему, покупаете нашу технику. Мы машиностроительная страна. Если нужно, мы можем увеличить объемы поставок сельскохозяйственной продукции. У нас также развиты серьезно эти направления. И вот мы часто говорим машиностроительное, сельское хозяйство, но часто забываем о том, что мы в свое время и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Поэтому вы можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с президентом России часто обсуждаем эту проблему, особенно с вашими министрами. Они это понимают, что без станка же не создашь ничего путного, особенно имея в виду Беларусь и Свердловскую область. Там станки нужны. Поэтому мы готовы в этом направлении работать. Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающее предприятие. Мы имеем 2 модернизированных завода. Посол это хорошо знает. И подставляем свое плечо в любое время, как-то нужно, если в этом плане нужна помощь, поддержка вашему региону. Вы послу скажите, Борис Вячеславович нас проинформирует. Будем стараться вам помочь, так как помогаем сегодня всей России.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Привет Трампу из Минска. Американский проповедник приехал к Лукашенко и пообещал за него молиться.
17: Большая честь.
19: Спасибо. Прошу, Франк, хорошо, что приехал. Пообещал,
7: Так началась встреча Александра Лукашенко и американского проповедника Франклина Грэма. Президент Беларуси напомнил, что именно Грэм произносил молитву на инаугурации Дональда Трампа и передал ему привет.
0: И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И Франклин.
7: Помимо этого, Александр Лукашенко рассказал об американской помощи, которую Беларусь получает регулярно.
0: 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно, говорят санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи США есть и ваша доля. Спасибо вам.
7: Также Лукашенко попросил Грэма молиться за него. Проповедник в ответ пообещал это сделать.
0: Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи.
20: Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать, вознести молитву за вас.
0: Франклин, это будет правильно, то вы все за Дональда молитесь и молитесь, а про меня не упоминаете.
20: Завтра исправлюсь. Завтра 10 тысяч человек будут молиться.
7: Отмечу, что Франклин Грэм приехал в Беларусь на крупный протестантский фестиваль, который проходил с 16 по 17 мая в Минской Чижовка-арене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко о том, в каких отраслях Беларусь готова подставить плечо Свердловской области.
0: Мы вам очень благодарны за то, что вы порой, вопреки всему, покупаете нашу технику. Мы машиностроительная страна. Если нужно, мы можем увеличить объемы поставок сельскохозяйственной продукции. У нас также развиты серьезно эти направления. И вот мы часто говорим машиностроительное, сельское хозяйство, но часто забываем о том, что мы в свое время и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Поэтому вы можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с президентом России часто обсуждаем эту проблему, особенно с вашими министрами.

0: вашему региону вы послу скажите, Борис Вячеславович нас проинформирует, будем стараться вам помочь, так как помогаем сегодня всей России.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Скоро все будут работать солдатами. Абсолютный антирекорд. Каждая четвертая компания в России сократила персонал. Работодатели стали активнее сокращать сотрудников на фоне ухудшения экономической ситуации. Бизнес, который ранее расширял штаты под импортозамещение, цифровизацию и новые проекты, переходит в режим выживания, урезает расходы, избавляется от сотрудников. Первые сигналы появились еще в 2024 году, когда о сокращениях начали сообщать крупные корпорации, такие как ВК и МТС. В 2025-м тенденция набрала обороты и охватила значительную часть рынка. Например, штат сократили 14 кредитных организаций, включая крупнейшие банки ВТБ и Сбер. Причем последний уволил 20% сотрудников. Этот год станет еще более сложным, говорит экономист Виталий Наумов.
3: Конечно, 26-й год – это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будет люди увольняться. На самом деле, о большинстве увольнений мы не знаем. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти.
2: Оптимизация персонала стала устойчивым трендом на рынке труда. Работодатели пытаются сокращать расходы на фоне замедления экономики, падения оборотов и растущих издержек. Отмечают эксперты, крупный бизнес больше не делает вид, что все наладится, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
4: И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваем отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, все поняли про российскую экономику. Ну слушайте, ну предприятиям уже больше не на что надеяться. Ну зачем кадры держать? Ну зачем людей держать, надеясь, что завтра станет лучше? Завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт, скидывать тех людей. КАМАЗ, АвтоВАЗ, все крупнейшие предприятия, Газпром.
2: Причем чаще всего сотрудников увольняют без компенсаций и выплат, как это, например, случилось с Ириной. Она профессиональный маркетолог с опытом работы 8 лет, но буквально в один день девушка лишилась должности.
5: Меня уволили из компании, в которой я работала 2 года.
6: Как вы понимаете, сейчас не самая лучшая ситуация на рынке. Уволили меня одним днем, конечно же, без всяких выплат.
2: В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране и станет еще хуже, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
7: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса, уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают там товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия. Это эффект второго полугодия, когда экономика почувствует сужение потребительского спроса вследствие массовых увольнений. Вот вам новый фактор дальнейшей рецессии.
2: Эксперты сходятся во мнении, что 5-й год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
8: Мосаме сарма.
1: Лето.
8: Мосаме гарма.
1: Весна.
8: Бахар.
1: Осень.
8: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Там, где заканчиваются новости,

0: начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Привет всем, это «Между строк». Сегодня разберем решение, которое в апреле 2026 года фактически обнулило шансы сотен тысяч людей на собственную квартиру в столице. Лимит на строительство в Минске срезали до 300 тысяч квадратов. Это в 2,5 раза меньше, чем строили еще год назад. Давай на цифрах посмотрим, почему очередь на жилье теперь превращается в пожизненный приговор и кто на самом деле заберет те крохи, которые еще будут строиться.
2: Да, и знаешь, чтобы сразу расставить точки над «и», давай обозначим базу для этого разбора. Мы сейчас опираемся на свежие данные реестра недвижимости за март 2026 года. Плюс берем закрытую статистику по сделкам и новые директивы белорусских властей. И цель тут простая – просто отделить обещания чиновников от реальных цифр.
1: Слушай, ну контраст, если честно, просто сумасшедший. Смотри, я тут выписала исходные данные. В 2025 году в Минске сдали почти 720 тысяч квадратов.
2: Там же еще и план тогда перевыполнили, верно?
1: Именно. Отсчитались о выполнении на 101%. Все хлопали в ладоши. А теперь включается административный тормоз. Лимит жестко фиксирует на 300 тысяч квадратов. И точка.
2: То есть падение больше, чем в 2 раза?
1: Да. Если взять стандартную двушку в 60 квадратов, то местный рынок теперь будет получать всего 5 тысяч квартир в год.
2: Вместо 12 тысяч, как было раньше. Но это минус 7 тысяч квартир ежегодно. Для 2-миллионного города это просто колоссальный удар по предложению.
1: И вот тут начинается та самая жесткая математика. Давай прямо сейчас прикинем. В очереди в Минске официально числится 171 813 семей. Делим их на эти 5 тысяч квартир.
2: И получаем.
1: 34 года. И, знаешь, это еще абсолютно фантастический сценарий. Это если вообще всю новую стройку в городе будут отдавать только очередникам.
2: Слушай, ну мы же понимаем, что так не бывает. В реальности работают совершенно другие пропорции. По факту, за тот же 25-й год льготникам выделили всего 20% от общего объема жилья.
1: Угу.
2: А остальные 80% – это чистая коммерция и спецпроекты.
1: Окей, давай тогда применим эти 20% к новому лимиту в 300 тысяч квадратов. Получается 60 тысяч квадратов в год для очереди. Переводим в квартиры. Это ровно 1000 штук на весь город.
2: 1000 квартир в год.
1: Да. И теперь финальный расчет. Делим 171 тысячу семей на эту 1000 172 года. Представь себе этот уровень абсурда.
2: 172 года, да уж.
1: Ждать квартиру 172 года – это, встать в очередь в 1854 году, в самый разгар Крымской войны, чтобы только сегодня получить ключи.
2: Аналогия, конечно, мощная, но, знаешь, статистика тут добавляет холодной воды. За 24-й год квартиры реально получила только 2171 семья.
1: Это же чуть больше 1% от всей очереди.
2: 1,26%, если быть точным. Но парадокс в том, что сама очередь при этом формально уменьшается. Было 179 тысяч, сейчас 171 тысяча.
1: Стоп, подожди. А как она сокращается, если ключи дают единицам? Люди просто сдаются и уходят?
2: Хуже. Люди просто умирают. Ну, либо их вычеркивают бюрократы за малейшее изменение в документах. Правила там абсолютно драконовские.
1: Ну да, там же этот дикий ценз оседлости.
2: Да. Чтобы просто получить право встать в этот безнадежный конец списка, нужно прожить и официально проработать в Минске 10 лет.
1: Угу. То есть смотри, в 18 лет человек приезжает в столицу учиться, в 23 заканчивает университет. И только в 28 лет получает право встать в очередь, чтобы потом ждать еще 172 года. Просто гениально.
2: Абсолютно.
1: Но тогда возникает логичный вопрос. Слушай, если обычным врачам и учителям метры не достаются, то кто физически заберет эти 5000 квартир, которые все-таки построят?
2: Ну, пустовать они точно не будут. И из этого урезанного лимита приоритет жестко закреплен за военными и многодетными. По силовикам там отдельное, полностью защищенное финансирование.
1: А по многодетным? Их же не так много в общей массе.
2: В том-то и дело. Из 17 171 тысячи семей многодетных всего 3254. Это крошечное 1,9% от списка.
1: Подожди. То есть 98% очереди – это обычные семьи с одним-двумя детьми или вообще без них, которым никто ничего не гарантирует.
2: Вот именно. Но самое смешное, даже с этими льготными процентами математика ломается. Знаешь что, половина многодетных отказывается от квартир.
1: Серьезно? Почему? Дают же вне очереди.
2: Потому что статус «льготное» давно не значит «бесплатное». Субсидии крошечные, нормативы смешные, за все лишние метры или нормальную отделку выкатывают такие доплаты, что у людей просто, ну, нет этих денег.
1: Да, значит, местные жители банально выдавлены из процесса. Очередь стоит намертво, но застройщики-то продолжают лепить коммерцию. И кто это скупает, если местные не тянут?
2: А вот тут смотрим свежие данные за март 26-го. В Минске за месяц прошло 1284 сделки. Из них 126 квартир купили граждане России.
1: Ого! Каждая десятая квартира уходит иностранцам.
2: Да, почти 10%. И эта доля очень быстро растет.
1: Слушай, ну это же парадокс. Как минчанам с их зарплатами конкурировать за эти жалкие остатки с российскими инвесторами?
2: Никак. Это чистая экономика, никакой магии. Смотри, в Москве новостройка спокойно стоит от 2,5 до 4 тысяч долларов за квадрат, а в Минске ценник 2 тысячи.
1: Ну да, для них это откровенный дисконт.
2: Огромный дисконт. Плюс никаких запретов на сдачу этих квартир в аренду для них нет. Они просто паркуют капитал в бетон.
1: Получается идеальный шторм. Местные жители зажаты в тиски. С одной стороны, белорусские власти рубят лимит на стройку в 2,4 раза. С другой, мощный внешний спрос просто выметает остатки. И цены летят в космос.
2: 100%. Конец 2025 года вообще пробил максимум за 17 лет. За один год новостройки подорожали на 26%, а вторичка на 21%. Метр уверенно подполз к 2000 долларов.
1: Вдумайся в эти цифры. Я тут прикидывала портрет обычного человека. Допустим, мужчине 32 года, зарплата 1200 долларов, семья снимает двушку за 450, двое детей.
2: Ну, абсолютно типичная ситуация.
1: Обычная однушка в 40 квадратов на окраине сейчас стоит 76-80 тысяч долларов, а ипотека под 13-15%.
2: Это просто финансовая кабала.
1: Вот именно. Давай считать математику выживания. Квартира за 80 тысяч долларов, наскребли 20% взноса, это 16 тысяч долларов, остается кредит на 64 тысячи. При ставке 15% только проценты банку съедят 800 долларов в месяц.
2: При зарплате в 1200 и расходах на аренду в 450...
1: Это математический тупик. Баланс уходит в жесткий минус. А если просто копить, откладывая по 200 баксов, ну, собирать придется лет 30. Без отпусков, нормальной еды и вообще без жизни.
2: И к этому уравнению нужно обязательно добавить фактор монополизации. Знаешь, за последние 8 лет количество застройщиков в стране сократилось почти в 3 раза.
1: Ого! То есть рынок просто зачистили и поделили?
2: Абсолютно. Конкуренция мертва. И когда компании в 3 раза меньше, а строить разрешают только 300 тысяч квадратов в год, ну, законы свободного рынка отключаются.
1: Им даже не надо бороться за покупателя.
2: Конечно. Они понимают, что спрос никуда не делся, а предложение задушили искусственно. Поэтому цены будут расти 100%.
1: Но ведь официальные лица как-то обосновывают этот запрет на стройку. Легенда-то звучит благородно. Мол, так мы спасаем регионы от нехватки кадров. Типа, перестанем строить в столице, и агрономы с трактористами перестанут переезжать в Минск.
2: Но цифры в агропромышленном комплексе действительно печальные. Там работает 236 тысяч человек, и дефицит кадров хронический. Деревни пустеют, это факт. Но Лечить отсутствие рабочих рук в селе запретом на стройку в городе – это антинаучный бред.
1: Это вообще противоречит логике. Знаешь, это как повесить амбарный замок на холодильник в своей квартире и думать, что голодный человек плюнет и добровольно уедет жить в лес. Людей просто выпихивают в чистое поле, не давая ни зарплат, ни нормальных школ на новом месте.
2: Вот именно. Люди бегут из регионов из-за низких доходов и отсутствия больниц, а не потому, что в Минске льют новые фундаменты. Они ищут качество жизни.
1: А чиновники же предлагают альтернативу. Всякие города-спутники, мегарайоны.
2: На бумаге это звучит красиво. Проект «Колодище» на 1,2 миллиона квадратов. Или «Зеленый бор» вообще на 4 миллиона.
1: Звучит как решение. В чем подвох?
2: В том, что это перспектива десятилетий. По тем же «Колодищам», цитирую чиновников, пока только разработана документация на подъездную дорогу. Все?
1: Документация на дорогу – это не крыша над головой. Зимой в документации не согреешься.
3: Да и история все показала. Программа спутников Фроди Смолевича и Руденская за 15 лет благополучно провалена. Недавно даже статус спутника сняли с некоторых городов. Потому что построить бетонные коробки в поле – это 5% успеха. Там нет скоростного транспорта, нет высокотехнологичных клиник, нет офисов. В итоге это просто спальное гетто. И по утрам тысячи машин стоят в глухих пробках по дороге в Минск.
1: Значит, запрет на жизнь в столице не вернет молодежь к коровам в деревню. Этот шлагбаум сработает иначе. Он просто заставит людей снимать старые убитые хрущевки в Минске втридорога.
3: Либо вообще подтолкнет к эмиграции. Специалист просто соберет чемодан и уедет туда, где строят жилье и дают доступную ипотеку.
1: И это напрямую ведет к самой страшной проблеме – демографической бомбе. Посмотри на состав этой дикой очереди из 171 тысячи семей. Молодые семьи – это 46,5% от списка.
3: Почти половина. И это самый активный возраст для рождения детей.
1: Именно. Они просто не будут рожать. Какая демография, если банально негде поставить детскую кроватку? Эти директивы убивают рождаемость эффективнее любого кризиса.
3: 100%. И знаешь, если свести все эти цифры воедино, картина складывается пугающая. Когда искусственный дефицит превращает обычные квадратные метры в настоящий золотой актив, возникает серьезный вопрос. Просто подумай, в чьих руках окажется реальная власть в городе, если выдача разрешений на каждую стройку становится не бюрократией, а распределением колоссальных привилегий для узкого круга избранных?
1: На сегодня это все. Очередь в 171 тысячу человек при таких темпах – это просто список тех, кто никогда не получит ключи от государства. Делай выводы сам и старайся смотреть на цифры, а не на обещания. Услышимся. Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева о том, во сколько оценивается национальное богатство Республики Беларусь.
5: Мы посчитали национальное богатство Республики Беларусь и составили баланс активов и пассивов. Это тоже очень важные вещи. То есть это информация о том, чем владеет Республика Беларусь. Это сделано в первый раз. На конец 2023 года национальное богатство Республики Беларусь составило более 1,6 триллиона рублей за истекший период. Что касается новых показателей, то, например, мы посчитали вклад креативной экономики в ВВП. То есть это то, что сделано интеллектом и творчеством людей. Это IT, это дизайн, это культура, это искусство. Эта доля составила 5% при экспериментальном расчете. И ключевое, о чем говорят эти данные говорят об изменении структуры экономики в пользу экономики знаний.
0: Важный сигнал.
6: Россия ходит по тонкому льду. За два дня почти 200 дронов пролетели возле украинских АЭС, в том числе возле Чернобыльской. Что важно знать белорусам? Резкий рост атак российских беспилотников по Украине снова зафиксирован в мае. За два дня Россия запустила по украинским территориям свыше 1567 дронов. По информации Международного агентства по атомной энергии, более 160 из них зафиксировали вблизи Южноукраинской, Чернобыльской и Ровенской АЭС. МАГАТЭ уже выразила серьезную обеспокоенность военной деятельностью вблизи атомных станций. Гендиректор организации Рафаэль Гросси сообщил, что пока речь не идет о прямых ударах БПЛА по данным атомным станциям. Однако действия Российской Федерации ставят под угрозу их сохранность, а значит и безопасность Украины и ее стран-соседок.
7: Международное агентство по атомной энергии глубоко обеспокоено военной активностью Российской Федерации, а в частности, участившимися полетами российских БПЛА вблизи атомных электростанций Украины. Мы подчеркиваем необходимость полного соблюдения 7 основных принципов обеспечения ядерной защиты и безопасности во время конфликта и призываем к максимальному воздержанию от таких действий во избежание риска ядерной аварии. Массированное использование беспилотных летательных аппаратов вблизи АЭС является прямым вызовом нормам безопасности атомных объектов, так как создают угрозу повреждения линии электроснабжения или критической вспомогательной инфраструктуры. Любая военная активность вблизи атомных объектов Украины представляет серьезную угрозу безопасности не только Украины, но и всего региона.
6: Гросси также напомнила о серьезном пожаре в Чернобыльской зоне, произошедшем 7 мая в результате падения российского беспилотника и охватившем более 1000 гектаров. По словам гендиректора МАГАТЭ, аномальный радиационный фон во время ЧП и после его ликвидации зафиксирован не был. Однако это происшествие наглядно демонстрирует трудности с поддержанием ядерной безопасности в чувствительных районах, особенно в нынешних условиях. Российские дроны, курсирующие возле украинских АЭС, создают реальную угрозу и для Беларуси, отмечает физик-ядерщик Валерий Докшиц.
8: Упавший в Чернобыльской зоне российский беспилотник стал причиной пожара, и, к счастью, в этот раз просто повезло, что огонь не спровоцировал аномальное повышение радиационного фона. Но пролетающие, падающие, взрывающиеся в Чернобыле БПЛА создают радиологические риски и могут спровоцировать активность имеющихся на этих территориях загрязненных материалов. Стоит ли мне напоминать, что в результате аварии на Чернобыльской АЭС сильнее всего пострадала не Украина, а Беларусь? Думаю, что каждый белорус об этом знает и знает, что мы до сих пор работаем над устранением последствий этой чудовищной техногенной катастрофы. Поэтому хочу еще раз отметить, что если в результате российских военных действий будет нарушена целостность любой из украинских атомных станций, Беларусь будет первая, кто столкнется с высвободившейся радиацией. И у меня есть серьезные сомнения, что на этот раз наша страна сможет справиться с последствиями ЧП и восстановиться.
6: Напомню, в феврале 2025 года российский беспилотник попал в защитную конструкцию над разрушенным чернобыльским реактором. Несмотря на то, что инцидент был подтвержден международными экспертами, Кремль отрицал причастность к ЧП, обвинив Украину и международное сообщество в создании провокаций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о развитии полноформатного сотрудничества с Индонезией.
9: Взаимоотношения между нашими странами динамично развиваются благодаря высокому уровню доверительных отношений между президентами наших стран. Президентом Республики Беларусь, уважаемым Александром Лукашенко, и президентом Индонезии Прабово Субиано. Беларусь рассматривает развитие полноформатного сотрудничества с Индонезией в числе приоритетных направлений внешней политики нашей страны. Между нашими странами нет закрытых тем. Мы разделяем общие ценности дружбы и партнерства, основанного на взаимном доверии и уважении. И у нас много общих интересов. Правительство Беларуси придает особое значение деятельности межправительственной Беларусско-Индонезийской совместной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству как важному и эффективному инструменту продвижения двустороннего сотрудничества.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодняшняя тема – белорусские продукты и техника против импорта. Мы попытаемся понять, стоит ли поддерживать местных производителей или лучше голосовать кошельком за заграничное качество. Слушай, а теперь давай на чистоту. Ты реально веришь, что если на холодильнике написано «сделано в Беларуси», то он прослужит 100 лет? Или ты, наконец, признаешь, что местный дизайн и сервис застряли в прошлом веке, и за те же деньги проще купить нормальную импортную вещь, которую не стыдно в квартиру поставить?
11: Ну, слушай, я уже просто физически не могу слушать эти бесконечные сказки про какое-то там хваленое качество в Беларуси. Ты посмотри фактам в глаза. Местная продукция — это давно уже миф. Понимаешь, миф, который искусственно раздувают в телевизоре. Люди идут в магазин, отдают свои кровные, вот реально тяжело заработанные деньги, а получают, ну что они получают? Гудящую технику, скрипящий тонкий пластик, отвратительное обслуживание и самую настоящую гниль под красивой упаковкой. Местные заводы просто берут дешевые китайские детали и нагло лепят на них свои наклейки. А заграничные вещи дают реальный комфорт, тишину в доме, нормальный современный дизайн и честный состав. Я лично отказываюсь платить за этот откровенный обман.
10: Да что ты несешь вообще? Какой обман? Белорусская техника? Ну вот те же холодильники «Атлант» или стиралки из «Барановичей» — это же просто танк. Это фундаментальная, надежная конструкция. Да, там нет блестящих заграничных фантиков, нет этих модных сенсорных экранов, которые ломаются от первого же чиха. Зато, послушай меня, зато эту технику можно починить на коленке. Если что-то сломалось через 5 или 10 лет, местный мастер приедет с заводской деталью, прикрутит ее за копейки, и все снова работает десятилетиями. В местной колбасе реально есть мясо, а обувь из Витебска и Лиды переживет любую осеннюю грязь на улице. И самое главное, когда белорусы покупают произведенные в Беларуси, они отдают деньги простым рабочим на соседней улице. Они переплачивают за заграничную химию и вредные добавки корпорациям. Ты сам-то в это веришь, что импорт всегда лучше и надежнее?
12: Верю. И сейчас я тебе это докажу прям с фактами на руках. Ты говоришь про «Атлант». Ты этот так называемый танк дома вообще включала? Он же гудит по ночам так, словно старый трактор по твоей кухне едет. Человек хочет тишины за свои деньги, понимаешь? А получает говорящий вибрирующий ящик. Давай посмотрим на 40-ю серию. Вот эти популярные модели 6026, 6025. Ты открываешь дверцу абсолютно нового холодильника, а там дешевый белый пластик и резина, которые желтеют практически сразу. Все становится такого, знаешь, грязного, желтого цвета. Полки скрипят. Они реально прогибаются под весом обычной кастрюли с супом. Это вот твое хваленое качество.
10: Слушай, ну, пожелтела резина и что с того? На работу компрессора и на температуру это вообще никак не влияет. Холодильники в Беларуси делают для того, чтобы они морозили, а не чтобы ими любоваться, как картиной в музее. Это сугубо утилитарный подход. А твой заграничный гаджет сломался через год от банального скачка напряжения в сети, и все. Неси его прямо на помойку. Потому что электронная плата сгорела, а чинить ее, ну, это дороже, чем пойти новые купить. Зарубежные производители специально делают так, чтобы техника ломалась через 3 года. Это же запланированное устаревание. А белорусские аппараты – это надежный кусок металла, простая, понятная база, которая работает годами и не требует к себе какого-то нежного отношения.
12: Кусок металла? Да ты отстала от жизни лет на 20, если не больше. Местные заводы давно и плотно сидят на китайской игле. Какая там своя база? Очнись, это просто крупноузловая сборка. Ты вообще понимаешь, как это работает сейчас? Приводят готовый китайский компрессор, китайский конденсатор, скручивают это все вместе, причем часто вручную, потому что автоматика с их кривым металлом просто не справляется. Лепят наклейку «Сделано в Белоруссии» и все, готово, и продают втридорога.
10: Неправда. У них есть свои производственные линии. Они сами штампуют корпуса и производят массу деталей из нормального толстого металла.
12: Да какие свои линии? Bosch им поставил оборудование еще в начале 2000-х. И проблема даже не в том, что станки старые. Проблема в абсолютном отсутствии гибкости. Мировые бренды обновляют архитектуру техники каждые 3 года, а белорусские заводы – они заложники этой старой линии. Они должны окупать ее десятилетиями. Вот почему местный дизайн застрял в прошлом веке. Раньше, ну да, раньше они пытались делать свои электронные дисплеи. Но местный дисплей стоил заводу 10 евро, а китайский аналог – 1 евро. Как ты думаешь, что они теперь ставят внутрь? А сборка? Трубки испарителя паяют вручную кривыми руками, потому что робот не может это захватить. А стиральные машины? Ты видела тот показательный случай в интернете про белорусскую стиралку, который недавно разлетелся по сети? Там же просто позор.
10: Ой, ну единичный брак бывает у абсолютно любого производителя, даже у самых дорогих брендов. Это не показатель.
13: Единичный? Да там катастрофа, а не единичный брак. Человек просто хочет постирать одежду, нажимает кнопку «Экспресс-стирки» на новой, абсолютно новой машинке, а она с громким хрустом проваливается прямо внутрь корпуса, с концами. И вместе с ней проваливаются все остальные кнопки, потому что вся эта панель держится на честном слове и тончайшем дешевом пластике. Включать машинку нечем, человек разбирает переднюю панель, а внутри откровенный хлам. Какая-то ржавая масса, похожая на строительный гипс. Дорожки на платах тоньше волоса. Микросхема обычная 74HC595 припаяна в кривь и в кось. А ведь это копеечная базовая деталь, простейший контроллер, который даже студенты в гараже паяют ровнее. Если завод не может ровно поставить деталь за 3 цента, о какой надежности всей машинки мы вообще говорим? Стекло на дверце — это даже не стекло. Это прозрачная пластмасса, которая выскакивает от легкого нажатия пальцем. Инженеры не додумали механику, просто сэкономили на толщине пластика. И ты предлагаешь за эту халтуру отдавать огромные деньги?
10: Я предлагаю смотреть на вещи шире и оценивать ремонтопригодность. Да, кнопка провалилась, стекло пластиковое, я не спорю, это неприятно. Зато открутила пару винтиков, вставила эту панель обратно, и машинка снова стирает. Ты сам только что сказал, что человек легко разобрал панель у себя дома на кухне. А теперь попробуй разобрать импортную стиралку. Попробуй. Там же неразборный бак. Там все запаяно наглухо. Полетел копеечный подшипник, и что ты делаешь? Ты выбрасываешь весь барабан целиком и платишь половину стоимости новой машины? Местная техника, она и есть надежная база. Это честная машина, которая выполняет свою прямую функцию. Она крутит воду и стирает вещи. Все. Больше от нее ничего не требуется.
12: Честная техника? Ой, давай про честность поговорим в другом месте. Если сложная электроника — это не их конек, давай перейдем к тому, что испортить технологиями сложнее. Давай перейдем к еде. Уж тут-то ты любишь рассказывать, какая в Беларуси сытная и натуральная еда, так?
10: Абсолютно. Белорусская еда – это настоящий бренд. В местной колбасе реально есть свинина и говядина, а не дешевая соя и туалетная бумага, как в импорте. Огурцы пахнут настоящими огурцами. Молоко скисает, потому что оно настоящее. Это тебе не заграничная пластмасса, которая месяцами лежит на полке в тепле и даже не меняет цвет. В Беларуси еда живая.
12: Посмотри фактам в глаза. Какая живая еда? Какое там мясо? Недавно мужчина в ТикТок разобрал состав сосисок из телятины от Брестского мясокомбината. Знаешь, что там на самом деле на первом месте в составе? Свинина. Потом идет свиной жир, потом вода, потом свиная шкура. Телятины там меньше, чем соли. Зачем, скажи мне, нагло писать огромными буквами на лицевой упаковке «из телятины», если внутри это сплошной свиной жир, вода и шкуры? Это банальная экономия на сырье и наглый обман покупателя. Это вот твой честный состав?
10: Слушай, ну, производитель всегда указывает точные ингредиенты на обороте мелкими буквами. Главное просто уметь читать этикетку. Никто ничего не скрывает. И зато это натуральный животный жир, понимаешь? Натуральная шкура, а не химические заменители мяса, которые синтезируют в лабораториях специально для европейского рынка.
12: Натуральный обман, вот что это. А стейки от Дзержинского комбината, это же вообще стейки из будущего. Человек покупает мясо в магазине днем, 26 июля, время на часах 12:25, а на заводской этикетке напечатано, что стейк изготовлен и упакован в 15:01. Они там в будущее летают мясо паковать, чтобы продлить срок годности на бумаге. А жуткая эпидемия просрочки в обычных магазинах. Девушка перебрала 8 упаковок малины по 13 рублей за крошечную коробочку, и все 8 насквозь покрыты серой плесенью. Клубника за 17 рублей сплошная пушистая плесень. Как можно продавать гниль за такие огромные деньги?
10: Но подожди, в любом супермаркете мира можно найти испорченный продукт. Это не досмотр конкретного продавца о конкретном магазине, это человеческий фактор, а не показатель качества всех продуктов в Беларуси. Иди на обычный рынок, там всегда все свежее, прям с грядки привезли.
12: Да даже на рынке теперь обманывают в открытую. На рынке в Бобруйске женщина купила картошку. Сверху в сетке лежат красивые чистые клубни, а разрезаешь пакет дома — внутри сплошная гниль. Люди выбрасывают это на мусорку целыми килограммами. Совести у продавцов нет вообще. А местная соль из Солигорска, женщина варит рассол для огурцов, вода закипает, а на дне кастрюли остается жуткий серый осадок, реально похожий на песок. Это откровенная грязь в пищевом продукте.
10: Опять ты цепляешься к мелочам и преувеличиваешь. Соль добывают из земли, в шахтах. Этот серый осадок – это обычные природные минералы. В них нет ничего страшного. Белорусы десятилетиями едят эту картошку с грязью на кожуре и солят этой серой солью, и все живы и здоровы. А то, что картошка гниет, так это же прямое доказательство того, что она настоящая. Твои чистые европейские овощи залиты химией и воском, так что их даже насекомые не едят. Если жук это не ест, почему человек должен это есть? Давай возьмем сыр. Любой белорусский сыр – это плотный, тяжелый, жирный кусок, который реально дает сытность рабочему человеку. А импортный – это просто красивые дырки и воздух за бешеные деньги.
12: Воздух. Давай я тебе расскажу про детальный физический тест сыра Маздом, польский против белорусского. Одинаковая жирность, оба заявлены как полутвердая. Польский – с естественной плотной корочкой, красивые большие дырки. Белорусский – бледный, мокрый, дырки мелкие, будто их гвоздем проковыряли.
10: Да внешность сыра вообще не главное. Он должен быть вкусным и сытным. Все.
12: Тар, давай проверим его физические свойства. Тест на зрелость. Берем ломтик и скручиваем в трубочку. Польский скручивается идеально, он пластичный, не ломается. Белорусский при малейшем сгибе начинает трескаться и просто крошиться в руках. Знаешь почему? Потому что технология выдержки грубо нарушена. Заводам нужны быстрые деньги, они не хотят держать сыр в подвалах месяцами, они выкидывают его на прилавки сырым. Тест в микроволновке. Польский плавится, держит форму, покрывается золотистой пленкой. Белорусский просто мгновенно растекается и превращается в лужу отвратительного мутного растительного жира. Тест на подоконнике. Польский за сутки выделяет естественные капли жира, черствеет с краю. Это показывает, что продукт живой. Белорусский сохнет равномерно, как кусок дешевой желтой пластмассы. Он вообще не реагирует на среду, потому что он мертвый. Заводы безбожно экономят на составе. И то же самое происходит с шоколадом. Настоящий бельгийский шоколад делают из дорогого какао-масла и натуральной ванили, а на местных кондитерских фабриках льют дешевый растительный жир. И чтобы скрыть вязкость этой дешевой массы, они бухают туда синтетический ванилин для мощного запаха и огромную дозу лецитина. Это такой эмульгатор, который склеивает несовместимые дешевые компоненты. И это ты называешь натуральностью. Это химический обман за твои же деньги.
10: Я категорически с этим не согласна. Ты просто придираешься к технологическим процессам. Европейский сыр может и гнется в красивую трубочку, но местный кусок сыра дает реальное чувство сытости на полдня. Белорусы привыкли к нормальной, плотной, тяжелой еде. Покупая местную картошку, даже если там попадется пара гнилых клубней на дне мешка, ты кормишь местного фермера, который работает на этой земле в любую погоду. Это поддержка своих людей.
12: Слушай, ну если ты так любишь страдать ради поддержки, может, ты и одежду с обувью тоже носишь исключительно из патриотизма, чтобы ноги стереть в кровь до костей?
10: Вот не трогай белорусскую обувь. Обувь из Лиды, из Витебска – это чистая, толстая кожа и натуральный лен. Эти ботинки выдержат абсолютно любую осеннюю грязь на улице. Снег, соль, реагенты. Ты пришел домой, протер их мокрой тряпкой, густо помазал кремом и носи 5 лет. Им просто с носу нет, это вечная вещь. А твои нежные заграничные бренды из так называемой эко-кожи, которые на самом деле просто нефть и пластик, разваляются и облезут после первой же глубокой лужи.
12: Да кто в здравом уме будет носить эти чугунные гири на ногах 5 лет? Дизайн этих ботинок достался в наследство от дедушки. Обувь невероятно тяжелая, подошва не гнется вообще, от слова совсем, а колодка. Ты знаешь, что такое анатомическая колодка? Нормальные бренды тратят миллионы на исследование формы стопы. А местные заводы используют деревянные болванки еще с советских времен. Стопа в них деформируется, ноги отекают и отваливаются от боли через 2 часа обычной ходьбы. Зачем мне терпеть эту физическую боль и носить эти кирпичи, если я могу купить легкие, удобные, дышащие кроссовки? Тем более нормальные мировые бренды одежды и обуви ушли. Timberland, Calvin Klein. Теперь людям приходится выбирать, либо покупать сомнительные подделки на рынках, либо мучиться в местных тяжеленных скрипящих туфлях.
10: Зато местная одежда шьется по нормальным полновесным лекалам из прочной ткани, которая не просвечивается. И не надо гнаться за чужими иностранными названиями на бирках. Вещь должна греть и защищать тело, а не показывать твой статус. Заграничная – это просто красивая одноразовая обертка, за которую ты переплачиваешь, а потом выбрасываешь на свалку.
12: Я переплачиваю за тишину в своей квартире, за красивый дизайн, который радует глаз, за анатомический комфорт для своих ног и за честный состав продуктов, где нет перемолотой свиной шкуры вместо мяса. Я не хочу из своего кармана поддерживать бракоделов, которые паяют трубки кривыми руками, не могут ровно припаять микросхему и специально кладут мошек и гниль на самое дно мешка с картошкой. Люди хотят удобства за свои деньги. Они хотят отдыхать дома, а не вести вечную борьбу с техникой, которая скрипит, ломается, желтеет и треплет нервы каждый божий день.
10: Борьба и трудности только закаляют характер. Но если говорить серьезно, утилитарная надежность важнее всего остального. Я выбираю то, что можно починить, то, что будет работать, греть и кормить долгие годы. База всегда в конечном итоге побеждает красивые пустые слова и тонкий пластик.
12: А я выбираю уважение к себе. Я выбираю то, что не ломается сразу из коробки и приносит удовольствие от использования, а не ежедневные физические страдания, мозоли и бесконечные походы в сервисный ремонт.
10: На сегодня все. Мы обсудили и белорусские товары, и импорт. И понятно, что каждый выбирает свое. Кто-то надежную базу и поддержку местных заводов, а кто-то комфорт, современный дизайн и удобный сервис. Главное, чтобы покупка радовала, а не превращалась в ежедневную борьбу с техникой или неудобной обувью. Думайте сами, считайте свои деньги и выбирайте то, что вам ближе. Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко об уроке санкций.
15: Думаю, что нам надо смотреть на свое. Эти так называемые санкции показали нам, что нам, у вас об этом часто говорят, ориентироваться на своем и импортозамещением заниматься, и другими направлениями для того, чтобы создавать свое. С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские, в том числе, я уже не говорю о ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие, а это, в свою очередь, и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а в создании современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно, в то же время готовы работать там, в России, по всем направлениям. Благодарю вас за то, что вы посетили нашу страну. Побываете здесь, посмотрите, в чем-то мы отличаемся от Свердловска, но в основном похожи на ваш регион.
0: Важный сигнал.
16: Привет Трампу из Минска. Американский проповедник приехал к Лукашенко и пообещал за него молиться.
17: Большая честь.
15: Спасибо. Прошу, Франк, присаживайтесь. Хорошо, что приехал. Пообещал?
16: Так началась встреча Александра Лукашенко и американского проповедника Франклина Грэма. Президент Беларуси напомнил, что именно Грэм произносил молитву на инаугурации Дональда Трампа и передал ему привет.
15: И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И Франклин.
16: Помимо этого, Александр Лукашенко рассказал об американской помощи, которую Беларусь получает регулярно.
15: Две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно, говорят санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи в США есть и ваша доля. Спасибо вам.
16: Также Лукашенко попросил Грэма молиться за него. Проповедник в ответ пообещал это сделать.
15: Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи.
18: Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать, вознести молитву за вас.
15: Франклин, это будет правильно, а то вы все за Дональда молитесь и молитесь, а про меня не упоминаете.
18: Завтра исправлюсь. Завтра 10 тысяч человек будут молиться.
16: Отмечу, что Франклин Грэм приехал в Беларусь на крупный протестантский фестиваль, который проходил с 16 по 17 мая в Минской Чижовка-арене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
19: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке. Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
17: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко об уроке санкций.
15: Думаю, что нам надо смотреть на свое. Эти так называемые санкции показали нам, что нам, у вас об этом часто говорят, ориентироваться на своем и импортозамещением заниматься, и другими направлениями для того, чтобы создавать свое. С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские, в том числе, я уже не говорю о ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие, а это, в свою очередь, и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а в создании современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно, в то же время готовы работать там, в России, по всем направлениям. Благодарю вас за то, что вы посетили нашу страну. Побываете здесь, посмотрите, в чем-то мы отличаемся от Свердловска, но в основном похожи на ваш регион.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
20: Сиаха.
17: Синий.
20: Нила.
17: Коричневый.
20: Бура.
17: Зеленый.
20: Сабз.
17: Оранжевый.
20: Наранджи.
17: Фиолетовый.
20: Джамуни.
17: Красный.
20: Сурх.
17: Белый.
20: Сафед.
17: Желтый.
20: Пила.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Важный сигнал.
16: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
21: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть Видео Бел. Очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
16: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
21: Уйти с площадки, на которой находятся наши с вами граждане, наверное, так себе история. Но я еще раз повторю то, что я уже говорил. В случае угрозы национальной безопасности мы будем вынуждены это сделать.
16: Что именно могут сделать власти с YouTube, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
22: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
16: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
23: Альтернативы, есть, но они не идеальны. Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
24: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
23: Дорогу нашим айтишникам плюс.
16: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
1: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянная реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
23: Ютуб как-то приятней, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
2: Ютуб, он прям уже для пользователя, ну, гораздо удобнее, 100%.
1: Ну, если Рутуб когда-то сделают, да, тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
16: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
6: В Минске судили 42-летнего мужчину, который присвоил себе чужое имущество. Фигурант зашел в аптеку купить вакцину. Под прилавком он заметил женскую сумочку, но решил забрать ее себе. Внутри обнаружилась косметика, беспроводные наушники, кошелек с небольшой суммой денег, документами и банковскими картами. Минчанина нашли почти сразу же. В дверь постучали сотрудники милиции. Мужчину задержали и отвезли в заводское РУВД для дальнейшего разбирательства. Известно, что он зарегистрирован как ИП, женат, у него есть ребенок. Оказалось, сумку в аптеке забыла студентка. Обнаружив пропажу, она обратилась в правоохранительные органы. Причиненный ущерб пострадавшая оценила в 510 рублей. В отношении минчанина возбудили уголовное дело. Вину в судебном заседании он полностью признал, в содеянном раскаялся. В итоге за кражу мужчине назначили штраф 50 базовых величин или 2250 рублей. Утром 16 мая на автостанции в городе Чаусы произошло самопроизвольное движение автобуса МАЗ, в результате которого погибли два человека. По предварительным данным следствия, 41-летний водитель, прибыв на станцию, закрыл двери и покинул салон. В какой-то момент автобус начал движение в сторону торговых павильонов, в направлении которых шли супруги 70 и 66 лет. Транспортное средство совершило наезд на пешеходов, после чего столкнулось с легковым авто, стоявшим на пути. Предварительно установлено, что водитель автобуса пытался предотвратить его движение. Он пояснил, что не заглушил двигатель и направился в здание автостанции, чтобы отметить путевой лист. Возбуждено уголовное дело. Комитет государственного контроля Могилевской области провел проверку сельских магазинов в Быховском, Кричевском и Могилевском районах. Нарушения были выявлены практически в каждом из 8 проверенных торговых объектов. Как сообщили ведомстве, в 2 частных магазинах контролеры зафиксировали факты завышения цен. В отдельных случаях торговые надбавки на импортные товары превышали допустимые более чем в 2 раза. Речь идет о вафлях, печенье, карамели, а также овощах и фруктах. В частности, яблоках. яблоках и томатах. Во время проверки цены были приведены в соответствие с требованиями законодательства. Кроме того, в 5 магазинах выявили продажу товаров с истекшими сроками годности. Среди такой продукции оказались хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия. В некоторых случаях срок просрочки достигал 150 суток. Всю выявленную просроченную продукцию изъяли из продажи. Проверка также показала, что почти во всех магазинах не соблюдался обязательный перечень товаров, которые должны постоянно присутствовать в продаже. На полках отсутствовали продукты повседневного спроса, включая соль, яйца, сметану и яблоки. По итогам мониторинга нарушителям выдали рекомендации и предписания об устранении выявленных недостатков. В КГК сообщили, что меры по исправлению нарушений уже приняты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
5: Победитель Лиги чемпионов, легенда белорусского футбола Александр Глеб поделился впечатлениями от участия в акции «Ночь в Олимпийском музее».
7: Очень понравилось, море эмоций, люди такие открытые, это дети. Благодаря вот этим мероприятиям дети узнают про действительно про наших героев, про людей, которые отдали огромный кусок жизни для того, чтобы прославлять свою родную, любимую страну. Что надо, чтобы стать тем, кем ты стал? Вот это такой вопрос, вроде, с одной стороны, люди.

0: детско-юношеском спорте, там в футболе, в хоккее, там в гандболе, потому что, ну, проблемы есть везде, без них никуда, это во всем мире так. Ну, а что надо сделать для того, чтобы все улучшить, и это помогает, вот общение среди спортсменов. Это было волнительно, и мне очень понравилось.
1: Важный сигнал.
2: Нет дыма без огня. Украина заявила, что готова по полной к возможному наступлению России с территории Белоруссии, о чем на совещании по обороне говорили Лукашенко и Путин.
3: 15 мая Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили сотрудничество в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям.
2: Об этом сообщили в пресс-службе президента. На этом фоне украинская сторона заявила о новой волне активности на границе с Белоруссией. По словам Владимира Зеленского, Украина готова к любому сценарию.
3: Эти игры идут не первый день. Сейчас речь идет о военных перемещениях, информационных вбросах и возможных провокациях. Мы не исключаем попыток дестабилизации ситуации на северном направлении, и мы к ним готовы.
2: Как пишут военные аналитики, с 2022 года Минск системно готовится к возможному военному сценарию. Об этом свидетельствует пятикратное увеличение оборонного бюджета, строительство новых дорог в направлении украинской границы и активное создание военной инфраструктуры. По словам экспертов, на Полесских болотах прокладывают маршруты, которые не имеют гражданского назначения, а также возводят новые полигоны для размещения дополнительных подразделений, комментирует военный эксперт Антон Сташевский.
4: Россия уже пятый год пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Лукашенко сопротивляется, потому что понимает военные последствия для страны. Беларусь имеет устаревшую армию, совершенно не готовую к современной войне дронов. Часть своих вооружений и боеприпасов отдана России еще в 2022 году. Украинская же армия очень выросла, поэтому открытый конфликт для Беларуси – это полный разгром в очень короткое время. И Москва на помощь не прибежит. Она едва держит свои участки фронта.
2: На вопрос, означает ли то, что Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию, что Владимир Путин все-таки уговорил его к более активному участию в боевых действиях на Украине, военный эксперт отвечает так.
4: Неочевидный вопрос, а что думает о таком товарищ Си? И поверьте, это гораздо более важный вопрос для Лукашенко, чем давление со стороны Владимира Путина. Поэтому все заявления и подготовка Лукашенко к войне, на мой взгляд, пока носят информационный характер. Он делает все это не потому, что очень хочет воевать, а именно потому, что очень не хочет. Нужно продемонстрировать видимость, и он это делает.
2: Эксперты отмечают, что с целью снять с себя часть ответственности Александр Лукашенко ранее изменил военную доктрину Белоруссии. Формально право отправлять белорусские войска на боевые действия передали Всебелорусскому народному собранию, структуре из более 1000 чиновников и делегатов. Теперь в случае давления со стороны Кремля Лукашенко сможет или переложить ответственность на представителей народа, или объяснить Владимиру Путину, что не способен повлиять на решение собрания. Эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин о ментальной и духовной близости Беларуси и Индонезии.
6: Мне приятно констатировать, что в последнее время связи между нашими странами значительно укрепились. Несмотря на расстояние, Беларусь и Индонезия близки ментально и духовно. Нас объединяет стремление к миру, дружбе и партнерству, основанном на взаимном уважении. Беларусь видит в Индонезии настоящего друга и надежного партнера, опорную точку входа в обширный регион Юго-Восточной Азии. Визит президента Индонезии Прабова Субианта в Беларусь в июле прошлого года придал важный импульс развитию всего спектра белорусско-индонезийских контактов. Подтверждаем готовность белорусской стороны реализовать все достигнутые договоренности. Новые горизонты торгово-экономического сотрудничества откроются после вступления в силу соглашения о зоне свободной торговли.

0: между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. Белорусская сторона активно работает над ратификацией соглашения. Проект соответствующего закона уже одобрен нашим парламентом. Заверяю вас, что белорусский бизнес ждет этого события. Мы приглашаем индонезийские отраслевые органы и деловые круги больше взаимодействовать с белорусскими партнерами, нарабатывать договорно-правовую базу сотрудничества, участвовать в выставках, семинарах, организовывать совместные бизнес-мероприятия. Такой подход поможет нам лучше понимать потребности друг друга, искать и находить точки взаимного интереса, выстраивать прямые контакты и налаживать долгосрочное взаимодействие и партнерство. Это также заложит прочный фундамент дальнейшей многогранной работы в условиях функционирования зоны свободной торговли.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня тема будет не просто тяжелой. Банки, долги, проценты и все, что не дает спокойно спать ночью. Как получилось, что белорусы тонут в долгах, кого защищает государство и как не стать жертвой черных кредиторов? Об этом и будем говорить.
3: Важно по-настоящему понять глубинные механизмы происходящего. То есть нам предстоит выяснить, почему вообще формируется эта страшная кредитная спираль. Она ведь затягивает тысячи людей, словно водоворот. Также крайне важно разобрать, как именно адаптируются мошенники к новым законам, ведь они постоянно, буквально каждый месяц меняют свои схемы. И какие реальные работающие инструменты защиты существуют прямо сейчас?
2: Начать стоит именно с масштабов проблемы. Согласно официальным данным, в Беларуси на сегодняшний день действует более 5 миллионов кредитных договоров. Если попытаться как-то визуализировать эту цифру, то получается, что кредитное обязательство есть более чем у каждого второго жителя.
3: Больше половины уже связаны с банками договорами.
2: Точно. Это просто колоссальный охват населения финансовыми услугами, который, к сожалению, имеет весьма мрачную обратную сторону.
3: Около 300 тысяч человек имеют просрочки по платежам.
2: 300 тысяч человек банально не тянут свои кредиты.
3: Верно. А порядка 60 тысяч граждан находятся на стадии уже необратимых проблем. Это бесконечные суды, это тяжелое общение с коллекторами и реальная угроза потери имущества. Это ведь население целого небольшого города, которое оказалось в финансовой пропасти.
2: И при всем этом в свежей статистике за январь 2026 года наблюдается один очень интересный парадокс. Оказывается, в январе люди взяли на 16,5% меньше кредитов, чем годом ранее.
3: Интересный тренд.
2: Да. Более того, население начало активнее гасить свои старые долги, а задолженность по потребительскому кредитованию даже немного пошла на спад. Аналитики в докладе связывают это с тем, что экономика сейчас несколько, скажем так, остывает, а люди предпочитают откладывать крупные траты. Ремонты, покупку дорогой техники, путешествия.
4: Логично.
2: Но вот в чем загвоздка. Несмотря на это видимое охлаждение спроса и снижение выдачи новых займов, объем просроченной задолженности все равно вырос. Он достиг 50,7 миллиона рублей. Получается такая парадоксальная ситуация. Новых кредитов берут меньше, но со старыми расплачиваться становится все труднее и труднее.
3: Что здесь по-настоящему увлекательно, так это скрытая психологическая подоплека данного явления. В поведенческой экономике этот феномен получил название кредитного смещения. Суть этого когнитивного искажения в том, что заемщик при оформлении договора концентрирует все свое внимание исключительно на размере ежемесячного платежа. Человеческий мозг устроен так, что ему сложно воспринимать какие-то абстрактные суммы в будущем.
2: Ага. То есть, если платеж в 200 рублей кажется посильным для текущего бюджета прямо сейчас, человек легко соглашается на сделку.
3: Точно. При этом он полностью, абсолютно игнорирует гигантскую итоговую переплату за 3 или 5 лет пользования деньгами. Формируется очень опасная иллюзия финансовой доступности. И когда жизненные обстоятельства хотя бы немного меняются, ну там, снижается премия, случаются долгие больничные или возникают непредвиденные траты, эта иллюзия моментально рушится, запуская ту самую долговую спираль.
2: А вот здесь начинается самое интересное. Моментально появляется теневой рынок, который обещает людям все порешать. Речь идет о дельцах, которых в народе метко прозвали «помогаторами». Это всевозможные серые брокеры и консультанты, которые берут огромные деньги с людей, находящихся в отчаянном положении. И самое возмутительное, за что они берут эти деньги?
3: За банальное копирование информации с бесплатных сайтов банков.
2: Именно.
3: Человеку, которому везде отказывают, обещают гарантированное одобрение кредита. Но на деле они не имеют никакого влияния на банки. Они создают искусственную видимость бурной деятельности, рассылая заявки веером во все подряд учреждения.
4: Истории пострадавших из доклада вызывают просто искреннее возмущение. Например, история Виталия из Витебска. Парень нашел в Телеграм некий канал, который обещал 100% помощь в получении кредита. Ему предложили перевести 80 рублей за так называемый глубокий анализ кредитного профиля. Взамен он получил по электронной почте обычную таблицу формата Excel с названиями банков и их базовыми ставками.
3: Которую любой школьник мог бы составить за 5 минут бесплатного поиска в интернете.
4: Абсолютно. И когда с него нагло потребовали еще денег за дальнейшее сопровождение, он отказался. Но свои 80 рублей, естественно, уже не вернул. Или взять историю Ирины, 52-летней учительницы из Гомеля. Ей позвонил фейковый кредитный брокер, очень профессионально пообещал эксклюзивную сниженную ставку и взял 200 рублей аванса за оформление документов.
3: И чем это закончилось?
4: В итоге условия, которые ей предложили в банке, оказались совершенно стандартными, доступными любому человеку с улицы. А брокер просто растворился в воздухе. Ведь самое страшное в этой схеме – то, что многие такие помогаторы подсовывают людям реальные юридические обязывающие кабальные договоры на оказание информационных услуг. В этих бумагах мелким шрифтом прописано, что если человек вовремя не оплатит их сомнительную помощь, ему начинают начисляться гигантские пени, которые могут многократно превышать сумму кредита, за которым он вообще обращался.
3: Реакция государства на эти вопиющие факты мошенничества последовала незамедлительно и была максимально жесткой. С 22 февраля 2026 года Национальный банк и профильные ведомства категорически запретили любые платные консультации по вопросам получения кредитов, микрозаймов и лизинга. Точка.
4: Просто запретили и все.
3: Да. Любое взимание платы с физического лица за подобные услуги теперь находится вне закона. Легально информировать о финансовых продуктах теперь могут только официальные партнеры банков, и делаться это они обязаны исключительно на безвозмездной основе для клиента. Всю комиссию им платит сам банк.
4: Но слушай, ведь эти мошенники не могли просто взять и исчезнуть. Наверняка они попытались сменить вывеску и найти обходные пути.
3: Разумеется. Они пытаются мимикрировать под новые жесткие требования. Теперь они не просят деньги за формулировку «консультация». Они требуют плату за абсурдные вещи. Например, за установку банковского мобильного приложения на телефон клиента. За мифическую оценку платежеспособности по авторской методике. Или за подбор подходящего отделения банка на карте.
4: Фантазия у них работает.
3: Заниматься человеком, как красная сирена. И сигнал немедленно прекратить общение.
2: И тут круг замыкается. Когда люди получают законный отказ в банке из-за правила 40%, потом обжигаются на помогаторах и теряют последние деньги, многие от полнейшей безысходности идут в микрофинансовые организации, те самые МФО. В предоставленных источниках упоминаются ставки по микрозаймам категории до зарплаты, и эти цифры просто не укладываются в голове. Там фигурируют ставки от 36 до 182% годовых. 182%. Это же просто астрономическая цифра.
3: Это еще одна классическая и очень опасная ловушка для человеческого восприятия. Проблема кроется в подаче информации. Ставка, которая рекламируется как 0,1 или 0,5% в день, психологически воспринимается мозгом как совершенно незначительная сумма.
2: Ну да, кажется, ну что такое половина процента?
3: Верно. Переплата за пару недель составит всего 20 или 30 рублей, вполне терпимо. Но реальность жестока. Если человек не может вернуть этот долг в срок, а это случается сплошь и рядом в кризисных ситуациях, он вынужден просить о продлении займа или, что еще хуже, брать новый займ в другом месте для погашения старого. Именно так безобидные дневные доли процента стремительно превращаются в те самые 182% годовых, формируя беспросветную долговую кабалу, выбраться из которой без потерь практически невозможно.
2: Продолжая тему защиты интересов и новых правил игры, нельзя не разобрать еще одно крайне важное новшество, которое вступило в силу совсем недавно, с 1 января 2026 года. Оно касается штрафов, и каждому человеку, у которого есть хоть один банковский счет, полезно знать об этих изменениях в деталях.
3: О да, автоматические списания.
2: Да, теперь долги по административным штрафам. Ну, самый частый пример – это письма счастья с камер фотофиксации нарушений ПДД могут списывать с банковских счетов абсолютно автоматически, без возбуждения полноценного, долгого и сложного исполнительного производства. Речь в законе идет о суммах до 20 базовых величин, что в пересчете на сегодняшний день составляет 900 рублей.
3: Довольно приличная сумма для автоматического списания.
2: Давай разберем, как это выглядит в реальной жизни. Вот человек превысил скорость, камера его зафиксировала, ему начисляется штраф. По новым правилам, дается ровно 2 месяца на добровольное погашение этой суммы. Но есть строгий нюанс. В течение первого месяца необходимо внести хотя бы часть долга не менее 30% от общей суммы.
3: А если человек забыл?
2: Если человек забыл, проигнорировал письмо или решил пустить дело на самотек, через 2 месяца электронная система срабатывает автоматически. Происходит безакцептное списание нужной суммы. Деньги могут снять с зарплатной банковской карты, с депозита и даже с электронных кошельков.
3: Механика действительно стала намного жестче и быстрее. А вот если в момент списания нужной суммы на счетах нарушителя не окажется, тогда ситуация усугубляется. К первоначальной сумме долга мгновенно добавляется 10% исполнительского сбора. Причем закон гласит, что эта сумма не может быть меньше половины базовой величины.
2: То есть штраф становится еще больше?
3: В дальнейшем, если долг так и висит, к человеку могут быть применены куда более суровые меры принуждения, вплоть до ареста личного имущества и временного лишения права управления транспортным средством. Вся логика упрощения этой процедуры направлена на радикальное повышение финансовой дисциплины и обеспечение принципа неотвратимости наказания, даже за самые мелкие правонарушения.
2: Итак, информации, цифр и историй было действительно много, но из всего этого массива каждому полезно извлечь и запомнить несколько железобетонных правил выживания в современном финансовом мире. Первое. Всегда при любых обстоятельствах необходимо считать общую итоговую переплату за весь срок кредита, а не только смотреть на комфортный платеж за месяц, чтобы не стать жертвой кредитного смещения. Второе. Обходить 10-й дорогой абсолютно любых посредников, брокеров, которые просят деньги вперед за эфемерную помощь в получении кредита. Это незаконно и гарантированно ведет к потере средств. Третье. Держать в голове новые правила автоматического списания долгов по штрафам, чтобы однажды не обнаружить нулевой баланс на зарплатной карте.
3: И главное правило. Если вдруг возникли финансовые трудности, единственный верный путь – не прятаться от проблемы, не пытаться брать микрозаймы под сумасшедшие проценты, а идти напрямую в свой банк и честно договариваться о кредитных каникулах или реструктуризации долга.
2: Совершенно верно.
3: В завершении этого разбора хотелось бы обратить внимание на одну очень смелую новаторскую идею. Она упоминается в аналитическом докладе в качестве перспективной рекомендации для регулятора. Экспертное сообщество предлагает всерьез рассмотреть возможность введения на белорусском рынке полноценного института персонального банкротства физических лиц, опираясь на успешный опыт соседних государств.
2: Ого! Для многих это звучит как весьма радикальная мера.
3: Это поднимает важный вопрос. Крайне важный, можно сказать, философский вопрос, который затрагивает сами основы финансовой морали всего общества. Если однажды на законодательном уровне людям дадут легальное право законно списывать свои безнадежные долги, проходить через судебную процедуру банкротства и начинать свою финансовую жизнь с абсолютно чистого листа, к чему это приведет в реальности?
2: Хороший вопрос.
3: Станет ли этот закон долгожданным спасательным кругом для тех, кто честно оступился из-за непредвиденных жизненных обстоятельств, тяжело заболел или потерял бизнес? Или же наоборот, само наличие такой лазейки породит желание набрать десяток кредитов на роскошную жизнь, заранее зная, что в самом крайнем случае долги можно будет легально не отдавать? Найти идеальный баланс между гуманной социальной защитой оступившихся граждан и поддержанием жесткой финансовой дисциплины в государстве – задача колоссальной сложности, и это, безусловно, пища для очень долгих и глубоких размышлений.
2: На сегодня это все. Будьте бдительны. Читайте между строк. Услышимся. Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Донбасс уходит. Генштаб второй раз с начала года заявил об огневом мешке в Лимане. Спутники зафиксировали, что армия России впервые начала терять территории. Весеннее наступление армии России окончательно забуксовало. Спутниковые снимки зафиксировали небывалый сдвиг на фронте. Авторитетное издание The Economist со ссылкой на собственный военный трекер сообщает, что впервые с 2023 года армия России начала терять территории на Украине. За последние месяцы ВСУ вернули почти 190 квадратных километров территории. На этом фоне отчет Генштаба выглядит как откровенный фарс, пишут Z-паблики, и приводят в пример многострадальный Лиман. Глава Генштаба Герасимов уже второй раз за год объявил, что город зажат в огневой мешок, а российские войска якобы контролируют 85% территории.
6: 25-я армия продолжает уличные бои по освобождению Красного Лимана, крупного административного центра и железнодорожного узла. На данный момент под контролем наших подразделений находится около 85% территории города. Мы успешно зажимаем гарнизон противника в огневой мешок.
5: На самом деле, как показывают спутники, Лиман полностью контролирует ВСУ, а передовые части российских войск даже не вошли в городскую черту. Это не первый раз, когда военачальники докладывают, мягко говоря, недостоверную информацию. Контроль территории авансом дал жесткий сбой и на другом ключевом направлении, в Часовом Яре. Город, об освобождении которого Минобороны отчиталось еще летом 25-го года, до сих пор не взят. Более того, ВСУ завели туда свежие штурмовые группы и устроили там настоящий ад, пишет Z-военкор Борис Рожин.
7: В Часовом Яре у нас большие проблемы. Противник не просто удерживает часть города, он перебросил туда штурмовиков и организовал пункты управления беспилотниками. Экипажи просто выкашивают наши штурмовые группы на дистанции. Приходится штурмовать позиции повторно, причем без поддержки авиации. У нас об утрате позиций докладывать наверх не принято. Вот и получается, что города месяцами остаются освобожденными в кредит только на бумаге.
5: По данным западных аналитиков, общие потери армии России убитыми и ранеными достигли 1,5 миллиона человек. СВО уже искалечило или уничтожило 3% всего призывного мужского населения страны, отмечает военный аналитик Алексей Коваленко.
6: Мы видим начало стратегического тупика для Кремля. Наступательный потенциал, который собирали под весенний рывок, исчерпан. Попытки Герасимова выдумать победы и скрыть катастрофу в Часовом Яре – это страх перед гневом Путина. Логистика российской армии под ударами украинских дронов парализована. ВПК просто не успевает компенсировать потери в технике и людях. Тот факт, что Россия начала стабильно терять территории, говорит о том, что инициатива медленно, но верно переходит к Киеву. Дела на Донбассе для Москвы сейчас выглядят крайне скверно.
5: Пока Генштаб продолжает рисовать стрелочки о окружении на штабных картах, реальный фронт движется в обратную сторону. Сможет ли российское командование остановить отступление или Донбасс продолжит уходить из-под контроля, покажут сводки ближайших дней.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
8: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Игра на опережение или реальный намек? Глава войск БПЛА Украины после рекордной атаки по Москве неожиданно заговорила Лукашенко. Недолго музыка играла. На главной концертной площадке Минска 9 мая в День Победы Газманов спел «За Россию и свободу до конца». А уже на следующий день по всем гостелеканалам прозвучали новости о точечной мобилизации, которую огласил президент Беларуси. Отмечу, 8 мая в Москве Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились для переговоров, в том числе в формате 1:1. Военные эксперты делятся мнением, что Россия в очередной раз попыталась убедить страну-соседку физически подключиться к боевым действиям на Украине. В частности, появилась информация, что Кремль разрабатывает новые операции по наступлению с белорусских территорий на юг и север Украины и в Черниговско-Киевском направлении. Зеленский уже выступил с заявлением, которое косвенно подтверждает предположение аналитиков касаемо планов РФ.
10: Звісно, ми будемо і надалі захищати Україну, захищати наших людей, українців. Я доручив нашим силам оборони та безпеки України підготувати план реагування. І на ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь. Є у нас і російські документи, в яких пропонуються цілі для ударів по Києву. Удари по Киеву и по інших наших местах.
9: В свою очередь, непрекращающиеся массированные атаки по Украине с использованием воздушных коридоров Беларуси вызвали резкую реакцию украинского военного командования. Глава войск БПЛА ВСУ Роберт Мадяр Бровді опубликовал предупреждение Александру Лукашенко о возможных серьезных последствиях, если Минск пойдет на поводу Кремля и вступит в войну.
11: Мінські гауляйтери Лукашеску. Ми фіксуємо проліт кожного одного шахеду, що, скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України. Кожну одну твою фрікцію та шатанину мілітарного відтінку. Ти можеш скільки завгодно крутити вуса на камеру і брехати своєму заляканому народу про нейтралітет, але твої кінцівки вже по самі плечі у кривавій юшці вбивств цивільних українців. Трек наступний. Коридор для вбивць дорівнює. Співучасть дорівнює. Каса.
9: Политический обозреватель Александр Фридман делится мнением, что Лукашенко едва ли осмелится пойти на сделку с Путиным и физически подключить белорусских военных и население ВСО. По словам эксперта, опасность такого решения очевидна после пожаров на НПЗ в Туапсе, Перми и на терминалах в Усть-Луге в результате ударов беспилотниками и недавней рекордной атаки по московскому региону. Дистанция до цели на этот раз составляла более 500 километров. Да и в целом БПЛА регулярно атакуют объекты, расположенные далеко в глубине российской территории. Что говорить о Мозырском НПЗ, находящемся рядом с границей Украины. Да и до любой точки Беларуси крылатое возмездие, в случае чего, долетит легко, резюмирует Фридман. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
9: Война за сараи. Минчане просят Лукашенко не сносить их. Власти непреклонны. Сгорел сарай, гори и хата. Жители сразу нескольких жилых домов московского района Минска в попытках сохранить имущество настолько отчаялись, что записали обращение к Лукашенко.
12: Обращаемся с открытым видеообращением к нашему президенту Лукашенко Александру Григорьевичу. Просим вас помочь решить нашу проблему. В придомовых территориях домов расположены сараи, которые хотят снести местные органы власти. Мы, жители, против данного решения. 3 апреля 2026 года КУП ЖКХ Московского района города Минск разместила на сараях объявление о необходимости освобождения сараев от личных вещей в связи с их предстоящим демонтажом. В ЖКХ нам сообщили, что у жителей нет права удостоверяющих документов на сараи, мы не имеем права ими пользоваться. А комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации Московского района признала наши сараи ветхими, находящимися в аварийно опасном состоянии.
9: Отмечу, что сараи, расположенные в районе домов 20-40 на переулке Софьи-Ковалевской и 24-25 на улице Попова, построили для хранения дров, так как жилые дома были оборудованы печным отоплением. Как отметили в администрации Московского района, сейчас все они переведены на центральное отопление и водоснабжение, а жильцы используют постройки под гаражи и кладовки. Между тем, эти объекты находятся на землях общественного пользования, а значит, горожане, так сказать, совершают самозахват и нарушают закон. В соцсетях под обращением к президенту комментаторы встали на защиту минчан. Ирина Избаранович поделилась своим мнением.
13: Они во дворах же, кому они мешают? Да и на видео незаметно что-то, что сараи эти в аварийном состоянии. Крыши переложены, все аккуратно, ни трещин, ни дыр не видать. Видно же, что люди стараются, самостоятельно их ремонтируют, поддерживают их состояние. У нас ЖКХ так о жилых домах не печется, как тут люди о сараях. Люди хранят там велосипеды, зимнюю одежду, какие-то бытовые вещи. И живут там, скорее всего, ветераны. Вот пусть уже доживают свой век спокойно. Они жизни годы положили на благосостояние страны. А сейчас всех на свалку, так как это проще, чем реально помочь. Понимаете, эти дома старые, квартирки там маленькие. Но и здесь давят людей. Так было и у нас в Барановичах, и так повсеместно. Людей вынуждают к покорности.
9: Минчанин Игорь пишет, что справедливости ждать не стоит, и обращение к президенту не поможет.
14: Вот если бы это были хлева для телят, тогда другое дело. А так-то сараи люди используют для своих нужд, а денежку государству не платят. Непорядок. А после сараев они и ваши дома снесут. Вопрос времени. У нас снесли. И все было бесполезно. И тоже обращались к Лукашенко. У нас тоже старый дом. Ни подвалов, ни балконов. Зато забабахали на территории многоэтажки. Теперь в собственном дворе. Участвуешь, как будто мы собаки. И с нами можно делать, что хочешь. Всех ногой под лавку. Пусть сначала аварийные двухэтажки снесут. Так там же людей надо расселить в нормальные условия. А это много мороки. А вот сараи снести, которые никому не мешают, и никто их толком не видит, это легко.
9: И в завершение история от минчанина Станислава.
15: Живу в хрущевке, дому 56 лет. Капитальный ремонт был в 90-х. Ну, как капитальный? Разукрасили, крышу новую красивую повесили, а утеплять предложили за свой счет. Стены – промокашка. Зимой в квартире хорошо, если 16 градусов есть, а когда на улице жара, в доме задуха. Сейчас начали лопаться стояки, но их замену никто проводить не будет, так как по бумагам их тогда меняли, в 90-х, так же, как и вынесли батареи наружу. На самом деле они до сих пор в стене. Но срочно нужно снести сараи, срочно, потому что они портят вид города и создают угрозу для жизни местных жителей и гостей города. А на их месте построим очередной торговый центр. И вот еще один вопрос. Если нет документов на сарай, которому уже лет 50, то куда до этого момента смотрела власть? И почему только сейчас забеспокоились о безопасности людей? Денежки. Надо срочно отмыть денежки.
9: Снести нельзя ремонтировать. Где в этом предложении поставили бы запятую лично вы? Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радіосигнал 666 АМ. Вся Білорусь на одной частоте. Радіосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о том, в каких отраслях Беларусь готова подставить плечо Свердловской области.
18: Мы вам очень благодарны за то, что вы порой, вопреки всему, покупаете нашу технику. Мы машиностроительная страна. Если нужно, мы можем увеличить объемы поставок сельскохозяйственной продукции. У нас также развиты серьезно эти направления. И вот мы часто говорим машиностроительное, сельское хозяйство, но часто забываем о том, что мы в свое время и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Поэтому вы можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с президентом России часто обсуждаем эту проблему, особенно с вашими министрами. Они это понимают, что без станка же не создашь ничего путного, особенно имея в виду Беларусь и Свердловскую область. Там станки нужны. Поэтому мы готовы в этом направлении работать. Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающее предприятие. Мы имеем 2 модернизированных завода. Посол это хорошо знает. И подставляем свое плечо в любое время, как-то нужно. Если в этом плане нужна помощь, поддержка вашему региону, вы послу скажите, Борис Вячеславович нас проинформирует. Будем стараться вам помочь, так как помогаем сегодня всей России.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Новые жировки на старте. С 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на 2 этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
19: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за 1 гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
9: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду – на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
20: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет, да что тут такого, всего 85-150 рублей, это ж копейки. Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей, и никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
21: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
22: А почему март не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
23: В
9: комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсии и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За лето можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
17: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о развитии полноформатного сотрудничества с Индонезией.
3: Взаимоотношения между нашими странами динамично развиваются благодаря высокому уровню доверительных отношений между президентами наших стран. Президентом Республики Беларусь, уважаемым Александром Лукашенко, и президентом Индонезии Прабово Субиакова. Беларусь рассматривает развитие полноформатного сотрудничества с Индонезией в числе приоритетных направлений внешней политики нашей страны. Между нашими странами нет закрытых тем. Мы разделяем общие ценности дружбы и партнерства, основанного на взаимном доверии и уважении. И у нас много общих интересов. Правительство Беларуси придает особое значение деятельности межправительственной белорусской политической совместной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству как важному и эффективному инструменту продвижения двустороннего сотрудничества.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: Новости союзного государства.
23: Дроны прорвали три кольца ПВО. На видео попал момент атаки по московскому НТЗ. В ночь на 17 мая жители Московской области пережили беспрецедентную атаку за все время проведения СВО. Власти Москвы и области сообщают, что погибли 3 человека. Ранения получили 16.
24: Опять же где-то над нами.
23: Под ударом оказались два объекта нефтяной промышленности – Московский нефтеперерабатывающий завод в Копотне и наливная станция нефтепродуктов «Солнечногорская» в деревне Дурынкино. Также в подмосковном Зеленограде атакован технопарк «Элма», который производит электронную и оптическую технику, в том числе для фронта. Обломки БПЛА упали на территории московского аэропорта Шереметьево, из-за чего были отменены и задержаны около 200 рейсов. Кроме того, повреждения получили 3 жилых дома. Люди в сети делились страшными видео о том, как война пришла в их дома.
25: Наш город Зеленоград. Нас, короче, бомбят. Я вижу вдалеке, как все горит. И я просто в полном шоке. Я не думала, что война вот так вот нас коснется.
26: Господи, мне так страшно в жизни никогда не было. Меня просто колбасит все. Меня разбудила собака. Потом начались вот эти, я слышу, взрывы начала.
27: Сегодня самый ужасный день моей жизни. Как обычно, утро у меня муж-кормилец, да, он один у нас сейчас работает. Вот, уезжал на работу в 5 часов утра. Звонит телефон, увижу, что это муж. У него голос очень перепуганный, испуганный. Первые слова, говорит, я живой. Я не знаю, сколько это будет еще продолжаться. Люди, очнитесь. Нельзя так, почему на нас наплевали все. Даже чтобы поперебьют всех.
23: По словам мэра столицы Сергея Собянина, только с полуночи и до 7 утра на подлете к Москве сбит 81 беспилотник. Всего за сутки поразили более 120 дронов. Эксперты говорят, что в этой атаке Украина пробила 3 из 4 линий обороны столицы. И это несмотря на то, что Московский регион – наиболее укрепленная воздушная зона России. Сейчас там 4 эшелонированные линии ПВО. Но поражение НПЗ в Копотне свидетельствует о том, что они вполне пробиваемы, и москвичи не могут чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Сам по себе факт того, что добрались и до этого нефтеперерабатывающего завода, на мой взгляд, это меняет ситуацию на войне в целом. Грубо говоря, Москва, которая считалась и, в общем-то, была, конечно, городом сильно защищенным и относительно безопасным, сейчас вот этот неформальный статус Москвы, как убежище от всех бед, которые несет война, в общем, уже сильно, сильно подорван. Потому что считавшаяся совершенно непробиваемой система ПВО вокруг Москвы, оказалось, что она вполне себе пробиваема.
23: О том, что с системами ПВО не все в порядке, свидетельствует и видео очевидцев. На следующих кадрах из Подмосковья момент выхода ракет и вскоре их падение. Люди удивляются, почему они падают.
25: Куда они падают?
2: Куда? О, вот, смотри. И куда он упал?
23: Тем временем журналист Павел Зарубин в связи с последними атаками по Москве внезапно задал неудобный вопрос Дмитрию Пескову. Мол, почему ядерную державу можно вот так атаковать?
5: Ну вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать.
6: Ну, смотрите, но ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть нашей национальной безопасности.
23: Но пока даже жители самого защищенного региона России, Московской области, не чувствуют себя в безопасности, о которой говорит Песков.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Россия ходит по тонкому льду. За два дня почти 200 дронов пролетели возле украинских АЭС, в том числе возле Чернобыльской. Что важно знать белорусам? Резкий рост атак российских беспилотников по Украине снова зафиксирован в мае. За два дня Россия запустила по украинским территориям свыше 1567 дронов. По информации Международного агентства по атомной энергии, более 160 из них зафиксировали вблизи Южноукраинской, Чернобыльской и Ровенской АЭС. МАГАТЭ уже выразила серьезную обеспокоенность военной деятельностью вблизи атомных станций. Гендиректор организации Рафаэль Гросси сообщил, что пока речь не идет о прямых ударах БПЛА по данным атомным станциям. Однако действия Российской Федерации ставят под угрозу их сохранность, а значит и безопасность Украины и ее стран-соседок.
7: Международное агентство по атомной энергии глубоко обеспокоено военной активностью Российской Федерации, а в частности, участившимися полетами российских БПЛА вблизи атомных электростанций Украины. Мы подчеркиваем необходимость полного соблюдения 7 основных принципов обеспечения ядерной защиты и безопасности во время конфликта. И призываем к максимальному воздержанию от таких действий во избежание риска ядерной аварии. Массированное использование беспилотных летательных аппаратов вблизи АЭС является прямым вызовом нормам безопасности атомных объектов, так как создают угрозу повреждения линии электроснабжения или критической вспомогательной инфраструктуры. Любая военная активность вблизи атомных объектов Украины представляет серьезную угрозу безопасности не только Украины, но и всего региона.
9: Гросси также напомнила о серьезном пожаре в Чернобыльской зоне, произошедшем 7 мая в результате падения российского беспилотника и охватившем более 1000 гектаров. По словам гендиректора МАГАТЭ, аномальный радиационный фон во время ЧП и после его ликвидации зафиксирован не был. Однако это происшествие наглядно демонстрирует трудности с поддержанием ядерной безопасности в чувствительных районах, особенно в нынешних условиях. Российские дроны, курсирующие возле украинских АЭС, создают реальную угрозу и для Беларуси, отмечает физик-ядерщик Валерий Докшиц.
8: Упавший в Чернобыльской зоне российский беспилотник стал причиной пожара, и, к счастью, в этот раз просто повезло, что огонь не спровоцировал аномальное повышение радиационного фона. Но пролетающие, падающие, взрывающиеся в Чернобыле БПЛА создают радиологические риски и могут спровоцировать активность имеющихся на этих территориях загрязненных материалов. Стоит ли мне напоминать, что в результате аварии на Чернобыльской АЭС сильнее всего пострадала не Украина, а Беларусь здесь. Думаю, что каждый белорус об этом знает и знает, что мы до сих пор работаем над устранением последствий этой чудовищной техногенной катастрофы. Поэтому хочу еще раз отметить, что если в результате российских военных действий будет нарушена целостность любой из украинских атомных станций, Беларусь будет первая, кто столкнется с высвободившейся радиацией. И у меня есть серьезные сомнения, что на этот раз наша страна сможет справиться с последствиями ЧП и восстановиться.
9: Напомню, в феврале 2025 года российский беспилотник попал в защитную конструкцию над разрушенным чернобыльским реактором. Несмотря на то, что инцидент был подтвержден международными экспертами, Кремль отрицал причастность к ЧП, обвинив Украину и международное сообщество в создании провокаций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Жребий смерти. Фельдшер из Омской области рассказала, что медиков заставляют ехать на СВО. Надежде 34 года, у нее двое маленьких детей, ипотека и мизерная зарплата фельдшера. Но теперь помимо материальных проблем, над ее семьей нависла куда более серьезная угроза. Женщину могут отправить на фронт. По словам Надежды, главный врач подписал спущенный сверху документ, согласно которому до конца года один сотрудник из учреждения обязан пойти на СВО, якобы добровольно и якобы на один год. Однако Надежда не верит, что дело ограничится годом, сравнив ситуацию с обещаниями студентам.
12: Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. В стране у нас происходит полный и многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит, что все нормально. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено. И у нас до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО, умри за родину.
11: По словам Надежды, желающих добровольно подписать контракт с Минобороны среди ее коллег нет. И до конца года они вряд ли найдутся, поэтому она уверена, что руководство будет давить на сотрудников и вынуждать их пойти на СВО.
12: Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня двое детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы просчитаться и вернусь домой. Так, да?
11: Надежда уточнила, что распоряжение об отправке одного сотрудника на СВО пришло не только в ее больницу, но и во все остальные. То есть это повсеместная практика. Фельдшер в ужасе от такой инициативы. В селах и так не хватает медработников. Всюду огромный дефицит кадров. И в такой плачевной ситуации пускать медиков в расход – это неправильно, считает женщина. Сама она говорит, что не намерена гибнуть непонятно за что.
12: Получается, раз я медик, то я должна без вопросов шуровать и отдавать свою жизнь непонятно за что. Я понимаю, если бы у нас была война как Великая Отечественная, то да, я тут бы встала на защиту. Но по факту это не наша война, это деление власти наших Всевышних. И тут, извините, мне жалко наших мальчишек, наших солдат, которые там погибают. И отдавать свою жизнь я не намерена просто так.
23: Надежда говорит, на СВО должны идти исключительно добровольцы, а не женщины, которым нужно воспитывать двоих маленьких детей. И если на фронте такая огромная нехватка людей, что из регионов вымывают остатки медицинского персонала среднего звена, то значит там огромные потери, и шансы выжить невелики. Поэтому женщина категорически отказывается оставлять своих детей сиротами и говорит о проблеме публично.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
13: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
14: Пир.
13: Вторник.
14: Мангаль.
13: Среда.
14: Будх.
13: Четверг.
14: Джумерат.
13: Пятница.
14: Джума.
13: Суббота.
14: Хафта.
13: Воскресенье.
14: Итвар.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Нет дыма без огня. Украина заявила, что готова по полной к возможному наступлению России с территории Белоруссии, о чем на совещании по обороне говорили Лукашенко и Путин.
18: 15 мая Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили сотрудничество в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям.
16: Об этом сообщили в пресс-службе президента. На этом фоне украинская сторона заявила о новой волне активности на границе с Белоруссией. По словам Владимира Зеленского, Украина готова к любому сценарию.
18: Эти игры идут не первый день. Сейчас речь идет о военных перемещениях, информационных вбросах и возможных провокациях. Мы не исключаем попыток дестабилизации ситуации на северном направлении, и мы к ним готовы.
16: Как пишут военные аналитики, с 2022 года Минск системно готовится к возможному военному сценарию. Об этом свидетельствует пятикратное увеличение оборонного бюджета, строительство новых дорог в направлении украинской границы и активное создание военной инфраструктуры. По словам экспертов, на Полесских болотах прокладывают маршруты, которые не имеют гражданского назначения, а также возводят новые полигоны для размещения дополнительных подразделений, комментирует военный эксперт Антон Сташевский.
19: Россия уже пятый год пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Лукашенко сопротивляется, потому что понимает военные последствия для страны. Беларусь имеет устаревшую армию, совершенно не готовую к современной войне дронов. Часть своих вооружений и боеприпасов отдана России еще в 2022 году. Украинская же армия очень выросла, поэтому открытый конфликт для Беларуси – это полный разгром в очень короткое время. И Москва на помощь не прибежит. Она едва держит свои участки фронта.
16: На вопрос, означает ли то, что Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию, что Владимир Путин все-таки уговорил его к более активному участию в боевых действиях на Украине, военный эксперт отвечает так.
19: Неочевидный вопрос, а что думает о таком товарищ Си? И поверьте, это гораздо более важный вопрос для Лукашенко, чем давление со стороны Владимира Путина. Поэтому все заявления и подготовка Лукашенко к войне, на мой взгляд, пока носят информационный характер. Он делает все это не потому, что очень хочет воевать, а именно потому, что очень не хочет. Нужно продемонстрировать видимость, и он это делает.
16: Эксперты отмечают, что с целью снять с себя часть ответственности Александр Лукашенко ранее изменил военную доктрину Белоруссии. Формально право отправлять белорусские войска на боевые действия передали Всебелорусскому народному собранию, структуре из более 1000 чиновников и делегатов. Теперь в случае давления со стороны Кремля Лукашенко сможет или переложить ответственность на представителей народа, или объяснить Владимиру Путину, что не способен повлиять на решение собрания, объясняя. Эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Свердловской области Денисом Паслером.
17: Уважаемый Денис Владимирович, вы уже не первый год в этой должности, непростой должности и в непростом регионе. Как-то давным-давно я бывал в вашем регионе и убедился, что он очень непростой. И я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей.

0: масштаб и понимая те объемы, которые вы можете производить, и мы, ну, миллиарды, это просто для нас проходная цифра и дело времени, чтобы мы могли даже удвоить этот товарооборот.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Генпрокуратура взялась за призывников. Прокурорам приказали взять под тотальный контроль мобилизацию. Что это значит? В шаге от жесткого контроля оказалась вся система призыва и мобилизации. В распоряжении журналистов оказался проект приказа Генеральной прокуратуры. Судя по документу, ведомство берет под жесткий надзор весь цикл формирования мобилизационного ресурса страны. Отныне под прицелом прокуроров не только военкоматы, но и школы, вузы, предприятия и даже силовые ведомства. Спрятаться от повестки на работе или за студенческой партой больше не получится. Прокурорам приказали отслеживать каждый шаг потенциального призывника от зачисления в университет до увольнения с работы.
3: Этот документ фактически превращает Генпрокуратуру в главного надзирателя за мобилизацией. Прокуроры будут тотально проверять работодателей, как ведутся личные карточки сотрудников, вовремя ли передаются данные в военкоматы. Под жесткий аудит попадут все отсрочки и брони. Любая ошибка отдела кадров или руководства вуза теперь будет трактоваться как срыв оборонного заказа со всеми вытекающими уголовными последствиями.
2: Новый приказ обязывает прокуроров лично следить за тем, как проходит своевременная явка граждан по повесткам. Очевидно, что система электронных реестров и облав выходит на новый уровень, когда за каждым военкомом теперь будет стоять прокурор, требующий выполнения плана любой ценой, говорит юрист Людмила Комарницкая.
4: Для простых граждан это означает, что лазеек больше нет. Раньше можно было договориться в военкомате, найти зацепку в диагнозе или получить фиктивную бронь на предприятии. Теперь прокуроры будут перепроверять законность каждой отсрочки. На бизнес ложится колоссальное давление. Директоров компаний фактически заставляют работать агентами военкоматов под угрозой прокурорских проверок и закрытия предприятий.
2: Такое экстренное подключение тяжелой артиллерии в лице Генпрокуратуры свидетельствует лишь об одном – скрытый дефицит живой силы на фронте достиг критической отметки. А стандартные методы военкомов больше не работают, считает зетблогер Романов.
5: Мы видим, что система мобилизации в России буксует. Добровольцы за деньги заканчиваются. Выбивать контракты пытками в колониях, как в Пензе, бесконечно нельзя. Поэтому Кремль включает репрессивный аппарат на полную мощность. Прокуратура здесь нужна не для защиты прав призывников, а как карательный орган, который должен выжать из экономики и системы образования последний человеческий ресурс. Это явный признак подготовки к новому, еще более масштабному этапу принудительной мобилизации.
2: Когда проект приказа будет подписан окончательно, система воинского учета превратится в единый цифровой концлагерь, где прокурорский надзор станет гарантией того, что от отправки на фронт не спасет ни статус, ни дефицитная профессия. Пока Минобороны заявляют, что все идет по плану, жесткие директивы Генпрокуратуры доказывают обратное. Но эксперты считают, что экономика к тотальной потере рабочих рук даже ради СВО не готова.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Свердловской области Денисом Паслером.
0: Уважаемый Денис Владимирович, вы уже не первый год в этой должности, непростой должности и в непростом регионе. Как-то давным-давно я бывал в вашем регионе и убедился, что он очень непростой. И я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и Россия, образующая, если можно так сказать, областью. Всегда в советские времена мы гордились, все, что там производят, это, можно было сказать, тогда глубинка наша была, и все, что мы не могли сделать на окраинах, мы все делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас. Что касается нашего сотрудничества, то даже Борис Вячеславович не может возразить, что оно успешно. И за последние годы мы достигли где-то около миллиарда

0: товарооборота в нашем сотрудничестве. Но понимая масштаб и понимая те объемы, которые вы можете производить, и мы, ну, миллиарды, это просто для нас проходная цифра и дело времени, чтобы мы могли даже удвоить этот товарооборот.
1: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
2: Дас.
1: 20.
2: Бис.
1: 30.
2: Тис.
1: 40.
2: Чалис.
1: 50.
2: Пачас.
1: 60.
2: Сат.
1: 70.
2: Саттар.
1: 80.
2: Асси.
1: 90.
2: Навве.
1: 100.
2: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк».
5: Привет-привет.
4: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
5: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
4: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
5: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
4: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
5: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
4: Согласна.
5: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
4: Вот давай прямо с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
5: Давай. Что там по свежим цифрам?
4: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
5: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
4: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
5: Погоди. 8,5%? За один месяц?
4: Именно.
5: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
4: Ну, никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
5: А откуда тогда всплеск?
4: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, ну, сезонными факторами. Март в бухгалтерии — это традиционный месяц закрытия кварталов.
5: А, то есть пошли премии?
4: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
5: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
4: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
5: Или даже покажет откат.
4: 100% покажет.
5: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
4: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
5: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
4: Угу.
5: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
4: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, ну, такие балансиры на доске.
5: Так.
4: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую — воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
5: И где-то там, в воздухе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
4: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
5: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
4: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
5: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
4: И тут вмешивается инфляция.
5: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
4: Это, знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
5: Очень точный образ.
4: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
5: Давай посмотрим на регионы.
4: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
5: Ого. А если взять другой конец спектра?
4: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
5: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
4: Ежемесячно.
5: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
4: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
5: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
4: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
5: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
4: Давай.
5: 1500 разницы звучит пугающе. Но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
4: Это частый аргумент.
5: Ну да. Чашка кофе, транспорт – все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
4: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
5: В смысле?
4: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
5: А с 2500?
4: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
5: То есть ничего не остается?
4: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
5: Исторически же там были мощные производства, заводы.
4: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
5: Санкции, потери экспортных рынков.
4: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
5: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
4: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
5: И это запускает цепную реакцию.
4: Какую?
5: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
4: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
5: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
4: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
5: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
4: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7000 рублей.
5: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
4: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5000. И стройка больше 3,5.
5: А антилидеры?
4: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
5: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
4: Почему?
5: Но там же куча надбавок, премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
4: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
5: Да ладно?
4: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
5: А базовая ставка молодого специалиста?
4: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
5: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
4: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
5: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
4: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
5: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
4: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
5: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
4: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
5: А это далеко не всегда так.
4: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
5: Болезненная тема.
4: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
5: Погоди. 6 миллионов рублей. Для масштабов всей экономики.
4: Ага.
5: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
4: И ты думаешь, это не проблема?
5: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
4: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
5: А под водой что?
4: Колоссальный массив скрытых долгов.
5: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
4: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
5: То есть частями?
4: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
5: А, и официально транзакция прошла?
4: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты – это уже нюансы. Статистика остается чистой.
5: А холодильник пустым. Что еще используют?
4: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
5: Типа, войдите в положение, ребята.
4: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
5: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
4: Кризис ликвидности.
5: Поясни.
4: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
5: То есть завод богатый?
4: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
5: И физически нечем заплатить рабочему?
4: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде, это катастрофа. Людям некуда пойти. Это ведет к тихому сокращению штатов.
5: Да уж.
4: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной, задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
5: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
4: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
5: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
4: То есть?
5: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
4: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
5: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
4: Бытовая химия, техника.
5: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
4: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
5: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
4: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
5: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
4: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
5: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
4: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
5: Которые задерживают.
4: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
5: А там колоссальные проценты.
4: Абсолютно. В итоге 2-недельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
5: Временная нехватка превращается в долговую яму, распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
4: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
5: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
4: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
5: Грустно это все.
4: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
5: 100%.
4: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
5: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
4: Какой?
5: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
4: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
5: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный, и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
3: Важный сигнал.
7: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
8: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть Видео Бел, очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
7: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
8: Уйти с площадки, на которой находятся наши с вами граждане, наверное, так себе история. Но я еще раз повторю то, что я уже говорил. В случае угрозы национальной безопасности мы будем вынуждены это сделать.
7: Что именно могут сделать власти с YouTube, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
9: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
7: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
10: Альтернативы, есть, но они не идеальны.
11: Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
12: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
11: Дорогу нашим айтишникам плюс.
7: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
13: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянная реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
14: YouTube как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
15: YouTube, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
13: Если Рутуб когда-то сделают, да я тоже давно обещаю его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
7: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
7: Весь набор на себе. От просрочки на полгода до скрытых наценок. Что нашли контролеры в сельских магазинах страны?
8: Министерство антимонопольного регулирования и торговли провело проверку частных магазинов Могилевщины в Быховском, Кричевском и Могилевском районах. В частности, найдены крупные торговые надбавки на импортные сладости – вафли, печенье, карамель, а также на помидоры и яблоки. Здесь цены были превышены более чем в два раза.
7: Нарушения нашли практически в каждом объекте, заявили контролеры «Март».
8: В 5 магазинах торговали просроченным хлебом, кондитеркой и колбасой. В отдельных случаях товар лежал на прилавке лишние 150 суток, то есть просрочка составляла почти полгода. Также почти везде игнорировали обязательный перечень товаров.
7: Местные жители жалуются, что в деревнях банально нельзя купить даже самые базовые продукты.
16: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
17: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
7: При этом чиновники и лично Александр Лукашенко постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. В итоге молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Ни здоровья, ни уважения. Во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова члена семей из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
19: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
18: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
20: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
18: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
21: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «своих не бросаем».
18: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат с региона учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
0: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин о главной задаче для правительства.
1: Правительство точно недоброе. Значит, правительство, наверное, старается быть все-таки объективным. Мы вносим на рассмотрение президенту вот такие предложения, когда мы убеждены, что никаких других вариантов, кроме как реализации вот таких мероприятий, других вариантов нет. И самое главное, ведь сегодняшнее, вносимые на рассмотрение президента документы, они не предполагали, никакого дополнительного выделения финансовых ресурсов. Ведь мир стремительно меняется. Возникают такие ситуации, которые требуют достаточно оперативного вмешательства и реагирования. Потому что, еще раз говорю, для правительства главная задача – это эффективная работа экономики. А работа экономики в том числе складывается из работы предприятий.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Игра на опережение или реальный намек? Глава войск БПЛА Украины после рекордной атаки по Москве неожиданно заговорила Лукашенко. Недолго музыка играла. На главной концертной площадке Минска 9 мая в День Победы Газманов спел «За Россию и свободу до конца». А уже на следующий день по всем гостелеканалам прозвучали новости о точечной мобилизации, которую огласил президент Беларуси. Отмечу, 8 мая в Москве Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились для переговоров, в том числе в формате 1:1. Военные эксперты делятся мнением, что Россия в очередной раз попыталась убедить страну-соседку физически подключиться к боевым действиям на Украине. В частности, появилась информация, что Кремль разрабатывает новые операции по наступлению с белорусских территорий на юг и север Украины и в Черниговско-Киевском направлении. Зеленский уже выступил с заявлением, которое косвенно подтверждает предположение аналитиков касаемо планов РФ.
23: Звісно, ми будемо і надалі захищати Україну, захищати наших людей, українців. Я доручив нашим силам оборони та безпеки України підготувати план реагування. І на ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь. Є у нас і російські документи, в яких пропонуються цілі для ударів по Києву. Удари по Киеву и по інших наших местах.
22: В свою очередь, непрекращающиеся массированные атаки по Украине с использованием воздушных коридоров Беларуси вызвали резкую реакцию украинского военного командования. Глава войск БПЛА ВСУ Роберт Мадяр-Бровді опубликовал предупреждение Александру Лукашенко о возможных серьезных последствиях, если Минск пойдет на поводу Кремля и вступит в войну.
24: Мінські гауляйтери Лукашеску. Ми фіксуємо проліт кожного одного шахеду, що, скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України. Кожну одну твою фрікцію та шатанину мілітарного відтінку. Ти можеш скільки завгодно крутити вуса на камеру і брехати своєму заляканому народу про нейтралітет, але твої кінцівки вже по самі плечі у кривавій юшці вбивств цивільних українців. Трек наступний. Коридор для вбивць дорівнює. Співучасть дорівнює. Каса.
22: Политический обозреватель Александр Фридман делится мнением, что Лукашенко едва ли осмелится пойти на сделку с Путиным и физически подключить белорусских военных и население ВСО. По словам эксперта, опасность такого решения очевидна после пожаров на НПЗ в Туапсе, Перми и на терминалах в Усть-Луге в результате ударов беспилотниками и недавней рекордной атаки по московскому региону. Дистанция до цели на этот раз составляла более 500 километров. Да и в целом БПЛА регулярно атакуют объекты, расположенные далеко в глубине российской территории. Что говорить о Мозырском НПЗ, находящемся рядом с границей Украины. Да и до любой точки Беларуси крылатое возмездие, в случае чего, долетит легко, резюмирует Фридман. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
4: Гяра.
2: 12.
4: Бара.
2: 13.
4: Тера.
2: 14.
4: Чодага.
2: 15.
4: Пандрага.
2: 16.
4: Сола.
2: 17.
4: Сатрага.
2: 18.
4: Атара.
2: 19.
4: Унис.
2: 20.
4: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Из первых уст.
0: Директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси Андрей Гаев о том, как меняется доверие к защите данных и почему важно соблюдать закон.
5: Положение обновленного законодательства о персональных данных восприняты и гражданам, и бизнесом, они исполнимы и при должной реализации обеспечивают надлежащий уровень защиты прав граждан. И об этом вот свидетельствуют, например, результаты проведенного только недавно социологического исследования, согласно которому более 90% как граждан, так и организаций признают значимость персональных данных и говорят о необходимости их защиты.
3: Новости регионов на радиосигнал.
22: Отдых у воды закончился трагедией. Под Мозырем утонул подросток. В озере около деревни Дрозды в Мозырском районе утонул 15-летний юноша. Его тело обнаружили 16 мая примерно в 10 метрах от берега, на глубине около 3 метров. По предварительной информации, компания несовершеннолетних отдыхала у водоема, в месте, где купание запрещено. Один из них пошел купаться, прыгнул в воду и больше не появился на поверхности. На поиски подростка выезжали службы спасения. Духи, роза и корм для кота. В Гомеле пенсионерка устроила шопинг с чужой картой. Жительница областного центра нашла у церкви чужую банковскую карту. Первым делом после находки 63-летняя женщина пошла в ближайший магазин и проверила, есть ли там деньги. Когда оплата за продукты прошла, гомельчанку было уже не остановить. Она заходила в разные торговые объекты, объездила несколько городских рынков. Покупала все, что приглянется – бижутерию, косметику, духи и очки. Это не считая продуктов питания. Приобрела даже розу и лекарства в аптеке. Не забыла ей о коте, которому взяла корм. За день женщина расплатилась чужой карточкой 21 раз, потратив 543 рубля. После пенсионерка вернулась домой, порезала карту ножницами и выбросила. Закончилась история судом. Пенсионерку, потратившую чужую зарплату, приговорили к 2 годам лишения свободы без направления в исправительное учреждение. При вынесении решения суд принял во внимание ее возраст. Однако гомельчанка должна вернуть деньги, которые были на карте, и компенсировать владелице моральный вред в размере 400 рублей. В Барановичском районе сотрудники госавтоинспекции были вынуждены использовать табельное оружие, чтобы остановить нетрезвого водителя, который пытался скрыться от погони. Инцидент произошел вблизи деревни Яново. Инспекторы ГАИ подали сигнал об остановке водителю «Вольво». Однако тот его проигнорировал и продолжил движение. После этого началось преследование. По информации милиции, мужчина неоднократно не реагировал на законные требования остановиться и пытался скрыться. Во время погони он создавал реальную угрозу другим участникам дорожного движения. Поэтому было принято решение об использовании табельного оружия. За рулем находился 39-летний житель Минской области. Установлено, что он был лишен права управления транспортным средством и ранее неоднократно привлекался к ответственности, в том числе уголовной, за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование на этот раз показало более 1 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении водителя составлены протоколы. Ему грозит крупный штраф – 200 базовых величин. В салоне автомобиля также находился владелец транспортного средства. На него составлен административный протокол за передачу управления лицу в состоянии опьянения. Ему грозит штраф от 50 до 100 базовых величин и лишение водительских прав на 3 года. Оба мужчины были доставлены в изолятор временного содержания. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
22: Новые жировки на старте. С 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на 2 этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
6: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за 1 гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
22: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду – на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
9: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет, да что тут такого, всего 85-150 рублей, это ж копейки. Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей, и никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
10: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
11: А почему март не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
22: В комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсии и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За лето можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
12: Новости союзного государства.
8: скоро все будут работать солдатами. Абсолютный антирекорд. Каждая четвертая компания в России сократила персонал. Работодатели стали активнее сокращать сотрудников на фоне ухудшения экономической ситуации. Бизнес, который ранее расширял штаты под импортозамещение, цифровизацию и новые проекты, переходит в режим выживания, урезает расходы, избавляется от сотрудников. Первые сигналы появились еще в 2024 году, когда о сокращениях начали сообщать крупные корпорации, такие как ВК и МТС. В 2025 тенденция набрала обороты и охватила значительную часть рынка. Например, штат сократили 14 кредитных организаций, включая крупнейшие банки ВТБ и Сбер. Причем последний уволил 20% сотрудников. Этот год станет еще более сложным, говорит экономист Виталий Наумов.
12: Конечно, 26-й год – это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будет люди увольняться. На самом деле, о большинстве увольнений мы не знаем. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти.
8: Оптимизация персонала стала устойчивым трендом на рынке труда. Работодатели пытаются сокращать расходы на фоне замедления экономики, падения оборотов и растущих издержек. Отмечают эксперты, крупный бизнес больше не делает вид, что все наладится, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
13: И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваем отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, все поняли про российскую экономику. Ну слушайте, ну предприятиям уже больше не на что надеяться. Ну зачем кадры держать? Ну зачем людей держать, надеясь, что завтра станет лучше? Завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт, скидывать тех людей. КАМАЗ, АвтоВАЗ, все крупнейшие предприятия, Газпром.
8: Причем чаще всего сотрудников увольняют без компенсаций и выплат, как это, например, случилось с Ириной. Она профессиональный маркетолог с опытом работы 8 лет, но буквально в один день девушка лишилась должности.
14: Меня уволили из компании, в которой я работала 2 года. Как вы понимаете, сейчас не самая лучшая ситуация на рынке. Уволили меня одним днем, конечно же, без всяких выплат.
8: В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране и станет еще хуже, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
15: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса, уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают там товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия. Это эффект второго полугодия, когда экономика почувствует сужение потребительского спроса вследствие массовых увольнений. Вот вам новый фактор дальнейшей рецессии.
8: Эксперты сходятся во мнении, что 5-й год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
0: Президент Александр Лукашенко о том, в каких отраслях Беларусь готова подставить плечо Свердловской области.
25: Мы вам очень благодарны за то, что вы порой, вопреки всему, покупаете нашу технику. Мы машиностроительная страна. Если нужно, мы можем увеличить объемы поставок сельскохозяйственной продукции. У нас также развиты серьезно эти направления. И вот мы часто говорим машиностроительное, сельское хозяйство, но часто забываем о том, что мы в свое время и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Поэтому вы можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с президентом России часто обсуждаем эту проблему, особенно с вашими министрами. Они это понимают, что ну, без станка же не создашь ничего путного, особенно имея в виду Беларусь и Свердловскую область. Там станки нужны, поэтому мы готовы в этом направлении работать. Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающее предприятие. Мы имеем два модернизированных завода. Посол это хорошо знает, и подставляем свое плечо в любое время, как-то нужно, если в этом плане нужна помощь, поддержка вашему региону. Вы послу скажите, Борис Вячеславович нас проинформирует, будем стараться вам помочь, так как помогаем сегодня всей России.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Привет Трампу из Минска. Американский проповедник приехал к Лукашенко и пообещал за него молиться.
16: Большая честь.
25: Спасибо. Прошу, Франк, присаживайтесь. Хорошо, что приехал. Пообещал?
7: Так началась встреча Александра Лукашенко и американского проповедника Франклина Грэма. Президент Беларуси напомнил, что именно Грэм произносил молитву на инаугурации Дональда Трампа и передал ему привет.
25: И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И Франклин.
7: Помимо этого, Александр Лукашенко рассказал об американской помощи, которую Беларусь получает регулярно.
25: Две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно, говорят санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи США есть и ваша доля. Спасибо вам.
7: Также Лукашенко попросил Грэма молиться за него. Проповедник в ответ пообещал это сделать.
25: Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи.
17: Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать, вознести молитву за вас.
25: Франклин, это будет правильно, то вы все за Дональда молитесь и молитесь, а про меня не упоминаете.
17: Завтра исправлюсь. Завтра 10 тысяч человек будут молиться.
7: Отмечу, что Франклин Грэм приехал в Беларусь на крупный протестантский фестиваль, который проходил с 16 по 17 мая в Минской Чижовка-арене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о том, в каких отраслях Беларусь готова подставить плечо Свердловской области.
25: Мы вам очень благодарны за то, что вы порой, вопреки всему, покупаете нашу технику. Мы машиностроительная страна. Если нужно, мы можем увеличить объемы поставок сельскохозяйственной продукции. У нас также развиты серьезно эти направления. И вот мы часто говорим машиностроительное, сельское хозяйство, но часто забываем о том, что мы в свое время и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Поэтому вы можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с президентом России часто обсуждаем эту проблему, особенно с вашими министрами. Они это понимают, что без станка же не создашь ничего путного, особенно имея в виду Беларусь и Свердловскую область. Там станки нужны. Поэтому мы готовы в этом направлении работать. Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающее предприятие. Мы имеем 2 модернизированных завода. Посол это хорошо знает. И подставляем свое плечо в любое время, как-то нужно, если в этом плане нужна помощь, поддержка вашему региону. Вы послу скажите, Борис Вячеславович нас проинформирует. Будем стараться вам помочь, так как помогаем сегодня всей России.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: организации, такие как ВК и МТС. В 2025-м тенденция набрала обороты и охватила значительную часть рынка. Например, штат сократили 14 кредитных организаций, включая крупнейшие банки ВТБ и Сбер. Причем последний уволил 20% сотрудников. Этот год станет еще более сложным, говорит экономист Виталий Наумов.
1: Конечно, 26-й год – это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будет люди увольняться. На самом деле, о большинстве увольнений мы не знаем. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти.
0: Оптимизация персонала стала устойчивым трендом на рынке труда. Работодатели пытаются сокращать расходы на фоне замедления экономики, падения оборотов и растущих издержек. Отмечают эксперты, крупный бизнес больше не делает вид, что все наладится, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
2: И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваем отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, все поняли про российскую экономику. Ну слушайте, ну предприятиям уже больше не на что надеяться. Ну зачем кадры держать? Ну зачем людей держать, надеясь, что завтра станет лучше? Завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт, скидывать тех людей. КАМАЗ, АвтоВАЗ, все крупнейшие предприятия, Газпром.
0: Причем чаще всего сотрудников увольняют без компенсаций и выплат, как это, например, случилось с Ириной. Она профессиональный маркетолог с опытом работы 8 лет, но буквально в один день девушка лишилась должности.
3: Меня уволили из компании, в которой я работала 2 года.
4: Как вы понимаете, сейчас не самая лучшая ситуация на рынке. Уволили меня одним днем, конечно же, без всяких выплат.
0: В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране и станет еще хуже, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
5: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса, уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают там товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия. Это эффект второго полугодия, когда экономика почувствует сужение потребительского спроса вследствие массовых увольнений. Вот вам новый фактор дальнейшей рецессии.
0: Эксперты сходятся во мнении, что 5-й год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
7: Мосаме сарма.
6: Лето.
7: Мосаме гарма.
6: Весна.
7: Бахар.
6: Осень.
7: Хизан.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Привет всем, это «Между строк». Сегодня разберем решение, которое в апреле 2026 года фактически обнулило шансы сотен тысяч людей на собственную квартиру в столице. Лимит на строительство в Минске срезали до 300 тысяч квадратов. Это в 2.5 раза меньше, чем строили еще год назад. Давай на цифрах посмотрим, почему очередь на жилье теперь превращается в пожизненный приговор и кто на самом деле заберет те крохи, которые еще будут строиться.
10: Да, и знаешь, чтобы сразу расставить точки над «и». Давай обозначим базу для этого разбора. Мы сейчас

0: сейчас опираемся на свежие данные реестра недвижимости за март 2026 года.
1: Угу.
0: Плюс берем закрытую статистику по сделкам и новые директивы белорусских властей. И цель тут простая – просто отделить обещания чиновников от реальных цифр.
1: Слушай, ну контраст, если честно, просто сумасшедший. Смотри, я тут выписала исходные данные. В 2025 году в Минске сдали почти 720 тысяч квадратов.
0: Там же еще и план тогда перевыполнили, верно?
1: Именно. Отсчитались о выполнении на 101%. Все хлопали в ладоши. А теперь включается административный тормоз. Лимит жестко фиксирует на 300 тысяч квадратов. И точка.
0: То есть падение больше, чем в два раза?
1: Да. Если взять стандартную двушку в 60 квадратов, то местный рынок теперь будет получать всего 5 тысяч квартир в год.
0: Вместо 12 тысяч, как было раньше. Но это минус 7 тысяч квартир ежегодно. Для двухмиллионного города это просто колоссальный удар по предложению.
1: И вот тут начинается та самая жесткая математика. Давай прямо сейчас прикинем. В очереди в Минске официально числится 171 813 семей. Делим их на эти 5 тысяч квартир.
0: И получаем.
1: 34 года. И, знаешь, это еще абсолютно фантастический сценарий. Это если вообще всю новую стройку в городе будут отдавать только очередникам.
0: Слушай, ну мы же понимаем, что так не бывает. В реальности работают совершенно другие пропорции. По факту, за тот же 25-й год льготникам выделили всего 20% от общего объема жилья.
1: Угу.
0: А остальные 80% – это чистая коммерция и спецпроекты.
1: Окей, давай тогда применим эти 20% к новому лимиту в 300 тысяч квадратов. Получается 60 тысяч квадратов в год для очереди. Переводим в квартиры. Это ровно 1000 штук на весь город.
0: 1000 квартир в год.
1: Да. И теперь финальный расчет. Делим 171 тысячу семей на эту 1172 года. Представь себе этот уровень абсурда.
0: 172 года, да уж.
1: Ждать квартиру 172 года – это, ну как, встать в очередь в 1854 году, в самый разгар Крымской войны, чтобы только сегодня получить ключи.
0: Аналогия, конечно, мощная, но, знаешь, статистика тут добавляет холодной воды. За 24-й год квартиры реально получила только 2171 семья.
1: Это же чуть больше 1% от всей очереди.
0: 1,26%, если быть точным. Но парадокс в том, что сама очередь при этом формально уменьшается. Было 179 тысяч, сейчас 171 тысяча.
1: Стоп, подожди. А как она сокращается, если ключи дают единицам? Люди просто сдаются и уходят?
0: Хуже. Люди просто умирают. Ну, либо их вычеркивают бюрократы за малейшее изменение в документах. Правила там абсолютно драконовские.
1: Ну да, там же этот дикий ценз оседлости.
0: Да. Чтобы просто получить право встать в этот безнадежный конец списка, нужно прожить и официально проработать в Минске 10 лет.
1: Угу. То есть смотри, в 18 лет человек приезжает в столицу учиться, в 23 заканчивает университет. И только в 28 лет получает право встать в очередь, чтобы потом ждать еще 172 года. Просто гениально.
0: Абсолютно.
1: Но тогда возникает логичный вопрос. Слушай, если обычным врачам и учителям метры не достаются, то кто физически заберет эти 5000 квартир, которые все-таки построят?
0: Ну, пустовать они точно не будут. Из этого урезанного лимита приоритет жестко закреплен за военными и многодетными. По силовикам там отдельное, полностью защищенное финансирование.
1: А по многодетным? Их же не так много в общей массе.
0: В том-то и дело. Из 17171 тысячи семей многодетных всего 3254. Это крошечное 1,9% от списка.
1: Подожди, то есть 98% очереди – это обычные семьи с одним-двумя детьми или вообще без них, которым никто ничего не гарантирует?
0: Вот именно. Но самое смешное, даже с этими льготными процентами математика ломается. Знаешь что, половина многодетных отказывается от квартир.
1: Серьезно? Почему? Дают же вне очереди.
0: Потому что статус «льготное» давно не значит «бесплатное». Субсидии крошечные, нормативы смешные, за все лишние метры или нормальную отделку выкатывают такие доплаты, что у людей просто, ну, нет этих денег.
1: Да. Значит, местные жители банально выдавлены из процесса. Очередь стоит намертво, но застройщики-то продолжают лепить коммерцию. И кто это скупает, если местные не тянут?
0: А вот тут смотрим свежие данные за март 26-го. В Минске за месяц прошло 1284 сделки. Из них 126 квартир купили граждане России.
1: Ого! Каждая десятая квартира уходит иностранцам.
0: Да, почти 10%. И эта доля очень быстро растет.
1: Слушай, ну это же парадокс. Как минчанам с их зарплатами конкурировать за эти жалкие остатки с российскими инвесторами?
0: Никак. Это чистая экономика, никакой магии. Смотри, в Москве новостройка спокойно стоит от 2,5 до 4 тысяч долларов за квадрат, а в Минске ценник 2 тысячи.
1: Ну да, для них это откровенный дисконт.
0: Огромный дисконт. Плюс никаких запретов на сдачу этих квартир в аренду для них нет. Они просто паркуют капитал в бетон.
1: Получается идеальный шторм. Местные жители зажаты в тиски. С одной стороны, белорусские власти рубят лимит на стройку в 2,4 раза. С другой, мощный внешний спрос просто выметает остатки. И цены летят в космос.
0: 100%. Конец 2025 года вообще пробил максимум за 17 лет. За один год новостройки подорожали на 26%, а вторичка на 21%. Метр уверенно подполз к 2000 долларов.
1: Вдумайся в эти цифры. Я тут прикидывала портрет обычного человека. Допустим, мужчине 32 года, зарплата 1200 долларов, семья снимает двушку за 450, двое детей.
0: Ну, абсолютно типичная ситуация.
1: Обычная однушка в 40 квадратов на окраине сейчас стоит 76-80 тысяч долларов, а ипотека под 13-15%.
0: Это просто финансовая кабала.
1: Вот именно. Давай считать математику выживания. Квартира за 80 тысяч долларов, наскребли 20% взноса, это 16 тысяч долларов, остается кредит на 64 тысячи. При ставке 15% только проценты банку съедят 800 долларов в месяц.
0: При зарплате в 1200 и расходах на аренду в 450...
1: Это математический тупик. Баланс уходит в жесткий минус. А если просто копить, откладывая по 200 баксов, ну, собирать придется лет 30. Без отпусков, нормальной еды и вообще без жизни.
0: И к этому уравнению нужно обязательно добавить фактор монополизации. Знаешь, за последние 8 лет количество застройщиков в стране сократилось почти в 3 раза.
1: Ого! То есть рынок просто зачистили и поделили?
0: Абсолютно. Конкуренция мертва. И когда компании в 3 раза меньше, а строить разрешают только 300 тысяч квадратов в год, ну, законы свободного рынка отключаются.
1: Им даже не надо бороться за покупателя.
0: Конечно. Они понимают, что спрос никуда не делся, а предложение задушили искусственно. Поэтому цены будут расти 100%.
1: Но ведь официальные лица как-то обосновывают этот запрет на стройку. Легенда-то звучит благородно. Мол, так мы спасаем регионы от нехватки кадров. Типа, перестанем строить в столице, и агрономы с трактористами перестанут переезжать в Минск.
0: Но цифры в агропромышленном комплексе действительно печальные. Там работает 236 тысяч человек, и дефицит кадров хронический. Деревни пустеют, это факт. Но лечить отсутствие рабочих рук в селе запретом на стройку в городе – это антинаучный бред.
1: Это вообще противоречит логике. Знаешь, это как повесить амбарный замок на холодильник в своей квартире и думать, что голодный человек плюнет и добровольно уедет жить в лес. Людей просто выпихивают в чистое поле, не давая ни зарплат, ни нормальных школ на новом месте.
0: Вот именно. Люди бегут из регионов из-за низких доходов и отсутствия больниц, а не потому, что в Минске льют новые фундаменты. Они ищут качество жизни.
1: А чиновники же предлагают альтернативу. Всякие города-спутники, мегарайоны.
0: На бумаге это звучит красиво. Проект «Колодище» на 1,2 миллиона квадратов. Или «Зеленый бор» вообще на 4 миллиона.
1: Звучит как решение. В чем подвох?
0: В том, что это перспектива десятилетий. По тем же «Колодищам», цитирую чиновников, пока только разработана документация на подъездную дорогу. Все?
1: Документация на дорогу – это не крыша над головой. Зимой в документации не согреешься.
0: Да и история все показала.
2: Программа спутников Фроди Смолевича и Руденская за 15 лет благополучно провалена. Недавно даже статус спутника сняли с некоторых городов. Потому что построить бетонные коробки в поле – это 5% успеха. Там нет скоростного транспорта, нет высокотехнологичных клиник, нет офисов. В итоге это просто спальное гетто. И по утрам тысячи машин стоят в глухих пробках по дороге в Минск.
1: Значит, запрет на жизнь в столице не вернет молодежь к коровам в деревню. Этот шлагбаум сработает иначе. Он просто заставит людей снимать старые убитые хрущевки в Минске втридорога.
2: Либо вообще подтолкнет к эмиграции. Специалист просто соберет чемодан и уедет туда, где строят жилье и дают доступную ипотеку.
1: И это напрямую ведет к самой страшной проблеме – демографической бомбе. Посмотри на состав этой дикой очереди из 171 тысячи семей. Молодые семьи – это 46,5% от списка.
2: Почти половина. И это самый активный возраст для рождения детей.
1: Именно. Они просто не будут рожать. Какая демография, если банально негде поставить детскую кроватку? Эти директивы убивают рождаемость эффективнее любого кризиса.
2: 100%. И знаешь, если свести все эти цифры воедино, картина складывается пугающая. Когда искусственный дефицит превращает обычные квадратные метры в настоящий золотой актив, возникает серьезный вопрос. Просто подумай, в чьих руках окажется реальная власть в городе, если выдача разрешений на каждую стройку становится не бюрократией, а распределением колоссальных привилегий для узкого круга избранных?
1: На сегодня это все. Очередь в 171 тысячу человек при таких темпах – это просто список тех, кто никогда не получит ключи от государства. Делай выводы сам и старайся смотреть на цифры, а не на обещания. Услышимся. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева о том, во сколько оценивается национальное богатство Республики Беларусь.
5: Мы посчитали национальное богатство Республики Беларусь и составили баланс активов и пассивов. Это тоже очень важные вещи. То есть это информация о том, чем владеет Республика Беларусь. Это сделано в первый раз. На конец 2023 года национальное богатство Республики Беларусь составило более 1,6 триллиона рублей за истекший период. Что касается новых показателей, то, например, мы посчитали вклад креативной экономики в ВВП. То есть это то, что сделано интеллектом и творчеством людей. Это IT, это дизайн, это культура, это искусство. Эта доля составила 5% при экспериментальном расчете. И ключевое, о чем говорят эти данные говорят об изменении структуры экономики в пользу экономики знаний.
3: Важный сигнал.
6: Россия ходит по тонкому льду. За два дня почти 200 дронов пролетели возле украинских АЭС, в том числе возле Чернобыльской. Что важно знать белорусам? Резкий рост атак российских беспилотников по Украине снова зафиксирован в мае. За два дня Россия запустила по украинским территориям свыше 1567 дронов. По информации Международного агентства по атомной энергии, более 160 из них зафиксировали вблизи Южноукраинской, Чернобыльской и Ровенской АЭС. МАГАТЭ уже выразила серьезную обеспокоенность военной деятельностью вблизи атомных станций. Гендиректор организации Рафаэль Гросси сообщил, что пока речь не идет о прямых ударах БПЛА по данным атомным станциям. Однако действия Российской Федерации ставят под угрозу их сохранность, а значит и безопасность Украины и ее стран-соседок.
7: Международное агентство по атомной энергии глубоко обеспокоено военной активностью Российской Федерации, а в частности, участившимися полетами российских БПЛА вблизи атомных электростанций Украины. Мы подчеркиваем необходимость полного соблюдения 7 основных принципов обеспечения ядерной защиты и безопасности во время конфликта и призываем к максимальному воздержанию от таких действий во избежание риска ядерной аварии. Массированное использование беспилотных летательных аппаратов вблизи АЭС является прямым вызовом нормам безопасности атомных объектов, так как создает угрозу повреждения линии электроснабжения или критической вспомогательной инфраструктуры. Любая военная активность вблизи атомных объектов Украины представляет серьезную угрозу безопасности не только Украины, но и всего региона.
6: Гроссі также напомнила о серьезном пожаре в Чернобыльской зоне, произошедшем 7 мая в результате падения российского беспилотника и охватившем более 1000 гектаров. По словам гендиректора МАГАТЭ, аномальный радиационный фон во время ЧП и после его ликвидации зафиксирован не был. Однако это происшествие наглядно демонстрирует трудности с поддержанием ядерной безопасности в чувствительных районах, особенно в нынешних условиях. Российские дроны, курсирующие возле украинских АЭС, создают реальную угрозу и для Беларуси, отмечает физик-ядерщик Валерий Докшиц.
8: Упавший в Чернобыльской зоне российский беспилотник стал причиной пожара, и, к счастью, в этот раз просто повезло, что огонь не спровоцировал аномальное повышение радиационного фона. Но пролетающие, падающие, взрывающиеся в Чернобыле БПЛА создают радиологические риски и могут спровоцировать активность имеющихся на этих территориях загрязненных материалов. Стоит ли мне напоминать, что в результате аварии на Чернобыльской АЭС сильнее всего пострадала не Украина, а Беларусь? Думаю, что каждый белорус об этом знает и знает, что мы до сих пор работаем над устранением последствий этой чудовищной техногенной катастрофы. Поэтому хочу еще раз отметить, что если в результате российских военных действий будет нарушена целостность любой из украинских атомных станций, Беларусь будет первая, кто столкнется с высвободившейся радиацией. И у меня есть серьезные сомнения, что на этот раз наша страна сможет справиться с последствиями ЧП и восстановиться.
6: Напомню, в феврале 2025 года российский беспилотник попал в защитную конструкцию над разрушенным чернобыльским реактором. Несмотря на то, что инцидент был подтвержден международными экспертами, Кремль отрицал причастность к ЧП, обвинив Украину и международное сообщество в создании провокаций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666». 6.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о развитии полноформатного сотрудничества с Индонезией.
9: Взаимоотношения между нашими странами динамично развивается благодаря высокому уровню доверительных отношений между президентами наших стран, президентом Республики Беларусь, уважаемым Александром Лукашенко, и президентом Индонезии Прабово Субиано. Беларусь рассматривает развитие полноформатного сотрудничества с Индонезией в числе приоритетных направлений внешней политики нашей страны. Между нашими странами нет закрытых тем. Мы разделяем общие ценности дружбы и партнерства, основанного на взаимном доверии и уважении. И у нас много общих интересов. Правительство Беларуси придает особое значение деятельности межправительственной Белорусской политической совместной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству как важному и эффективному инструменту продвижения двустороннего сотрудничества.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодняшняя тема – белорусские продукты и техника против импорта. Мы попытаемся понять, стоит ли поддерживать местных производителей или лучше голосовать кошельком за заграничное качество. Слушай, а теперь давай на чистоту. Ты реально веришь, что если на холодильнике написано «сделано в Беларуси», то он прослужит 100 лет? Или ты, наконец, признаешь, что местный дизайн и сервис застряли в прошлом веке, и за те же деньги проще купить нормальную импортную вещь, которую не стыдно в квартиру поставить?
11: Ну, слушай, я уже просто физически не могу слушать эти бесконечные сказки про какое-то там хваленое качество в Беларуси. Ты посмотри фактам в глаза. Местная продукция — это давно уже миф. Понимаешь, миф, который искусственно раздувают в телевизоре. Люди идут в магазин, отдают свои кровные, вот реально тяжело заработанные деньги, а получают, ну что они получают? Гудящую технику, скрипящий тонкий пластик, отвратительное обслуживание и самую настоящую гниль под красивой упаковкой. Местные заводы просто берут дешевые китайские детали и нагло лепят на них свои наклейки. А заграничные вещи дают реальный комфорт, тишину в доме, нормальный современный дизайн и честный состав. Я лично отказываюсь платить за этот откровенный обман.
10: Да что ты несешь вообще? Какой обман? Белорусская техника? Ну вот те же холодильники «Атлант» или стиралки из «Барановичей» — это же просто танк. Это фундаментальная, надежная конструкция. Да, там нет блестящих заграничных фантиков, нет этих модных сенсорных экранов, которые ломаются от первого же чиха. Зато, послушай меня, зато эту технику можно починить на коленке. Если что-то сломалось через 5 или 10 лет, местный мастер приедет с заводской деталью, прикрутит ее за копейки, и все снова работает десятилетиями. В местной колбасе реально есть мясо, а обувь из Витебска и Лиды переживет любую осеннюю грязь на улице. И самое главное, когда белорусы покупают произведенные в Беларуси, они отдают деньги простым рабочим на соседней улице. Они переплачивают за заграничную химию и вредные добавки корпорациям. Ты сам-то в это веришь, что импорт всегда лучше и надежнее?
12: Верю. И сейчас я тебе это докажу прям с фактами на руках. Ты говоришь про «Атлант». Ты этот так называемый танк дома вообще включала? Он же гудит по ночам так, словно старый трактор по твоей кухне едет. Человек хочет тишины за свои деньги, понимаешь? А получает говорящий вибрирующий ящик. Давай посмотрим на 40-ю серию. Вот эти популярные модели 6026, 6025. Ты открываешь дверцу абсолютно нового холодильника, а там дешевый белый пластик и резина, которые желтеют практически сразу. Все становится такого, знаешь, грязного желтого цвета. Полки скрипят. Они реально прогибаются под весом обычной кастрюли с супом. Это вот твое хваленое качество.
10: Слушай, ну, пожелтела резина, и что с того? На работу компрессора и на температуру это вообще никак не влияет. Холодильники в Беларуси делают для того, чтобы они морозили, а не чтобы ими любоваться, как картиной в музее. Это сугубо утилитарный подход. А твой заграничный гаджет сломался через год от банального скачка напряжения в сети, и все. Неси его прямо на помойку. Потому что электронная плата сгорела, а чинить ее, ну, это дороже, чем пойти новые купить. Зарубежные производители специально делают так, чтобы техника ломалась через 3 года. Это же запланированное устаревание. А белорусские аппараты — это надежный кусок металла, простая, понятная база, которая работает годами и не требует к себе какого-то нежного отношения.
12: Кусок металла? Да ты отстала от жизни лет на 20, если не больше. Местные заводы давно и плотно сидят на китайской игле. Какая там своя база? Очнись, это просто крупноузловая сборка. Ты вообще понимаешь, как это работает сейчас? Приводят готовый китайский компрессор, китайский конденсатор, скручивают это все вместе, Причем часто вручную, потому что автоматика с их кривым металлом просто не справляется. Лепят наклейку «Сделано в Белоруссии» и все, готово, и продают втридорога.
10: Неправда. У них есть свои производственные линии. Они сами штампуют корпуса и производят массу деталей из нормального толстого металла.
12: Да какие свои линии? Bosch им поставил оборудование еще в начале 2000-х. И проблема даже не в том, что станки старые. Проблема в абсолютном отсутствии гибкости. Мировые бренды обновляют архитектуру техники каждые 3 года, а белорусские заводы – они заложники этой старой линии. Они должны окупать ее десятилетиями. Вот почему местный дизайн застрял в прошлом веке. Раньше, ну да, раньше они пытались делать свои электронные дисплеи. Но местный дисплей стоил заводу 10 евро, а китайский аналог – 1 евро. Как ты думаешь, что они теперь ставят внутрь? А сборка? Трубки испарителя паяют вручную кривыми руками, потому что робот не может это захватить. А стиральные машины? Ты видела тот показательный случай в интернете про белорусскую стиралку, который недавно разлетелся по сети? Там же просто позор.
10: Ой, ну единичный брак бывает у абсолютно любого производителя, даже у самых дорогих брендов. Это не показатель.
13: Единичный? Да там катастрофа, а не единичный брак. Человек просто хочет постирать одежду, нажимает кнопку «Экспресс-стирки» на новой, абсолютно новой машинке, а она с громким хрустом проваливается прямо внутрь корпуса, с концами. И вместе с ней проваливаются все остальные кнопки, потому что вся эта панель держится на честном слове и тончайшем дешевом пластике. Включать машинку нечем, человек разбирает переднюю панель, а внутри откровенный хлам. Какая-то ржавая масса, похожая на строительный гипс. Дорожки на платах тоньше волоса. Микросхема обычная 74HC595 припаяна в кривь и в кось. А ведь это копеечная базовая деталь, простейший контроллер, который даже студенты в гараже паяют ровнее. Если завод не может ровно поставить деталь за 3 цента, о какой надежности всей машинки мы вообще говорим? Стекло на дверце — это даже не стекло. Это прозрачная пластмасса, которая выскакивает от легкого нажатия пальцем. Инженеры не додумали механику, просто сэкономили на толщине пластика. И ты предлагаешь за эту халтуру отдавать огромные деньги?
10: Я предлагаю смотреть на вещи шире и оценивать ремонтопригодность. Да, кнопка провалилась, стекло пластиковое, я не спорю, это неприятно. Зато открутила пару винтиков, вставила эту панель обратно, и машинка снова стирает. Ты сам только что сказал, что человек легко разобрал панель у себя дома на кухне. А теперь попробуй разобрать импортную стиралку. Попробуй, там же неразборный бак. Там все запаяно наглухо. Полетел копеечный подшипник, и что ты делаешь? Ты выбрасываешь весь барабан целиком и платишь половину стоимости новой машины? Местная техника, она и есть надежная база. Это честная машина, которая выполняет свою прямую функцию. Она крутит воду и стирает вещи. Все. Больше от нее ничего не требуется.
12: Честная техника? Ой, давай про честность поговорим в другом месте. Если сложная электроника — это не их конек, давай перейдем к тому, что испортить технологиями сложнее. Давай перейдем к еде. Уж тут-то ты любишь рассказывать, какая в Беларуси сытная и натуральная еда, так?
10: Абсолютно. Белорусская еда – это настоящий бренд. В местной колбасе реально есть свинина и говядина, а не дешевая соя и туалетная бумага, как в импорте. Огурцы пахнут настоящими огурцами. Молоко скисает, потому что оно настоящее. Это тебе не заграничная пластмасса, которая месяцами лежит на полке в тепле и даже не меняет цвет. В Беларуси еда живая.
12: Посмотри фактам в глаза. Какая живая еда? Какое там мясо? Недавно мужчина в ТикТок разобрал состав сосисок из телятины от Брестского мясокомбината. Знаешь, что там на самом деле на первом месте в составе? Свинина. Потом идет свиной жир, потом вода, потом свиная шкура. Телятины там меньше, чем соли. Зачем, скажи мне? Нагло писать огромными буквами на лицевой упаковке «из телятины», если внутри это сплошной свиной жир, вода и шкуры. Это банальная экономия на сырье и наглый обман покупателя. Это вот твой честный состав?
10: Слушай, ну, производитель всегда указывает точные ингредиенты на обороте мелкими буквами. Главное просто уметь читать этикетку. Никто ничего не скрывает. И зато это натуральный животный жир, понимаешь? Натуральная шкура, а не химические заменители мяса, которые синтезируют в лабораториях специально для европейского рынка.
12: натуральный обман. Вот что это. А стейки от Дзержинского комбината – это же вообще стейки из будущего. Человек покупает мясо в магазине днем, 26 июля, время на часах 12:25. А на заводской этикетке напечатано, что стейк изготовлен и упакован в 15:01. Они там в будущее летают мясо паковать, чтобы продлить срок годности на бумаге. А жуткая эпидемия просрочки в обычных магазинах. Девушка перебрала 8 упаковок малины по 13 рублей за крошечную коробочку, и все 8 насквозь покрыты серой плесенью. Клубника за 17 рублей сплошная пушистая плесень. Как можно продавать гниль за такие огромные деньги?
10: Но подожди, в любом супермаркете мира можно найти испорченный продукт. Это не досмотр конкретного продавца о конкретном магазине, это человеческий фактор, а не показатель качества всех продуктов в Беларуси. Иди на обычный рынок, там всегда все свежее, прям с грядки привезли.
12: Да даже на рынке теперь обманывают в открытую. На рынке в Бобруйске женщина купила картошку. Сверху в сетке лежат красивые чистые клубни, а разрезаешь пакет дома, внутри сплошная гниль. Люди выбрасывают это на мусорку целыми килограммами. Совести у продавцов нет вообще. А местная соль из Солигорска, женщина варит рассол для огурцов, вода закипает, а на дне кастрюли остается жуткий серый осадок, реально похожий на песок. Это откровенная грязь в пищевом продукте.
10: Опять ты цепляешься к мелочам и преувеличиваешь. Соль добывают из земли в шахтах. Этот серый осадок – это обычные природные минералы. В них нет ничего страшного. Белорусы десятилетиями едят эту картошку с грязью на кожуре и солят этой серой солью, и все живы и здоровы. А то, что картошка гниет, так это же прямое доказательство того, что она настоящая. Твои чистые европейские овощи залиты химией и воском, так что их даже насекомые не едят. Если жук это не ест, почему человек должен это есть? Давай возьмем сыр. Любой белорусский сыр – это плотный, тяжелый, жирный кусок, который реально дает сытность рабочему человеку. А импортный – это просто красивые дырки и воздух за бешеные деньги.
12: Воздух. Давай я тебе расскажу про детальный физический тест сыра Маздом, польский против белорусского. Одинаковая жирность, оба заявлены как полутвердая. Польский – с естественной плотной корочкой, красивые большие дырки. Белорусский – бледный, мокрый. Дырки мелкие, будто их гвоздем проковыряли.
10: Да внешность сыра вообще не главное. Он должен быть вкусным и сытным. Все.
12: Тар, давай проверим его физические свойства. Тест на зрелость. Берем ломтик и скручиваем в трубочку. Польский скручивается идеально, он пластичный, не ломается. Белорусский при малейшем сгибе начинает трескаться и просто крошиться в руках. Знаешь почему? Потому что технология выдержки грубо нарушена. Заводам нужны быстрые деньги, они не хотят держать сыр в подвалах месяцами, они выкидывают его на прилавки сырым. Тест в микроволновке. Польский плавится, держит форму, покрывается золотистой пленкой. Белорусский просто мгновенно растекается и превращается в лужу отвратительного мутного растительного жира. Тест на подоконнике. Польский за сутки выделяет естественные капли жира, черствеет с краю. Это показывает, что продукт живой. Белорусский сохнет равномерно, как кусок дешевой желтой пластмассы. Он вообще не реагирует на среду, потому что он мертвый. Заводы безбожно экономят на составе. И то же самое происходит с шоколадом. Настоящий бельгийский шоколад делают из дорогого какао-масла и натуральной ванили, а на местных кондитерских фабриках льют дешевый растительный жир. И чтобы скрыть вязкость этой дешевой массы, они бухают туда синтетический ванилин для мощного запаха и огромную дозу лецитина. Это такой эмульгатор, который склеивает несовместимые дешевые компоненты. И это ты называешь натуральностью. Это химический обман за твои же деньги.
10: Я категорически с этим не согласна. Ты просто придираешься к технологическим процессам. Европейский сыр может и гнется в красивую трубочку, но местный кусок сыра дает реальное чувство сытости на полдня. Белорусы привыкли к нормальной, плотной, тяжелой еде. Покупая местную картошку, даже если там попадется пара гнилых клубней на дне мешка, ты кормишь местного фермера, который работает на этой земле в любую погоду. Это поддержка своих людей.
12: Слушай, ну если ты так любишь страдать ради поддержки, может, ты и одежду с обувью тоже носишь исключительно из патриотизма, чтобы ноги стереть в кровь до костей?
10: Вот не трогай белорусскую обувь. Обувь из Лиды, из Витебска – это чистая, толстая кожа и натуральный лен. Эти ботинки выдержат абсолютно любую осеннюю грязь на улице. Снег, соль, реагенты – Ты пришел домой, протер их мокрой тряпкой, густо помазал кремом и носи 5 лет. Им просто с носу нет, это вечная вещь. А твои нежные заграничные бренды из так называемой эко-кожи, которые на самом деле просто нефть и пластик, разваляются и облезут после первой же глубокой лужи.
12: Да кто в здравом уме будет носить эти чугунные гири на ногах 5 лет? Дизайн этих ботинок достался в наследство от дедушки. Обувь невероятно тяжелая, подошва не гнется вообще, от слова совсем, а колодка. Ты знаешь, что такое анатомическая колодка? Нормальные бренды тратят миллионы на исследование формы стопы. А местные заводы используют деревянные болванки еще с советских времен. Стопа в них деформируется, ноги отекают и отваливаются от боли через 2 часа обычной ходьбы. Зачем мне терпеть эту физическую боль и носить эти кирпичи, если я могу купить легкие, удобные, дышащие кроссовки? Тем более нормальные мировые бренды одежды и обуви ушли. Timberland, Calvin Klein. Теперь людям приходится выбирать, либо покупать сомнительные подделки на рынках, либо мучиться в местных тяжеленных скрипящих туфлях.
10: Зато местная одежда шьется по нормальным полновесным лекалам из прочной ткани, которая не просвечивается. И не надо гнаться за чужими иностранными названиями на бирках. Вещь должна греть и защищать тело, а не показывать твой статус. Заграничная – это просто красивая одноразовая обертка, за которую ты переплачиваешь, а потом выбрасываешь на свалку.
12: Я переплачиваю за тишину в своей квартире, за красивый дизайн, который радует глаз, за анатомический комфорт для своих ног и за честный состав продуктов, где нет перемолотой свиной шкуры вместо мяса. Я не хочу из своего кармана поддерживать бракоделов, которые паяют трубки кривыми руками, не могут ровно припаять микросхему и специально кладут мошек и гниль на самое дно мешка с картошкой. Люди хотят удобства за свои деньги. Они хотят отдыхать дома, а не вести вечную борьбу с техникой, которая скрипит, ломается, желтеет и треплет нервы каждый божий день.
10: Борьба и трудности только закаляют характер. Но если говорить серьезно, утилитарная надежность важнее всего остального. Я выбираю то, что можно починить, то, что будет работать, греть и кормить долгие годы. База всегда в конечном итоге побеждает красивые, пустые слова и тонкий пластик.
12: А я выбираю уважение к себе. Я выбираю то, что не ломается сразу из коробки и приносит удовольствие от использования, а не ежедневные физические страдания, мозоли и бесконечные походы в сервисный ремонт.
10: На сегодня все. Мы обсудили и белорусские товары, и импорт. И понятно, что каждый выбирает свое. Кто-то надежную базу и поддержку местных заводов, а кто-то комфорт, современный дизайн и удобный сервис. Главное, чтобы покупка радовала, а не превращалась в ежедневную борьбу с техникой или неудобной обувью. Думайте сами, считайте свои деньги и выбирайте то, что вам ближе. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко об уроке санкций.
14: Думаю, что нам надо смотреть на свое. Эти так называемые санкции показали нам, что нам, у вас об этом часто говорят, ориентироваться на своем и импортозамещением заниматься, и другими направлениями для того, чтобы создавать свое. С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские в том числе, я уже не говорю о ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие, а это, в свою очередь, и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а в создании современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно, в то же время готовы работать там, в России, по всем направлениям. Благодарю вас за то, что вы посетили нашу страну. Побываете здесь, посмотрите, в чем-то мы отличаемся от Свердловска, но в основном похожи на ваш регион.
3: Важный сигнал.
15: Привет Трампу из Минска. Американский проповедник приехал к Лукашенко и пообещал за него молиться.
16: большая честь встретиться.
14: Спасибо. Спасибо. Прошу, Франк, присаживайтесь. Хорошо, что приехала. Пообещала приехать.
15: Так началась встреча Александра Лукашенко и американского проповедника Франклина Грэма. Президент Беларуси напомнил, что именно Грэм произносил молитву на инаугурации Дональда Трампа и передал ему привет.
14: И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И Франклин.
15: Помимо этого, Александр Лукашенко рассказал об американской помощи, которую Беларусь получает регулярно.
14: Две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно, говорят санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи в США есть и ваша доля. Спасибо вам.
15: Также Лукашенко попросил Грэма молиться за него. Проповедник в ответ пообещал это сделать.
14: Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи.
16: Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать, вознести молитву за вас.
14: Франклин, это будет правильно, а то вы все за Дональда молитесь и молитесь, а про меня не упоминаете.
16: Завтра исправлюсь. Завтра 10 тысяч человек будут молиться.
15: Отмечу, что Франклин Грэм приехал в Беларусь на крупный протестантский фестиваль, который проходил с 16 по 17 мая в Минской Чижовка-арене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об уроке санкций.
14: Думаю, что нам надо смотреть на свое. Эти так называемые санкции показали нам, что нам, у вас об этом часто говорят, ориентироваться на своем и импортозамещением заниматься, и другими направлениями для того, чтобы создавать свое. С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские в том числе, я уже не говорю о ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие, а это, в свою очередь, и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а в создании современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно, в то же время готовы работать там, в России, по всем направлениям. Благодарю вас за то, что вы посетили нашу страну. Побываете здесь, посмотрите, в чем-то мы отличаемся от Свердловска, но в основном похожи на ваш регион.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
18: Сяха.
3: Синий.
18: Нила.
3: Коричневый.
18: Бура.
3: Зеленый.
18: Сабз.
3: Оранжевый.
18: Наранджи.
3: Фиолетовый.
18: Джамуни.
3: Красный.
18: Сурх.
3: Белый.
18: Сафед.
3: Желтый.
18: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Важный сигнал.
15: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
20: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть видео Bell, очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
15: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
20: Уйти с площадки, на которой находятся наши с вами граждане, наверное, так себе история. Но я еще раз повторю то, что я уже говорил. В случае угрозы национальной безопасности мы будем вынуждены это сделать.
15: Что именно могут сделать власти с YouTube, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
21: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
15: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
22: Альтернативы, есть, но они не идеальны. Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
23: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
22: Дорогу нашим айтишникам плюс.
15: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
24: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно. Невозможно, это невыносимо.
22: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
25: Ютуб, он прям уже для пользователя гораздо удобнее, 100%.
24: Если Рутуб когда-то сделают, да тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
15: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал. 66.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
6: В Минске судили 42-летнего мужчину, который присвоил себе чужое имущество. Фигурант зашел в аптеку купить вакцину. Под прилавком он заметил женскую сумочку, но решил забрать ее себе. Внутри обнаружилась косметика, беспроводные наушники, кошелек с небольшой суммой денег, документами и банковскими картами. Минчанина нашли почти сразу же. В дверь постучали сотрудники милиции. Мужчину задержали и отвезли в заводское РУВД для дальнейшего разбирательства. Известно, что он зарегистрирован как ИП, женат, у него есть ребенок. Оказалось, сумку в аптеке забыла студентка. Обнаружив пропажу, она обратилась в правоохранительные органы. Причиненный ущерб пострадавшая оценила в 510 рублей. В отношении минчанина возбудили уголовное дело. Вину в судебном заседании он полностью признал, в содеянном раскаялся. В итоге за кражу мужчине назначили штраф 50 базовых величин или 2250 рублей. Утром 16 мая на автостанции в городе Чаусы произошло самопроизвольное движение автобуса МАЗ, в результате которого погибли два человека. По предварительным данным следствия, 41-летний водитель, прибыв на станцию, закрыл двери и покинул салон. В какой-то момент автобус начал движение в сторону торговых павильонов, в направлении которых шли супруги 70 и 66 лет. Транспортное средство совершило наезд на пешеходов, после чего столкнулось с легковым авто, стоявшим на пути. Предварительно установлено, что водитель автобуса пытался предотвратить его движение. Он пояснил, что не заглушил двигатель и направился в здание автостанции, чтобы отметить путевой лист. Возбуждено уголовное дело. Комитет государственного контроля Могилевской области провел проверку сельских магазинов в Быховском, Кричевском и Могилевском районах. Нарушения были выявлены практически в каждом из 8 проверенных торговых объектов. Как сообщили ведомстве, в 2 частных магазинах контролеры зафиксировали факты завышения цен. В отдельных случаях торговые надбавки на импортные товары превышали допустимые более чем в 2 раза. Речь идет о вафлях, печенье, карамели, а также овощах и фруктах. В частности, яблоках и томатах. Во время проверки цены были приведены в соответствие с требованиями законодательства. Кроме того, в 5 магазинах выявили продажу товаров с истекшими сроками годности. Среди такой продукции оказались хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия. В некоторых случаях срок просрочки достигал 150 суток. Всю выявленную просроченную продукцию изъяли из продажи. Проверка также показала, что почти во всех магазинах не соблюдался обязательный перечень товаров, которые должны постоянно присутствовать в продаже. На полках отсутствовали продукты повседневного спроса, включая соль, яйца, сметану и яблоки. По итогам мониторинга нарушителям выдали рекомендации и предписания об устранении выявленных недостатков. В КГК сообщили, что меры по исправлению нарушений уже приняты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Победитель Лиги чемпионов, легенда белорусского футбола Александр Глеб поделился впечатлениями от участия в акции «Ночь в Олимпийском музее».
0: Очень понравилось, море эмоций, люди такие открытые, это дети. Благодаря вот этим мероприятиям дети узнают про действительно про наших героев, про людей, которые отдали огромный кусок жизни для того, чтобы прославлять свою родную, любимую страну. Что надо, чтобы стать тем, кем ты стал? Вот это такой вопрос, вроде с одной стороны легкий, а с другой стороны он такой всеобъемлющий. И вот, наверное, это самый такой вопрос, который понравился. Вроде он простой, а когда задумываешься, какой ты путь прошел с самого детства и до этих побед, вершин, это все накатывает, куча эмоций заново. И, конечно, хочется поделиться с молодежью и рассказать и возрастным людям об этом. Это очень интересно. Это здорово. И каждый делится какими-то своими воспоминаниями, впечатлениями. Вот, и что нужно где-то улучшить в детско-юношеском спорте, там, в футболе, в хоккее, там, в гандболе. Потому что, ну, проблемы есть везде, без них никуда. Это во всем мире так. Ну, а что надо сделать для того, чтобы все улучшить? И это помогает. Вот общение среди спортсменов. Это было волнительно, и мне очень понравилось.

0: на границе с Белоруссией. По словам Владимира Зеленского, Украина готова к любому сценарию.
1: Эти игры идут не первый день. Сейчас речь идет о военных перемещениях, информационных вбросах и возможных провокациях. Мы не исключаем попыток дестабилизации ситуации на северном направлении, и мы к ним готовы.
0: Как пишут военные аналитики, с 2022 года Минск системно готовится к возможному военному сценарию. Об этом свидетельствует пятикратное увеличение оборонного бюджета, строительство новых дорог в направлении украинской границы и активное создание военной инфраструктуры. По словам экспертов, на Полесских болотах прокладывают маршруты, которые не имеют гражданского назначения, а также возводят новые полигоны для размещения дополнительных подразделений, комментирует военный эксперт Антон Сташевский.
2: Россия уже пятый год пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Лукашенко сопротивляется, потому что понимает военные последствия для страны. Беларусь имеет устаревшую армию, совершенно не готовую к современной войне дронов. Часть своих вооружений и боеприпасов отдана России еще в 2022 году. Украинская же армия очень выросла, поэтому открытый конфликт для Беларуси – это полный разгром в очень короткое время. И Москва на помощь не прибежит. Она едва держит свои участки фронта.
0: На вопрос, означает ли то, что Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию, что Владимир Путин все-таки уговорил его к более активному участию в боевых действиях на Украине, военный эксперт отвечает так.
2: Неочевидный вопрос, а что думает о таком товарищ Си? И поверьте, это гораздо более важный вопрос для Лукашенко, чем давление со стороны Владимира Путина. Поэтому все заявления и подготовка Лукашенко к войне, на мой взгляд, пока носят информационный характер. Он делает все это не потому, что очень хочет воевать, а именно потому, что очень не хочет. Нужно продемонстрировать видимость, и он это делает.
0: Эксперты отмечают, что с целью снять с себя часть ответственности Александр Лукашенко ранее изменил военную доктрину Белоруссии. Формально право отправлять белорусские войска на боевые действия передали Всебелорусскому народному собранию, структуре из более 1000 чиновников и делегатов. Теперь в случае давления со стороны Кремля Лукашенко сможет или переложить ответственность на представителей народа, или объяснить Владимиру Путину, что не способен повлиять на решение собрания, объясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин о ментальной и духовной близости Беларуси и Индонезии.
5: Мне приятно констатировать, что в последнее время связи между нашими странами значительно укрепились. Несмотря на расстояние, Беларусь и Индонезия близки ментально и духовно. Нас объединяет стремление к миру, дружбе и партнерству, основанном на взаимном уважении. Беларусь видит в Индонезии настоящего друга и надежного партнера, опорную точку входа в обширный регион Юго-Восточной Азии. Визит президента Индонезии Прабова Субианта в Беларусь в июле прошлого года придал важный импульс развитию всего спектра белорусско-индонезийских контактов. Подтверждаем готовность белорусской стороны реализовать все достигнутые договоренности. Новые горизонты торгово-экономического сотрудничества откроются после вступления в силу соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. Белорусская сторона активно работает над ратификацией соглашения. Проект соответствующего закона уже одобрен нашим парламентом. Заверяю вас, что белорусский бизнес ждет этого события. Мы приглашаем индонезийские отраслевые органы и деловые круги больше взаимодействовать с белорусскими партнерами, нарабатывать договорно-правовую базу сотрудничества, участвовать в выставках, семинарах, организовывать совместные бизнес-мероприятия. Такой подход поможет нам лучше понимать потребности друг друга, искать и находить точки взаимного интереса, выстраивать прямые контакты и налаживать долгосрочное взаимодействие и партнерство. Это также заложит прочный фундамент дальнейшей многогранной работы в условиях функционирования зоны свободной торговли.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости.

0: начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня тема будет не просто тяжелой. Банки, долги, проценты и все, что не дает спокойно спать ночью. Как получилось, что белорусы тонут в долгах, кого защищает государство и как не стать жертвой черных кредиторов? Об этом и будем говорить.
2: Важно по-настоящему понять глубинные механизмы происходящего. То есть нам предстоит выяснить, почему вообще формируется эта страшная кредитная спираль. Она ведь затягивает тысячи людей, словно водоворот. Также крайне важно разобрать, как именно адаптируются мошенники к новым законам, ведь они постоянно, буквально каждый месяц меняют свои схемы. И какие реальные работающие инструменты защиты существуют прямо сейчас?
1: Начать стоит именно с масштабов проблемы. Согласно официальным данным, в Беларуси на сегодняшний день действует более 5 миллионов кредитных договоров. Если попытаться как-то визуализировать эту цифру, то получается, что кредитные обязательства есть более чем у каждого второго жителя.
2: Больше половины уже связаны с банками договорами.
1: Точно. Это просто колоссальный охват населения финансовыми услугами, который, к сожалению, имеет весьма мрачную обратную сторону.
2: Около 300 тысяч человек имеют просрочки по платежам.
1: 300 тысяч человек банально не тянут свои кредиты.
2: Верно. А порядка 60 тысяч граждан находятся на стадии уже необратимых проблем. Это бесконечные суды, это тяжелое общение с коллекторами и реальная угроза потери имущества. Это ведь население целого небольшого города, которое оказалось в финансовой пропасти.
1: И при всем этом в свежей статистике за январь 2026 года наблюдается один очень интересный парадокс. Оказывается, в январе люди взяли на 16,5% меньше кредитов, чем годом ранее.
2: Интересный тренд.
1: Да. Более того, население начало активнее гасить свои старые долги, а задолженность по потребительскому кредитованию даже немного пошла на спад. Аналитики в докладе связывают это с тем, что экономика сейчас несколько, скажем так, остывает, а люди предпочитают откладывать крупные траты. Ремонты, покупку дорогой техники, путешествия.
3: Логично.
1: Но вот в чем загвоздка. Несмотря на это видимое охлаждение спроса и снижение выдачи новых займов, объем просроченной задолженности все равно вырос. Он достиг 50,7 миллиона рублей. Получается такая парадоксальная ситуация. Новых кредитов берут меньше, но со старыми расплачиваться становится все труднее и труднее.
2: Что здесь по-настоящему увлекательно, так это скрытая психологическая подоплека данного явления. В поведенческой экономике этот феномен получил название кредитного смещения. Суть этого когнитивного искажения в том, что заемщик при оформлении договора концентрирует все свое внимание исключительно на размере ежемесячного платежа. Человеческий мозг устроен так, что ему сложно воспринимать какие-то абстрактные суммы в будущем.
1: Ага. То есть если платеж в 200 рублей кажется посильным для текущего бюджета прямо сейчас, человек легко соглашается на сделку.
2: Точно. При этом он полностью, абсолютно игнорирует гигантскую итоговую переплату за 3 или 5 лет пользования деньгами. Формируется очень опасная иллюзия финансовой доступности. И когда жизненные обстоятельства хотя бы немного меняются, снижается премия, случаются долги больничные или возникают непредвиденные траты, эта иллюзия моментально рушится, запуская ту самую долговую спираль.
4: А вот здесь начинается самое интересное. Моментально появляется теневой рынок, который обещает людям все порешать. Речь идет о дельцах, которых в народе метко прозвали «помогаторами». Это всевозможные серые брокеры и консультанты, которые берут огромные деньги с людей, находящихся в отчаянном положении. И самое возмутительное, за что они берут эти деньги?
3: За банальное копирование информации с бесплатных сайтов банков.
4: Именно.
3: Человеку, которому везде отказывают, обещают гарантированное одобрение кредита. Но на деле они не имеют никакого влияния на банки. Они создают искусственную видимость бурной деятельности, рассылая заявки веером во все подряд учреждения.
1: Истории пострадавших из доклада вызывают просто искреннее возмущение. Например, история Виталия из Витебска. Парень нашел в Telegram некий канал, который обещал стопроцентную помощь в получении кредита. Ему предложили перевести 80 рублей за так называемый «глубокий анализ кредитного профиля». Взамен он получил по электронной почте обычную таблицу формата Excel с названиями банков и их базовыми ставками.
2: Которую любой школьник мог бы составить за 5 минут бесплатного поиска в интернете.
1: Абсолютно. И когда с него нагло потребовали еще денег за дальнейшее сопровождение, он отказался. Но свои 80 рублей, естественно, уже не вернул. Или взять историю Ирины, 52-летней учительницы из Гомеля. Ей позвонил фейковый кредитный брокер, очень профессионально пообещал эксклюзивную сниженную ставку и взял 200 рублей аванса за оформление документов.
2: И чем это закончилось?
1: В итоге условия, которые ей предложили в банке, оказались совершенно стандартными, доступными любому человеку с улицы. А брокер просто растворился в воздухе. Ведь самое страшное в этой схеме – то, что многие такие помогаторы подсовывают людям реальные юридические обязывающие кабальные договоры на оказание информационных услуг. В этих бумагах мелким шрифтом прописано, что если человек вовремя не оплатит их сомнительную помощь, ему начинают начисляться гигантские пени, которые могут многократно превышать сумму кредита, за которым он вообще обращался.
2: Реакция государства на эти вопиющие факты мошенничества последовала незамедлительно и была максимально жесткой. С 22 февраля 2026 года Национальный банк и профильные ведомства категорически запретили любые платные консультации по вопросам получения кредитов, микрозаймов и лизинга. Точка.
1: Просто запретили и все.
2: Да. Любое взимание платы с физического лица за подобные услуги теперь находится вне закона. Легально информировать о финансовых продуктах теперь могут только официальные партнеры банков, и делаться это они обязаны исключительно на безвозмездной основе для клиента. Всю комиссию им платит сам банк.
1: Но слушай, ведь эти мошенники не могли просто взять и исчезнуть. Наверняка они попытались сменить вывеску и найти обходные пути.
2: Разумеется. Они пытаются мимикрировать под новые жесткие требования. Теперь они не просят деньги за формулировку «консультация». Они требуют плату за абсурдные вещи. Например, за установку банковского мобильного приложения на телефон клиента. За мифическую оценку платежеспособности по авторской методике. Или за подбор подходящего отделения банка на карте.
1: Фантазия у них работает.
2: Заниматься человеком, как красная сирена. И сигнал немедленно прекратить общение.
5: И тут круг замыкается. Когда люди получают законный отказ в банке из-за правила 40%, потом обжигаются на помогаторах и теряют последние деньги, многие от полнейшей безысходности идут в микрофинансовые организации, те самые МФО. В предоставленных источниках упоминаются ставки по микрозаймам категории до зарплаты, и эти цифры просто не укладываются в голове. Там фигурируют ставки от 36 до 182% годовых. 182%. Это же просто астрономическая цифра.
2: Это еще одна классическая и очень опасная ловушка для человеческого восприятия. Проблема кроется в подаче информации. Ставка, которая рекламируется как 0,1 или 0,5% в день, психологически воспринимается мозгом как совершенно незначительная сумма.
5: Ну да, кажется, ну что такое половина процента?
2: Верно. Переплата за пару недель составит всего 20 или 30 рублей, вполне терпимо. Но реальность жестока. Если человек не может вернуть этот долг в срок, а это случается сплошь и рядом в кризисных ситуациях, он вынужден просить о продлении займа или, что еще хуже, брать новый займ в другом месте для погашения старого. Именно так безобидные дневные доли процента стремительно превращаются в те самые 182% годовых, формируя беспросвет долговую кабалу, выбраться из которой без потерь практически невозможно.
5: Продолжая тему защиты интересов и новых правил игры, нельзя не разобрать еще одно крайне важное новшество, которое вступило в силу совсем недавно, с 1 января 2026 года. Оно касается штрафов, и каждому человеку, у которого есть хоть один банковский счет, полезно знать об этих изменениях в деталях.
2: О да, Автоматические списания?
1: Да. Теперь долги по административным штрафам. Ну, самый частый пример – это письма счастья с камер фотофиксации нарушений ПДД могут списывать с банковских счетов абсолютно автоматически, без возбуждения полноценного, долгого и сложного исполнительного производства. Речь в законе идет о суммах до 20 базовых величин, что в пересчете на сегодняшний день составляет 900 рублей.
2: Довольно приличная сумма для автоматического списания.
1: Давай разберем, как это выглядит в реальной жизни. Вот человек превысил скорость, камера его зафиксировала, ему начисляется штраф. По новым правилам, дается ровно 2 месяца на добровольное погашение этой суммы. Но есть строгий нюанс. В течение первого месяца необходимо внести хотя бы часть долга не менее 30% от общей суммы.
2: А если человек забыл?
1: Если человек забыл, проигнорировал письмо или решил пустить дело на самотек, через 2 месяца электронная система срабатывает автоматически. Происходит безакцептное списание нужной суммы. Деньги могут снять с зарплатной банковской карты, с депозита и даже с электронных кошельков.
2: Механика действительно стала намного жестче и быстрее. А вот если в момент списания нужной суммы на счетах нарушителя не окажется, тогда ситуация усугубляется. К первоначальной сумме долга мгновенно добавляется 10% исполнительского сбора. Причем закон гласит, что эта сумма не может быть меньше половины базовой величины.
1: То есть штраф становится еще больше?
2: В дальнейшем, если долг так и висит, к человеку могут быть применены куда более суровые меры принуждения, вплоть до ареста личного имущества и временного лишения права управления транспортным средством. Вся логика упрощения этой процедуры направлена на радикальное повышение финансовой дисциплины и обеспечение принципа неотвратимости наказания, даже за самые мелкие правонарушения.
4: Итак, информации, цифр и историй было действительно много, но из всего этого массива каждому полезно извлечь и запомнить несколько железобетонных правил выживания в современном финансовом мире. Первое. Всегда при любых обстоятельствах необходимо считать общую итоговую переплату за весь срок кредита, а не только смотреть на комфортный платеж за месяц, чтобы не стать жертвой кредитного смещения. Второе. Обходить 10-й дорогой абсолютно любых посредников, брокеров, которые просят деньги вперед за эфемерную помощь в получении кредита. Это незаконно и гарантированно ведет к потере средств. Третье. Держать в голове новые правила автоматического списания долгов по штрафам, чтобы однажды не обнаружить нулевой баланс на зарплатной карте.
2: И главное правило. Если вдруг возникли финансовые трудности, единственный верный путь – не прятаться от проблемы, не пытаться брать микрозаймы под сумасшедшие проценты, а идти напрямую в свой банк и честно договариваться о кредитных каникулах или реструктуризации долга.
1: Совершенно верно.
2: В завершении этого разбора хотелось бы обратить внимание на одну очень смелую новаторскую идею. Она упоминается в аналитическом докладе в качестве перспективной рекомендации для регулятора. Экспертное сообщество предлагает всерьез рассмотреть возможность введения на белорусском рынке полноценного института персонального банкротства физических лиц, опираясь на успешный опыт соседних государств.
1: Ого! Для многих это звучит как весьма радикальная мера.
2: Это поднимает важный вопрос. Крайне важный, можно сказать, философский вопрос, который затрагивает сами основы финансовой морали всего общества. Если однажды на законодательном уровне людям дадут легальное право законно списывать свои безнадежные долги, проходить через судебную процедуру банкротства и начинать свою финансовую жизнь с абсолютно чистого листа, к чему это приведет в реальности?
1: Хороший вопрос.
2: Станет ли этот закон долгожданным спасательным кругом для тех, кто честно оступился из-за непредвиденных жизненных обстоятельств, тяжело заболел или потерял бизнес? Или же наоборот, само наличие такой лазейки породит желание набрать десяток кредитов на роскошную жизнь, заранее зная, что в самом крайнем случае долги можно будет легально не отдавать? Найти идеальный баланс между гуманной социальной защитой оступившихся граждан и поддержанием жесткой финансовой дисциплины в государстве – задача колоссальной сложности, и это, безусловно, пища для очень долгих и глубоких размышлений.
1: На сегодня это все. Будьте бдительны. Читайте между строк. Услышимся. Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Донбасс уходит. Генштаб второй раз с начала года заявила об огневом мешке в Лимане. Спутники зафиксировали, что армия России впервые начала терять территории. Весеннее наступление армии России окончательно забуксовало. Спутниковые снимки зафиксировали небывалый сдвиг на фронте. Авторитетное издание The Economist со ссылкой на собственный военный трекер сообщает, что впервые с 2023 года армия России начала терять территории на Украине. За последние месяцы ВСУ вернули почти 190 квадратных километров территории. На этом фоне отчет Генштаба выглядит как откровенный фарс, пишут Z-паблики и приводят в пример многострадальный Лиман. Глава Генштаба Герасимов уже второй раз за год объявил, что город зажат в огневой мешок, а российские войска якобы контролируют 85% территории.
7: 25-я армия продолжает уличные бои по освобождению Красного Лимана, крупного административного центра и железнодорожного узла. На данный момент под контролем наших подразделений находится около 85% территории города. Мы успешно зажимаем гарнизон противника в огневой мешок.
6: На самом деле, как показывают спутники, Лиман полностью контролирует ВСУ, а передовые части российских войск даже не вошли в городскую черту. Это не первый раз, когда военачальники докладывают, мягко говоря, недостоверную информацию. Контроль территории авансом дал жесткий сбой и на другом ключевом направлении, в Часовом Яре. Город, об освобождении которого Минобороны отчиталось еще летом 25-го года, до сих пор не взят. Более того, ВСУ завели туда свежие штурмовые группы и устроили там настоящий ад, пишет Z-военкор Борис Рожин.
8: В Часовом Яре у нас большие проблемы. Противник не просто удерживает часть города, он перебросил туда штурмовиков и организовал пункты управления беспилотниками. Экипажи просто выкашивают наши штурмовые группы на дистанции. Приходится штурмовать позиции повторно, причем без поддержки авиации. У нас об утрате позиций докладывать наверх не принято. Вот и получается, что города месяцами остаются освобожденными в кредит только на бумаге.
6: По данным западных аналитиков, общие потери армии России убитыми и ранеными достигли 1,5 миллиона человек. СВО уже искалечило или уничтожило 3% всего призывного мужского населения страны, отмечает военный аналитик Алексей Коваленко.
7: Мы видим начало стратегического тупика для Кремля. Наступательный потенциал, который собирали под весенний рывок, исчерпан. Попытки Герасимова выдумать победы и скрыть катастрофу в Часовом Яре – это страх перед гневом Путина. Логистика российской армии под ударами украинских дронов парализована. ВПК просто не успевает компенсировать потери в технике и людях. Тот факт, что Россия начала стабильно терять территории, говорит о том, что инициатива медленно, но верно переходит к Киеву. Дела на Донбассе для Москвы сейчас выглядят крайне скверно.
6: Пока Генштаб продолжает рисовать стрелочки о окружении на штабных картах, реальный фронт движется в обратную сторону. Сможет ли российское командование остановить отступление или Донбасс продолжит уходить из-под контроля, покажут сводки ближайших дней.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Игра на опережение или реальный намек? Глава войск БПЛА Украины после рекордной атаки по Москве неожиданно заговорила Лукашенко. Недолго музыка играла. На главной концертной площадке Минска 9 мая в День Победы Газманов спел «За Россию и свободу до конца». А уже на следующий день по всем гостелеканалам прозвучали новости о точечной мобилизации, которую огласил президент Беларуси. Отмечу, 8 мая в Москве Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились для переговоров, в том числе в формате один на один. Военные эксперты делятся мнением, что Россия в очередной раз попыталась убедить страну-соседку физически подключиться к боевым действиям на Украине. В частности, появилась информация, что Кремль разрабатывает новые операции по наступлению с белорусских территорий на юге север Украины и в Черниговско-Киевском направлении. Зеленский уже выступил с заявлением, которое косвенно подтверждает предположение аналитиков касаемо планов РФ.
10: Звісно, ми будемо і надалі захищати Україну, захищати наших людей, українців. Я доручив нашим силам оборони та безпеки України підготувати план реагування. І на ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь. Є у нас і російські документи, в яких пропонуються цілі для ударів по Києву. Удари по Киеву и по інших наших местах.
9: В свою очередь, непрекращающиеся массированные атаки по Украине с использованием воздушных коридоров Беларуси вызвали резкую реакцию украинского военного командования. Глава войск БПЛА ВСУ Роберт Мадяр Бровді опубликовал предупреждение Александру Лукашенко о возможных серьезных последствиях, если Минск пойдет на поводу Кремля и вступит в войну.
11: Мінські гауляйтери Лукашеску. Ми фіксуємо проліт кожного одного шахеду, що, скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України. Кожну одну твою фрікцію та шатанину мілітарного відтінку. Ти можеш скільки завгодно крутити вуса на камеру і брехати своєму заляканому народу про нейтралітет, але твої кінцівки вже по самі плечі у кривавій юшці вбивств цивільних українців. Трек наступний. Коридор для вбивць дорівнює. Співучасть дорівнює. Каса.
9: Политический обозреватель Александр Фридман делится мнением, что Лукашенко едва ли осмелится пойти на сделку с Путиным и физически подключить белорусских военных и население ВСО. По словам эксперта, опасность такого решения очевидна после пожаров на НПЗ в Туапсе, Перми и на терминалах в Усть-Луге в результате ударов беспилотниками и недавней рекордной атаки по московскому региону. Дистанция до цели на этот раз составляла более 500 километров. Да и в целом БПЛА регулярно атакуют объекты, расположенные далеко в глубине российской территории. Что говорить о Мозырском НПЗ, находящемся рядом с границей Украины. Да и до любой точки Беларуси крылатое возмездие, в случае чего, долетит легко, резюмирует Фридман. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
9: Война за сараи. Минчане просят Лукашенко не сносить их. Власти непреклонные. Сгорел сарай, гори и хата. Жители сразу нескольких жилых домов Московского района Минска в попытках сохранить имущество настолько отчаялись, что записали обращение к Лукашенко.
12: Обращаемся с открытым видеообращением к нашему президенту Лукашенко Александру Григорьевичу. Просим вас помочь решить нашу проблему. В придомовых территориях домов расположены сараи, которые хотят снести местные органы власти. Мы, жители, против данного решения. 3 апреля 2026 года КУП ЖКХ Московского района города Минск разместила на сараях объявление о необходимости освобождения сараев от личных вещей в связи с их предстоящим демонтажом. В ЖКХ нам сообщили, что у жителей нет права удостоверяющих документов на сараи, мы не имеем права ими пользоваться. А комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации Московского района признала наши сараи ветхими, находящимися в аварийно опасном состоянии.
9: Отмечу, что сарай, расположенный в районе домов 20-40 на переулке Софьи Ковалевской и 24-25 на улице Попова, построили для хранения дров, так как жилые дома были оборудованы печным отоплением. Как отметили в администрации Московского района, сейчас все они переведены на центральное отопление и водоснабжение, а жильцы используют постройки под гаражи и кладовки. Между тем, эти объекты находятся на землях общественного пользования, а значит, горожане, так сказать, совершают самозахват и нарушают закон. В соцсетях под обращением к президенту комментаторы встали на защиту минчан. Ирина Избаранович поделилась своим мнением.
13: Они во дворах же, кому они мешают? Да и на видео незаметно что-то, что сараи эти в аварийном состоянии. Крыши переложены, все аккуратно, ни трещин, ни дыр не видать. Видно же, что люди стараются, самостоятельно их ремонтируют, поддерживают их состояние. У нас ЖКХ так о жилых домах не печется, как тут люди о сараях. Люди хранят там велосипеды, зимнюю одежду, какие-то бытовые вещи. И живут там, скорее всего, ветераны. Вот пусть уже доживают свой век спокойно. Они жизни годы положили на благосостояние страны. А сейчас всех на свалку, так как это проще, чем реально помочь. Понимаете, эти дома старые, квартирки там маленькие. Но и здесь давят людей. Так было и у нас в Барановичах. И так повсеместно. Людей вынуждают к покорности.
9: Минчанин Игорь пишет, что справедливости ждать не стоит, и обращение к президенту не поможет.
14: Вот если бы это были хлева для телят, тогда другое дело. А так-то сараи люди используют для своих нужд, а денежку государству не платят. Непорядок. А после сараев они и ваши дома снесут. Вопрос времени. У нас снесли, и все было бесполезно. И тоже обращались к Лукашенко. У нас тоже старый дом, ни подвалов, ни балконов. Зато забабахали на территории многоэтажки. Теперь в собственном дворе участвуешь, как будто мы собаки, и с нами можно делать, что хочешь. Всех ногой под лавку. Пусть сначала аварийные двухэтажки снесут. Так там же людей надо расселить в нормальные условия, а это много мороки. А вот сараи снести, которые никому не мешают, и никто их толком не видит, это легко.
9: И в завершение история от минчанина Станислава.
15: Живу в хрущевке, дому 56 лет. Капитальный ремонт был в 90-х. Ну как капитальный? Разукрасили, крышу новую красивую повесили, а утеплять предложили за свой счет. Стены – промокашка. Зимой в квартире хорошо, если 16 градусов есть, а когда на улице жара – в доме задуха. Сейчас начали лопаться стояки, но их замену никто проводить не будет, так как по бумагам их тогда меняли, в 90-х, так же, как и вынесли батареи наружу. На самом деле они до сих пор в стене. Но срочно нужно снести сараи. Срочно, потому что они портят вид города и создают угрозу для жизни местных жителей и гостей города. А на их месте построим очередной торговый центр. И вот еще один вопрос. Если нет документов на сарай, которому уже лет 50, то куда до этого момента смотрела власть? И почему только сейчас забеспокоились о безопасности людей? Денежки. Надо срочно отмыть денежки.
9: Снести нельзя ремонтировать. Где в этом предложении поставили бы запятую лично вы? Делитесь своим мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о том, в каких отраслях Беларусь готова подставить плечо Свердловской области.
17: Мы вам очень благодарны за то, что вы порой, вопреки всему, покупаете нашу технику. Мы машиностроительная страна. Если нужно, мы можем увеличить объемы поставок сельскохозяйственной продукции. У нас также развиты серьезно эти направления. И вот мы часто говорим машиностроительное, сельское хозяйство, но часто забываем о том, что мы в свое время и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Поэтому вы можете можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с президентом России часто обсуждаем эту проблему, особенно с вашими министрами. Они это понимают, что ну, без станка же не создашь ничего путного, особенно имея в виду Беларусь и Свердловскую область. Там станки нужны, поэтому мы готовы в этом направлении работать. Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающее предприятие. Мы имеем 2 модернизированных завода. Посол это хорошо знает. И подставляем свое плечо в любое время, как-то нужно, если в этом плане нужна помощь, поддержка вашему региону. Вы послу скажите, Борис Вячеславович нас проинформирует. Будем стараться вам помочь, так как помогаем сегодня всей России.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Новые жировки на старте. С 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на 2 этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
18: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за 1 гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
9: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду – на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
14: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет, да что тут такого, всего 85-150 рублей, это ж копейки. Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей, и никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
19: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
20: А почему март не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
9: В комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсии и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За лето можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о развитии полноформатного сотрудничества с Индонезией.
21: Взаимоотношения между нашими странами динамично развиваются благодаря высокому уровню доверительных отношений
3: между президентами наших стран, президентом Республики Беларусь, уважаемым Александром Лукашенко, и президентом Индонезии Прабхова Кубера. Беларусь рассматривает развитие полноформатного сотрудничества с Индонезией в числе приоритетных направлений внешней политики нашей страны. Между нашими странами нет закрытых тем. Мы разделяем общие ценности дружбы и партнерства, основанного на взаимном доверии и уважении. И у нас много общих интересов. Правительство Беларуси придает особое значение деятельности межправительственной Белорусской политической совместной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству как важному и эффективному инструменту продвижения двустороннего сотрудничества.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Дроны прорвали три кольца ПВО. На видео попал момент атаки по московскому НТЗ. В ночь на 17 мая жители Московской области пережили беспрецедентную атаку за все время проведения СВО. Власти Москвы и области сообщают, что погибли 3 человека, ранения получили 16.
22: Опять же где-то над нами.
5: Под ударом оказались два объекта нефтяной промышленности – Московский нефтеперерабатывающий завод в Копотне и наливная станция нефтепродуктов «Солнечногорская» в деревне Дурыкино. Также в подмосковном Зеленограде атакован технопарк «Элма», который производит электронную и оптическую технику, в том числе для фронта. Обломки БПЛА упали на территории московского аэропорта Шереметьево, из-за чего были отменены и задержаны около 200 рейсов. Кроме того, повреждения получили 3 жилых дома. Люди в сети делились страшными видео о том, как война пришла в их дома.
23: Наш город Зеленоград. Нас, короче, бомбят. Я вижу вдалеке, как все горит. И я просто в полном шоке. Я не думала, что война вот так вот нас коснется.
24: Господи, у меня так страшно в жизни никогда не было. Меня просто колбасит все. Меня разбудила собака. Потом начались вот эти, я слышу, взрывы начала.
25: Сегодня самый ужасный день моей жизни. Как обычно, утро у меня муж-кормилец, да, он один у нас сейчас работает. Вот, уезжал на работу в 5 часов утра. Звонит телефон, увижу, что это муж. У него голос очень перепуганный, испуганный. Первые слова говорят, я живой. Я не знаю, сколько это будет еще продолжаться. Люди, очнитесь. Нельзя так, почему на нас наплевали все. Даже чтобы поперебьют всех.
5: По словам мэра столицы Сергея Собянина, только с полуночи и до 7 утра на подлете к Москве сбит 81 беспилотник. Всего за сутки поразили более 120 дронов. Эксперты говорят, что в этой атаке Украина пробила 3 из 4 линий обороны столицы. И это несмотря на то, что Московский регион – наиболее укрепленная воздушная зона России. Сейчас там 4 эшелонированные линии ПВО. Но поражение НТЗ в Копотне свидетельствуют о том, что они вполне пробиваемы, и москвичи не могут чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
26: Сам по себе факт того, что добрались и до этого нефтеперерабатывающего завода, на мой взгляд, это меняет ситуацию на войне в целом. Грубо говоря, Москва, которая считалась и, в общем-то, была, конечно, городом сильно защищенным и относительно безопасным, сейчас вот этот неформальный статус Москвы, как убежище от всех бед, которые несет война, в общем, уже сильно, сильно подорван. Потому что считавшаяся совершенно непробиваемой система ПВО вокруг Москвы, оказалось, что она вполне себе пробиваема.
5: О том, что с системами ПВО не все в порядке, свидетельствуют и видео очевидцев. На следующих кадрах из Подмосковья момент выхода ракет и вскоре их падение. Люди удивляются, почему они падают.
27: Куда они падают?
28: Куда? О, вот, смотри. И куда он упал?
5: Тем временем журналист Павел Зарубин в связи с последними атаками по Москве внезапно задал неудобный вопрос Дмитрию Пескову, мол, почему ядерную державу можно вот так атаковать?
1: Ну вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать.
2: Ну, смотрите, но ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть нашей национальной безопасности.
5: Но пока даже жители самого защищенного региона России, Московской области, не чувствуют себя в безопасности, о которой говорит Песков.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Россия ходит по тонкому льду. За два дня почти 200 дронов пролетели возле украинских АЭС, в том числе возле Чернобыльской. Что важно знать белорусам? Резкий рост атак российских беспилотников по Украине снова зафиксирован в мае. За два дня Россия запустила по украинским территориям свыше 1567 дронов. По информации Международного агентства по атомной энергии, более 160 из них зафиксировали вблизи Южноукраинской, Чернобыльской и Ровенской АЭС. МАГАТЭ уже выразила серьезную обеспокоенность военной деятельностью вблизи атомных станций. Гендиректор организации Рафаэль Гросси сообщил, что пока речь не идет о прямых ударах БПЛА по данным атомным станциям. Однако действия Российской Федерации ставят под угрозу их сохранность, а значит и безопасность Украины и ее стран-соседок.
4: Международное агентство по атомной энергии глубоко обеспокоено военной активностью Российской Федерации, а в частности, участившимися полетами российских БПЛА вблизи атомных электростанций Украины. Мы подчеркиваем необходимость полного соблюдения 7 основных принципов обеспечения ядерной защиты и безопасности во время конфликта. И призываем к максимальному воздержанию от таких действий во избежание риска ядерной аварии. Массированное использование беспилотных летательных аппаратов вблизи АЭС является прямым вызовом нормам безопасности атомных объектов, так как создают угрозу повреждения линии электроснабжения или критической вспомогательной инфраструктуры. Любая военная активность вблизи атомных объектов Украины представляет серьезную угрозу безопасности не только Украины, но и всего региона.
9: Гросси также напомнила о серьезном пожаре в Чернобыльской зоне, произошедшем 7 мая в результате падения российского беспилотника и охватившем более 1000 гектаров. По словам гендиректора МАГАТЭ, аномальный радиационный фон во время ЧП и после его ликвидации зафиксирован не был. Однако это происшествие наглядно демонстрирует трудности с поддержанием ядерной безопасности в чувствительных районах, особенно в нынешних условиях. Российские дроны, курсирующие возле украинских АЭС, создают реальную угрозу и для Беларуси, отмечает физик-ядерщик Валерий Докшиц.
6: Упавший в Чернобыльской зоне российский беспилотник стал причиной пожара, и, к счастью, в этот раз просто повезло, что огонь не спровоцировал аномальное повышение радиационного фона. Но пролетающие, падающие, взрывающиеся в Чернобыле БПЛА создают радиологические риски и могут спровоцировать активность имеющихся на этих территориях загрязненных материалов. Стоит ли мне напоминать, что в результате аварии на Чернобыльской АЭС сильнее всего пострадала не Украина, а Беларусь? Думаю, что каждый белорус об этом знает и знает, что мы до сих пор работаем над устранением последствий этой чудовищной техногенной катастрофы. Поэтому хочу еще раз отметить, что если в результате российских военных действий будет нарушена целостность любой из украинских атомных станций, Беларусь будет первая, кто столкнется с высвободившейся радиацией. И у меня есть серьезные сомнения, что на этот раз наша страна сможет справиться с последствиями ЧП и восстановиться.
9: Напомню, в феврале 2025 года российский беспилотник попал в защитную конструкцию над разрушенным чернобыльским реактором. Несмотря на то, что инцидент был подтвержден международными экспертами, Кремль отрицал причастность к ЧП, обвинив Украину и международное сообщество в создании провокаций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Жребий смерти. Фельдшер из Омской области рассказала, что медиков заставляют ехать на СВО. Надежде 34 года, у нее двое маленьких детей, ипотека и мизерная зарплата фельдшера. Но теперь помимо материальных проблем над ее семьей нависла куда более серьезная угроза. Женщину могут отправить на фронт. По словам Надежды, главный врач подписал спущенный сверху документ, согласно которому до конца года один сотрудник из учреждения обязан пойти на СВО, якобы добровольно и якобы на один год. Однако Надежда не верит, что дело ограничится годом, сравнив ситуацию с обещаниями студентам.
7: Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. В стране у нас происходит полный пи***. Многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит, что все нормально. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено. И у нас до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победы. Но потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО, умри за родину.
5: По словам Надежды, желающих добровольно подписать контракт с Минобороны среди ее коллег нет. И до конца года они вряд ли найдутся, поэтому она уверена, что руководство будет давить на сотрудников и вынуждать их пойти на СВО.
7: Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бы бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня двое детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы просчитаться и вернусь домой. Так, да?
5: Надежда уточнила, что распоряжение об отправке одного сотрудника на СВО пришло не только в ее больницу, но и во все остальные. То есть это повсеместная практика. Фельдшер в ужасе от такой инициативы. В селах и так не хватает медработников. Всюду огромный дефицит кадров. И в такой плачевной ситуации пускать медиков в расход – это неправильно, считает женщина. Сама она говорит, что не намерена гибнуть непонятно за что.
7: Получается, раз я медик, то я должна без вопросов шуровать и отдавать свою жизнь непонятно за что. Я понимаю, если бы у нас была война как Великая Отечественная, то да, я тут бы встала на защиту. Но по факту это не наша война, это деление власти наших Всевышних. И тут, извините, мне жалко наших мальчишек, наших солдат, которые там погибают. И отдавать свою жизнь я не намерена просто так.
5: Надежда говорит, на СВО должны идти исключительно добровольцы, а не женщины, которым нужно воспитывать двоих маленьких детей. И если на фронте такая огромная нехватка людей, что из регионов вымывают остатки медицинского персонала среднего звена, то значит там...
0: Важный сигнал.
8: Нет дыма без огня. Украина заявила, что готова по полной к возможному наступлению России с территории Белоруссии, о чем на совещании по обороне говорили Лукашенко и Путин.
10: 15 мая Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили сотрудничество в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям.
8: Об этом сообщили в пресс-службе президента. На этом фоне украинская сторона заявила о новой волне активности на границе с Белоруссией. По словам Владимира Зеленского, Украина готова к любому сценарию.
10: Эти игры идут не первый день. Сейчас речь идет о военных перемещениях, информационных вбросах и возможных провокациях. Мы не исключаем попыток дестабилизации ситуации на северном направлении, и мы к ним готовы.
8: Как пишут военные аналитики, с 2022 года Минск системно готовится к возможному военному сценарию. Об этом свидетельствует пятикратное увеличение оборонного бюджета, строительство новых дорог в направлении украинской границы и активное создание военной инфраструктуры. По словам экспертов, на Полесских болотах прокладывают маршруты, которые не имеют гражданского назначения, а также возводят новые полигоны для размещения дополнительных подразделений, комментирует военный эксперт Антон Сташевский.
11: Россия уже пятый год пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Лукашенко сопротивляется, потому что понимает военные последствия для страны. Беларусь имеет устаревшую армию, совершенно не готовую к современной войне дронов. Часть своих вооружений и боеприпасов отдана России еще в 2022 году. Украинская же армия очень выросла, поэтому открытый конфликт для Беларуси – это полный разгром в очень короткое время. И Москва на помощь не прибежит. Она едва держит свои участки фронта.
8: На вопрос, означает ли то, что Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию, что Владимир Путин все-таки уговорил его к более активному участию в боевых действиях на Украине, военный эксперт отвечает так.
11: Неочевидный вопрос, а что думает о таком товарищ Си? И поверьте, это гораздо более важный вопрос для Лукашенко, чем давление со стороны Владимира Путина. Поэтому все заявления и подготовка Лукашенко к войне, на мой взгляд, пока носят информационный характер. Он делает все это не потому, что очень хочет воевать, а именно потому, что очень не хочет. Нужно продемонстрировать видимость, и он это делает.
8: Эксперты отмечают, что с целью снять с себя часть ответственности Александр Лукашенко ранее изменил военную доктрину Белоруссии. Формально право отправлять белорусские войска на боевые действия передали Всебелорусскому народному собранию, структуре из более 1000 чиновников и делегатов. Теперь в случае давления со стороны Кремля Лукашенко сможет или переложить ответственность на представителей народа, или объяснить Владимиру Путину, что не способен повлиять на решение собрания, объясняя. Эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Свердловской области Денисом Паслером.
12: Уважаемый Денис Владимирович, вы уже не первый год в этой должности, непростой должности и в непростом регионе. Как-то давным-давно я бывал в вашем регионе и убедился, что он очень непростой. И я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и Россия, образующая, если можно так сказать, областью. Всегда в советские времена мы гордились, все, что там производят, это, можно было сказать, тогда глубинка наша была. И все, что мы не могли сделать на окраинах, мы все делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас. Что касается нашего сотрудничества, то даже Борис Вячеславович не может возразить, что оно успешно. И за последние годы мы достигли где-то около миллиарда товарооборота в нашем сотрудничестве. Но понимая масштаб, и понимая те объемы, которые вы можете производить, и мы, ну, миллиарды – это просто для нас проходная цифра и дело времени, чтобы мы могли даже удвоить этот товарооборот.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Генпрокуратура взялась за призывников. Прокурорам приказали взять под тотальный контроль мобилизацию. Что это значит?
3: шаге от жесткого контроля оказалась вся система призыва и мобилизации. В распоряжении журналистов оказался проект приказа Генеральной прокуратуры. Судя по документу, ведомство берет под жесткий надзор весь цикл формирования мобилизационного ресурса страны. Отныне под прицелом прокуроров не только военкоматы, но и школы, вузы, предприятия и даже силовые ведомства. Спрятаться повесткой на работе или за студенческой партой больше не получится. Прокурорам приказали отслеживать каждый шаг потенциального призывника от зачисления в университет до увольнения с работы.
13: Этот документ фактически превращает Генпрокуратуру в главного надзирателя за мобилизацией. Прокуроры будут тотально проверять работодателей, как ведутся личные карточки сотрудников, вовремя ли передаются данные в военкоматы. Под жесткий аудит попадут все отсрочки и брони. Любая ошибка отдела кадров или руководства вуза теперь будет трактоваться как срыв оборонного заказа со всеми вытекающими уголовными последствиями.
3: Новый приказ обязывает прокуроров лично следить за тем, как проходит своевременная явка граждан по повесткам. Очевидно, что система электронных реестров и облав выходит на новый уровень, когда за каждым военкомом теперь будет стоять прокурор, требующий выполнения плана любой ценой, говорит юрист Людмила Комарницкая.
14: Для простых граждан это означает, что лазеек больше нет. Раньше можно было договориться в военкомате, найти зацепку в диагнозе или получить фиктивную бронь на предприятии. Теперь прокуроры будут перепроверять законность каждой отсрочки. На бизнес ложится колоссальное давление. Директоров компаний фактически заставляют работать агентами военкоматов под угрозой прокурорских проверок и закрытия предприятий.
3: Такое экстренное подключение тяжелой артиллерии в лице Генпрокуратуры свидетельствует лишь об одном – скрытой дефицит.

0: ситуации.
1: Когда проект приказа будет подписан окончательно, система воинского учета превратится в единый цифровой концлагерь, где прокурорский надзор станет гарантией того, что от отправки на фронт не спасет ни статус, ни дефицитная профессия. Пока Минобороны заявляют, что все идет по плану, жесткие директивы Генпрокуратуры доказывают обратное. Но эксперты считают, что экономика к тотальной потере рабочих рук даже ради СВО не готова.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Свердловской области Денисом Паслером.
4: Уважаемый Денис Владимирович, вы уже не первый год в этой должности, непростой должности и в непростом регионе. Как-то давным-давно я бывал в вашем регионе и убедился, что он очень непростой. И я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и Россия, образующая, если можно так сказать, областью. Всегда в советские времена мы гордились, все, что там производят. Это, можно было сказать, тогда глубинка наша была. И все, что мы не могли сделать на окраинах, мы все делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас. Что касается нашего сотрудничества, то даже Борис Вячеславович не может возразить, что оно успешно. И за последние годы мы достигли где-то около миллиарда товарооборота в нашем сотрудничестве. Но понимая масштаб и понимая те объемы, которые вы можете производить, и мы, ну, миллиарды – это просто для нас проходная цифра и дело времени, чтобы мы могли даже удвоить этот товарооборот.
5: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
6: Дас.
5: 20.
6: Бис.
5: 30.
6: Тис.
5: 40.
6: Чалис.
5: 50.
6: Пачас.
5: 60.
6: Сат.
5: 70.
6: Саттар.
5: 80.
6: Асси.
5: 90.
6: Навве.
5: 100.
6: Эксо.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк».
8: Привет-привет.
7: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
8: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
7: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
8: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
7: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
8: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
7: Согласна.
8: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
7: Вот давай прямо с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
8: Давай. Что там по свежим цифрам?
7: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
8: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
7: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
8: Погоди. 8,5%? За один месяц?
7: Именно.
8: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется.

0: меняется? Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
1: Ну, никакого экономического чуда и не произошло, и заводы внезапно не заработали в две смены.
0: А откуда тогда всплеск?
1: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, ну, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
0: А, то есть пошли премии?
1: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
0: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
1: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
0: Или даже покажет откат.
1: 100% покажет.
0: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
1: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
0: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех – и топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
1: Угу.
0: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
1: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, ну, такие балансиры на доске.
0: Так.
1: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
0: И где-то там, в воздухе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
1: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
0: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
1: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
0: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
1: И тут вмешивается инфляция.
0: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
1: Это, знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
0: Очень точный образ.
1: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
0: Давай посмотрим на регионы.
1: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
0: Ого. А если взять другой конец спектра?
1: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
0: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
1: Ежемесячно.
0: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
1: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
0: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
1: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
0: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
1: Давай.
0: 1500 разницы звучит пугающе. Но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
1: Это частый аргумент.
0: Ну да. Чашка кофе, транспорт, все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
1: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
0: В смысле?
1: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
0: А с 2500?
1: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
0: То есть ничего не остается?
1: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
0: Исторически же там были мощные производства, заводы.
1: Именно, экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
0: Санкции, потери экспортных рынков.
1: Да, завод в регионе теряет западных покупателей, продукция ложится на склад, выручки нет.
0: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
1: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
0: И это запускает цепную реакцию.
1: Какую?
0: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
1: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
0: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
1: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
0: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
1: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7 тысяч рублей.
0: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
1: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5 тысяч. И стройка больше 3,5.
0: А антилидеры?
1: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
0: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
1: Почему?
0: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
1: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
0: Да ладно?
1: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
0: А базовая ставка молодого специалиста?
1: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
0: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
1: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
0: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
1: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
0: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
1: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
0: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
1: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
0: А это далеко не всегда так.
1: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
0: Болезненная тема.
1: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
0: Погоди. 6 миллионов рублей. Для масштабов всей экономики.
1: Ага.
0: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
1: И ты думаешь, это не проблема?
0: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
1: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
0: А под водой что?
1: Колоссальный массив скрытых долгов.
0: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
1: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
0: То есть частями?
1: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
0: А, и официально транзакция прошла?
1: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты – это уже нюансы. Статистика остается чистой.
0: А холодильник пустым. Что еще используют?
1: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
0: Типа, войдите в положение, ребята.
1: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
0: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
1: Кризис ликвидности.
0: Поясни.
1: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на 1 000 000 рублей.
0: То есть завод богатый?
1: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету 0.
0: И физически нечем заплатить рабочему?
1: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде – это катастрофа, людям некуда пойти, это ведет к тихому сокращению штатов.
0: Да уж.
1: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной, задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
0: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
1: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
0: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
1: То есть?
0: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
1: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
0: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
1: Бытовая химия, техника.
0: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
1: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
0: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
1: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
0: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
1: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
0: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
1: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
0: Которые задерживают.
1: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
0: А там колоссальные проценты.
1: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
0: Временная нехватка превращается в долговую яму, распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
1: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
0: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
1: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
0: Грустно это все.
1: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
0: 100%.
1: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
0: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
1: Какой?
0: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
1: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
0: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
5: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
6: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть Video Bell. Очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
5: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
6: Уйти с площадки, на которой находятся наши с вами граждане, наверное, так себе история. Но я еще раз повторю то, что я уже говорил. В случае угрозы национальной безопасности мы будем вынуждены это сделать.
5: Что именно могут сделать власти с YouTube, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
7: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
5: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
8: Альтернативы, ну, есть, но они не идеальные. Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
9: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
8: Дорогу нашим айтишникам плюс.
5: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
10: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, мы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
8: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
11: Ютуб, он прям уже для пользователя, ну, гораздо удобнее, 100%.
10: Ну, если Рутуб когда-то сделают, да, Виду тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
5: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
5: Весь набор на себе. От просрочки на полгода до скрытых наценок. Что нашли контролеры в сельских магазинах страны?
6: Министерство антимонопольного регулирования и торговли провело проверку частных магазинов Могилевщины в Быховском, Кричевском и Могилевском районах. В частности, найдены крупные торговые надбавки на импортные сладости – вафли, печенье, карамель, а также на помидоры и яблоки. Здесь цены были превышены более чем в два раза.
5: Нарушения нашли практически в каждом объекте, заявили контролеры «Март».
6: В 5 магазинах торговали просроченным хлебом, кондитеркой и колбасой. В отдельных случаях товар лежал на прилавке лишние 150 суток, то есть просрочка составляла почти полгода. Также почти везде игнорировали обязательный перечень товаров.
5: Местные жители жалуются, что в деревнях банально нельзя купить даже самые базовые продукты.
12: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
13: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
5: При этом чиновники и лично Александр Лукашенко постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. В итоге молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Ни здоровья, ни уважения. Во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова члена семей из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
15: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
14: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
16: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
14: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
17: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
14: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат региона учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
18: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин о главной задаче для правительства.
19: Правительство точно не доброе. Значит, правительство, наверное, старается быть все-таки объективным. Мы вносим на рассмотрение президенту вот такие предложения, когда мы убеждены, что никаких других вариантов, кроме как реализации таких мероприятий, других вариантов нет. И самое главное, ведь сегодняшнее, вносимые на рассмотрение президента документы, они не предполагали, никакого дополнительного выделения финансовых ресурсов. Ведь мир стремительно меняется. Возникают такие ситуации, которые требуют достаточно оперативного вмешательства и реагирования. Потому что, еще раз говорю, для правительства главная задача – это эффективная работа экономики. А работа экономики в том числе складывается из работы предприятий.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Игра на опережение или реальный намек? Глава войск БПЛА Украины после рекордной атаки по Москве неожиданно заговорила Лукашенко. Недолго музыка играла. На главной концертной площадке Минска 9 мая в День Победы Газманов спел «За Россию и свободу до конца». А уже на следующий день по всем гостелеканалам прозвучали новости о точечной мобилизации, которую огласил президент Беларуси. Отмечу, 8 мая в Москве Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились для переговоров, в том числе в формате 1-1. Военные эксперты делятся мнением, что Россия в очередной раз попыталась убедить страну-сосед физически подключиться к боевым действиям на Украине. В частности, появилась информация, что Кремль разрабатывает новые операции по наступлению с белорусских территорий на юг и север Украины и в Черниговско-Киевском направлении. Зеленский уже выступил с заявлением, которое косвенно подтверждает предположение аналитиков касаемо планов РФ.
21: Звісно, ми будемо і надалі захищати Україну, захищати наших людей, українців. Я доручив нашим силам оборони та безпеки України підготувати план реагування. І на ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь. Є у нас і російські документи, в яких пропонуються цілі для ударів по Києву. Удари по Києву і по інших наших містах.
20: В свою очередь, непрекращающиеся массированные атаки по Украине с использованием воздушных коридоров Беларуси вызвали резкую реакцию украинского военного командования. Глава войск БПЛА ВСУ Роберт Мадяр Бровді опубликовал предупреждение Александру Лукашенко о возможных серьезных последствиях, если Минск пойдет на поводу Кремля и вступит в войну.
0: Мінські гауляйтери Лукашеску. Ми фіксуємо проліт кожного одного шахеду, що, скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України. Кожну одну твою фрікцію та шатанину мілітарного відтінку. Ти можеш скільки завгодно крутити вуса на камеру і брехати своєму заляканому народу про нейтралітет, але твої кінцівки вже по самі плечі у кривавій юшці вбивств цивільних українців. Трек наступний. Коридор для вбивць дорівнює. Співучасть дорівнює. Каса.
20: Политический обозреватель Александр Фридман делится мнением, что Лукашенко едва ли осмелится пойти на сделку с Путиным и физически подключить белорусских военных и население ВСО. По словам эксперта, опасность такого решения очевидна после пожаров на НПЗ в Туапсе, Перми и на терминалах в Усть-Луге в результате ударов беспилотниками и недавней рекордной атаки по московскому региону. Дистанция до цели на этот раз составляла более 500 километров, да и в целом БПЛА регулярно атакуют объекты, расположенные далеко в глубине российской территории. Что говорить о Мозырском НПЗ, находящемся рядом с границей Украины. Да и до любой точки Беларуси крылатое возмездие, в случае чего, долетит легко, резюмирует Фридман. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
22: Учимся считать на языке урду. От 11 до 20. Поехали. 11.
23: Гяра.
22: 12.
23: Бара.
22: 13.
23: Тера.
22: 14.
23: Чодага.
22: 15.
23: Пандрага.
22: 16.
23: Сола.
22: 17.
23: Сатрага.
22: 18.
23: Атара.
22: 19.
23: Унис.
22: 20.
23: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
24: Из первых уст.
18: Директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси Андрей Гаев о том, как меняется доверие к защите данных и почему важно соблюдать закон.
25: Положение обновленного законодательства о персональных данных, воспринятые гражданам и бизнесом, они исполнимы и при должной реализации обеспечивают надлежащий уровень защиты прав граждан. И об этом вот свидетельствуют, например, результаты проведенного только недавно социологического исследования, согласно которому более 90% как граждан, так и организаций признают значимость персональных данных и говорят о необходимости их защиты.
24: Новости регионов на радиосигнал.
20: Отдых у воды закончился трагедией. Под Мозырем утонул подросток. В озере около деревни Дрозды в Мозырском районе утонул 15-летний юноша. Его тело обнаружили 16 мая примерно в 10 метрах от берега, на глубине около 3 метров. По предварительной информации, компания несовершеннолетних отдыхала у водоема, в месте, где купание запрещено. Один из них пошел купаться, прыгнул в воду и больше не появился на поверхности. На поиски подростка выезжали службы спасения. Духи, роза и корм для кота. В Гомеле пенсионерка устроила шопинг с чужой картой. Жительница областного центра нашла у церкви чужую банковскую карту. Первым делом после находки 63-летняя женщина пошла в ближайший магазин и проверила, есть ли там деньги. Когда оплата за продукты прошла, гомельчанку было уже не остановить. Она заходила в разные торговые объекты, объездила несколько городских рынков. Покупала все, что приглянется – бижутерию, косметику, духи и очки. Это не считая продуктов питания. Приобрела даже розу и лекарства в аптеке. Не забыла ей о коте, которому взяла корм. За день женщина расплатилась чужой карточкой 21 раз, потратив 543 рубля. После пенсионерка вернулась домой, порезала карту ножницами и выбросила. Закончилась история судом. Пенсионерку, потратившую чужую зарплату, приговорили к 2 годам лишения свободы без направления в исправительное учреждение. При вынесении решения суд принял во внимание ее возраст. Однако гомельчанка должна вернуть деньги, которые были на карте, и компенсировать владелице моральный вред в размере 400 рублей. В Барановичском районе сотрудники госавтоинспекции были вынуждены использовать табельное оружие, чтобы остановить нетрезвого водителя, который пытался скрыться от погони. Инцидент произошел вблизи деревни Яново. Инспекторы ГАИ подали сигнал об остановке водителю «Вольво». Однако тот его проигнорировал и продолжил движение. После этого началось преследование. По информации милиции, мужчина неоднократно не реагировал на законные требования остановиться и пытался скрыться. Во время погони он создавал реальную угрозу другим участникам дорожного движения, поэтому было принято решение об использовании табельного оружия. За рулем находился 39-летний житель Минской области. Установлено, что он был лишен права управления транспортным средством и ранее неоднократно привлекался к ответственности, в том числе уголовной, за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское свидетельствование на этот раз показало более 1 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении водителя составлены протоколы. Ему грозит крупный штраф – 200 базовых величин. В салоне автомобиля также находился владелец транспортного средства. На него составлен административный протокол за передачу управления лицу в состоянии опьянения. Ему грозит штраф от 50 до 100 базовых величин и лишение водительских прав на 3 года. Оба мужчины были доставлены в изолятор временного содержания. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Важный сигнал.
20: Новые жировки на старте. С 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на 2 этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
2: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за 1 гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
20: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду – на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
3: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет, да что тут такого, всего 85-150 рублей, это ж копейки. Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей, и никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
6: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
7: А почему март не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
8: В комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсии и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За летом можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: Новости союзного государства.
11: Скоро все будут работать солдатами. Абсолютный антирекорд. Каждая четвертая компания в России сократила персонал. Работодатели стали активнее сокращать сотрудников на фоне ухудшения экономической ситуации. Бизнес, который ранее расширял штаты под импортозамещение, цифровизацию и новые проекты, переходит в режим выживания, урезает расходы, избавляется от сотрудников. Первые сигналы появились еще в 2024 году, когда о сокращениях начали сообщать крупные корпорации, такие как ВК и МТС. В 2025 тенденция набрала обороты и охватила значительную часть рынка. Например, штат сократили 14 кредитных организаций, включая крупнейшие банки ВТБ и Сбер. Причем последний уволил 20% сотрудников. Этот год станет еще более сложным, говорит экономист Виталий Наумов.
26: Конечно, 26-й год – это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будет люди увольняться. А на самом деле, о большинстве увольнений мы не знаем. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти.
11: Оптимизация персонала стала устойчивым трендом на рынке труда. Работодатели пытаются сокращать расходы на фоне замедления экономики, падения оборотов и растущих издержек. Отмечают эксперты, крупный бизнес больше не делает вид, что все наладится, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
27: И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваемые отпуска, люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, все поняли про российскую экономику. Ну слушайте, ну предприятиям уже больше не на что надеяться. Ну зачем кадры держать? Ну зачем людей держать, надеясь, что завтра станет лучше? Завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт, скидывать тех людей. КАМАЗ, АвтоВАЗ, все крупнейшие предприятия, Газпром.
11: Причем чаще всего сотрудников увольняют без компенсаций и выплат, как это, например, случилось с Ириной. Она профессиональный маркетолог с опытом работы 8 лет, но буквально в один день девушка лишилась должности.
28: Меня уволили из компании, в которой я работала 2 года. Как вы понимаете, сейчас не самая лучшая ситуация на рынке. Уволили меня одним днем, конечно же, без всяких выплат.
11: В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране и станет еще хуже, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
29: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса, уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают там товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия. Это эффект второго полугодия, когда экономика почувствует сужение потребительского спроса вследствие массовых увольнений. Вот вам новый фактор дальнейшей рецессии.
4: Эксперты сходятся во мнении, что пятый год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о том, в каких отраслях Беларусь готова подставить плечо Свердловской области.
12: Мы вам очень благодарны за то, что вы порой, вопреки всему, покупаете нашу технику. Мы машиностроительная страна. Если нужно, мы можем увеличить объемы поставок сельскохозяйственной продукции. У нас также развиты серьезно эти направления. И вот мы часто говорим машиностроительное, сельское хозяйство, но часто забываем о том, что мы в свое время и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Поэтому вы можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с президентом России часто обсуждаем эту проблему, особенно с вашими министрами. Они это понимают, что без станка же не создашь ничего путного, особенно имея в виду Беларусь и Свердловскую область. Там станки нужны. Поэтому мы готовы в этом направлении работать. Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающее предприятие. Мы имеем 2 модернизированных завода. Посол это хорошо знает. И подставляем свое плечо в любое время, как-то нужно. Если в этом плане нужна помощь, поддержка вашему региону, вы послу скажите, Борис Вячеславович нас проинформирует. Будем стараться вам помочь, так как помогаем сегодня всей России.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
24: Важный сигнал.
13: Привет Трампу из Минска. Американский проповедник приехал к Лукашенко и пообещал за него молиться.
14: Большая честь.
12: Спасибо. Прошу, Франк, хорошо, что приехала. Пообещала приехать.
13: Так началась встреча Александра Лукашенко и американского проповедника Франклина Грэма. Президент Беларуси напомнил, что именно Грэм произносил молитву на инаугурации Дональда Трампа и передал ему привет.
12: И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И Франклин.
13: Помимо этого, Александр Лукашенко рассказал об американской помощи, которую Беларусь получает регулярно.
12: Две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно, говорят санкции, санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи в США есть и ваша доля. Спасибо вам.
13: Также Лукашенко попросил Грэма молиться за него. Проповедник в ответ пообещал это сделать.
12: Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи.
0: Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать, вознести молитву за вас.
12: Франклин, это будет правильно, а то вы все за Дональда молитесь и молитесь, а про меня не упоминаете.
0: Завтра исправлюсь. Завтра 10 тысяч человек будут молиться.
13: Отмечу, что Франклин Грэм приехал в Беларусь на крупный протестантский фестиваль, который проходил с 16 по 17 мая в Минской Чижовка-арене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
24: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о том, в каких отраслях Беларусь готова подставить плечо Свердловской области.
12: Мы вам очень благодарны за то, что вы порой, вопреки всему, покупаете нашу технику. Мы машиностроительная страна. Если нужно, мы можем увеличить объемы поставок сельскохозяйственной продукции. У нас также развиты серьезно эти направления. И вот мы часто говорим машиностроительное, сельское хозяйство, но часто забываем о том, что мы в свое время и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Поэтому вы можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с президентом России часто обсуждаем эту проблему, особенно с вашими министрами. Они это понимают, что без станка же не создашь ничего путного, особенно имея в виду Беларусь и Свердловскую область. Там станки нужны. Поэтому мы готовы в этом направлении работать. Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающее предприятие. Мы имеем два модернизированных завода. Посол это хорошо знает. И подставляем свое плечо в любое время, как-то нужно, если в этом плане нужна помощь, поддержка вашему региону. Вы послу скажите, Борис Вячеславович нас проинформирует. Будем стараться вам помочь, так как помогаем сегодня всей России.
24: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Новости союзного государства.
14: Скоро все будут работать солдатами. Абсолютный антирекорд. Каждая четвертая компания в России сократила персонал. Работодатели стали активнее сокращать сотрудников на фоне ухудшения экономической ситуации. Бизнес, который ранее расширял штаты под импортозамещение, цифровизацию и новые проекты, переходит в режим выживания, урезает расходы, избавляется от сотрудников. Первые сигналы появились еще в 2024 году, когда о сокращениях начали сообщать крупные корпорации, такие как ВК и МТС. В 2025-м тенденция набрала обороты и охватила значительную часть рынка. Например, штат сократили 14 кредитных организаций, включая крупнейшие банки ВТБ и Сбер. Причем последний уволил 20% сотрудников. Этот год станет еще более сложным, говорит экономист Виталий Наумов.
26: Конечно, 26-й год – это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будет люди увольняться. На самом деле, о большинстве увольнений мы не знаем. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей направно. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти.
2: Оптимизация персонала стала устойчивым трендом на рынке труда. Работодатели пытаются сокращать расходы на фоне замедления экономики, падения оборотов и растущих издержек. Отмечают эксперты, крупный бизнес больше не делает вид, что все наладится, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
27: И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваемые отпуска, люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, все поняли про российскую экономику. Ну слушайте, ну предприятиям уже больше не на что надеяться. Ну зачем кадры держать? Ну зачем людей держать, надеясь, что завтра станет лучше? Завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт, скидывать тех людей. КАМАЗ, АвтоВАЗ, все крупнейшие предприятия, Газпром.
2: Причем чаще всего сотрудников увольняют без компенсаций и выплат, как это, например, случилось с Ириной. Она профессиональный маркетолог с опытом работы 8 лет, но буквально в один день девушка лишилась должности.
28: Меня уволили из компании, в которой я работала 2 года. Как вы понимаете, сейчас не самая лучшая ситуация на рынке. Уволили меня одним днем, конечно же, без всяких выплат.
2: В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране и станет еще хуже, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
29: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса, уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают там товары в

0: и остановить такой снежный ком практически нереально.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
2: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
3: Мосаме сарма.
2: Лето.
3: Мосаме гарма.
2: Весна.
3: Бахар.
2: Осень.
3: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Привет всем, это «Между строк». Сегодня разберем решение, которое в апреле 2026 года фактически обнулило шансы сотен тысяч людей на собственную квартиру в столице. Лимит на строительство в Минске срезали до 300 тысяч квадратов. Это в 2,5 раза меньше, чем строили еще год назад. Давай на цифрах посмотрим, почему очередь на жилье теперь превращается в пожизненный приговор и кто на самом деле заберет те крохи, которые еще будут строиться.
5: Да, и знаешь, чтобы сразу расставить точки над «и», давай обозначим базу для этого разбора. Мы сейчас опираемся на свежие данные реестра недвижимости за март 2026 года. Плюс берем закрытую статистику по сделкам и новые директивы белорусских властей. И цель тут простая – просто отделить обещания чиновников от реальных цифр.
4: Слушай, ну контраст, если честно, просто сумасшедший. Смотри, я тут выписала исходные данные. В 2025 году в Минске сдали почти 720 тысяч квадратов.
5: Там же еще и план тогда перевыполнили, верно?
4: Именно. Отсчитались о выполнении на 101%. Все хлопали в ладоши. А теперь включается административный тормоз. Лимит жестко фиксирует на 300 тысяч квадратов. И точка.
5: То есть падение больше, чем в 2 раза?
4: Да. Если взять стандартную двушку в 60 квадратов, то местный рынок теперь будет получать всего 5000 квартир в год.
5: Вместо 12 тысяч, как было раньше. Но это минус 7 тысяч квартир ежегодно. Для 2-миллионного города это просто колоссальный удар по предложению.
4: И вот тут начинается та самая жесткая математика. Давай прямо сейчас прикинем. В очереди в Минске официально числится 171 813 семей. Делим их на эти 5000 квартир.
5: И получаем.
4: 34 года. И, знаешь, это еще абсолютно фантастический сценарий. Это если вообще всю новую стройку в городе будут отдавать только очередникам.
5: Слушай, ну мы же понимаем, что так не бывает. В реальности работают совершенно другие пропорции. По факту, за тот же 25-й год льготникам выделили всего 20% от общего объема жилья.
4: Угу.
5: А остальные 80% – это чистая коммерция и спецпроекты.
4: Окей, давай тогда применим эти 20% к новому лимиту в 300 тысяч квадратов. Получается 60 тысяч квадратов в год для очереди. Переводим в квартиры. Это ровно 1000 штук на весь город.
5: 1000 квартир в год.
4: Да. И теперь финальный расчет. Делим 171 тысячу семей на эту 1172 года. Представь себе этот уровень абсурда.
5: 172 года, да уж.
4: Ждать квартиру 172 года – это, ну как, встать в очередь в 1854 году, в самый разгар Крымской войны, чтобы только сегодня получить ключи.
5: Аналогия, конечно, мощная, но, знаешь, статистика тут добавляет холодной воды. За 24-й год квартиры реально получила только 2171 семья.
4: Это же чуть больше 1% от всей очереди.
5: 1,26%, если быть точным. Но парадокс в том, что сама очередь при этом формально уменьшается. Было 179 тысяч, сейчас 171 тысяча.
4: Стоп, подожди. А как она сокращается, если ключи дают единицам? Люди просто сдаются и уходят?
5: Хуже. Люди просто умирают. Ну, либо их вычеркивают бюрократы за малейшее изменение в документах. Правила там абсолютно драконовские.
4: Ну да,

0: Там же этот дикий ценз оседлости.
1: Да. Чтобы просто получить право встать в этот безнадежный конец списка, нужно прожить и официально проработать в Минске 10 лет.
0: Угу. То есть смотри, в 18 лет человек приезжает в столицу учиться, в 23 заканчивает университет. И только в 28 лет получает право встать в очередь, чтобы потом ждать еще 172 года. Просто гениально.
1: Абсолютно.
0: Но тогда возникает логичный вопрос. Слушай, если обычным врачам и учителям метры не достаются, то кто физически заберет эти 5000 квартир, которые все-таки построят?
1: Ну, пустовать они точно не будут. Из этого урезанного лимита приоритет жестко закреплен за военными и многодетными. По силовикам там отдельное, полностью защищенное финансирование.
0: А по многодетным? Их же не так много в общей массе.
1: В том-то и дело. Из 17 171 тысячи семей многодетных всего 3254. Это крошечный 1,9% от списка.
0: Подожди, то есть 98% очереди – это обычные семьи с одним-двумя детьми или вообще без них, которым никто ничего не гарантирует?
1: Вот именно. Но самое смешное, даже с этими льготными процентами математика ломается. Знаешь что? Половина многодетных отказывается от квартир.
0: Серьезно? Почему? Дают же вне очереди.
1: Потому что статус «льготное» давно не значит «бесплатное». Субсидии крошечные, нормативы смешные. За все лишние метры или нормальную отделку выкатывают такие доплаты, что у людей просто, ну, нет этих денег.
0: Да. Значит, местные жители банально выдавлены из процесса. Очередь стоит намертво, но застройщики-то продолжают лепить коммерцию. И кто это скупает, если местные не тянут?
1: А вот тут смотрим свежие данные за март 26-го. В Минске за месяц прошло 1284 сделки. Из них 126 квартир купили граждане России.
0: Ого! Каждая десятая квартира уходит иностранцам.
1: Да, почти 10%. И эта доля очень быстро растет.
0: Слушай, ну это же парадокс. Как минчанам с их зарплатами конкурировать за эти жалкие остатки с российскими инвесторами?
1: Никак. Это чистая экономика, никакой магии. Смотри, в Москве новостройка спокойно стоит от 2,5 до 4 тысяч долларов за квадрат, а в Минске ценник 2 тысячи.
0: Ну да, для них это откровенный дисконт.
1: Огромный дисконт. Плюс никаких запретов на сдачу этих квартир в аренду для них нет. Они просто паркуют капитал в бетон.
0: Получается идеальный шторм. Местные жители зажаты в тиски. С одной стороны, белорусские власти рубят лимит на стройку в 2,4 раза. С другой, мощный внешний спрос просто выметает остатки. И цены летят в космос.
1: 100%. Конец 25 года вообще пробил максимум за 17 лет. За один год новостройки подорожали на 26%, а вторичка на 21%. Метр уверенно подполз к 2000 долларов.
0: Вдумайся в эти цифры. Я тут прикидывала портрет обычного человека. Допустим, мужчине 32 года, зарплата 1200 долларов, семья снимает двушку за 450, двое детей.
1: Ну, абсолютно типичная ситуация.
0: Обычная однушка в 40 квадратов на окраине сейчас стоит 76-80 тысяч долларов, а ипотека под 13-15%.
1: Это просто финансовая кабала.
0: Вот именно. Давай считать математику выживания. Квартира за 80 тысяч долларов, наскребли 20% взноса, это 16 тысяч долларов, остается кредит на 64 тысячи. При ставке 15% только проценты банку съедят 800 долларов в месяц.
1: При зарплате в 1200 и расходах на аренду в 450...
0: Это математический тупик. Баланс уходит в жесткий минус. А если просто копить, откладывая по 200 баксов, ну, собирать придется лет 30. Без отпусков, нормальной еды и вообще без жизни.
1: И к этому уравнению нужно обязательно добавить фактор монополизации. Знаешь, за последние 8 лет количество застройщиков в стране сократилось почти в 3 раза.
0: Ого! То есть рынок просто зачистили и поделили?
1: Абсолютно. Конкуренция мертва. И когда компании в 3 раза меньше, а строить разрешают только 300 тысяч квадратов в год, ну, законы свободного рынка отключаются.
0: Им даже не надо бороться за покупателя.
1: Конечно. Они понимают, что спрос никуда не делся, а предложение задушили искусственно. Поэтому цены будут расти 100%.
0: Но ведь официальные лица как-то обосновывают этот запрет на стройку. Легенда-то звучит благородно. Мол, так мы спасаем регионы от нехватки кадров. Типа, перестанем строить в столице, и агрономы с трактористами перестанут переезжать в Минск.
1: Но цифры в агропромышленном комплексе действительно печальные. Там работает 236 тысяч человек, и дефицит кадров хронический. Деревни пустеют, это факт. Но лечить отсутствие рабочих рук в селе запретом на стройку в городе – это антинаучный бред.
0: Это вообще противоречит логике. Знаешь, это как повесить амбарный замок на холодильник в своей квартире и думать, что голодный человек плюнет и добровольно уедет жить в лес. Людей просто выпихивают в чистое поле, не давая ни зарплат, ни нормальных школ на новом месте.
1: Вот именно. Люди бегут из регионов из-за низких доходов и отсутствия больниц, а не потому, что в Минске льют новые фундаменты. Они ищут качество жизни.
0: А чиновники же предлагают альтернативу. Всякие города-спутники, мегарайоны.
1: На бумаге это звучит красиво. Проект «Колодище» на 1,2 миллиона квадратов. Или «Зеленый бор» вообще на 4 миллиона.
0: Звучит как решение. В чем подвох?
1: В том, что это перспектива десятилетий. По тем же «Колодищам», цитирую чиновников, пока только разработана документация на подъездную дорогу. Все?
0: Документация на дорогу – это не крыша над головой. Зимой в документации не согреешься.
2: Да и история все показала. Программа спутников Фроди Смолевича и Руденская за 15 лет благополучно провалена. Недавно даже статус спутника сняли с некоторых городов. Потому что построить бетонные коробки в поле – это 5% успеха. Там нет скоростного транспорта, нет высокотехнологичных клиник, нет офисов. В итоге это просто спальное гетто. И по утрам тысячи машин стоят в глухих пробках по дороге в Минск.
0: Значит, запрет на жизнь в столице не вернет молодежь к коровам в деревню. Этот шлагбаум сработает иначе. Он просто заставит людей снимать старые убитые хрущевки в Минске втридорога.
2: Либо вообще подтолкнет к эмиграции. Специалист просто соберет чемодан и уедет туда, где строят жилье и дают доступную ипотеку.
0: И это напрямую ведет к самой страшной проблеме – демографической бомбе. Посмотри на состав этой дикой очереди из 171 тысячи семей. Молодые семьи – это 46,5% от списка.
2: Почти половина. И это самый активный возраст для рождения детей.
0: Именно. Они просто не будут рожать. Какая демография, если банально негде поставить детскую кроватку? Эти директивы убивают рождаемость эффективнее любого кризиса.
2: 100%. И знаешь, если свести все эти цифры воедино, картина складывается пугающая. Когда искусственный дефицит превращает обычные квадратные метры в настоящий золотой актив, возникает серьезный вопрос. Просто подумай, в чьих руках окажется реальная власть в городе, если выдача разрешений на каждую стройку становится не бюрократией, а распределением колоссальных привилегий для узкого круга избранных?
0: На сегодня это все. Очередь в 171 тысячу человек при таких темпах – это просто список тех, кто никогда не получит ключи от государства. Делай выводы сам и старайся смотреть на цифры, а не на обещания. Услышимся. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева о том, во сколько оценивается национальное богатство Республики Беларусь.
5: Мы посчитали национальное богатство Республики Беларусь и составили баланс активов и пассивов. Это тоже очень важные вещи. То есть это информация о том, чем владеет Республика Беларусь. Это сделано в первый раз. На конец 2023 года национальное богатство Республики Беларусь составило более 1,6 триллиона рублей за истекший период. Что касается новых показателей, то, например, мы посчитали вклад креативной экономики в ВВП. То есть это то, что сделано интеллектом и творчеством людей. Это IT, это дизайн, это культура, это искусство. Эта доля составила 5% при экспериментальном расчете. И ключевое, о чем говорят эти данные говорят об изменении структуры экономики в пользу экономики знаний.
3: В Важный сигнал.
6: Россия ходит по тонкому льду. За два дня почти 200 дронов пролетели возле украинских АЭС, в том числе возле Чернобыльской. Что важно знать белорусам? Резкий рост атак российских беспилотников по Украине снова зафиксирован в мае. За два дня Россия запустила по украинским территориям свыше 1567 дронов. По информации Международного агентства по атомной энергии, более 160 из них зафиксировали вблизи Южноукраинской, Чернобыльской и Ровенской АЭС. МАГАТЭ уже выразила серьезную обеспокоенность военной деятельностью вблизи атомных станций. Гендиректор организации Рафаэль Гросси сообщил, что пока речь не идет о прямых ударах БПЛА по данным атомным станциям. Однако действия Российской Федерации ставят под угрозу их сохранность, а значит и безопасность Украины и ее стран-соседок.
7: Международное агентство по атомной энергии глубоко обеспокоено военной активностью Российской Федерации, а в частности, участившимися полетами российских БПЛА вблизи атомных электростанций Украины. Мы подчеркиваем необходимость полного соблюдения 7 основных принципов обеспечения ядерной защиты и безопасности во время конфликта и призываем к максимальному воздержанию от таких действий во избежание риска ядерной аварии. Массированное использование беспилотных летательных аппаратов вблизи АЭС является прямым вызовом нормам безопасности атомных объектов, так как создают угрозу повреждения линии электроснабжения или критической вспомогательной инфраструктуры. Любая военная активность вблизи атомных объектов Украины представляет серьезную угрозу безопасности не только Украины, но и всего региона.
6: Гросси также напомнила о серьезном пожаре в Чернобыльской зоне, произошедшем 7 мая в результате падения российского беспилотника и охватившем более 1000 гектаров. По словам гендиректора МАГАТЭ, аномальный радиационный фон во время ЧП и после его ликвидации зафиксирован не был. Однако это происшествие наглядно демонстрирует трудности с поддержанием ядерной безопасности в чувствительных районах, особенно в нынешних условиях. Российские дроны, курсирующие возле украинских АЭС, создают реальную угрозу и для Беларуси, отмечает физик-ядерщик Валерий Докшиц.
8: Упавший в Чернобыльской зоне российский беспилотник стал причиной пожара, и, к счастью, в этот раз просто повезло, что огонь не спровоцировал аномальное повышение радиационного фона. Но пролетающие, падающие, взрывающиеся в Чернобыле БПЛА создают радиологические риски и могут спровоцировать активность имеющихся на этих территориях загрязненных материалов. Стоит ли мне напоминать, что в результате аварии на Чернобыльской АЭС сильнее всего пострадала не Украина, а Беларусь? Думаю, что каждый белорус об этом знает и знает, что мы до сих пор работаем над устранением последствий этой чудовищной техногенной катастрофы. Поэтому хочу еще раз отметить, что если в результате российских военных действий будет нарушена целостность любой из украинских атомных станций, Беларусь будет первая, кто столкнется с высвободившейся радиацией. И у меня есть серьезные сомнения, что на этот раз наша страна сможет справиться с последствиями ЧП и восстановиться.
6: Напомню, в феврале 2025 года российский беспилотник попал в защитную конструкцию над разрушенным чернобыльским реактором. Несмотря на то, что инцидент был подтвержден международными экспертами, Кремль отрицал причастность к ЧП, обвинив Украину и международное сообщество в создании провокаций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666». 6.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о развитии полноформатного сотрудничества с Индонезией.
9: Взаимоотношения между нашими странами динамично развивается благодаря высокому уровню доверительных отношений между президентами наших стран, президентом Республики Беларусь, уважаемым Александром Лукашенко, и президентом Индонезии Прабово Субиано. Беларусь рассматривает развитие полноформатного сотрудничества с Индонезией в числе приоритетных направлений внешней политики нашей страны. Между нашими странами нет закрытых тем. Мы разделяем общие ценности дружбы и партнерства, основанного на взаимном доверии и уважении. И у нас много общих интересов. Правительство Беларуси придает особое значение деятельности межправительственной внутренне-политической совместной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству как важному и эффективному инструменту продвижения двустороннего сотрудничества.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодняшняя тема – белорусские продукты и техника против импорта. Мы попытаемся понять, стоит ли поддерживать местных производителей или лучше голосовать кошельком за заграничное качество. Слушай, а теперь давай на чистоту. Ты реально веришь, что если на холодильнике написано «сделано в Беларуси», то он прослужит 100 лет? Или ты, наконец, признаешь, что местный дизайн и сервис застряли в прошлом веке, и за те же деньги проще купить нормальную импортную вещь, которую не стыдно в квартиру поставить?
11: Ну, слушай, я уже просто физически не могу слушать эти бесконечные сказки про какое-то там хваленое качество в Беларуси. Ты посмотри фактам в глаза. Местная продукция — это давно уже миф. Понимаешь, миф, который искусственно раздувают в телевизоре. Люди идут в магазин, отдают свои кровные, вот реально тяжело заработанные деньги, а получают, ну что они получают? Гудящую технику, скрипящий тонкий пластик, отвратительное обслуживание и самую настоящую гниль под красивой упаковкой. Местные заводы просто берут дешевые китайские детали и нагло лепят на них свои наклейки. А заграничные вещи дают реальный комфорт, тишину в доме, нормальный современный дизайн и честный состав. Я лично отказываюсь платить за этот откровенный обман.
10: Да что ты несешь вообще? Какой обман? Белорусская техника? Ну вот те же холодильники «Атлант» или стиралки из «Барановичей» — это же просто танк. Это фундаментальная, надежная конструкция. Да, там нет блестящих заграничных фантиков, нет этих модных сенсорных экранов, которые ломаются от первого же чиха. Зато, послушай меня, зато эту технику можно починить на коленке. Если что-то сломалось через 5 или 10 лет, местный мастер приедет с заводской деталью, прикрутит ее за копейки, и все снова работает десятилетиями. В местной колбасе реально есть мясо, а обувь из Витебска и Лиды переживет любую осеннюю грязь на улице. И самое главное, когда белорусы покупают произведенные в Беларуси, они отдают деньги простым рабочим на соседней улице. Они переплачивают за заграничную химию и вредные добавки корпорациям. Ты сам-то в это веришь, что импорт всегда лучше и надежнее?
12: Верю. И сейчас я тебе это докажу прям с фактами на руках. Ты говоришь про «Атлант». Ты этот так называемый танк дома вообще включала? Он же гудит по ночам так, словно старый трактор по твоей кухне едет. Человек хочет тишины за свои деньги, понимаешь? А получает говорящий вибрирующий ящик. Давай посмотрим на 40-ю серию. Вот эти популярные модели 6026, 6025. Ты открываешь дверцу абсолютно нового холодильника, а там дешевый белый пластик и резина, которые желтеют практически сразу. Все становится такого, знаешь, грязного желтого цвета. Полки скрипят. Они реально прогибаются под весом обычной кастрюли с супом. Это вот твое хваленое качество.
10: Слушай, ну, пожелтела резина, и что с того? На работу компрессора и на температуру это вообще никак не влияет. Холодильники в Беларуси делают для того, чтобы они морозили, а не чтобы ими любоваться, как картиной в музее. Это сугубо утилитарный подход. А твой заграничный гаджет сломался через год от банального скачка напряжения в сети, и все. Неси его прямо на помойку. Потому что электронная плата сгорела, а чинить ее, ну, это дороже, чем пойти новый купить. Зарубежные производители специально делают так, чтобы техника ломалась через 3 года. Это же запланированное устаревание. А белорусские аппараты – это надежный кусок металла, простая, понятная база, которая работает годами и не требует к себе какого-то нежного отношения.
12: Кусок металла? Да ты отстала от жизни лет на 20, если не больше. Местные заводы давно и плотно сидят на китайской игле. Какая там своя база? Очнись, это просто крупноузловая сборка. Ты вообще понимаешь, как это работает сейчас? Приводят готовый китайский компрессор, китайский конденсатор, скручивают это все вместе, причем часто вручную, потому что автоматика с их кривым металлом просто не справляется. Лепят наклейку «Сделано в Белоруссии», и все, готово, и продают втридорого.
10: Неправда. У них есть свои производственные линии. Они сами штампуют корпуса и производят массу деталей из нормального толстого металла.
12: Да какие свои линии? Bosch им поставил оборудование еще в начале 2000-х. И проблема даже не в том, что станки старые. Проблема в абсолютном отсутствии гибкости. Мировые бренды обновляют архитектуру техники каждые 3 года, а белорусские заводы – они заложники этой старой линии. Они должны окупать ее десятилетиями. Вот почему местный дизайн застрял в прошлом веке. Раньше, ну да, раньше они пытались делать свои электронные дисплеи. Но местный дисплей стоил заводу 10 евро, а китайский аналог – 1 евро. Как ты думаешь, что они теперь ставят внутрь? А сборка? Трубки испарителя паяют вручную кривыми руками, потому что робот не может это захватить. А стиральные машины? Ты видела тот показательный случай в интернете про белорусскую стиралку, который недавно разлетелся по сети? Там же просто позор.
10: Ой, ну единичный брак бывает у абсолютно любого производителя, даже у самых дорогих брендов. Это не показатель.
13: Единичный? Да там катастрофа, а не единичный брак. Человек просто хочет постирать одежду, нажимает кнопку «Экспресс-стирки» на новой, абсолютно новой машинке, а она с громким хрустом проваливается прямо внутрь корпуса, с концами. И вместе с ней проваливаются все остальные кнопки, потому что вся эта панель держится на честном слове и тончайшем дешевом пластике. Включать машинку нечем, человек разбирает переднюю панель, а внутри откровенный хлам. Какая-то ржавая масса, похожая на строительный гипс. Дорожки на платах тоньше волоса. Микросхема обычная 74HC595 припаяна в кривь и в кось. А ведь это копеечная базовая деталь, простейший контроллер, который даже студенты в гараже паяют ровнее. Если завод не может ровно поставить деталь за 3 цента, о какой надежности всей машинки мы вообще говорим? Стекло на дверце — это даже не стекло. Это прозрачная пластмасса, которая выскакивает от легкого нажатия пальцем. Инженеры не додумали механику, просто сэкономили на толщине пластика. И ты предлагаешь за эту халтуру отдавать огромные деньги?
10: Я предлагаю смотреть на вещи шире и оценивать ремонтопригодность. Да, кнопка провалилась, стекло пластиковое, я не спорю, это неприятно. Зато открутила пару винтиков, вставила эту панель обратно, и машинка снова стирает. Ты сам только что сказал, что человек легко разобрал панель у себя дома на кухне. А теперь попробуй разобрать импортную стиралку. Попробуй. Там же неразборный бак. Там все запаяно наглухо. Полетел копеечный подшипник, и что ты делаешь? Ты выбрасываешь весь барабан целиком и платишь половину стоимости новой машины? Местная техника, она и есть надежная база. Это честная машина, которая выполняет свою прямую функцию. Она крутит воду и стирает вещи. Все. Больше от нее ничего не требуется.
12: Честная техника? Ой, давай про честность поговорим в другом месте. Если сложная электроника — это не их конек, давай перейдем к тому, что испортить технологиями сложнее. Давай перейдем к еде. Уж тут-то ты любишь рассказывать, какая в Беларуси сытная и натуральная еда, так?
10: Абсолютно. Белорусская еда – это настоящий бренд. В местной колбасе реально есть свинина и говядина, а не дешевая соя и туалетная бумага, как в импорте. Огурцы пахнут настоящими огурцами. Молоко скисает, потому что оно настоящее. Это тебе не заграничная пластмасса, которая месяцами лежит на полке в тепле и даже не меняет цвет. В Беларуси еда живая.
12: Посмотри фактам в глаза. Какая живая еда? Какое там мясо? Недавно мужчина в ТикТок разобрал состав сосисок из телятины от Брестского мясокомбината. Знаешь, что там на самом деле на первом месте в составе? Свинина. Потом идет свиной жир, потом вода, потом свиная шкура. Телятины там меньше, чем соли. Зачем, скажи мне, нагло писать огромными буквами на лицевой упаковке «из телятины», если внутри это сплошной свиной жир, вода и шкуры? Это банальная экономия на сырье и наглый обман покупателя. Это вот твой честный состав?
10: Слушай, ну, производитель всегда указывает точные ингредиенты на обороте мелкими буквами. Главное просто уметь читать этикетку. Никто ничего не скрывает. И зато это натуральный животный жир, понимаешь? Натуральная шкура, а не химические заменители мяса, которые синтезируют в лабораториях специально для европейского рынка.
12: Натуральный обман, вот что это. А стейки от Дзержинского комбината, это же вообще стейки из будущего. Человек покупает мясо в магазине днем, 26 июля, время на часах 12:25, а на заводской этикетке напечатано, что стейк изготовлен и упакован в 15:01. Они там в будущее летают мясо паковать, чтобы продлить срок годности на бумаге. А жуткая эпидемия просрочки в обычных магазинах. Девушка перебрала 8 упаковок малины по 13 рублей за крошечную коробочку, и все 8 насквозь покрыты серой плесенью. Клубника за 17 рублей сплошная пушистая плесень. Как можно продавать гниль за такие огромные деньги?
10: Но подожди, в любом супермаркете мира можно найти испорченный продукт. Это не досмотр конкретного продавца о конкретном магазине, это человеческий фактор, а не показатель качества всех продуктов в Беларуси. Иди на обычный рынок, там всегда все свежее, прям с грядки привезли.
12: Да даже на рынке теперь обманывают в открытую. На рынке в Бобруйске женщина купила картошку. Сверху в сетке лежат красивые чистые клубни, а разрезаешь пакет дома — внутри сплошная гниль. Люди выбрасывают это на мусорку целыми килограммами. Совести у продавцов нет вообще. А местная соль из Солигорска, женщина варит рассол для огурцов, вода закипает, а на дне кастрюли остается жуткий серый осадок, реально похожий на песок. Это откровенная грязь в пищевом продукте.
10: Опять ты цепляешься к мелочам и преувеличиваешь. Соль добывают из земли в шахтах. Этот серый осадок – это обычные природные минералы. В них нет ничего страшного. Белорусы десятилетиями едят эту картошку с грязью на кожуре и солят этой серой солью, и все живы и здоровы. А то, что картошка гниет, так это же прямое доказательство того, что она настоящая. Твои чистые европейские овощи залиты химией и воском, так что их даже насекомые не едят. Если жук это не ест, почему человек должен это есть? Давай возьмем сыр. Любой белорусский сыр – это плотный, тяжелый, жирный кусок, который реально дает сытность рабочему человеку. А импортный – это просто красивые дырки и воздух за бешеные деньги.
12: Воздух. Давай я тебе расскажу про детальный физический тест сыра Маздом, польский против белорусского. Одинаковая жирность, оба заявлены как полутвердая. Польский – с естественной плотной корочкой, красивые большие дырки. Белорусский – бледный, мокрый, дырки мелкие, будто их гвоздем проковыряли.
10: Да внешность сыра вообще не главное. Он должен быть вкусным и сытным. Все.
12: Тар, давай проверим его физические свойства. Тест на зрелость. Берем ломтик и скручиваем в трубочку. Польский скручивается идеально, он пластичный, не ломается. Белорусский при малейшем сгибе начинает трескаться и просто крошиться в руках. Знаешь почему? Потому что технология выдержки грубо нарушена. Заводам нужны быстрые деньги, они не хотят держать сыр в подвалах месяцами, они выкидывают его на прилавки сырым. Тест в микроволновке. Польский плавится, держит форму, покрывается золотистой пленкой. Белорусский просто мгновенно растекается и превращается в лужу отвратительного мутного растительного жира. Тест на подоконнике. Польский за сутки выделяет естественные капли жира, черствеет с краю. Это показывает, что продукт живой. Белорусский сохнет равномерно, как кусок дешевой желтой пластмассы. Он вообще не реагирует на среду, потому что он мертвый. Заводы безбожно экономят на составе. И то же самое происходит с шоколадом. Настоящий бельгийский шоколад делают из дорогого какао-масла и натуральной ванили, а на местных кондитерских фабриках льют дешевый растительный жир. И чтобы скрыть вязкость этой дешевой массы, они бухают туда синтетический ванилин для мощного запаха и огромную дозу лецитина. Это такой эмульгатор, который склеивает несовместимые дешевые компоненты. И это ты называешь натуральностью. Это химический обман за твои же деньги.
10: Я категорически с этим не согласна. Ты просто придираешься к технологическим процессам. Европейский сыр может и гнется в красивую трубочку, но местный кусок сыра дает реальное чувство сытости на полдня. Белорусы привыкли к нормальной, плотной, тяжелой еде. Покупая местную картошку, даже если там попадется пара гнилых клубней на дне мешка, ты кормишь местного фермера, который работает на этой земле в любую погоду. Это поддержка своих людей.
12: Слушай, ну если ты так любишь страдать ради поддержки, может, ты и одежду с обувью тоже носишь исключительно из патриотизма, чтобы ноги стереть в кровь до костей?
10: Вот не трогай белорусскую обувь. Обувь из Лиды, из Витебска – это чистая, толстая кожа и натуральный лен. Эти ботинки выдержат абсолютно любую осеннюю грязь на улице. Снег, соль, реагенты. Ты пришел домой, протер их мокрой тряпкой, густо помазал кремом и носи 5 лет. Им просто с носу нет, это вечная вещь. А твои нежные заграничные бренды из так называемой эко-кожи, которые на самом деле просто нефть и пластик, разваляются и облезут после первой же глубокой лужи.
12: Да кто в здравом уме будет носить эти чугунные гири на ногах 5 лет? Дизайн этих ботинок достался в наследство от дедушки. Обувь невероятно тяжелая, подошва не гнется вообще, от слова совсем, а колодка. Ты знаешь, что такое анатомическая колодка? Нормальные бренды тратят миллионы на исследование формы стопы. А местные заводы используют деревянные болванки еще с советских времен. Стопа в них деформируется, ноги отекают и отваливаются от боли через 2 часа обычной ходьбы. Зачем мне терпеть эту физическую боль и носить эти кирпичи, если я могу купить легкие, удобные, дышащие кроссовки? Тем более нормальные мировые бренды одежды и обуви ушли. Timberland, Calvin Klein. Теперь людям приходится выбирать, либо покупать сомнительные подделки на рынках, либо мучиться в местных тяжеленных скрипящих туфлях.
10: Зато местная одежда шьется по нормальным полновесным лекалам из прочной ткани, которая не просвечивается. И не надо гнаться за чужими иностранными названиями на бирках. Вещь должна греть и защищать тело, а не показывать твой статус. Заграничная – это просто красивая одноразовая обертка, за которую ты переплачиваешь, а потом выбрасываешь на свалку.
12: Я переплачиваю за тишину в своей квартире, за красивый дизайн, который радует глаз, за анатомический комфорт для своих ног и за честный состав продуктов, где нет перемолотой свиной шкуры вместо мяса. Я не хочу из своего кармана поддерживать бракоделов, которые паяют трубки кривыми руками, не могут ровно припаять микросхему и специально кладут мошек и гниль на самое дно мешка с картошкой. Люди хотят удобства за свои деньги. Они хотят отдыхать дома, а не вести вечную борьбу с техникой, которая скрипит, ломается, желтеет и треплет нервы каждый божий день.
10: Борьба и трудности только закаляют характер. Но если говорить серьезно, утилитарная надежность важнее всего остального. Я выбираю то, что можно починить, то, что будет работать, греть и кормить долгие годы. База всегда в конечном итоге побеждает красивые, пустые слова и тонкий пластик.
12: А я выбираю уважение к себе. Я выбираю то, что не ломается сразу из коробки и приносит удовольствие от использования, а не ежедневные физические страдания, мозоли и бесконечные походы в сервисный ремонт.
10: На сегодня все. Мы обсудили и белорусские товары, и импорт. И понятно, что каждый выбирает свое. Кто-то надежную базу и поддержку местных заводов, а кто-то комфорт, современный дизайн и удобный сервис. Главное, чтобы покупка радовала, а не превращалась в ежедневную борьбу с техникой или неудобной обувью. Думайте сами, считайте свои деньги и выбирайте то, что вам ближе. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко об уроке санкций.
14: Думаю, что нам надо смотреть на свое. Эти так называемые санкции показали нам, что нам, у вас об этом часто говорят, ориентироваться на своем и импортозамещением заниматься, и другими направлениями для того, чтобы создавать свое. С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские в том числе, я уже не говорю о ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие, а это, в свою очередь, и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а в создании современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно, в то же время готовы работать там, в России, по всем направлениям. Благодарю вас за то, что вы посетили нашу страну. Побываете здесь, посмотрите, в чем-то мы отличаемся от Свердловска, но в основном похожи на ваш регион.
3: Важный сигнал.
15: Привет Трампу из Минска. Американский проповедник приехал к Лукашенко и пообещал за него молиться.
16: Большая честь.
14: Спасибо. Прошу, Франк, присаживайтесь. Хорошо, что приехал. Пообещал?
15: Так началась встреча Александра Лукашенко и американского проповедника Франклина Грэма. Президент Беларуси напомнил, что именно Грэм произносил молитву на инаугурации Дональда Трампа и передал ему привет.
14: И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И Франклин.
15: Помимо этого, Александр Лукашенко рассказал об американской помощи, которую Беларусь получает регулярно.
14: Две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно, говорят санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи в США есть и ваша доля. Спасибо вам.
15: Также Лукашенко попросил Грэма молиться за него. Проповедник в ответ пообещал это сделать.
14: Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи.
17: Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать, вознести молитву за вас.
14: Франклин, это будет правильно, а то вы все за Дональда молитесь и молитесь, а про меня не упоминаете.
17: Завтра исправлюсь. Завтра 10 тысяч человек будут молиться.
15: Отмечу, что Франклин Грэм приехал в Беларусь на крупный протестантский фестиваль, который проходил с 16 по 17 мая в Минской Чижовка-арене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке. Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
16: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об уроке санкций.
14: Думаю, что нам надо смотреть на свое. Эти так называемые санкции показали нам, что нам, у вас об этом часто говорят, ориентироваться на своем и импортозамещением заниматься, и другими направлениями для того, чтобы создавать свое. С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские в том числе, я уже не говорю о ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие, а это, в свою очередь, и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а в создании современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно, в то же время готовы работать там, в России, по всем направлениям. Благодарю вас за то, что вы посетили нашу страну. Побываете здесь, посмотрите, в чем-то мы отличаемся от Свердловска, но в основном похожи на ваш регион.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
19: Сиаха.
16: Синий.
19: Нила.
16: Коричневый.
19: Бура.
16: Зеленый.
19: Сабз.
16: Оранжевый.
19: Наранджи.
16: Фиолетовый.
19: Джамуни.
16: Красный.
19: Сурх.
16: Белый.
19: Сафед.
16: Желтый.
19: Пила.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
15: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
20: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть Видео Бел. Очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
15: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
20: Уйти с площадки, на которой находятся наши с вами граждане, наверное, так себе история. Но я еще раз повторю то, что я уже говорил. В случае угрозы национальной безопасности мы будем вынуждены это сделать.
15: Что именно могут сделать власти с YouTube, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
21: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
15: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
22: Альтернативы, есть, но они не идеальные. Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
23: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
22: Дорогу нашим айтишникам плюс.
15: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
0: Да, пользуюсь. Это кошмар. Постоянная реклама, вы же сами знаете прекрасно. Ну, невозможно этого, невыносимо.
1: Ютуб как-то приятней, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
2: Ютуб, он прям уже для пользователя... Ну, гораздо удобнее, 100%.
0: Ну, если Рутуб когда-то сделают, Давиду тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается. Либо не хотят, либо, я не знаю.
15: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
6: В Минске судили 42-летнего мужчину, который присвоил себе чужое имущество. Фигурант зашел в аптеку купить вакцину. Под прилавком он заметил женскую сумочку, но решил забрать ее себе. Внутри обнаружилась косметика, беспроводные наушники, кошелек с небольшой суммой денег, документами и банковскими картами. Минчанина нашли почти сразу же. В дверь постучали сотрудники милиции. Мужчину задержали и отвезли в заводское РУВД для дальнейшего разбирательства. Известно, что он зарегистрирован как ИП, женат, у него есть ребенок. Оказалось, сумку в аптеке забыла студентка. Обнаружив пропажу, она обратилась в правоохранительные органы. Причиненный ущерб пострадавшая оценила в 510 рублей. В отношении минчанина возбудили уголовное дело. Вину в судебном заседании он полностью признал, в содеянном раскаялся. В итоге за кражу мужчине назначили штраф 50 базовых величин или 2250 рублей. Утром 16 мая на автостанции в городе Чаусы произошло самопроизвольное движение автобуса МАЗ, в результате которого погибли два человека. По предварительным данным следствия, 41-летний водитель, прибыв на станцию, закрыл двери и покинул салон. В какой-то момент автобус начал движение в сторону торговых павильонов, в направлении которых шли супруги 70 и 66 лет. Транспортное средство совершило наезд на пешеходов, после чего столкнулось с легковым авто, стоявшим на пути. Предварительно установлено, что водитель автобуса пытался предотвратить его движение. Он пояснил, что не заглушил двигатель и направился в здание автостанции, чтобы отметить путевой лист. Возбуждено уголовное дело. Комитет государственного контроля Могилевской области провел проверку сельских магазинов в Быховском, Кричевском и Могилевском районах. Нарушения были выявлены практически в каждом из 8 проверенных торговых объектов. Как сообщили ведомстве, в 2 частных магазинах контролеры зафиксировали факты завышения цен. В отдельных случаях торговые надбавки на импортные товары превышали допустимые более чем в 2 раза. Речь идет о вафлях, печенье, карамели, а также овощах и фруктах. В частности, яблоках. яблоках и томатах. Во время проверки цены были приведены в соответствие с требованиями законодательства. Кроме того, в 5 магазинах выявили продажу товаров с истекшими сроками годности. Среди такой продукции оказались хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия. В некоторых случаях срок просрочки достигал 150 суток. Всю выявленную просроченную продукцию изъяли из продажи. Проверка также показала, что почти во всех магазинах не соблюдался обязательный перечень товаров, которые должны постоянно присутствовать в продаже. На полках отсутствовали продукты повседневного спроса, включая соль, яйца, сметану и яблоки. По итогам мониторинга нарушителям выдали рекомендации и предписания об устранении выявленных недостатков. В КГК сообщили, что меры по исправлению нарушений уже приняты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Победитель Лиги чемпионов, легенда белорусского футбола Александр Глеб поделился впечатлениями от участия в акции «Ночь в Олимпийском музее».
5: Очень понравилось, море эмоций, люди такие открытые, это дети. Благодаря вот этим мероприятиям дети узнают про действительно про наших героев, про людей, которые отдали огромный кусок жизни для того, чтобы прославлять свою родную, любимую страну. Что надо, чтобы стать тем, кем ты стал? Вот это такой вопрос, вроде с одной стороны легкий, а с другой стороны он такой всеобъемлющий. И вот, наверное, это самый такой вопрос, который понравился. Вроде он простой, а когда задумываешься, какой ты путь прошел с самого детства и до этих побед, вершин, это все накатывает, куча эмоций заново. И, конечно, хочется поделиться с молодежью и рассказать и возрастным людям об этом. Это очень интересно. Это здорово. И каждый делится какими-то своими воспоминаниями, впечатлениями. Вот, и что нужно где-то улучшить в детско-юношеском спорте, там, в футболе, в хоккее, там, в гандболе. Потому что, ну, проблемы есть везде, без них и никуда. Это во всем мире так. Ну, а что надо сделать для того, чтобы все улучшить? И это помогает. Вот общение среди спортсменов. Это было волнительно, и мне очень понравилось.
3: Важный сигнал.
15: Нет дыма без огня. Украина заявила, что готова по полной к возможному наступлению России с территории Белоруссии, о чем на совещании по обороне говорили Лукашенко и Путин.
7: 15 мая Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили сотрудничество в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям.
15: Об этом сообщили в пресс-службе президента. На этом фоне украинская сторона заявила о новой волне активности на границе с Белоруссией. По словам Владимира Зеленского, Украина готова к любому сценарию.
7: Эти игры идут не первый день. Сейчас речь идет о военных перемещениях, информационных вбросах и возможных провокациях. Мы не исключаем попыток дестабилизации ситуации на северном направлении, и мы к ним готовы.
15: Как пишут военные аналитики, с 2022 года Минск системно готовится к возможному военному сценарию. Об этом свидетельствует пятикратное увеличение оборонного бюджета, строительство новых дорог в направлении украинской границы и активное создание военной инфраструктуры. По словам экспертов, на Полесских болотах прокладывают маршруты, которые не имеют гражданского назначения, а также возводят новые полигоны для размещения дополнительных подразделений, комментирует военный эксперт Антон Сташевский.
8: Россия уже пятый год пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Лукашенко сопротивляется, потому что понимает военные последствия для страны. Беларусь имеет устаревшую армию, совершенно не готовую к современной войне дронов. Часть своих вооружений и боеприпасов отдана России еще в 2022 году. Украинская же армия очень выросла, поэтому открытый конфликт для Беларуси – это полный разгром в очень короткое время. И Москва на помощь не прибежит. Она едва держит свои участки фронта.
15: На вопрос, означает ли то, что Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию, что Владимир Путин все-таки уговорил его к более активному участию в боевых действиях на Украине, военный эксперт отвечает так.
8: Неочевидный вопрос, а что думает о таком товарищ Си? И поверьте, это гораздо более важный вопрос для Лукашенко, чем давление со стороны Владимира Путина. Поэтому все заявления и подготовка Лукашенко к войне, на мой взгляд, пока носят информационный характер. Он делает все это не потому, что очень хочет воевать, а именно потому, что очень не хочет. Нужно продемонстрировать видимость, и он это делает.
15: Эксперты отмечают, что с целью снять с себя часть ответственности Александр Лукашенко ранее изменил военную доктрину Белоруссии. Формально право отправлять белорусские войска на боевые действия передали Всебелорусскому народному собранию, структуре из более 1000 чиновников и делегатов. Теперь в случае давления со стороны Кремля Лукашенко сможет или переложить ответственность на представителей народа, или объяснить Владимиру Путину, что не способен повлиять на решение собрания. Объясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем следующим.

0: Нашими странами значительно укрепились. Несмотря на расстояние, Беларусь и Индонезия близки ментально и духовно. Нас объединяет стремление к миру, дружбе и партнерству, основанном на взаимном уважении. Беларусь видит в Индонезии настоящего друга и надежного партнера, опорную точку входа в обширный регион Юго-Восточной Азии. Визит президента Индонезии Прабова Субианта в Беларусь в июле прошлого года придал важный импульс развитию всего спектра белорусско-индонезийских контактов. Подтверждаем готовность белорусской стороны реализовать все достигнутые договоренности. Новые горизонты торгово-экономического сотрудничества откроются после вступления в силу соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. Белорусская сторона активно работает над ратификацией соглашения. Проект соответствующего закона уже одобрен нашим парламентом. Заверяю вас, что белорусский бизнес ждет этого события. Мы приглашаем индонезийские отраслевые органы и деловые круги больше взаимодействовать с белорусскими партнерами, нарабатывать договорно-правовую базу сотрудничества, участвовать в выставках, семинарах, организовывать совместные бизнес-мероприятия. Такой подход поможет нам лучше понимать потребности друг друга, искать и находить точки взаимного интереса, выстраивать прямые контакты и налаживать долгосрочное взаимодействие и партнерство. Это также заложит прочный фундамент дальнейшей многогранной работы в условиях функционирования зоны свободной торговли.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня тема будет не просто тяжелой. Банки, долги, проценты и все, что не дает спокойно спать ночью. Как получилось, что белорусы тонут в долгах, кого защищает государство и как не стать жертвой черных кредиторов? Об этом и будем говорить.
3: Важно по-настоящему понять глубинные механизмы происходящего. То есть нам предстоит выяснить, почему вообще формируется эта страшная кредитная спираль. Она ведь затягивает тысячи людей, словно водоворот. Также крайне важно разобрать, как именно адаптируются мошенники к новым законам, ведь они постоянно, буквально каждый месяц меняют свои схемы. И какие реальные работающие инструменты защиты существуют прямо сейчас?
2: Начать стоит именно с масштабов проблемы. Согласно официальным данным, в Беларуси на сегодняшний день действует более 5 миллионов кредитных договоров. Если попытаться как-то визуализировать эту цифру, то получается, что кредитное обязательство есть более чем у каждого второго жителя.
3: Больше половины уже связаны с банками договорами.
2: Точно. Это просто колоссальный охват населения финансовыми услугами, который, к сожалению, имеет весьма мрачную обратную сторону.
3: Около 300 тысяч человек имеют просрочки по платежам.
2: 300 тысяч человек банально не тянут свои кредиты.
3: Верно. А порядка 60 тысяч граждан находятся на стадии уже необратимых проблем. Это бесконечные суды, это тяжелое общение с коллекторами и реальная угроза потери имущества. Это ведь население целого небольшого города, которое оказалось в финансовой пропасти.
2: И при всем этом в свежей статистике за январь 26 года наблюдается один очень интересный парадокс. Оказывается, в январе люди взяли на 16,5% меньше кредитов, чем годом ранее.
3: Интересный тренд.
2: Да. Более того, население начало активнее гасить свои старые долги, а задолженность по потребительскому кредитованию даже немного пошла на спад. Аналитики в докладе связывают это с тем, что экономика сейчас несколько, скажем так, остывает, а люди предпочитают откладывать крупные траты. Ремонты, покупку дорогой техники, путешествия.
3: Логично.
2: Но вот в чем загвоздка. Несмотря на это видимое охлаждение спроса и снижение выдачи новых займов, объем просроченной задолженности все равно вырос. Он достиг 50,7 миллиона рублей. Получается такая парадоксальная ситуация. Новых кредитов берут меньше, но со старыми расплачиваться становится все труднее и труднее.
3: Что здесь по-настоящему увлекательно, так это скрытая психологическая подоплека данного явления. В поведенческой экономике этот феномен получил название «кредитного смещения». Суть этого когнитивного искажения в том, что заемщик

0: заказчик при оформлении договора концентрирует все свое внимание исключительно на размере ежемесячного платежа. Ну, человеческий мозг устроен так, что ему сложно воспринимать какие-то абстрактные суммы в будущем.
1: Ага. То есть, если платеж в 200 рублей кажется посильным для текущего бюджета прямо сейчас, человек легко соглашается на сделку.
0: Точно. При этом он полностью, абсолютно игнорирует гигантскую итоговую переплату за 3 или 5 лет пользования деньгами. Формируется очень опасная иллюзия финансовой доступности. И когда жизненные обстоятельства хотя бы немного меняются, ну там, снижается премия, случается долгий больничный или возникают непредвиденные траты, эта иллюзия моментально рушится, запуская ту самую долговую спираль.
2: А вот здесь начинается самое интересное. Моментально появляется теневой рынок, который обещает людям все порешать. Речь идет о дельцах, которых в народе метко прозвали «помогаторами». Это всевозможные серые брокеры и консультанты, которые берут огромные деньги с людей, находящихся в отчаянном положении. И самое возмутительное – за что они берут эти деньги?
3: За банальное копирование информации с бесплатных сайтов банков.
2: Именно.
3: Человеку, которому везде отказывают, обещают гарантированное одобрение кредита. Но на деле они не имеют никакого влияния на банки. Они создают искусственную видимость бурной деятельности, рассылая заявки веером во все подряд учреждения.
1: Истории пострадавших из доклада вызывают просто искреннее возмущение. Например, история Виталия из Витебска. Парень нашел в Телеграм некий канал, который обещал 100% помощь в получении кредита. Ему предложили перевести 80 рублей за так называемый глубокий анализ кредитного профиля. Взамен он получил по электронной почте обычную таблицу формата Excel с названиями банков и их базовыми ставками.
0: Которую любой школьник мог бы составить за 5 минут бесплатного поиска в интернете.
1: Абсолютно. И когда с него нагло потребовали еще денег за дальнейшее сопровождение, он отказался. Но свои 80 рублей, естественно, уже не вернул. Или взять историю Ирины, 52-летней учительницы из Гомеля. Ей позвонил фейковый кредитный брокер, очень профессионально пообещал эксклюзивную сниженную ставку и взял 200 рублей аванса за оформление документов.
0: И чем это закончилось?
1: В итоге условия, которые ей предложили в банке, оказались совершенно стандартными, доступными любому человеку с улицы. А брокер просто растворился в воздухе. Ведь самое страшное в этой схеме – то, что многие такие помогаторы подсовывают людям реальные юридические обязывающие кабальные договоры на оказание информационных услуг. В этих бумагах мелким шрифтом прописано, что если человек вовремя не оплатит их сомнительную помощь, ему начинают начисляться гигантские пени, которые могут многократно превышать сумму кредита, за которым он вообще обращался.
0: Реакция государства на эти вопиющие факты мошенничества последовала незамедлительно и была максимально жесткой. С 22 февраля 2026 года Национальный банк и профильные ведомства категорически запретили любые платные консультации по вопросам получения кредитов, микрозаймов и лизинга. Точка.
1: Просто запретили и все.
0: Да. Любое взимание платы с физического лица за подобные услуги теперь находится вне закона. Легально информировать о финансовых продуктах теперь могут только официальные партнеры банков, и делать это они обязаны исключительно на безвозмездной основе для клиента. Всю комиссию им платит сам банк.
1: Но слушай, ведь эти мошенники не могли просто взять и исчезнуть. Наверняка они попытались сменить вывеску и найти обходные пути.
0: Разумеется. Они пытаются мимикрировать под новые жесткие требования. Теперь они не просят деньги за формулировку «консультация». Они требуют плату за абсурдные вещи. Например, за установку банковского мобильного приложения на телефон клиента. За мифическую оценку платежеспособности по авторской методике. Или за подбор подходящего отделения банка на карте.
1: Фантазия у них работает.
0: Заниматься человеком, как красная сирена. И сигнал немедленно прекратить общение.
1: И тут круг замыкается. Когда люди получают законный отказ в банке из-за правила 40%, потом обжигаются на помогаторах и теряют последние деньги, многие от полнейшей безысходности идут в микрофинансовые организации, те самые МФО. В предоставленных источниках упоминаются ставки по микрозаймам категории до зарплаты, и эти цифры просто не укладываются в голове. Там фигурируют ставки от 36 до 182% годовых. 182%. Это же просто астрономическая цифра.
0: Это еще одна классическая и очень опасная ловушка для человеческого восприятия. Проблема кроется в подаче информации. Ставка, которая рекламируется как 0,1% или 0,5% в день, психологически воспринимается мозгом как совершенно незначительная сумма.
1: Ну да, кажется, ну что такое половина процента?
0: Верно. Переплата за пару недель составит всего 20 или 30 рублей, вполне терпимо. Но реальность жестока. Если человек не может вернуть этот долг в срок, а это случается сплошь и рядом в кризисных ситуациях, он вынужден просить о продлении займа или, что еще хуже, брать новый займ в другом месте для погашения старого. Именно так безобидные дневные доли процента стремительно превращаются в те самые 182% годовых, формируя беспросветную долговую кабалу, выбраться из которой без потерь практически невозможно.
1: Продолжая тему защиты интересов и новых правил игры, нельзя не разобрать еще одно крайне важное новшество, которое вступило в силу совсем недавно, с 1 января 2026 года. Оно касается штрафов, и каждому человеку, у которого есть хоть один банковский счет, полезно знать об этих изменениях в деталях.
0: О да. Автоматические списания?
1: Да. Теперь долги по административным штрафам. Ну, самый частый пример – это письма счастья с камер фотофиксации нарушений ПДД могут списывать с банковских счетов абсолютно автоматически, без возбуждения полноценного, долгого и сложного исполнительного производства. Речь в законе идет о суммах до 20 базовых величин, что в пересчете на сегодняшний день составляет 900 рублей.
0: Довольно приличная сумма для автоматического списания.
1: Давай разберем, как это выглядит в реальной жизни. Вот человек превысил скорость, камера его зафиксировала, ему начисляется штраф. По новым правилам, дается ровно 2 месяца на добровольное погашение этой суммы. Но есть строгий нюанс. В течение 1 месяца необходимо внести хотя бы часть долга не менее 30% от общей суммы.
0: А если человек забыл?
1: Если человек забыл, проигнорировал письмо или решил пустить дело на самотек, через 2 месяца электронная система срабатывает автоматически. Происходит безакцептное списание нужной суммы. Деньги могут снять с зарплатной банковской карты, с депозита и даже с электронных кошельков.
0: Механика действительно стала намного жестче и быстрее. А вот если в момент списания нужной суммы на счетах нарушителя не окажется, тогда ситуация усугубляется. К первоначальной сумме долга мгновенно добавляется 10% исполнительского сбора. Причем закон гласит, что эта сумма не может быть меньше половины базовой величины.
1: То есть штраф становится еще больше?
0: В дальнейшем, если долг так и висит, к человеку могут быть применены куда более суровые меры принуждения, вплоть до ареста личного имущества и временного лишения права управления транспортным средством. Вся логика упрощения этой процедуры направлена на радикальное повышение финансовой дисциплины и обеспечение принципа неотвратимости наказания, даже за самые мелкие правонарушения.
2: Итак, информации, цифр и историй было действительно много, но из всего этого массива каждому полезно извлечь и запомнить несколько железобетонных правил выживания в современном финансовом мире. Первое. Всегда при любых обстоятельствах необходимо считать общую итоговую переплату за весь срок кредита, а не только смотреть на комфортный платеж за месяц, чтобы не стать жертвой кредитного смещения. Второе. Обходить 10-й дорогой абсолютно любых посредников, брокеров, которые просят деньги вперед за эфемерную помощь в получении кредита. Это незаконно и гарантированно ведет к потере средств. Третье. Держать в голове новые правила автоматического списания долгов по штрафам, чтобы однажды не обнаружить нулевой баланс на зарплатной карте.
0: И главное правило. Если вдруг возникли финансовые трудности, единственный верный путь – не прятаться от проблемы, не пытаться брать микрозаймы под сумасшедшие проценты, а идти напрямую в свой банк и честно договариваться о кредитных каникулах или реструктуризации долга.
1: Совершенно верно.
0: В завершении этого разбора хотелось бы обратить внимание на одну очень смелую, новаторскую идею. Она упоминается в аналитическом докладе в качестве перспективной рекомендации для регулятора. Экспертное сообщество предлагает всерьез рассмотреть возможность введения на белорусском рынке полноценного института персонального банкротства физических лиц, опираясь на успешный опыт соседних государств.
1: Ого! Для многих это звучит как весьма радикальная мера.
0: Это поднимает важный вопрос. Крайне важный, можно сказать, философский вопрос, который затрагивает сами основы финансовой морали всего общества. Если однажды на законодательном уровне людям дадут легальное право законно списывать свои безнадежные долги, проходить через судебную процедуру банкротства и начинать свою финансовую жизнь с абсолютно чистого листа, к чему это приведет в реальности?
1: Хороший вопрос.
0: Станет ли этот закон долгожданным спасательным кругом для тех, кто честно оступился из-за непредвиденных жизненных обстоятельств, тяжело заболел или потерял бизнес? Или же наоборот, само наличие такой лазейки породит желание набрать десяток кредитов на роскошную жизнь, заранее зная, что в самом крайнем случае долги можно будет легально не отдавать? Найти идеальный баланс между гуманной социальной защитой оступившихся граждан и поддержанием жесткой финансовой дисциплины в государстве – задача колоссальной сложности, и это, безусловно, пища для очень долгих и глубоких размышлений.
1: На сегодня это все. Будьте бдительны. Читайте между строк. Услышимся. Пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Донбасс уходит. Генштаб второй раз с начала года заявил об огневом мешке в Лимане. Спутники зафиксировали, что армия России впервые начала терять территории. Весеннее наступление армии России окончательно забуксовало. Спутниковые снимки зафиксировали небывалый сдвиг на фронте. Авторитетное издание The Economist со ссылкой на собственный военный трекер сообщает, что впервые с 2023 года армия России начала терять территории на Украине. За последние месяцы ВСУ вернули почти 190 квадратных километров территории. На этом фоне отчет Генштаба выглядит как откровенный фарс, пишут Z-паблики, и приводят в пример многострадальный Лиман. Глава Генштаба Герасимов уже второй раз за год объявил, что город зажат в огневой мешок, а российские войска якобы контролируют 85% территории.
6: 25-я армия продолжает уличные бои по освобождению Красного Лимана, крупного административного центра и железнодорожного узла. На данный момент под контролем наших подразделений находится около 85% территории города. Мы успешно зажимаем гарнизон противника в огневой мешок.
5: На самом деле, как показывают спутники, Лиман полностью контролирует ВСУ, а передовые части российских войск даже не вошли в городскую черту. Это не первый раз, когда военачальники докладывают, мягко говоря, недостоверную информацию. Контроль территории авансом дал жесткий сбой и на другом ключевом направлении, в Часовом Яре. Город, об освобождении которого Минобороны отчиталось еще летом 25 года, до сих пор не взят. Более того, ВСУ завели туда свежие штурмовые группы и устроили там настоящий ад, пишет Z-военкор Борис Рожин.
7: В Часовом Яре у нас большие проблемы. Противник не просто удерживает часть города, он перебросил туда штурмовиков и организовал пункты управления беспилотниками. Экипажи просто выкашивают наши штурмовые группы на дистанции. Приходится штурмовать позиции повторно, причем без поддержки авиации. У нас об утрате позиций докладывать наверх не принято. Вот и получается, что города месяцами остаются освобожденными в кредит только на бумаге.
5: По данным западных аналитиков, общие потери армии России убитыми и ранеными достигли 1,5 миллиона человек. СВО уже искалечило или уничтожило 3% всего призывного мужского населения страны, отмечает военный аналитик Алексей Коваленко.
6: Мы видим начало стратегического тупика для Кремля. Наступательный потенциал, который собирали под весенний рывок, исчерпан. Попытки Герасимова выдумать победы и скрыть катастрофу в Часовом Яре – это страх перед гневом Путина. Логистика российской армии под ударами украинских дронов парализована. ВПК просто не успевает компенсировать потери в технике и людях. Тот факт, что Россия начала стабильно терять территории, говорит о том, что инициатива медленно, но верно переходит к Киеву. Дела на Донбассе для Москвы сейчас выглядят крайне скверно.
5: Пока Генштаб продолжает рисовать стрелочки о окружении на штабных картах, реальный фронт движется в обратную сторону. Сможет ли российское командование остановить отступление или Донбасс продолжит уходить из-под контроля, покажут сводки ближайших дней.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукт
8: продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Игра на опережение или реальный намек? Глава войск БПЛА Украины после рекордной атаки по Москве неожиданно заговорила Лукашенко. Недолго музыка играла. На главной концертной площадке Минска 9 мая в День Победы Газманов спел «За Россию и свободу до конца». А уже на следующий день по всем гостелеканалам прозвучали новости о точечной мобилизации, которую огласил президент Беларуси. Отмечу, 8 мая в Москве Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились для переговоров, в том числе в формате 1-1. Военные эксперты делятся мнением, что Россия в очередной раз попыталась убедить страну-сосед физически подключиться к боевым действиям на Украине. В частности, появилась информация, что Кремль разрабатывает новые операции по наступлению с белорусских территорий на юг и север Украины и в Черниговско-Киевском направлении. Зеленский уже выступил с заявлением, которое косвенно подтверждает предположение аналитиков касаемо планов РФ.
10: Звісно, ми будемо і надалі захищати Україну, захищати наших людей, українців. Я доручив нашим силам оборони та безпеки України підготувати план реагування. І на ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь. Є у нас і російські документи, в яких пропонуються цілі для ударів по Києву. Удари по Киеву и по інших наших местах.
9: В свою очередь, непрекращающиеся массированные атаки по Украине с использованием воздушных коридоров Беларуси вызвали резкую реакцию украинского военного командования. Глава войск БПЛА ВСУ Роберт Мадяр Бровді опубликовал предупреждение Александру Лукашенко о возможных серьезных последствиях, если Минск пойдет на поводу Кремля и вступит в войну.
11: Мінський гауляйтер Лукашеску. Ми фіксуємо проліт кожного одного шахеду, що, скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України. Кожну одну твою фрікцію та шатанину мілітарного відтінку. Ти можеш скільки завгодно крутити вуса на камеру і брехати своєму заляканому народу про нейтралітет, але твої кінцівки вже по самі плечі у кривавій юшці вбивств цивільних українців. Трек наступний. Коридор для вбивць дорівнює. Співучасть дорівнює. Каса.
9: Политический обозреватель Александр Фридман делится мнением, что Лукашенко едва ли осмелится пойти на сделку с Путиным и физически подключить белорусских военных и население ВСО. По словам эксперта, опасность такого решения очевидна после пожаров на НПЗ в Туапсе, Перми и на терминалах в Усть-Луге в результате ударов беспилотниками и недавней рекордной атаки по московскому региону. Дистанция до цели на этот раз составляла более 500 километров, да и в целом БПЛА регулярно атакуют объекты, расположенные далеко в глубине российской территории. Что говорить о Мозырском НПЗ, находящемся рядом с границей Украины. Да и до любой точки Беларуси крылатое возмездие, в случае чего, долетит легко, резюмирует Фридман. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы.
9: за сараи. Минчане просят Лукашенко не сносить их. Власти непреклонны. Сгорел сарай, гори и хата. Жители сразу нескольких жилых домов Московского района Минска в попытках сохранить имущество настолько отчаялись, что записали обращение к Лукашенко.
12: Обращаемся с открытым видеообращением к нашему президенту Лукашенко Александру Григорьевичу. Просим вас помочь решить нашу проблему. В придомовых территориях домов расположены сараи, которые хотят снести местные органы власти. Мы, жители, против данного решения. 3 апреля 2026 года КУП ЖКХ Московского района города Минск разместила на сараях объявление о необходимости освобождения сараев от личных вещей в связи с их предстоящим демонтажом. В ЖКХ нам сообщили, что у жителей нет права удостоверяющих документов на сараи, мы не имеем права ими пользоваться. А комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации Московского района признала наши сараи ветхими, находящимися в аварийно опасном состоянии.
9: Отмечу, что сараи, расположенные в районе домов 20-40 на переулке Софьи Ковалевской и 24-25 на улице Попова, построили для хранения дров, так как жилые дома были оборудованы печным отоплением. Как отметили в администрации Московского района, сейчас все они переведены на центральное отопление и водоснабжение. А жильцы используют постройки под гаражи и кладовки. Между тем, эти объекты находятся на землях общественного пользования, а значит, горожане, так сказать, совершают самозахват и нарушают закон. В соцсетях под обращением к президенту комментаторы встали на защиту минчан. Ирина Избарановича поделилась своим мнением.
13: Они во дворах же, кому они мешают? Да и на видео незаметно что-то, что сараи эти в аварийном состоянии. Крыши переложены, все аккуратно, ни трещин, ни дыр не видать. Видно же, что люди стараются, самостоятельно их ремонтируют, поддерживают их состояние. У нас ЖКХ так о жилых домах не печется, как тут люди о сараях. Люди хранят там велосипеды, зимнюю одежду, какие-то бытовые вещи. И живут там, скорее всего, ветераны. Вот пусть уже доживают свой век спокойно. Они жизни годы положили на благосостояние страны. А сейчас всех на свалку, так как это проще, чем реально помочь. Понимаете, эти дома старые, квартирки там маленькие. Но и здесь давят людей. Так было и у нас в Барановичах. И так повсеместно. Людей вынуждают к покорности.
9: Минчанин Игорь пишет, что справедливости ждать не стоит, и обращение к президенту не поможет.
14: Вот если бы это были хлева для телят, тогда другое дело. А так-то сараи люди используют для своих нужд, а денежку государству не платят. Непорядок. А после сараев они и ваши дома снесут. Вопрос времени. У нас снесли, и все было бесполезно. И тоже обращались к Лукашенко. У нас тоже старый дом, ни подвалов, ни балконов. Зато забабахали на территории многоэтажки. Теперь в собственном дворе участвуешь, как будто мы собаки, и с нами можно делать, что хочешь. Всех ногой под лавку. Пусть сначала аварийные двухэтажки снесут. Так там же людей надо расселить в нормальные условия, а это много мороки. А вот сараи снести, которые никому не мешают, и никто их толком не видит, это легко.
9: И в завершение истории от минчанина Станислава.
15: Живу в хрущевке, дому 56 лет. Капитальный ремонт был в 90-х. Ну как капитальный? Разукрасили, крышу новую красивую повесили, а утеплять предложили за свой счет. Стены промокашка. Зимой в квартире хорошо, если 16 градусов есть, а когда на улице жара, в доме задуха. Сейчас начали лопаться стояки, но их замену никто проводить не будет, так как по бумагам их тогда меняли, в 90-х, так же, как и вынесли батареи наружу. На самом деле они до сих пор в стене. Но срочно нужно снести сараи. Срочно, потому что они портят вид города и создают угрозу для жизни местных жителей и гостей города. А на их месте построим очередной торговый центр. И вот еще один вопрос. Если нет документов на сарай, которому уже лет 50, то куда до этого момента смотрела власть? И почему только сейчас забеспокоились о безопасности людей? Денежки. Надо срочно отмыть денежки.
9: Снести нельзя ремонтировать. Где в этом предложении поставили бы запятую лично вы? Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о том, в каких отраслях Беларусь готова подставить плечо Свердловской области.
17: Мы вам очень благодарны за то, что вы порой, вопреки всему, покупаете нашу технику. Мы машиностроительная страна. Если нужно, мы можем увеличить объемы поставок сельскохозяйственной продукции. У нас также развиты серьезно эти направления. И вот мы часто говорим машиностроительное, сельское хозяйство, но часто забываем о том, что мы в свое время и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Поэтому вы можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с президентом России часто обсуждаем эту проблему, особенно с вашими министрами. Они это понимают, что без станка же не создашь ничего путного, особенно имея в виду Беларусь и Свердловскую область. Там станки нужны, нужны. Поэтому мы готовы в этом направлении работать. Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающее предприятие. Мы имеем 2 модернизированных завода. Посол это хорошо знает. И подставляем свое плечо в любое время, как-то нужно, если в этом плане нужна помощь, поддержка вашему региону. Вы послу скажите, Борис Вячеславович нас проинформирует. Будем стараться вам помочь, так как помогаем сегодня всей России.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Новые жировки на старте. С 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на 2 этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
18: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за 1 гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
9: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду – на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
19: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет, да что тут такого, всего 85-150 рублей, это ж копейки. Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей, и никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
20: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
21: А почему март не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
9: комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсии и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За лето можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о развитии полноформатного сотрудничества с Индонезией.
2: Взаимоотношения между нашими странами динамично развиваются благодаря высокому уровню доверительных отношений между президентами наших стран. Президентом Республики Беларусь, уважаемым Александром Лукашенко, и президентом Индонезии Прабово Субьянова. Беларусь рассматривает развитие полноформатного сотрудничества с Индонезией в числе приоритетных направлений внешней политики нашей страны. Между нашими странами нет закрытых тем. Мы разделяем общие ценности дружбы и партнерства, основанного на взаимном доверии и уважении. И у нас много общих интересов. Правительство Беларуси придает особое значение деятельности межправительственной Беларуси совместной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству как важному и эффективному инструменту продвижения двустороннего сотрудничества.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Дроны прорвали три кольца ПВО. На видео попал момент атаки по московскому НТЗ. В ночь на 17 мая жители Московской области пережили беспрецедентную атаку за все время проведения СВО. Власти Москвы и области сообщают, что погибли 3 человека. Ранения получили 16.
22: Опять же где-то над нами.
3: Под ударом оказались два объекта нефтяной промышленности – Московский нефтеперерабатывающий завод в Копотне и наливная станция нефтепродуктов «Солнечногорская» в деревне Дурыкино. Также в подмосковном Зеленограде атакован технопарк «Элма», который производит электронную и оптическую технику, в том числе для фронта. Обломки БПЛА упали на территории московского аэропорта Шереметьево, из-за чего были отменены и задержаны около 200 рейсов. Кроме того, повреждения получили 3 жилых дома. Люди в сети делились страшными видео о том, как война пришла в их дома.
23: Наш город Зеленоград. Нас, короче, бомбят. Я вижу вдалеке, как все горит. И я просто в полном шоке. Я не думала, что война вот так вот нас коснется.
24: Господи, у меня так страшно в жизни никогда не было. Меня просто колбасит все. Меня разбудила собака. Потом начались вот эти, я слышу, взрывы начала.
25: Сегодня самый ужасный день моей жизни. Как обычно, утро у меня муж-кормилец, да, он один у нас сейчас работает. Вот, уезжал на работу в 5 часов утра. Звонит телефон, увижу, что это муж. У него голос очень перепуганный, испуганный. Первые слова, говорит, я живой. Я не знаю, сколько это будет еще продолжаться. Люди, очнитесь. Нельзя так, почему на нас наплевали все. Даже что-то поперебьют всех.
3: По словам мэра столицы Сергея Собянина, только с полуночи и до 7 утра на подлете к Москве сбит 81 беспилотник. Всего за сутки поразили более 120 дронов. Эксперты говорят, что в этой атаке Украина пробила 3 из 4 линий обороны столицы. И это несмотря на то, что Московский регион – наиболее укрепленная воздушная зона России. Сейчас там 4 эшелонированные линии ПВО. Но поражение НТЗ в Копотне свидетельствуют о том, что они вполне пробиваемы, и москвичи не могут чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
0: Сам по себе факт того, что добрались и до этого нефтеперерабатывающего завода, на мой взгляд, это меняет ситуацию на войне в целом. Грубо говоря, Москва, которая считалась и, в общем-то, была, конечно, городом сильно защищенным и относительно безопасным, сейчас вот этот неформальный статус Москвы, как убежище от всех бед, которые несет война, в общем, уже сильно, сильно подорван. Потому что считавшаяся совершенно непробиваемой система ПВО вокруг Москвы, оказалось, что она вполне себе пробиваема.
3: О том, что с системами ПВО не все в порядке, свидетельствуют и видео очевидцев. На следующих кадрах из Подмосковья момент выхода ракет и вскоре их падение. Люди удивляются, почему они падают.
1: Куда они падают?
4: Куда? О, смотри. И куда он упал?
3: Тем временем журналист Павел Зарубин в связи с последними атаками по Москве внезапно задал неудобный вопрос Дмитрию Пескову. Мол, почему ядерную державу можно вот так атаковать?
5: Ну вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать.
6: Ну, смотрите, но ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть нашей национальной безопасности.
3: Но пока даже жители самого защищенного региона России, Московской области, не чувствуют себя в безопасности, о которой говорит Песков.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Россия ходит по тонкому льду. За два дня почти 200 дронов пролетели возле украинских АЭС, в том числе возле Чернобыльской. Что важно знать белорусам? Резкий рост атак российских беспилотников по Украине снова зафиксирован в мае. За два дня Россия запустила по украинским территориям свыше 1567 дронов. По информации Международного агентства по атомной энергии, более 160 из них зафиксировали вблизи Южноукраинской, Чернобыльской и Ровенской АЭС. МАГАТЭ уже выразила серьезную обеспокоенность военной деятельностью вблизи атомных станций. Гендиректор организации Рафаэль Гросси сообщил, что пока речь не идет о прямых ударах БПЛА по данным атомным станциям. Однако действия Российской Федерации ставят под угрозу их сохранность, а значит и безопасность Украины и ее стран-соседок.
7: Международное агентство по атомной энергии глубоко обеспокоено военной активностью Российской Федерации, а в частности, участившимися полетами российских БПЛА вблизи атомных электростанций Украины. Мы подчеркиваем необходимость полного соблюдения 7 основных принципов обеспечения ядерной защиты и безопасности во время конфликта. И призываем к максимальному воздержанию от таких действий во избежание риска ядерной аварии. Массированное использование беспилотных летательных аппаратов вблизи АЭС является прямым вызовом нормам безопасности атомных объектов, так как создают угрозу повреждения линии электроснабжения или критической вспомогательной инфраструктуры. Любая военная активность вблизи атомных объектов Украины представляет серьезную угрозу безопасности не только Украины, но и всего региона.
9: Гросси также напомнила о серьезном пожаре в Чернобыльской зоне, произошедшем 7 мая в результате падения российского беспилотника и охватившем более 1000 гектаров. По словам гендиректора МАГАТЭ, аномальный радиационный фон во время ЧП и после его ликвидации зафиксирован не был. Однако это происшествие наглядно демонстрирует трудности с поддержанием ядерной безопасности в чувствительных районах, особенно в нынешних условиях. Российские дроны, курсирующие возле украинских АЭС, создают реальную угрозу и для Беларуси, отмечает физик-ядерщик Валерий Докшиц.
26: Упавший в Чернобыльской зоне российский беспилотник стал причиной пожара, и, к счастью, в этот раз просто повезло, что огонь не спровоцировал аномальное повышение радиационного фона. Но пролетающие, падающие, взрывающиеся в Чернобыле БПЛА создают радиологические риски и могут спровоцировать активность имеющихся на этих территориях загрязненных материалов. Стоит ли мне напоминать, что в результате аварии на Чернобыльской АЭС сильнее всего пострадала не Украина, а Беларусь здесь. Думаю, что каждый белорус об этом знает и знает, что мы до сих пор работаем над устранением последствий этой чудовищной техногенной катастрофы. Поэтому хочу еще раз отметить, что если в результате российских военных действий будет нарушена целостность любой из украинских атомных станций, Беларусь будет первая, кто столкнется с высвободившейся радиацией. И у меня есть серьезные сомнения, что на этот раз наша страна сможет справиться с последствиями ЧП и восстановиться.
9: Напомню, в феврале 2025 года российский беспилотник попал в защитную конструкцию над разрушенным чернобыльским реактором. Несмотря на то, что инцидент был подтвержден международными экспертами, Кремль отрицал причастность к ЧП, обвинив Украину и международное сообщество в создании провокаций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Жребий смерти фельдшер из Омской области рассказала, что медиков заставляют ехать на СВО. Надежде 34 года, у нее двое маленьких детей, ипотека и мизерная зарплата фельдшера. Но теперь помимо материальных проблем, над ее семьей нависла куда более серьезная угроза. Женщину могут отправить на фронт. По словам Надежды, главный врач подписал спущенный сверху документ, согласно которому до конца года один сотрудник из учреждения обязан пойти на СВО, якобы добровольно и якобы на один год. Однако Надежда не верит, что дело ограничится годом, сравнив ситуацию с обещаниями студентам.
10: Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. В стране у нас происходит полный пи***. Многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит, что все нормально. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено. И у нас до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО, умри за родину.
8: По словам Надежды, желающих добровольно подписать контракт с Минобороны среди ее коллег нет. И до конца года они вряд ли найдутся. Поэтому она уверена, что руководство будет давить на сотрудников и вынуждать их пойти на СВО.
10: Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня двое детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы рассчитаться и вернусь домой. Так, да?
8: Надежда уточнила, что распоряжение об отправке одного сотрудника на СВО пришло не только в ее больницу, но и во все остальные. То есть это повсеместная практика. Фельдшер в ужасе от такой инициативы. В селах и так не хватает медработников. Всюду огромный дефицит кадров. И в такой плачевной ситуации пускать медиков в расход – это неправильно, считает женщина. Сама она говорит, что не намерена гибнуть непонятно за что.
10: Получается, раз я медик, то я должна без вопросов шуровать и отдавать свою жизнь непонятно за что. Я понимаю, если бы у нас была война как Великая Отечественная, то да, я тут бы встала на защиту. Но по факту это не наша война, это деление власти наших Всевышних. И тут, извините, мне жалко наших мальчишек, наших солдат, которые там погибают. И отдавать свою жизнь я не намерена просто так.
3: Надежда говорит, на СВО должны идти исключительно добровольцы, а не женщины, которым нужно воспитывать двоих маленьких детей. И если на фронте такая огромная нехватка людей, что из регионов вымывают остатки медицинского персонала среднего звена, то значит там огромные потери, и шансы выжить невелики. Поэтому женщина категорически отказывается оставлять своих детей сиротами и говорит о проблеме публично.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
11: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
11: Вторник.
12: Мангал.
11: Среда.
12: Будх.
11: Четверг.
12: Джумират.
11: Пятница.
12: Джума.
11: Суббота.
12: Хафта.
11: Воскресенье.
12: Итвар.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Нет дыма без огня. Украина заявила, что готова по полной к возможному наступлению России с территории Белоруссии. О чем на совещании по обороне говорили Лукашенко и Путин.
14: 15 мая Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили сотрудничество в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям.
13: Об этом сообщили в пресс-службе президента. На этом фоне украинская сторона заявила о новой волне активности на границе с Белоруссией. По словам Владимира Зеленского, Украина готова к любому сценарию.
14: Эти игры идут не первый день. Сейчас речь идет о военных перемещениях, информационных вбросах и возможных провокациях. Мы не исключаем попыток дестабилизации ситуации на северном направлении, и мы к ним готовы.
13: Как пишут военные аналитики, с 2022 года Минск системно готовится к возможному военному сценарию. Об этом свидетельствует пятикратное увеличение оборонного бюджета, строительство новых дорог в направлении украинской границы и активное создание военной инфраструктуры. По словам экспертов, на Полесских болотах прокладывают маршруты, которые не имеют гражданского назначения, а также возводят новые полигоны для размещения дополнительных подразделений, комментирует военный эксперт Антон Сташевский.
15: Россия уже пятый год пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Лукашенко сопротивляется, потому что понимает военные последствия для страны. Беларусь имеет устаревшую армию, совершенно не готовую к современной войне дронов. Часть своих вооружений и боеприпасов отдана России еще в 2022 году. Украинская же армия очень выросла, поэтому открытый конфликт для Беларуси – это полный разгром в очень короткое время. И Москва на помощь не прибежит. Она едва держит свои участки фронта.
13: На вопрос, означает ли то, что Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию, что Владимир Путин все-таки уговорил его к более активному участию в боевых действиях на Украине, военный эксперт отвечает так.
15: Неочевидный вопрос, а что думает о таком товарищ Си? И поверьте, это гораздо более важный вопрос для Лукашенко, чем давление со стороны Владимира Путина. Поэтому все заявления и подготовка Лукашенко к войне, на мой взгляд, пока носят информационный характер. Он делает все это не потому, что очень хочет воевать, а именно потому, что очень не хочет. Нужно продемонстрировать видимость, и он это делает.
13: Эксперты отмечают, что с целью снять с себя часть ответственности Александр Лукашенко ранее изменил военную доктрину Белоруссии. Формально право отправлять белорусские войска на боевые действия передали Всебелорусскому народному собранию, структуре из более 1000 чиновников и делегатов. Теперь в случае давления со стороны Кремля Лукашенко сможет или переложить ответственность на представителей народа, или объяснить Владимиру Путину, что не способен повлиять на решение собрания. Эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Свердловской области Денисом Паслером.
16: Уважаемый Денис Владимирович, вы уже не первый год в этой должности, непростой должности и в непростом регионе. Как-то давным-давно я бывал в вашем регионе и убедился, что он очень непростой. И я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и Россия, образующая, если можно так сказать, областью. Всегда в советские времена мы гордились, все, что там производят, это, можно было сказать, тогда глубинка наша была. И все, что мы не могли сделать на окраинах, мы все делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас. Что касается нашего сотрудничества, то даже Борис Вячеславович не может возразить, что оно успешно. И за последние годы мы достигли где-то около миллиарда товарооборота в нашем сотрудничестве. Но понимая масштаб, и понимая те объемы, которые вы можете производить, и мы, ну, миллиарды – это просто для нас проходная цифра и дело времени, чтобы мы могли даже удвоить этот товарооборот.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Генпрокуратура взялась за призывников. Прокурорам приказали взять под тотальный контроль мобилизацию. Что это значит? В шаге от жесткого контроля оказалась вся система призыва и мобилизации. В распоряжении журналистов оказался проект приказа Генеральной прокуратуры. Судя по документу, ведомство берет под жесткий надзор весь цикл формирования мобилизационного ресурса страны. Отныне под прицелом прокуроров не только военкоматы, но и школы, вузы, предприятия и даже силовые ведомства. Спрятаться от повестки на работе или за студенческой партой больше не получится. Прокурорам приказали отслеживать каждый шаг потенциального призывника от зачисления в университет до увольнения с работы.
18: Этот документ фактически превращает Генпрокуратуру в главного надзирателя за мобилизацией. Прокуроры будут тотально проверять работодателей, как ведутся личные карточки сотрудников, вовремя ли передаются данные в военкоматы. Под жесткий аудит попадут все отсрочки и брони. Любая ошибка отдела кадров или руководства вуза теперь будет трактоваться как срыв оборонного заказа со всеми вытекающими уголовными последствиями.
17: Новый приказ обязывает прокуроров лично следить за тем, как проходит своевременная явка граждан по повесткам. Очевидно, что система электронных реестров и облав выходит на новый уровень, когда за каждым военкомом теперь будет стоять прокурор, требующий выполнения плана любой ценой, говорит юрист Людмила Комарницкая.
19: Для простых граждан это означает, что лазеек больше нет. Раньше можно было договориться в военкомате, найти зацепку в диагнозе или получить фиктивную бронь на предприятии. Теперь прокуроры будут перепроверять законность каждой отсрочки. На бизнес ложится колоссальное давление. Директоров компаний фактически заставляют работать агентами военкоматов под угрозой прокурорских проверок и закрытия предприятий.
17: Такое экстренное подключение тяжелой артиллерии в лице Генпрокуратуры свидетельствует лишь об одном – скрытый дефицит живой силы на фронте достиг критической отметки. А стандартные методы военкомов больше не работают, считает зетблогер Романов.
20: Мы видим, что система мобилизации в России буксует, добровольцы за деньги заканчиваются, выбивать контракты пытками в колониях, как в Пензе, бесконечно нельзя. Поэтому Кремль включает репрессивный аппарат на полную мощность. Прокуратура здесь нужна не для защиты прав призывников, а как карательный орган, который должен выжать из экономики и системы образования последний человеческий ресурс. Это явный признак подготовки к новому, еще более масштабному этапу принудительной мобилизации.
17: Когда проект приказа будет подписан окончательно, система воинского учета превратится в единый цифровой концлагерь, где прокурорский надзор станет гарантией того, что от отправки на фронт не спасет ни статус, ни дефицитная профессия. Пока Минобороны заявляют, что все идет по плану, жесткие директивы Генпрокуратуры доказывают обратное. Но эксперты считают, что экономика к тотальному

0: простой. И я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и Россия, образующая, если можно так сказать, областью. Всегда в советские времена мы гордились все, что там производят. Это, можно было сказать, тогда глубинка наша была. И все, что мы не могли сделать на окраинах, мы все делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас. Что касается нашего сотрудничества, то даже Борис Вячеславович не может возразить, что оно успешно. И за последние годы мы достигли где-то около миллиарда товарооборота в нашем сотрудничестве. Но понимая масштаб и понимая те объемы, которые вы можете производить, и мы, ну, миллиарды – это просто для нас проходная цифра и дело времени, чтобы мы могли даже удвоить этот товарооборот.
1: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
2: Дас.
1: 20.
2: Бис.
1: 30.
2: Тис.
1: 40.
2: Чалис.
1: 50.
2: Пачас.
1: 60.
2: Сат.
1: 70.
2: Саттар.
1: 80.
2: Асси.
1: 90.
2: Навве.
1: 100.
2: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк».
5: Привет-привет.
4: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
5: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
4: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
5: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
4: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
5: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
4: Согласна.
5: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
4: Вот давай прям с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
5: Давай. Что там по свежим цифрам?
4: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
5: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
4: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
5: Погоди, 8,5% за один месяц?
4: Именно.
5: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
4: Ну, никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
5: А откуда тогда всплеск?
4: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, ну, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
5: А, то есть пошли премии?
4: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
5: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
4: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
5: Или даже покажет откат.
4: 100% покажет.
5: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
4: Ну, это нормальная реакция.

0: Потому что среднее арифметическое – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
1: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех – и топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
0: Угу.
1: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
0: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, ну такие балансиры на доске.
1: Так.
0: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
1: И где-то там, в воздухе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
0: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
1: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
0: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
1: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
0: И тут вмешивается инфляция.
1: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
0: Это знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
1: Очень точный образ.
0: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
1: Давай посмотрим на регионы.
0: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
1: Ого. А если взять другой конец спектра?
0: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
1: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
0: Ежемесячно.
1: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
0: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
1: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
0: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
1: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
0: Давай.
1: 1500 разницы звучит пугающе. Но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
0: Это частый аргумент.
1: Ну да. Чашка кофе, транспорт, все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
0: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
1: В смысле?
0: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
1: А с 2500?
0: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
1: То есть ничего не остается?
0: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
1: Исторически же там были мощные производства, заводы.
0: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
1: Санкции, потери экспортных рынков.
0: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
1: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
0: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
1: И это запускает цепную реакцию.
0: Какую?
1: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
0: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
1: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
0: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
1: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
0: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7000 рублей.
1: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
0: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5000. И стройка больше 3,5.
1: А антилидеры?
0: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
1: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
0: Почему?
1: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
0: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
1: Да ладно?
0: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
1: А базовая ставка молодого специалиста?
0: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
1: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
0: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
1: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
0: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
1: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
0: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
1: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
0: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
1: А это далеко не всегда так.
0: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
1: Болезненная тема.
0: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
1: Погоди, 6 миллионов рублей для масштабов всей экономики.
0: Ага.
1: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
0: И ты думаешь, это не проблема?
1: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
0: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
1: А под водой что?
0: Колоссальный массив скрытых долгов.
1: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
0: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
1: То есть частями?
0: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
1: А, и официально транзакция прошла?
0: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты, это уже нюансы. Статистика остается чистой.
1: А холодильник пустым. Что еще используют?
0: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
1: Типа, войдите в положение, ребята.
0: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
1: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
0: Кризис ликвидности.
1: Поясни.
0: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на 1 000 000 рублей.
1: То есть завод богатый?
0: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
1: И физически нечем заплатить рабочему?
0: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде, это катастрофа. Людям некуда пойти. Это ведет к тихому сокращению штатов.
1: Да уж.
0: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
1: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
0: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
1: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
0: То есть?
1: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
0: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
1: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. на то, что не контролируется.
0: Бытовая химия, техника.
1: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
0: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
1: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
0: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
1: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
0: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
1: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
0: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
1: Которые задерживают.
0: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
1: А там колоссальные проценты.
0: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
1: Временная нехватка превращается в долговую яму, распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
0: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
1: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
0: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
1: Грустно это все.
0: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
1: 100%.
0: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
1: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
0: Какой?
1: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
0: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
1: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
5: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
6: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть Video Bell. Очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
5: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
6: Уйти с площадки, на которой находятся наши с вами граждане, наверное, так себе история. Но я еще раз повторю то, что я уже говорил. В случае угрозы национальной безопасности мы будем вынуждены это сделать.
5: Что именно могут сделать власти с YouTube, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
7: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
5: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
8: Альтернативы, есть, но они не идеальны.
9: Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
10: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
9: Дорогу нашим айтишникам плюс.
5: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
11: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянная реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
12: YouTube как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
13: YouTube, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
11: Если Рутуб когда-то сделают, да я тоже давно обещаю его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо я не знаю.
5: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
5: Весь набор на себе. От просрочки на полгода до скрытых наценок. Что нашли контролеры в сельских магазинах страны?
6: Министерство антимонопольного регулирования и торговли провело проверку частных магазинов Могилевщины в Быховском, Кричевском и Могилевском районах. В частности, найдены крупные торговые надбавки на импортные сладости – вафли, печенье, карамель, а также на помидоры и яблоки. Здесь цены были превышены более чем в два раза.
5: Нарушения нашли практически в каждом объекте, заявили контролеры МАРТ.
6: В 5 магазинах торговали просроченным хлебом, кондитеркой и колбасой. В отдельных случаях товар лежал на прилавке лишние 150 суток, то есть просрочка составляла почти полгода. Также почти везде игнорировали обязательный перечень товаров.
5: Местные жители жалуются, что в деревнях банально нельзя купить даже самые базовые продукты.
14: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
15: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
5: При этом чиновники и лично Александр Лукашенко постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. В итоге молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Сигнал. Военная правда.
16: Нездоровье, неуважение. Во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова члена семей из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
17: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
16: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
18: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
16: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
19: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
16: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат региона учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
20: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин о главной задаче для правительства.
21: Правительство точно недоброе. Значит, правительство, наверное, старается быть все-таки объективным. Мы вносим на рассмотрение президенту вот такие предложения, когда мы убеждены, что никаких других вариантов, кроме как реализации вот таких мероприятий, других вариантов нет. И самое главное, ведь сегодняшнее, вносимые на рассмотрение президента документы, они не предполагали, никакого дополнительного выделения финансовых ресурсов. Ведь мир стремительно меняется. Возникают такие ситуации, которые требуют достаточно оперативного вмешательства и реагирования. Потому что, еще раз говорю, для правительства главная задача – это эффективная работа экономики. А работа экономики в том числе складывается из работы предприятий.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Игра на опережение или реальный намек? Глава войск БПЛА Украины после рекордной атаки по Москве неожиданно заговорила Лукашенко. Недолго музыка играла. На главной концертной площадке Минска 9 мая, в День Победы, Газманов спел «За Россию и свободу до конца». А уже на следующий день по всем гостелеканалам прозвучали новости о точечной мобилизации, которую огласил президент Беларуси. Отмечу, 8 мая в Москве Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились для переговоров, в том числе в формате 1:1. Военные эксперты делятся мнением, что Россия в очередной раз попыталась убедить страну-соседку физически подключиться к боевым действиям на Украине. В частности, появилась информация, что Кремль разрабатывает новые операции по наступлению с белорусских территорий на юг и север Украины и в Черниговско-Киевском направлении. Зеленский уже выступил с заявлением, которое косвенно подтверждает предположение аналитиков касаемо планов РФ.
23: Звісно, ми будемо і надалі захищати Україну, захищати наших людей, українців. Я доручив нашим силам оборони та безпеки України підготувати план реагування. І на ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь. Є у нас і російські документи, в яких пропонуються цілі для ударів по Києву. Удари по Києву і по інших наших містах.
22: В свою очередь, непрекращающиеся массированные атаки по Украине с использованием воздушных коридоров Беларуси вызвали резкую реакцию украинского военного командования. Глава войск БПЛА ВСУ Роберт Мадяр Бровді опубликовал предупреждение Александру Лукашенко о возможных серьезных последствиях, если Минск пойдет на поводу Кремля и вступит в войну.
6: Мінські гауляйтери Лукашеску. Ми фіксуємо проліт кожного одного шахеду, що, скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України. Кожну одну твою фрікцію та шатанину мілітарного відтінку. Ти можеш скільки завгодно крутити вуса на камеру і брехати своєму заляканому народу про нейтралітет, але твої кінцівки вже по самі плечі у кривавій юшці вбивств цивільних українців. Трек наступний. Коридор для вбивць дорівнює. Співучасть дорівнює. Каса.
22: Политический обозреватель Александр Фридман делится мнением, что Лукашенко едва ли осмелится пойти на сделку с Путиным и физически подключить белорусских военных и население ВСО. По словам эксперта, опасность такого решения очевидна после пожаров на НПЗ в Туапсе, Перми и на терминалах в Усть-Луге в результате ударов беспилотниками и недавней рекордной атаки по московскому региону. Дистанция до цели на этот раз составляла более 500 километров, да и в целом БПЛА регулярно атакуют объекты, расположенные далеко в глубине российской территории. Что говорить о Мозырском НПЗ, находящемся рядом с границей Украины. Да и до любой точки Беларуси крылатое возмездие, в случае чего, долетит легко, резюмирует Фридман. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
0: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
1: Гяра.
0: 12.
1: Бара.
0: 13.
1: Тера.
0: 14.
1: Чодага.
0: 15.
1: Пандрага.
0: 16.
1: Сола.
0: 17.
1: Сатрага.
0: 18.
1: Атара.
0: 19.
1: Униз.
0: 20.
1: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
20: Директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси Андрей Гаев о том, как меняется доверие к защите данных и почему важно соблюдать закон.
3: Положение обновленного законодательства о персональных данных восприняты и гражданам, и бизнесом, они исполнимы и при должной реализации обеспечивают надлежащий уровень защиты прав граждан. И об этом вот свидетельствуют, например, результаты проведенного только недавно социологического исследования, согласно которому более 90% как граждан, так и организаций признают значимость персональных данных и говорят о необходимости их защиты.
4: Новости регионов на радиосигнал.
22: Отдых у воды закончился трагедией. Под Мозырем утонул подросток. В озере около деревни Дрозды в Мозырском районе утонул 15-летний юноша. Его тело обнаружили 16 мая примерно в 10 метрах от берега, на глубине около 3 метров. По предварительной информации, компания несовершеннолетних отдыхала у водоема, в месте, где купание запрещено. Один из них пошел купаться, прыгнул в воду и больше не появился на поверхности. На поиски подростка выезжали службы спасения. Духи, роза и корм для кота. В Гомеле пенсионерка устроила шопинг с чужой картой. Жительница областного центра нашла у церкви чужую банковскую карту. Первым делом после находки 63-летняя женщина пошла в ближайший магазин и проверила, есть ли там деньги. Когда оплата за продукты прошла, гомельчанку было уже не остановить. Она заходила в разные торговые объекты, объездила несколько городских рынков. Покупала все, что приглянется – бижутерию, косметику, духи и очки. Это не считая продуктов питания. Приобрела даже розу и лекарства в аптеке. Не забыла и о коте, которому взяла корм. За день женщина расплатилась чужой карточкой 21 раз, потратив 543 рубля. После пенсионерка вернулась домой, порезала карту ножницами и выбросила. Закончилась история судом. Пенсионерку, потратившую чужую зарплату, приговорили к 2 годам лишения свободы без направления в исправительное учреждение. При вынесении решения суд принял во внимание ее возраст. Однако гомельчанка должна вернуть деньги, которые были на карте, и компенсировать владелице моральный вред в размере 400 рублей. В Баранеческом районе сотрудники госавтоинспекции были вынуждены использовать табельное оружие, чтобы остановить нетрезвого водителя, который пытался скрыться от погони. Инцидент произошел вблизи деревни Яново. Инспекторы ГАИ подали сигнал об остановке водителю «Вольво». Однако тот его проигнорировал и продолжил движение. После этого началось преследование. По информации милиции, мужчина неоднократно не реагировал на законные требования остановиться и пытался скрыться. Во время погони он создавал реальную угрозу другим участникам дорожного движения, поэтому было принято решение об использовании табельного оружия. За рулем находился 39-летний житель Минской области. Установлено, что он был лишен права управления транспортным средством и ранее неоднократно привлекался к ответственности, в том числе уголовной, за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование на этот раз показало более 1 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении водителя составлены протоколы. Ему грозит крупный штраф – 200 базовых величин. В салоне автомобиля также находился владелец транспортного средства. На него составлен административный протокол за передачу управления лицу в состоянии опьянения. Ему грозит штраф от 50 до 100 базовых величин и лишение водительских прав на 3 года. Оба мужчины были доставлены в изолятор временного содержания. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
22: Новые жировки на старте. С 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на 2 этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
7: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за 1 гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
22: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду – на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
8: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет, да что тут такого, всего 85-150 рублей, это ж копейки. Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей, и никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
9: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
10: А почему март не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
22: В комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсии и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За летом можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола.
9: О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Скоро все будут работать солдатами. Абсолютный антирекорд. Каждая четвертая компания в России сократила персонал. Работодатели стали активнее сокращать сотрудников на фоне ухудшения экономической ситуации. Бизнес, который ранее расширял штаты под импортозамещение, цифровизацию и новые проекты, переходит в режим выживания. Урезает расходы, избавляется от сотрудников. Первые сигналы появились еще в 2024 году, когда о сокращениях начали сообщать крупные корпорации, такие как ВК и МТС. В 2025 тенденция набрала обороты и охватила значительную часть рынка. Например, штат сократили 14 кредитных организаций, включая крупнейшие банки ВТБ и Сбер. Причем последний уволил 20% сотрудников. Этот год станет еще более сложным, говорит экономист Виталий Наумов.
12: Конечно, 26-й год – это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будет люди увольняться. На самом деле, о большинстве увольнений мы не знаем. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти.
11: Оптимизация персонала стала устойчивым трендом на рынке труда. Работодатели пытаются сокращать расходы на фоне замедления экономики, падения оборотов и растущих издержек. Отмечают эксперты, крупный бизнес больше не делает вид, что все наладится, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
13: И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваемые отпуска, люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, все поняли про российскую экономику. Ну слушайте, ну предприятиям уже больше не на что надеяться. Ну зачем кадры держать? Ну зачем людей держать, надеясь, что завтра станет лучше? Завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт, скидывать тех людей. КАМАЗ, АвтоВАЗ, все крупнейшие предприятия, Газпром.
11: Причем чаще всего сотрудников увольняют без компенсаций и выплат, как это, например, случилось с Ириной. Она профессиональный маркетолог с опытом работы 8 лет, но буквально в один день девушка лишилась должности.
14: Меня уволили из компании, в которой я работала 2 года. Как вы понимаете, сейчас не самая лучшая ситуация на рынке. Уволили меня одним днем, конечно же, без всяких выплат.
11: В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране и станет еще хуже, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
24: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса, уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают там, товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия. Это эффект второго полугодия, когда экономика почувствует сужение потребительского спроса вследствие массовых увольнений. Вот вам новый фактор дальнейшей рецессии.
11: Эксперты сходятся во мнении, что 5-й год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
20: Президент Александр Лукашенко о том, в каких отраслях Беларусь готова подставить плечо Свердловской области.
2: Мы вам очень благодарны за то, что вы порой, вопреки всему, покупаете нашу технику. Мы машиностроительная страна. Если нужно, мы можем увеличить объемы поставок сельскохозяйственной продукции. У нас также развиты серьезно эти направления. И вот мы часто говорим машиностроительное, сельское хозяйство, но часто забываем о том, что мы в свое время и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Поэтому вы можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с президентом России часто обсуждаем эту проблему, особенно с вашими министрами. Они это понимают, что без станка же не создашь ничего путного, особенно имея в виду Беларусь и Свердловскую область. Там станки нужны. Поэтому мы готовы в этом направлении работать. Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающее предприятие. Мы имеем 2 модернизированных завода. Посол это хорошо знает. И подставляем свое плечо в любое время, как-то нужно, если в этом плане нужна помощь, поддержка вашему региону. Вы послу скажите, Борис Вячеславович нас проинформирует. Будем стараться вам помочь, так как помогаем сегодня всей России.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Привет Трампу из Минска. Американский проповедник приехал к Лукашенко и пообещал за него молиться.
17: Большая честь.
2: Спасибо. Прошу, Франк, хорошо, что приехал. Пообещал,
15: Так началась встреча Александра Лукашенко и американского проповедника Франклина Грэма. Президент Беларуси напомнил, что именно Грэм произносил молитву на инаугурации Дональда Трампа и передал ему привет.
2: И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И Франклин.
15: Помимо этого, Александр Лукашенко рассказал об американской помощи, которую Беларусь получает регулярно.
2: 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно, говорят санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи США есть и ваша доля. Спасибо вам.
15: Также Лукашенко попросил Грэма молиться за него. Проповедник в ответ пообещал это сделать.
2: Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи.
18: Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать, вознести молитву за вас.
2: Франклин, это будет правильно, а то вы все за Дональда молитесь и молитесь, а про меня не упоминаете.
18: Завтра исправлюсь. Завтра 10 тысяч человек будут молиться.
15: Отмечу, что Франклин Грэм приехал в Беларусь на крупный протестантский фестиваль, который проходил с 16 по 17 мая в Минской Чижовка-арене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко о том, в каких отраслях Беларусь готова подставить плечо Свердловской области.
2: Мы вам очень благодарны за то, что вы порой, вопреки всему, покупаете нашу технику. Мы машиностроительная страна. Если нужно, мы можем увеличить объемы поставок сельскохозяйственной продукции. У нас также развиты серьезно эти направления. И вот мы часто говорим машиностроительное, сельское хозяйство, но часто забываем о том, что мы в свое время и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Поэтому вы можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с президентом России часто обсуждаем эту проблему, особенно с вашими министрами. Они это понимают, что без станка же не создашь ничего путного, особенно имея в виду Беларусь и Свердловскую область. Там станки нужны. Поэтому мы готовы в этом направлении работать. Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающее предприятие. Мы имеем 2 модернизированных завода. Посол это хорошо знает. И подставляем свое плечо в любое время, как-то нужно. Если в этом плане нужна помощь, поддержка вашему региону, вы послу скажите, Борис Вячеславович нас проинформирует. Будем стараться вам помочь, так как помогаем сегодня всей России.
5: Радиосигнал. Подробно о важном.
16: Новости союзного государства. Скоро все будут работать солдатами. Абсолютный антирекорд. Каждая четвертая компания в России сократила персонал. Работодатели стали активнее сокращать сотрудников на фоне ухудшения экономической ситуации. Бизнес, который ранее расширял штаты под импортозамещение, цифровизацию и новые проекты, переходит в режим выживания. Урезает расходы, избавляется от сотрудников. Первые сигналы появились еще в 2024 году, когда о сокращениях начали сообщать крупные корпорации, такие как ВК и МТС. В 2025-м тенденция набрала обороты и охватила значительную часть рынка. Например, штат сократили 14 кредитных организаций, включая крупнейшие банки ВТБ и Сбер. Причем последний уволил 20% сотрудников. Этот год станет еще более сложным, говорит экономист Виталий Наумов.
12: Конечно, 26-й год – это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будет люди увольняться. На самом деле, о большинстве увольнений мы не знаем. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти.
16: Оптимизация персонала стала устойчивым трендом на рынке труда. Работодатели пытаются сокращать расходы на фоне замедления экономики, падения оборотов и растущих издержек. Отмечают эксперты, крупный бизнес больше не делает вид, что все наладится, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
13: И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваем отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, все поняли про российскую экономику. Слушайте, предприятиям уже больше не на что надеяться. Зачем кадры держать? Зачем людей держать, надеясь, что завтра станет лучше? Завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт, скидывать тех людей. КАМАЗ, АвтоВАЗ, все крупнейшие предприятия, Газпром.
11: Причем чаще всего сотрудников увольняют без компенсаций и выплат, как это, например, случилось с Ириной. Она профессиональный маркетолог с опытом работы 8 лет, но буквально в один день девушка лишилась должности.
14: Меня уволили из компании, в которой я работала 2 года. Как вы понимаете, сейчас не самая лучшая ситуация на рынке. Уволили меня одним днем, конечно же, без всяких выплат.
11: В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране и станет еще хуже, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
24: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса, уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают там товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия. Это эффект второго полугодия, когда экономика почувствует сужение потребительского спроса вследствие массовых увольнений. Вот вам новый фактор дальнейшей рецессии.
11: Эксперты сходятся во мнении, что 5-й год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Учим пакистанский вместе!

0: радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Привет всем. Это «Между строк». Сегодня разберем решение, которое в апреле 2026 года фактически обнулило шансы сотен тысяч людей на собственную квартиру в столице. Лимит на строительство в Минске срезали до 300 тысяч квадратов. Это в 2,5 раза меньше, чем строили еще год назад. Давай на цифрах посмотрим, почему очередь на жилье теперь превращается в пожизненный приговор и кто на самом деле заберет те крохи, которые еще будут строиться.
2: Да, и знаешь, чтобы сразу расставить точки над «и», давай обозначим базу для этого разбора. Мы сейчас опираемся на свежие данные реестра недвижимости за март 2026 года.
1: Угу.
2: Плюс берем закрытую статистику по сделкам и новые директивы белорусских властей. И цель тут простая – просто отделить обещания чиновников от реальных цифр.
1: Слушай, ну контраст, если честно, просто сумасшедший. Смотри, я тут выписала исходные данные. В 2025 году в Минске сдали почти 720 тысяч квадратов.
2: Там же еще и план тогда перевыполнили, верно?
1: Именно. Отсчитались о выполнении на 101%. Все хлопали в ладоши. А теперь включается административный тормоз. Лимит жестко фиксирует на 300 тысяч квадратов. И точка.
2: То есть падение больше, чем в 2 раза?
1: Да. Если взять стандартную двушку в 60 квадратов, то местный рынок теперь будет получать всего 5 тысяч квартир в год.
2: Вместо 12 тысяч, как было раньше. Но это минус 7 тысяч квартир ежегодно. Для 2-миллионного города это просто колоссальный удар по предложению.
1: И вот тут начинается та самая жесткая математика. Давай прямо сейчас прикинем. В очереди в Минске официально числится 171 813 семей. Делим их на эти 5 тысяч квартир.
2: И получаем.
1: 34 года. И, знаешь, это еще абсолютно фантастический сценарий. Это если вообще всю новую стройку в городе будут отдавать только очередникам.
2: Слушай, ну мы же понимаем, что так не бывает. В реальности работают совершенно другие пропорции. По факту, за тот же 25-й год льготникам выделили всего 20% от общего объема жилья.
1: Угу.
2: А остальные 80% — это чистая коммерция и спецпроекты.
1: Окей, давай тогда применим эти 20% к новому лимиту в 300 тысяч квадратов. Получается 60 тысяч квадратов в год для очереди. Переводим в квартиры. Это ровно 1000 штук на весь город.
2: 1000 квартир в год.
1: Да. И теперь финальный расчет. Делим 171 тысячу семей на эту 1172 года. Представь себе этот уровень абсурда.
2: 172 года, да уж.
1: Ждать квартиру 172 года – это, ну как, встать в очередь в 1854 году, в самый разгар Крымской войны, чтобы только сегодня получить ключи.
2: Аналогия, конечно, мощная, но, знаешь, статистика тут добавляет холодной воды. За 24-й год квартиры реально получила только 2171 семья.
1: Это же чуть больше 1% от всей очереди.
2: 1,26%, если быть точным. Но парадокс в том, что сама очередь при этом формально уменьшается. Было 179 тысяч, сейчас 171 тысяча.
1: Стоп, подожди. А как она сокращается, если ключи дают единицам? Люди просто сдаются и уходят?
2: Хуже. Люди просто умирают. Ну, либо их вычеркивают бюрократы за малейшее изменение в документах. Правила там абсолютно драконовские.
1: Ну да, там же этот дикий ценз оседлости.
2: Да. Чтобы просто получить право встать в этот безнадежный конец списка, нужно прожить и официально проработать в Минске 10 лет.
1: Угу. То есть смотри, в 18 лет человек приезжает в столицу учиться, в 23 заканчивает университет. И только в 28 лет получает право встать в очередь, чтобы потом ждать еще 172 года. Просто гениально.
2: Абсолютно.
1: Но тогда возникает логичный вопрос. Слушай, если обычным врачам и учителям метры не достаются, то кто физически заберет эти 5000 квартир, которые все-таки построят?
2: Ну, пустовать они точно не будут. Из этого урезанного лимита приоритет жестко закреплен за военными и многодетными. По силовикам там отдельное, полностью защищенное финансирование.
1: А по многодетным? Их же не так много в общей массе.
2: В том-то и дело. Из 17 из 171 тысячи.

0: тысячи семей, многодетных всего 3254. Это крошечный 1,9% от списка.
1: Подожди, то есть 98% очереди – это обычные семьи с одним-двумя детьми или вообще без них, которым никто ничего не гарантирует?
0: Вот именно. Но самое смешное, даже с этими льготными процентами математика ломается. Знаешь что? Половина многодетных отказывается от квартир.
1: Серьезно? Почему? Дают же вне очереди.
0: Потому что статус «льготное» давно не значит «бесплатное». Субсидии крошечные, нормативы смешные, за все лишние метры или нормальную отделку выкатывают такие доплаты, что у людей просто, ну, нет этих денег.
1: Да. Значит, местные жители банально выдавлены из процесса. Очередь стоит намертво, но застройщики-то продолжают лепить коммерцию. И кто это скупает, если местные не тянут?
0: А вот тут смотрим свежие данные за март 26-го. В Минске за месяц прошла 1284 сделки. Из них 126 квартир купили граждане России.
1: Ого! Каждая десятая квартира уходит иностранцам.
0: Да, почти 10%. И эта доля очень быстро растет.
1: Слушай, ну это же парадокс. Как минчанам с их зарплатами конкурировать за эти жалкие остатки с российскими инвесторами?
0: Никак. Это чистая экономика, никакой магии. Смотри, в Москве новостройка спокойно стоит от 2,5 до 4 тысяч долларов за квадрат, а в Минске ценник 2 тысячи.
1: Ну да, для них это откровенный дисконт.
0: Огромный дисконт. Плюс никаких запретов на сдачу этих квартир в аренду для них нет. Они просто паркуют капитал в бетон.
1: Получается идеальный шторм. Местные жители зажаты в тиски. С одной стороны, белорусские власти рубят лимит на стройку в 2,4 раза. С другой, мощный внешний спрос просто выметает остатки. И цены летят в космос.
0: 100%. Конец 2025 года вообще пробил максимум за 17 лет. За один год новостройки подорожали на 26%, а вторичка на 21%. Метр уверенно подполз к 2000 долларов.
1: Вдумайся в эти цифры. Я тут прикидывала портрет обычного человека. Допустим, мужчине 32 года, зарплата 1200 долларов, семья снимает двушку за 450, двое детей.
0: Ну, абсолютно типичная ситуация.
1: Обычная однушка в 40 квадратов на окраине сейчас стоит 76-80 тысяч долларов, а ипотека под 13-15%.
0: Это просто финансовая кабала.
1: Вот именно. Давай считать математику выживания. Квартира за 80 тысяч долларов, наскребли 20% взноса, это 16 тысяч долларов, остается кредит на 64 тысячи. При ставке 15% только проценты банку съедят 800 долларов в месяц.
0: При зарплате в 1200 и расходах на аренду в 450...
1: Это математический тупик. Баланс уходит в жесткий минус. А если просто копить, откладывая по 200 баксов, ну, собирать придется лет 30. Без отпусков, нормальной еды и вообще без жизни.
0: И к этому уравнению нужно обязательно добавить фактор монополизации. Знаешь, за последние 8 лет количество застройщиков в стране сократилось почти в 3 раза.
1: Ого! То есть рынок просто зачистили и поделили?
0: Абсолютно. Конкуренция мертва. И когда компании в 3 раза меньше, а строить разрешают только 300 тысяч квадратов в год, ну, законы свободного рынка отключаются.
1: Им даже не надо бороться за покупателя.
0: Конечно. Они понимают, что спрос никуда не делся, а предложение задушили искусственно. Поэтому цены будут расти 100%.
1: Но ведь официальные лица как-то обосновывают этот запрет на стройку. Легенда-то звучит благородно. Мол, так мы спасаем регионы от нехватки кадров. Типа, перестанем строить в столице, и агрономы с трактористами перестанут переезжать в Минск.
0: Но цифры в агропромышленном комплексе действительно печальные. Там работает 236 тысяч человек, и дефицит кадров хронический. Деревни пустеют, это факт. Но лечить отсутствие рабочих рук в селе запретом на стройку в городе – это антинаучный бред.
1: Это вообще противоречит логике. Знаешь, это как повесить амбарный замок на холодильник в своей квартире и думать, что голодный человек плюнет и добровольно уедет жить в лес. Людей просто выпихивают в чистое поле, не давая ни зарплат, ни нормальных школ на новом месте.
0: Вот именно. Люди бегут из регионов из-за низких доходов и отсутствия больниц, а не потому, что в Минске льют новые фундаменты. Они ищут качество жизни.
1: А чиновники же предлагают альтернативу. Всякие города-спутники, мегарайоны.
0: На бумаге это звучит красиво. Проект «Колодище» на 1,2 миллиона квадратов. Или «Зеленый бор» вообще на 4 миллиона.
1: Звучит как решение. В чем подвох?
0: В том, что это перспектива десятилетий. По тем же «Колодищам», цитирую чиновников, пока только разработана документация на подъездную дорогу. Все?
1: Документация на дорогу – это не крыша над головой. Зимой в документации не согреешься.
2: Да и история все показала. Программа спутников вроде Смолевичей и Руденская за 15 лет благополучно провалена. Недавно даже статус спутника сняли с некоторых городов. Потому что построить бетонные коробки в поле – это 5% успеха. Там нет скоростного транспорта, нет высокотехнологичных клиник, нет офисов. В итоге это просто спальное гетто. И по утрам тысячи машин стоят в глухих пробках по дороге в Минск.
1: Значит, запрет на жизнь в столице не вернет молодежь к коровам в деревню. Этот шлагбаум сработает иначе. Он просто заставит людей снимать старые убитые хрущевки в Минске втридорога.
2: Либо вообще подтолкнет к эмиграции. Специалист просто соберет чемодан и уедет туда, где строят жилье и дают доступную ипотеку.
1: И это напрямую ведет к самой страшной проблеме – демографической бомбе. Посмотри на состав этой дикой очереди из 171 тысячи семей. Молодые семьи – это 46,5% от списка.
2: Почти половина. И это самый активный возраст для рождения детей.
1: Именно. Они просто не будут рожать. Какая демография, если банально негде поставить детскую кроватку? Эти директивы убивают рождаемость эффективнее любого кризиса.
2: 100%. И знаешь, если свести все эти цифры воедино, картина складывается пугающая. Когда искусственный дефицит превращает обычные квадратные метры в настоящий золотой актив, возникает серьезный вопрос. Просто подумай, в чьих руках окажется реальная власть в городе, если выдача разрешений на каждую стройку становится не бюрократией, а распределением колоссальных привилегий для узкого круга избранных?
1: На сегодня это все. Очередь в 171 тысячу человек при таких темпах – это просто список тех, кто никогда не получит ключи от государства. Делай выводы сам и старайся смотреть на цифры, а не на обещания. Услышимся. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева о том, во сколько оценивается национальное богатство Республики Беларусь.
5: Мы посчитали национальное богатство Республики Беларусь и составили баланс активов и пассивов. Это тоже очень важные вещи. То есть это информация о том, чем владеет Республика Беларусь. Это сделано в первый раз. На конец 2023 года национальное богатство Республики Беларусь составило более 1,6 триллиона рублей за истекший период. Что касается новых показателей, то, например, мы посчитали вклад креативной экономики в ВВП. То есть это то, что сделано интеллектом и творчеством людей. Это IT, это дизайн, это культура, это искусство. Эта доля составила 5% при экспериментальном расчете. И ключевое, о чем говорят эти данные, говорят об изменении структуры экономики в пользу экономики знаний.
3: Важный сигнал.
6: Россия ходит по тонкому льду. За два дня почти 200 дронов пролетели возле украинских АЭС, в том числе возле Чернобыльской. Что важно знать белорусам? Резкий рост атак российских беспилотников по Украине снова зафиксирован в мае. За два дня Россия запустила по украинским территориям свыше 1567 дронов. По информации Международного агентства по атомной энергии, более 160 из них зафиксировали вблизи Южноукраинской, Чернобыльской и Ровенской АЭС. МАГАТЭ уже выразила серьезную обеспокоенность военной деятельностью вблизи атомных станций. Гендиректор организации Рафаэль Гросси сообщил, что пока речь не идет о прямых ударах БПЛА по данным атомным станциям. Однако действия Российской Федерации ставят под угрозу их сохранность, а значит и безопасность Украины и ее стран-соседок.
7: Международное агентство по атомной энергии глубоко обеспокоено военной активностью Российской Федерации, а в частности, участившимися полетами российских БПЛА вблизи атомных электростанций Украины. Мы подчеркиваем необходимость полного соблюдения 7 основных принципов обеспечения ядерной защиты и безопасности во время конфликта. И призываем к максимальному воздержанию от таких действий во избежание риска ядерной аварии. Массированное использование беспилотных летательных аппаратов вблизи АЭС является прямым вызовом нормам безопасности атомных объектов, так как создают угрозу повреждения линии электроснабжения или критической вспомогательной инфраструктуры. Любая военная активность вблизи атомных объектов Украины представляет серьезную угрозу безопасности не только Украины, но и всего региона.
6: Гросси также напомнила о серьезном пожаре в Чернобыльской зоне, произошедшем 7 мая в результате падения российского беспилотника и охватившем более 1000 гектаров. По словам гендиректора МАГАТЭ, аномальный радиационный фон во время ЧП и после его ликвидации зафиксирован не был. Однако это происшествие наглядно демонстрирует трудности с поддержанием ядерной безопасности в чувствительных районах, особенно в нынешних условиях. Российские дроны, курсирующие возле украинских АЭС, создают реальную угрозу и для Беларуси, отмечает физик-ядерщик Валерий Докшиц.
8: Упавший в Чернобыльской зоне российский беспилотник стал причиной пожара, и, к счастью, в этот раз просто повезло, что огонь не спровоцировал аномальное повышение радиационного фона. Но пролетающие, падающие, взрывающиеся в Чернобыле БПЛА создают радиологические риски и могут спровоцировать активность имеющихся на этих территориях загрязненных материалов. Стоит ли мне напоминать, что в результате аварии на Чернобыльской АЭС сильнее всего пострадала не Украина, а Беларусь? Думаю, что каждый белорус об этом знает и знает, что мы до сих пор работаем над устранением последствий этой чудовищной техногенной катастрофы. Поэтому хочу еще раз отметить, что если в результате российских военных действий будет нарушена целостность любой из украинских атомных станций, Беларусь будет первая, кто столкнется с высвободившейся радиацией. И у меня есть серьезные сомнения, что на этот раз наша страна сможет справиться с последствиями ЧП и восстановиться.
6: Напомню, в феврале 2025 года российский беспилотник попал в защитную конструкцию над разрушенным чернобыльским реактором. Несмотря на то, что инцидент был подтвержден международными экспертами, Кремль отрицал причастность к ЧП, обвинив Украину и международное сообщество в создании провокаций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о развитии полноформатного сотрудничества с Индонезией.
9: Взаимоотношения между нашими странами динамично развиваются благодаря высокому уровню доверительных отношений между президентами наших стран. Президентом Республики Беларусь, уважаемым Александром Лукашенко, и президентом Индонезии Прабово Субиано. Беларусь рассматривает развитие полноформатного сотрудничества с Индонезией в числе приоритетных направлений внешней политики нашей страны. Между нашими странами нет закрытых тем. Мы разделяем общие ценности дружбы и партнерства, основанного на взаимном доверии и уважении. И у нас много общих интересов. Правительство Беларуси придает особое значение деятельности межправительственной Беларусско-Индонезийской совместной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству как важному и эффективному инструменту продвижения двустороннего сотрудничества.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодняшняя тема – белорусские продукты и техника против импорта. Мы попытаемся понять, стоит ли поддерживать местных производителей или лучше голосовать кошельком за заграничное качество. Слушай, а теперь давай на чистоту. Ты реально веришь, что если на холодильнике написано «сделано в Беларуси», то он прослужит 100 лет? Или ты, наконец, признаешь, что местный дизайн и сервис застряли в прошлом веке, и за те же деньги проще купить нормальную импортную вещь, которую не стыдно в квартиру поставить?
11: Ну, слушай, я уже просто физически не могу слушать эти бесконечные сказки про какое-то там хваленое качество в Беларуси. Ты посмотри фактам в глаза. Местная продукция — это давно уже миф. Понимаешь, миф, который искусственно раздувают в телевизоре. Люди идут в магазин, отдают свои кровные, вот реально тяжело заработанные деньги, а получают, ну что они получают? Гудящую технику, скрипящий тонкий пластик, отвратительное обслуживание и самую настоящую гниль под красивой упаковкой. Местные заводы просто берут дешевые китайские детали и нагло лепят на них свои наклейки. А заграничные вещи дают реальный комфорт, тишину в доме, нормальный современный дизайн и честный состав. Я лично отказываюсь платить за этот откровенный обман.
10: Да что ты несешь вообще? Какой обман? Белорусская техника? Ну вот те же холодильники «Атлант» или стиралки из «Барановичей» — это же просто танк! Это фундаментальная, надежная конструкция. Да, там нет блестящих заграничных фантиков, нет этих модных сенсорных экранов, которые ломаются от первого же чиха. Зато, послушай меня, зато эту технику можно починить на коленке. Если что-то сломалось, через 5 или 10 лет местный мастер приедет с заводской деталью, прикрутит ее за копейки, и все снова работает десятилетиями. В местной колбасе реально есть мясо, а обувь из Витебска и Лиды переживет любую осеннюю грязь на улице. И самое главное, когда белорусы покупают произведенные в Беларуси, они отдают деньги простым рабочим на соседней улице. Они переплачивают за заграничную химию и вредные добавки корпорациям. Ты сам-то в это веришь, что импорт всегда лучше и надежнее?
12: Верю. И сейчас я тебе это докажу прям с фактами на руках. Ты говоришь про «Атлант». Ты этот так называемый танк дома вообще включала? Он же гудит по ночам так, словно старый трактор по твоей кухне едет. Человек хочет тишины за свои деньги, понимаешь? А получает говорящий вибрирующий ящик. Давай посмотрим на 40-ю серию. Вот эти популярные модели 6026, 6025. Ты открываешь дверцу абсолютно нового холодильника, а там дешевый белый пластик и резина, которые желтеют практически сразу. Все становится такого, знаешь, грязного желтого цвета. Полки скрипят. Они реально прогибаются под весом обычной кастрюли с супом. Это вот твое хваленое качество?
10: Слушай, ну, пожелтела резина, и что с того? На работу компрессора и на температуру это вообще никак не влияет. Холодильники в Беларуси делают для того, чтобы они морозили, а не чтобы ими любоваться, как картиной в музее. Это сугубо утилитарный подход. А твой заграничный гаджет сломался через год от банального скачка напряжения в сети, и все. Неси его прямо на помойку. Потому что электронная плата сгорела, а чинить ее, ну, это дороже, чем пойти новые купить. Зарубежные производители специально делают так, чтобы техника ломалась через 3 года. Это же запланированное устаревание. А белорусские аппараты — это надежный кусок металла, простая, понятная база, которая работает годами и не требует к себе какого-то нежного отношения.
12: Кусок металла? Да ты отстала от жизни лет на 20, если не больше. Местные заводы давно и плотно сидят на китайской игле. Какая там своя база? Очнись, это просто крупноузловая сборка. Ты вообще понимаешь, как это работает сейчас? Приводят готовый китайский компрессор, китайский конденсатор, скручивают это все вместе, причем часто вручную, потому что автоматика с их кривым металлом просто не справляется. Лепят наклейку «Сделано в Белоруссии» и все, готово, и продают втридорога.
10: Неправда, у них есть свои производственные линии. Они сами штампуют корпуса и производят массу деталей из нормального толстого металла.
12: Да какие свои линии? Bosch им поставил оборудование еще в начале 2000-х. И проблема даже не в том, что станки старые. Проблема в абсолютном отсутствии гибкости. Мировые бренды обновляют архитектуру техники каждые 3 года, а белорусские заводы – они заложники этой старой линии. Они должны окупать ее десятилетиями. Вот почему местный дизайн застрял в прошлом веке. Раньше, ну да, раньше они пытались делать свои электронные дисплеи. Но местный дисплей стоил заводу 10 евро, а китайский аналог – 1 евро. Как ты думаешь, что они теперь ставят внутрь? А сборка? Трубки испарителя паяют вручную кривыми руками, потому что робот не может это захватить. А стиральные машины? Ты видела тот показательный случай в интернете про белорусскую стиралку, который недавно разлетелся по сети? Там же просто позор.
10: Ой, ну единичный брак бывает у абсолютно любого производителя, даже у самых дорогих брендов. Это не показатель.
13: Единичный? Да там катастрофа, а не единичный брак. Человек просто хочет постирать одежду, нажимает кнопку «Экспресс-стирки» на новой, абсолютно новой машинке, а она с громким хрустом проваливается прямо внутрь корпуса, с концами. И вместе с ней проваливаются все остальные кнопки, потому что вся эта панель держится на честном слове и тончайшем дешевом пластике. Включать машинку нечем, человек разбирает переднюю панель, а внутри откровенный хлам. Какая-то ржавая масса, похожая на строительный гипс. Дорожки на платах тоньше волоса. Микросхема обычная 74HC595 припаяна в кривь и в кось. А ведь это копеечная базовая деталь, простейший контроллер, который даже студенты в гараже паяют ровнее. Если завод не может ровно поставить деталь за 3 цента, о какой надежности всей машинки мы вообще говорим? Стекло на дверце — это даже не стекло. Это прозрачная пластмасса, которая выскакивает от легкого нажатия пальцем. Инженеры не додумали механику, просто сэкономили на толщине пластика. И ты предлагаешь за эту халтуру отдавать огромные деньги?
10: Я предлагаю смотреть на вещи шире и оценивать ремонтопригодность. Да, кнопка провалилась, стекло пластиковое, я не спорю, это неприятно. Зато открутила пару винтиков, вставила эту панель обратно, и машинка снова стирает. Ты сам только что сказал, что человек легко разобрал панель у себя дома на кухне. А теперь попробуй разобрать импортную стиралку. Попробуй, там же неразборный бак. Там все запаяно наглухо. Полетел копеечный подшипник, и что ты делаешь? Ты выбрасываешь весь барабан целиком и платишь половину стоимости новой машины? Местная техника, она и есть надежная база. Это честная машина, которая выполняет свою прямую функцию. Она крутит воду и стирает вещи. Все. Больше от нее ничего не требуется.
12: Честная техника? Ой, давай про честность поговорим в другом месте. Если сложная электроника – это не их конек, давай перейдем к тому, что испортить технологиями сложнее. Давай перейдем к еде. Уж тут-то ты любишь рассказывать, какая в Беларуси сытная и натуральная еда, так?
10: Абсолютно. Белорусская еда – это настоящий бренд. В местной колбасе реально есть свинина и говядина, а не дешевая соя и туалетная бумага, как в импорте. Огурцы пахнут настоящими огурцами. Молоко скисает, потому что оно настоящее. Это тебе не заграничная пластмасса, которая месяцами лежит на полке в тепле и даже не меняет цвет. В Беларуси еда живая.
12: Посмотри фактам в глаза. Какая живая еда? Какое там мясо? Недавно мужчина в ТикТок разобрал состав сосисок из телятины от Брестского мясокомбината. Знаешь, что там на самом деле на первом месте в составе? Свинина. Потом идет свиной жир, потом вода, потом свиная шкура. Телятины там меньше, чем соли. Зачем, скажи мне, нагло писать огромными буквами на лицевой упаковке «из телятины», если внутри это сплошной свиной жир, вода и шкуры. Это банальная экономия на сырье и наглый обман покупателя. Это вот твой честный состав?
10: Слушай, ну, производитель всегда указывает точные ингредиенты на обороте мелкими буквами. Главное просто уметь читать этикетку. Никто ничего не скрывает. И зато это натуральный животный жир, понимаешь? Натуральная шкура, а не химические заменители мяса, которые синтезируют в лабораториях специально для европейского рынка.
12: Натуральный обман, вот что это. А стейки от Дзержинского комбината — это же вообще стейки из будущего. Человек покупает мясо в магазине днем, 26 июля, время на часах 12:25, а на заводской этикетке напечатано, что стейк изготовлен и упакован в 15:01. Они там в будущее летают мясо паковать, чтобы продлить срок годности на бумаге. А жуткая эпидемия просрочки в обычных магазинах. Девушка перебрала 8 упаковок малины по 13 рублей за крошечную коробочку, и все 8 насквозь покрыты серой плесенью. Клубника за 17 рублей сплошная пушистая плесень. Как можно продавать гниль за такие огромные деньги?
10: Но подожди, в любом супермаркете мира можно найти испорченный продукт. Это не досмотр конкретного продавца о конкретном магазине, это человеческий фактор, а не показатель качества всех продуктов в Беларуси. Иди на обычный рынок, там всегда все свежее, прямо с грядки привезли.
12: Да даже на рынке теперь обманывают в открытую. На рынке в Бобруйске женщина купила картошку. Сверху в сетке лежат красивые чистые клубни, а разрезаешь пакет дома — внутри сплошная гниль. Люди выбрасывают это на мусорку целыми килограммами. Совести у продавцов нет вообще. А местная соль из Солигорска, женщина варит рассол для огурцов, вода закипает, а на дне кастрюли остается жуткий серый осадок, реально похожий на песок. Это откровенная грязь в пищевом продукте.
10: Опять ты цепляешься к мелочам и преувеличиваешь. Соль добывают из земли, в шахтах. Этот серый осадок – это обычные природные минералы. В них нет ничего страшного. Белорусы десятилетиями едят эту картошку с грязью на кожуре и солят этой серой солью, и все живы и здоровы. А то, что картошка гниет, так это же прямое доказательство того, что она настоящая. Твои чистые европейские овощи залиты химией и воском, так что их даже насекомые не едят. Если жук это не ест, почему человек должен это есть? Давай возьмем сыр. Любой белорусский сыр – это плотный, тяжелый, жирный кусок, который реально дает сытность рабочему человеку. А импортный – это просто красивые дырки и воздух за бешеные деньги.
12: Воздух. Давай я тебе расскажу про детальный физический тест сыра Маздом, польский против белорусского. Одинаковая жирность, оба заявлены как полутвердая. Польский – с естественной плотной корочкой, красивые большие дырки. Белорусский – бледный, мокрый, дырки мелкие, будто их гвоздем проковыряли.
10: Да внешность сыра вообще не главное. Он должен быть вкусным и сытным. Все.
12: Тар, давай проверим его физические свойства. Тест на зрелость. Берем ломтик и скручиваем в трубочку. Польский скручивается идеально, он пластичный, не ломается. Белорусский при малейшем сгибе начинает трескаться и просто крошиться в руках. Знаешь почему? Потому что технология выдержки грубо нарушена. Заводам нужны быстрые деньги, они не хотят держать сыр в подвалах месяцами, они выкидывают его на прилавки сырым. Тест в микроволновке. Польский плавится, держит форму, покрывается золотистой пленкой. Белорусский просто мгновенно растекается и превращается в лужу отвратительного мутного растительного жира. Тест на подоконнике. Польский за сутки выделяет естественные капли жира, черствеет с краю. Это показывает, что продукт живой. Белорусский сохнет равномерно, как кусок дешевой желтой пластмассы. Он вообще не реагирует на среду, потому что он мертвый. Заводы безбожно экономят на составе. И то же самое происходит с шоколадом. Настоящий бельгийский шоколад делают из дорогого какао-масла и натуральной ванили, а на местных кондитерских фабриках льют дешевый растительный жир. И чтобы скрыть вязкость этой дешевой массы, они бухают туда синтетический ванилин для мощного запаха и огромную дозу лецитина. Это такой эмульгатор, который склеивает несовместимые дешевые компоненты. И это ты называешь натуральностью. Это химический обман за твои же деньги.
10: Я категорически с этим не согласна. Ты просто придираешься к технологическим процессам. Европейский сыр может и гнется в красивую трубочку, но местный кусок сыра дает реальное чувство сытости на полдня. Белорусы привыкли к нормальной, плотной, тяжелой еде. Покупая местную картошку, даже если там попадется пара гнилых клубней на дне мешка, ты кормишь местного фермера, который работает на этой земле в любую погоду. Это поддержка своих людей.
12: Слушай, ну если ты так любишь страдать ради поддержки, может, ты и одежду с обувью тоже носишь исключительно из патриотизма, чтобы ноги стереть в кровь до костей?
10: Вот не трогай белорусскую обувь. Обувь из Лиды, из Витебска – это чистая, толстая кожа и натуральный лен. Эти ботинки выдержат абсолютно любую осеннюю грязь на улице. Снег, соль, реагенты – Ты пришел домой, протер их мокрой тряпкой, густо помазал кремом и носи 5 лет. Им просто сносу нет, это вечная вещь. А твои нежные заграничные бренды из так называемой эко-кожи, которые на самом деле просто нефть и пластик, разваляются и облезут после первой же глубокой лужи.
12: Да кто в здравом уме будет носить эти чугунные гири на ногах 5 лет? Дизайн этих ботинок достался в наследство от дедушки. Обувь невероятно тяжелая, подошва не гнется вообще, от слова совсем, а колодка. Ты знаешь, что такое анатомическая колодка? Нормальные бренды тратят миллионы на исследование формы стопы. А местные заводы используют деревянные болванки еще с советских времен. Стопа в них деформируется, ноги отекают и отваливаются от боли через 2 часа обычной ходьбы. Зачем мне терпеть эту физическую боль и носить эти кирпичи, если я могу купить легкие, удобные, дышащие кроссовки? Тем более нормальные мировые бренды одежды и обуви ушли. Timberland, Calvin Klein. Теперь людям приходится выбирать, либо покупать сомнительные подделки на рынках, либо мучиться в местных тяжеленных скрипящих туфлях.
10: Зато местная одежда шьется по нормальным полновесным лекалам из прочной ткани, которая не просвечивается. И не надо гнаться за чужими иностранными названиями на бирках. Вещь должна греть и защищать тело, а не показывать твой статус. Заграничная – это просто красивая одноразовая обертка, за которую ты переплачиваешь, а потом выбрасываешь на свалку.
12: Я переплачиваю за тишину в своей квартире, за красивый дизайн, который радует глаз, за анатомический комфорт для своих ног и за честный состав продуктов, где нет перемолотой свиной шкуры вместо мяса. Я не хочу из своего кармана поддерживать бракоделов, которые паяют трубки кривыми руками, не могут ровно припаять микросхему и специально кладут мошек и гниль на самое дно мешка с картошкой. Люди хотят удобства за свои деньги. Они хотят отдыхать дома, а не вести вечную борьбу с техникой, которая скрипит, ломается, желтеет и треплет нервы каждый божий день.
10: Борьба и трудности только закаляют характер. Но если говорить серьезно, утилитарная надежность важнее всего остального. Я выбираю то, что можно починить, то, что будет работать, греть и кормить долгие годы. База всегда в конечном итоге побеждает красивые пустые слова и тонкий пластик.
12: А я выбираю уважение к себе. Я выбираю то, что не ломается сразу из коробки и приносит удовольствие от использования, а не ежедневные физические страдания, мозоли и бесконечные походы в сервисный ремонт.
10: На сегодня все. Мы обсудили и белорусские товары, и импорт. И понятно, что каждый выбирает свое. Кто-то надежную базу и поддержку местных заводов, а кто-то комфорт, современный дизайн и удобный сервис. Главное, чтобы покупка радовала, а не превращалась в ежедневную борьбу с техникой или неудобной обувью. Думайте сами, считайте свои деньги и выбирайте то, что вам ближе. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко об уроке санкций.
14: Думаю, что нам надо смотреть на свое. Эти так называемые санкции показали нам, что нам, у вас об этом часто говорят, ориентироваться на своем и импортозамещением заниматься, и другими направлениями для того, чтобы создавать свое. С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские, в том числе, я уже не говорю о ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие, а это, в свою очередь, и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а создание современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно, в то же время готовы работать там, в России, по всем направлениям. Благодарю вас за то, что вы посетили нашу страну. Побываете здесь, посмотрите, в чем-то мы отличаемся от Свердловска, но в основном похожи на ваш регион.
3: Важный сигнал.
15: Привет Трампу из Минска. Американский проповедник приехал к Лукашенко и пообещал за него молиться.
16: Большая честь.
14: Спасибо. Спасибо. Прошу, Франк, присаживайтесь. Хорошо, что приехал.
15: началась встреча Александра Лукашенко и американского проповедника Франклина Грэма. Президент Беларуси напомнил, что именно Грэм произносил молитву на инаугурации Дональда Трампа и передал ему привет.
14: И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И Франклин.
15: Помимо этого, Александр Лукашенко рассказал об американской помощи, которую Беларусь получает регулярно.
14: Две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно, говорят, санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи США есть и ваша доля. Спасибо вам.
15: Также Лукашенко попросил Грэма молиться за него. Проповедник в ответ пообещал это сделать.
14: Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи.
16: Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать, вознести молитву за вас.
14: Франклин, это будет правильно, а то вы все за Дональда молитесь и молитесь, а про меня не упоминаете.
16: Завтра исправлюсь. Завтра 10 тысяч человек будут молиться.
15: Отмечу, что Франклин Грэм приехал в Беларусь на крупный протестантский фестиваль, который проходил с 16 по 17 мая в Минской Чижовка-арене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке. Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об уроке санкций.
14: Думаю, что нам надо смотреть на свое. Эти так называемые санкции показали нам, что нам, у вас об этом часто говорят, ориентироваться на своем и импортозамещением заниматься, и другими направлениями для того, чтобы создавать свое. С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские, в том числе, я уже не говорю о ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие, а это, в свою очередь, и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а в создании современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно, в то же время готовы работать там, в России, по всем направлениям. Благодарю вас за то, что вы посетили нашу страну. Побываете здесь, посмотрите, в чем-то мы отличаемся от Свердловска, но в основном похожи на ваш регион.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
18: Сиаха.
3: Синий.
18: Нила.
3: Коричневый.
18: Бура.
3: Зеленый.
18: Сабз.
3: Оранжевый.
18: Наранджи.
3: Фиолетовый.
18: Джамуни.
3: Красный.
18: Сурх.
3: Белый.
18: Сафед.
3: Желтый.
18: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Важный сигнал.
15: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
20: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть видео Bell, очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
15: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
20: Уйти с площадки, на которой находятся наши с вами граждане, наверное, так себе история. Но я еще раз повторю то, что я уже говорил. В случае угрозы национальной безопасности мы будем вынуждены это сделать.
15: Что именно могут сделать власти с YouTube, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
21: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
15: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
22: Альтернативы, есть, но они не идеальны. Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
23: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
22: Дорогу нашим айтишникам плюс.
15: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
24: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянная реклама, вы же сами знаете прекрасно, но невозможно этого, невыносимо.
22: YouTube как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
25: YouTube, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
24: Если Рутуб когда-то сделают, да я тоже давно обещаю его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
15: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал. 66666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
6: В Минске судили 42-летнего мужчину, который присвоил себе чужое имущество. Фигурант зашел в аптеку купить вакцину. Под прилавком он заметил женскую сумочку, но решил забрать ее себе. Внутри обнаружилась косметика, беспроводные наушники, кошелек с небольшой суммой денег, документами и банковскими картами. Минчанина нашли почти сразу же. В дверь постучали сотрудники милиции. Мужчину задержали и отвезли в заводское РУВД для дальнейшего разбирательства. Известно, что он зарегистрирован как ИП, женат, у него есть ребенок. Оказалось, сумку в аптеке забыла студентка. Обнаружив пропажу, она обратилась в правоохранительные органы. Причиненный ущерб пострадавшая оценила в 510 рублей. В отношении минчанина возбудили уголовное дело. Вину в судебном заседании он полностью признал, в содеянном раскаялся. В итоге за кражу мужчине назначили штраф 50 базовых величин или 2250 рублей. Утром 16 мая на автостанции в городе Чаусы произошло самопроизвольное движение автобуса МАЗ, в результате которого погибли два человека. По предварительным данным следствия, 41-летний водитель, прибыв на станцию, закрыл двери и покинул салон. В какой-то момент автобус начал движение в сторону торговых павильонов, в направлении которых шли супруги 70 и 66 лет. Транспортное средство совершило наезд на пешеходов, после чего столкнулось с легковым авто, стоявшим на пути. Предварительно установлено, что водитель автобуса пытался предотвратить его движение. Он пояснил, что не заглушил двигатель и направился в здание автостанции, чтобы отметить путевой лист. Возбуждено уголовное дело. Комитет государственного контроля Могилевской области провел проверку сельских магазинов в Быховском, Кричевском и Могилевском районах. Нарушения были выявлены практически в каждом из 8 проверенных торговых объектов. Как сообщили ведомстве, в 2 частных магазинах контролеры зафиксировали факты завышения цен. В отдельных случаях торговые надбавки на импортные товары превышали допустимые более чем в 2 раза. Речь идет о вафлях, печенье, карамели, а также овощах и фруктах. В частности, яблоках и томатах. Во время проверки цены были приведены в соответствие с требованиями законодательства. Кроме того, в 5 магазинах выявили продажу товаров с истекшими сроками годности. Среди такой продукции оказались хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия. В некоторых случаях срок просрочки достигал 150 суток. Всю выявленную просроченную продукцию изъяли из продажи. Проверка также показала, что почти во всех магазинах не соблюдался обязательный перечень товаров, которые должны постоянно присутствовать в продаже. На полках отсутствовали продукты повседневного спроса, включая соль, яйца, сметану и яблоки. По итогам мониторинга нарушителям выдали рекомендации и предписания об устранении выявленных недостатков. В КГК сообщили, что меры по исправлению нарушений уже приняты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Победитель Лиги чемпионов, легенда белорусского футбола Александр Глеб поделился впечатлениями от участия в акции «Ночь в Олимпийском музее».
0: Очень понравилось, море эмоций, люди такие открытые, это дети. Благодаря вот этим мероприятиям дети узнают про действительно про наших героев, про людей, которые отдали огромный кусок жизни для того, чтобы прославлять свою родную, любимую страну. Что надо, чтобы стать тем, кем ты стал? Вот, это такой вопрос, вроде, с одной стороны, легкий, а с другой стороны, он такой всеобъемлющий. И вот, наверное, это самый такой вопрос, который понравился. Вроде он простой, а когда задумываешься, какой ты путь прошел с самого детства и до этих побед, вершин, это все накатывает, куча эмоций заново. И, конечно, хочется поделиться с молодежью и рассказать и возрастным людям об этом. Это очень интересно. Это здорово. И каждый делится какими-то своими воспоминаниями, впечатлениями. Вот, и что нужно где-то улучшить в детско-юношеском спорте, там, в футболе, в хоккее, там, в гандболе. Потому что, ну, проблемы есть везде, без них никуда. Это во всем мире так. Ну, а что надо сделать для того, чтобы все улучшить? И это помогает. Вот общение среди спортсменов. Это было волнительно, и мне очень понравилось.
19: Важный сигнал.
15: Нет дыма без огня. Украина заявила, что готова по полной к возможному наступлению России с территории Белоруссии, о чем на совещании по обороне говорили Лукашенко и Путин.
20: 15 мая Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили сотрудничество в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям.
15: Об этом сообщили в пресс-службе президента. На этом фоне украинская сторона заявила о новой волне активности на границе с Белоруссией. По словам Владимира Зеленского, Украина готова к любому сценарию.
20: Эти игры идут не первый день. Сейчас речь идет о военных перемещениях, информационных вбросах и возможных провокациях. Мы не исключаем попыток дестабилизации ситуации на северном направлении, и мы к ним готовы.
15: Как пишут военные аналитики, с 2022 года Минск системно готовится к возможному военному сценарию. Об этом свидетельствует пятикратное увеличение оборонного бюджета, строительство новых дорог в направлении украинской границы и активное создание военной инфраструктуры. По словам экспертов, на Полесских болотах прокладывают маршруты, которые не имеют гражданского назначения, а также возводят новые полигоны для размещения дополнительных подразделений, комментирует военный эксперт Антон Сташевский.
1: Россия уже пятый год пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Лукашенко сопротивляется, потому что понимает военные последствия для страны. Беларусь имеет устаревшую армию, совершенно не готовую к современной войне дронов. Часть своих вооружений и боеприпасов отдана России еще в 2022 году. Украинская же армия очень выросла, поэтому открытый конфликт для Беларуси – это полный разгром в очень короткое время. И Москва на помощь не прибежит. Она едва держит свои участки фронта.
15: На вопрос, означает ли то, что Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию, что Владимир Путин все-таки уговорил его к более активному участию в боевых действиях на Украине, военный эксперт отвечает так.
1: Неочевидный вопрос, а что думает о таком товарищ Си? И поверьте, это гораздо более важный вопрос для Лукашенко, чем давление со стороны Владимира Путина. Поэтому все заявления и подготовка Лукашенко к войне, на мой взгляд, пока носят информационный характер. Он делает все это не потому, что очень хочет воевать, а именно потому, что очень не хочет. Нужно продемонстрировать видимость, и он это делает.
15: Эксперты отмечают, что с целью снять с себя часть ответственности Александр Лукашенко ранее изменил военную доктрину Белоруссии. Формально право отправлять белорусские войска на боевые действия передали Всебелорусскому народному собранию, структуре из более 1000 чиновников и делегатов. Теперь в случае давления со стороны Кремля Лукашенко сможет или переложить ответственность на представителей народа, или объяснить Владимиру Путину, что не способен повлиять на решение собрания, объясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте радиосигнал.ньюс.
3: Радіосигнал 666 АМ. Вся Білорусь на одной частоте. Радіосигнал от первого лица.
4: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин о ментальной и духовной близости Беларуси и Индонезии.
2: Мне приятно констатировать, что в последнее время связи между нашими странами значительно укрепились. Несмотря на расстояние, Беларусь и Индонезия близки ментально и духовно. Нас объединяет стремление к миру, дружбе и партнерству, основанном на взаимном уважении. Беларусь видит в Индонезии настоящего друга и надежного партнера, опорную точку входа в обширный регион Юго-Восточной Азии.

0: события. Мы приглашаем индонезийские отраслевые органы и деловые округи больше взаимодействовать с белорусскими партнерами, нарабатывать договорно-правовую базу сотрудничества, участвовать в выставках, семинарах, организовывать совместные бизнес-мероприятия. Такой подход поможет нам лучше понимать потребности друг друга, искать и находить точки взаимного интереса, выстраивать прямые контакты и налаживать долгосрочное взаимодействие и партнерство. Это также заложит прочный фундамент дальнейшей многогранной работы в условиях функционирования зоны свободной торговли.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня тема будет не просто тяжелой. Банки, долги, проценты и все, что не дает спокойно спать ночью. Как получилось, что белорусы тонут в долгах, кого защищает государство и как не стать жертвой черных кредиторов? Об этом и будем говорить.
3: Важно по-настоящему понять глубинные механизмы происходящего. То есть нам предстоит выяснить, почему вообще формируется эта страшная кредитная спираль. Она ведь затягивает тысячи людей, словно водоворот. Также крайне важно разобрать, как именно адаптируются мошенники к новым законам, ведь они постоянно, буквально каждый месяц меняют свои схемы. И какие реальные работающие инструменты защиты существуют прямо сейчас?
2: Начать стоит именно с масштабов проблемы. Согласно официальным данным, в Беларуси на сегодняшний день действует более 5 миллионов кредитных договоров. Если попытаться как-то визуализировать эту цифру, то получается, что кредитные обязательства есть более чем у каждого второго жителя.
3: Больше половины уже связаны с банками договорами.
2: Точно. Это просто колоссальный охват населения финансовыми услугами, который, к сожалению, имеет весьма мрачную обратную сторону.
3: Около 300 тысяч человек имеют просрочки по платежам.
2: 300 тысяч человек банально не тянут свои кредиты.
3: Верно. А порядка 60 тысяч граждан находятся на стадии уже необратимых проблем. Это бесконечные суды, это тяжелое общение с коллекторами и реальная угроза потери имущества. Это ведь население целого небольшого города, которое оказалось в финансовой пропасти.
2: И при всем этом в свежей статистике за январь 2026 года наблюдается один очень интересный парадокс. Оказывается, в январе люди взяли на 16,5% меньше кредитов, чем годом ранее.
3: Интересный тренд.
2: Да. Более того, население начало активнее гасить свои старые долги, а задолженность по потребительскому кредитованию даже немного пошла на спад. Аналитики в докладе связывают это с тем, что экономика сейчас несколько, скажем так, остывает, а люди предпочитают откладывать крупные траты. Ремонты, покупку дорогой техники, путешествия.
4: Логично.
2: Но вот в чем загвоздка. Несмотря на это видимое охлаждение спроса и снижение выдачи новых займов, объем просроченной задолженности все равно вырос. Он достиг 50,7 миллиона рублей. Получается такая парадоксальная ситуация. Новых кредитов берут меньше, но со старыми расплачиваться становится все труднее и труднее.
3: Что здесь по-настоящему увлекательно, так это скрытая психологическая подоплека данного явления. В поведенческой экономике этот феномен получил название «кредитного смещения». Суть этого когнитивного искажения в том, что заемщик при оформлении договора концентрирует все свое внимание исключительно на размере ежемесячного платежа. Человеческий мозг устроен так, что ему сложно воспринимать какие-то абстрактные суммы в будущем.
2: Ага. То есть если платеж в 200 рублей кажется посильным для текущего бюджета прямо сейчас, человек легко соглашается на сделку.
3: Точно. При этом он полностью, абсолютно игнорирует гигантскую итоговую переплату за 3 или 5 лет пользования деньгами. Формируется очень опасная иллюзия финансовой доступности. И когда жизненные обстоятельства хотя бы немного меняются, снижается премия, случается долгий больничный или возникают непредвиденные траты, эта иллюзия моментально рушится, запуская ту самую долговую спираль.
5: А вот здесь начинается самое интересное. Моментально появляется теневой рынок, который обещает людям все порешать. Речь идет о дельцах, которых в народе метко прозвали

0: помогаторами. Это всевозможные серые брокеры и консультанты, которые берут огромные деньги с людей, находящихся в отчаянном положении. И самое возмутительное, за что они берут эти деньги?
1: За банальное копирование информации с бесплатных сайтов банков.
0: Именно.
1: Человеку, которому везде отказывают, обещают гарантированное одобрение кредита. Но на деле они не имеют никакого влияния на банки. Они создают искусственную видимость бурной деятельности, рассылая заявки веером во все подряд учреждения.
2: Истории пострадавших из доклада вызывают просто искреннее возмущение. Например, история Виталия из Витебска. Парень нашел в Телеграм некий канал, который обещал стопроцентную помощь в получении кредита. Ему предложили перевести 80 рублей за так называемый глубокий анализ кредитного профиля. Взамен он получил по электронной почте обычную таблицу формата Excel с названиями банков и их базовыми ставками.
1: Которую любой школьник мог бы составить за 5 минут бесплатного поиска в интернете.
2: Абсолютно, и когда с него нагло потребовали еще денег за дальнейшее сопровождение, он отказался. Но свои 80 рублей, естественно, уже не вернул. Или взять историю Ирины, 52-летней учительницы из Гомеля. Ей позвонил фейковый кредитный брокер, очень профессионально пообещал эксклюзивную сниженную ставку и взял 200 рублей аванса за оформление документов.
1: И чем это закончилось?
2: В итоге условия, которые ей предложили в банке, оказались совершенно стандартными, доступными любому человеку с улицы. А брокер просто растворился в воздухе. Ведь самое страшное в этой схеме – то, что многие такие помогаторы подсовывают людям реальные юридические обязывающие кабальные договоры на оказание информационных услуг. В этих бумагах мелким шрифтом прописано, что если человек вовремя не оплатит их сомнительную помощь, ему начинают начисляться гигантские пени, которые могут многократно превышать сумму кредита, за которым он вообще обращался.
1: Реакция государства на эти вопиющие факты мошенничества последовала незамедлительно и была максимально жесткой. С 22 февраля 2026 года Национальный банк и профильные ведомства категорически запретили любые платные консультации по вопросам получения кредитов, микрозаймов и лизинга. Точка.
2: Просто запретили и все.
1: Да. Любое взимание платы с физического лица за подобные услуги теперь находится вне закона. Легально информировать о финансовых продуктах теперь могут только официальные партнеры банков, и делать это они обязаны исключительно на безвозмездной основе для клиента. Всю комиссию им платит сам банк.
2: Но слушай, ведь эти мошенники не могли просто взять и исчезнуть. Наверняка они попытались сменить вывеску и найти обходные пути.
1: Разумеется. Они пытаются мимикрировать под новые жесткие требования. Теперь они не просят деньги за формулировку «консультация». Они требуют плату за абсурдные вещи. Например, за установку банковского мобильного приложения на телефон клиента. За мифическую оценку платежеспособности по авторской методике. Или за подбор подходящего отделения банка на карте.
2: Фантазия у них работает.
1: Заниматься человеком, как красная сирена. И сигнал немедленно прекратить общение.
3: И тут круг замыкается. Когда люди получают законный отказ в банке из-за правила 40%, потом обжигаются на помогаторах и теряют последние деньги, многие от полнейшей безысходности идут в микрофинансовые организации, те самые МФО. В предоставленных источниках упоминаются ставки по микрозаймам категории до зарплаты, и эти цифры просто не укладываются в голове. Там фигурируют ставки от 36 до 182% годовых. 182%. Это же просто астрономическая цифра.
1: Это еще одна классическая и очень опасная ловушка для человеческого восприятия. Проблема кроется в подаче информации. Ставка, которая рекламируется как 0,1% или 0,5% в день, психологически воспринимается мозгом как совершенно незначительная сумма.
2: Ну да, кажется, ну что такое половина процента?
1: Верно. Переплата за пару недель составит всего 20 или 30 рублей, вполне терпимо. Но реальность жестока. Если человек не может вернуть этот долг в срок, а это случается сплошь и рядом в кризисных ситуациях, он вынужден просить о продлении займа или, что еще хуже, брать новый займ в другом месте для погашения старого. Именно так безобидные дневные доли процента стремительно превращаются в те самые 182% годовых, формируя беспросветную долговую кабалу, выбраться из которой без потерь практически невозможно.
4: Продолжая тему защиты интересов и новых правил игры, нельзя не разобрать еще одно крайне важное новшество, которое вступило в силу совсем недавно, с 1 января 2026 года. Оно касается штрафов, и каждому человеку, у которого есть хоть один банковский счет, полезно знать об этих изменениях в деталях.
1: О да, автоматические списания.
4: Да, теперь долги по административным штрафам, ну, самый частый пример – это письма счастья с камер фотофиксации нарушений ПДД, могут списывать с банковских счетов абсолютно автоматически, без возбуждения полноценного, долгого и сложного исполнительного производства. Речь в законе идет о суммах до 20 базовых величин, что в пересчете на сегодняшний день составляет 900 рублей.
1: Довольно приличная сумма для автоматического списания.
3: Давай разберем, как это выглядит в реальной жизни. Вот человек превысил скорость, камера его зафиксировала, ему начисляется штраф. По новым правилам, дается ровно 2 месяца на добровольное погашение этой суммы. Но есть строгий нюанс. В течение 1 месяца необходимо внести хотя бы часть долга не менее 30% от общей суммы.
1: А если человек забыл?
3: Если человек забыл, проигнорировал письмо или решил пустить дело на самотек, через 2 месяца электронная система срабатывает автоматически. Происходит безакцептное списание нужной суммы. Деньги могут снять с зарплатной банковской карты, с депозита и даже с электронных кошельков.
1: Механика действительно стала намного жестче и быстрее. А вот если в момент списания нужной суммы на счетах нарушителя не окажется, тогда ситуация усугубляется. К первоначальной сумме долга мгновенно добавляется 10% исполнительского сбора. Причем закон гласит, что эта сумма не может быть меньше половины базовой величины.
3: То есть штраф становится еще больше?
1: В дальнейшем, если долг так и висит, к человеку могут быть применены куда более суровые меры принуждения, вплоть до ареста личного имущества и временного лишения права управления транспортным средством. Вся логика упрощения этой процедуры направлена на радикальное повышение финансовой дисциплины и обеспечение принципа неотвратимости наказания, даже за самые мелкие правонарушения.
3: Итак, информации, цифр и историй было действительно много, но из всего этого массива каждому полезно извлечь и запомнить несколько железобетонных правил выживания в современном финансовом мире. Первое. Всегда при любых обстоятельствах необходимо считать общую итоговую переплату за весь срок кредита, а не только смотреть на комфортный платеж за месяц, чтобы не стать жертвой кредитного смещения. Второе. Обходить 10-й дорогой абсолютно любых посредников, брокеров, которые просят деньги вперед за эфемерную помощь в получении кредита. Это незаконно и гарантированно ведет к потере средств. Третье. Держать в голове новые правила автоматического списания долгов по штрафам, чтобы однажды не обнаружить нулевой баланс на зарплатной карте.
1: И главное правило. Если вдруг возникли финансовые трудности, единственный верный путь – не прятаться от проблемы, не пытаться брать микрозаймы под сумасшедшие проценты, а идти напрямую в свой банк и честно договариваться о кредитных каникулах или реструктуризации долга.
3: Совершенно верно.
1: В завершении этого разбора хотелось бы обратить внимание на одну очень смелую, новаторскую идею. Она упоминается в аналитическом докладе в качестве перспективной рекомендации для регулятора. Экспертное сообщество предлагает всерьез рассмотреть возможность введения на белорусском рынке полноценного института персонального банкротства физических лиц, опираясь на успешный опыт соседних государств.
3: Ого! Для многих это звучит как весьма радикальная мера.
1: Это поднимает важный вопрос. Крайне важный, можно сказать, философский вопрос, который затрагивает сами основы финансовой морали всего общества. Если однажды на законодательном уровне людям дадут легальное право законно списывать свои безнадежные долги, проходить через судебную процедуру банкротства и начинать свою финансовую жизнь с абсолютно чистого листа, к чему это приведет в реальности?
3: Хороший вопрос.
1: Станет ли этот закон долгожданным спасательным кругом для тех, кто честно оступился из-за непредвиденных жизненных обстоятельств, тяжело заболел или потерял бизнес? Или же наоборот, само наличие такой лазейки породит желание набрать десяток кредитов на роскошную жизнь, заранее зная, что в самом крайнем случае долги можно будет легально не отдавать? Найти идеальный баланс между гуманной социальной защитой оступившихся граждан и поддержанием жесткой финансовой дисциплины в государстве – задача колоссальной сложности, и это, безусловно, пища для очень долгих и глубоких размышлений.
3: На сегодня это все. Будьте бдительны. Читайте между строк. Услышимся. Пока.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Донбасс уходит. Генштаб второй раз с начала года заявил об огневом мешке в Лимане. Спутники зафиксировали, что армия России впервые начала терять территории. Весеннее наступление армии России окончательно забуксовало. Спутниковые снимки зафиксировали небывалый сдвиг на фронте. Авторитетное издание The Economist со ссылкой на собственный военный трекер сообщает, что впервые с 2023 года армия России начала терять территории на Украине. За последние месяцы ВСУ вернули почти 190 квадратных километров территории. На этом фоне отчет Генштаба выглядит как откровенный фарс, пишут Z-паблики, и приводят в пример многострадальный Лиман. Глава Генштаба Герасимов уже второй раз за год объявил, что город зажат в огневой мешок, а российские войска якобы контролируют 85% территории.
7: 25-я армия продолжает уличные бои по освобождению Красного Лимана, крупного административного центра и железнодорожного узла. На данный момент под контролем наших подразделений находится около 85% территории города. Мы успешно зажимаем гарнизон противника в огневой мешок.
6: На самом деле, как показывают спутники, Лиман полностью контролирует ВСУ, а передовые части российских войск даже не вошли в городскую черту. Это не первый раз, когда военачальники докладывают, мягко говоря, недостоверную информацию. Контроль территории авансом дал жесткий сбой и на другом ключевом направлении, в Часовом Яре. Город, об освобождении которого Минобороны отчиталось еще летом 25-го года, до сих пор не взят. Более того, ВСУ завели туда свежие штурмовые группы и устроили там настоящий ад, пишет Z-военкор Борис Рожин.
8: В Часовом Яре у нас большие проблемы. Противник не просто удерживает часть города, он перебросил туда штурмовиков и организовал пункты управления беспилотниками. Экипажи просто выкашивают наши штурмовые группы на дистанции. Приходится штурмовать позиции повторно, причем без поддержки авиации. У нас об утрате позиций докладывать наверх не принято. Вот и получается, что города месяцами остаются освобожденными в кредит только на бумаге.
6: По данным западных аналитиков, общие потери армии России убитыми и ранеными достигли 1,5 миллиона человек. СВО уже искалечило или уничтожило 3% всего призывного мужского населения страны, отмечает военный аналитик Алексей Коваленко.
7: Мы видим начало стратегического тупика для Кремля. Наступательный потенциал, который собирали под весенний рывок, исчерпан. Попытки Герасимова выдумать победы и скрыть катастрофу в Часовом Яре – это страх перед гневом Путина. Логистика российской армии под ударами украинских дронов парализована. ВПК просто не успевает компенсировать потери в технике и людях. Тот факт, что Россия начала стабильно терять территории, говорит о том, что инициатива медленно, но верно переходит к Киеву. Дела на Донбассе для Москвы сейчас выглядят крайне скверно.
6: Пока Генштаб продолжает рисовать стрелочки о окружении на штабных картах, реальный фронт движется в обратную сторону. Сможет ли российское командование остановить отступление или Донбасс продолжит уходить из-под контроля, покажут сводки ближайших дней.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Игра на опережение или реальный намек? Глава войск БПЛА Украины после рекордной атаки по Москве неожиданно заговорила Лукашенко. Недолго музыка играла. На главной концертной площадке Минска 9 мая в День Победы Газманов спел «За Россию и свободу до конца». А уже на следующий день по всем гостелеканалам прозвучали новости о точечной мобилизации, которую огласил президент Беларуси. Отмечу, 8 мая в Москве Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились для переговоров, в том числе в формате 1:1. Военные эксперты делятся мнением, что Россия в очередной раз попыталась убедить страну-соседку физически подключиться к боевым действиям на Украине. В частности, появилась информация, что Кремль разрабатывает новые операции по наступлению с белорусских территорий на юг и север Украины и в Черниговско-Киевском направлении. Зеленский уже выступил с заявлением, которое косвенно подтверждает предположение аналитиков касаемо планов РФ.
10: Звісно, ми будемо і надалі захищати Україну, захищати наших людей, українців. Я доручив нашим силам оборони та безпеки України підготувати план реагування. І на ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь. Є у нас і російські документи, в яких пропонуються цілі для ударів по Києву. Удари по Киеву и по інших наших местах.
9: В свою очередь, непрекращающиеся массированные атаки по Украине с использованием воздушных коридоров Беларуси вызвали резкую реакцию украинского военного командования. Глава войск БПЛА ВСУ Роберт Мадяр Бровді опубликовал предупреждение Александру Лукашенко о возможных серьезных последствиях, если Минск пойдет на поводу Кремля и вступит в войну.
11: Мінські гауляйтери Лукашенку. Ми фіксуємо проліт кожного одного шахеду, що, скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України. Кожну одну твою фрікцію та шатанину мілітарного відтінку. Ти можеш скільки завгодно крутити вуса на камеру і брехати своєму заляканому народу про нейтралітет, але твої кінцівки вже по самі плечі у кривавій юшці вбивств цивільних українців. Трек наступний. Коридор для вбивць дорівнює. Співучасть дорівнює. Каса.
9: Политический обозреватель Александр Фридман делится мнением, что Лукашенко едва ли осмелится пойти на сделку с Путиным и физически подключить белорусских военных и население ВСО. По словам эксперта, опасность такого решения очевидна после пожаров на НПЗ в Туапсе, Перми и на терминалах в Усть-Луге в результате ударов беспилотниками и недавней рекордной атаки по московскому региону. Дистанция до цели на этот раз составляла более 500 километров, да и в целом БПЛА регулярно атакуют объекты, расположенные далеко в глубине российской территории. Что говорить о Мозырском НПЗ, находящемся рядом с границей Украины. Да и до любой точки Беларуси крылатое возмездие, в случае чего, долетит легко, резюмирует Фридман. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
9: Война за сараи. Минчане просят Лукашенко не сносить их. Власти непреклонны. Сгорел сарай, гори и хата. Жители сразу нескольких жилых домов Московского района Минска в попытках сохранить имущество настолько отчаялись, что записали обращение к Лукашенко.
12: Обращаемся с открытым видеообращением к нашему президенту Лукашенко Александру Григорьевичу. Просим вас помочь решить нашу проблему. В придомовых территориях домов расположены сараи, которые хотят снести местные органы власти. Мы, жители, против данного решения. 3 апреля 2026 года КУП ЖКХ Московского района города Минск разместил на сараях объявление о необходимости освобождения сараев от личных вещей в связи с их предстоящим демонтажом. В ЖКХ нам сообщили, что у жителей нет права удостоверяющих документов на сараи, мы не имеем права ими пользоваться. А комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации администрации Московского района признала наши сараи ветхими, находящимися в аварийно опасном состоянии.
9: Отмечу, что сараи, расположенные в районе домов 20-40 на переулке Софьи Ковалевской и 24-25 на улице Попова, построили для хранения дров, так как жилые дома были оборудованы печным отоплением. Как отметили в администрации Московского района, сейчас все они переведены на центральное отопление и водоснабжение, а жильцы используют постройки под гаражи и кладовки. Между тем, эти объекты находятся на землях общественного пользования, а значит, горожане, так сказать, совершают самозахват и нарушают закон. В соцсетях под обращением к президенту комментаторы встали на защиту минчан. Ирина Избарановича поделилась своим мнением.
13: Они во дворах же, кому они мешают? Да и на видео незаметно что-то, что сараи эти в аварийном состоянии. Крыши переложены, все аккуратно, ни трещин, ни дыр не видать. Видно же, что люди стараются, самостоятельно их ремонтируют, поддерживают их состояние. У нас ЖКХ так о жилых домах не печется, как тут люди о сараях. Люди хранят там велосипеды, зимнюю одежду, какие-то бытовые вещи. И живут там, скорее всего, ветераны. Вот пусть уже доживают свой век спокойно. Они жизни годы положили на благосостояние страны. А сейчас всех на свалку, так как это проще, чем реально помочь. Понимаете, эти дома старые, квартирки там маленькие. Но и здесь давят людей. Так было и у нас в Барановичах, и так повсеместно. Людей вынуждают к покорности.
9: Минчанин Игорь пишет, что справедливости ждать не стоит, и обращение к президенту не поможет.
14: Вот если бы это были хлева для телят, тогда другое дело. А так-то сараи люди используют для своих нужд, а денежку государству не платят. Непорядок. А после сараев они и ваши дома снесут. Вопрос времени. У нас снесли. И все было бесполезно. И тоже обращались к Лукашенко. У нас тоже старый дом. Ни подвалов, ни балконов. Зато забабахали на территории многоэтажки. Теперь в собственном дворе. Участвуешь, как будто мы собаки. И с нами можно делать, что хочешь. Всех ногой под лавку. Пусть сначала аварийные двухэтажки снесут. Так там же людей надо расселить в нормальные условия. А это много мороки. А вот сараи снести, которые никому не мешают, и никто их толком не видит, это легко.
9: И в завершение истории от минчанина Станислава.
15: Живу в хрущевке, дому 56 лет. Капитальный ремонт был в 90-х. Ну как капитальный? Разукрасили, крышу новую красивую повесили, а утеплять предложили за свой счет. Стены промокашка. Зимой в квартире хорошо, если 16 градусов есть. А когда на улице жара, в доме задуха. Сейчас начали лопаться стояки, но их замену никто проводить не будет, так как по бумагам их тогда меняли, в 90-х. Так же, как и вынесли батареи наружу. На самом деле, они до сих пор в стене. Но срочно нужно снести сараи. Срочно, потому что они портят вид города и создают угрозу для жизни местных жителей и гостей города. А на их месте построим очередной торговый центр. И вот еще один вопрос. Если нет документов на сарай, которому уже лет 50, то куда до этого момента смотрела власть? И почему только сейчас забеспокоились о безопасности людей? Денежки. Надо срочно отмыть денежки.
9: Снести нельзя ремонтировать. Где в этом предложении поставили бы запятую лично вы? Делитесь своим мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о том, в каких отраслях Беларусь готова подставить плечо Свердловской области.
17: Мы вам очень благодарны за то, что вы порой, вопреки всему, покупаете нашу технику. Мы машиностроительная страна. Если нужно, мы можем увеличить объемы поставок сельскохозяйственной продукции. У нас также развиты серьезно эти направления. И вот мы часто говорим машиностроительное, сельское хозяйство, но часто забываем о том, что мы в свое время и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Поэтому вы можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с президентом России часто обсуждаем эту проблему, особенно с вашими министрами. Они это понимают, что без станка же не создашь ничего путного, особенно имея в виду Беларусь и Свердловскую область. Там станки нужны, нужны. Поэтому мы готовы в этом направлении работать. Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающее предприятие. Мы имеем 2 модернизированных завода. Посол это хорошо знает. И подставляем свое плечо в любое время, как-то нужно, если в этом плане нужна помощь, поддержка вашему региону. Вы послу скажите, Борис Вячеславович нас проинформирует. Будем стараться вам помочь, так как помогаем сегодня всей России.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Новые жировки на старте. С 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на 2 этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
18: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за 1 гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
9: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду – на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
19: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет, да что тут такого, всего 85-150 рублей, это ж копейки. Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей, и никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
20: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
21: А почему март не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
9: В комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсии и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За лето можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о развитии полноформатного сотрудничества с Индонезией.
0: Взаимоотношения между нашими странами динамично развиваются благодаря высокому уровню доверительных отношений между президентами наших стран. Президентом Республики Беларусь, уважаемым Александром Лукашенко, и президентом Индонезии Прабово Субьянова. Беларусь рассматривает развитие полноформатного сотрудничества с Индонезией в числе приоритетных направлений внешней политики нашей страны. Между нашими странами нет закрытых тем. Мы разделяем общие ценности дружбы и партнерства, основанного на взаимном доверии и уважении. И у нас много общих интересов. Правительство Беларуси придает особое значение деятельности межправительственной Беларусско-Индонезийской совместной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству как важному и эффективному инструменту продвижения двустороннего сотрудничества.
5: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Новости союзного государства. Дроны прорвали три кольца ПВО. На видео попал момент атаки по московскому НТЗ. В ночь на 17 мая жители Московской области пережили беспрецедентную атаку за все время проведения СВО. Власти Москвы и области сообщают, что погибли 3 человека. Ранения получили 16.
22: Опять же где-то над нами.
2: Под ударом оказались два объекта нефтяной промышленности – Московский нефтеперерабатывающий завод в Копотне и наливная станция нефтепродуктов «Солнечногорская» в деревне Дурыкино. Также в подмосковном Зеленограде атакован технопарк «Элма», который производит электронную и оптическую технику, в том числе для фронта. Обломки БПЛА упали на территории московского аэропорта Шереметьево, из-за чего были отменены и задержаны около 200 рейсов. Кроме того, повреждения получили 3 жилых дома. Люди в сети делились страшными видео о том, как война пришла в их дома.
23: Наш город Зеленоград. Нас, короче, бомбят. Я вижу вдалеке, как все горит. И я просто в полном шоке. Я не думала, что война вот так вот нас коснется.
24: Господи, у меня так страшно в жизни никогда не было. Меня просто колбасит все. Меня разбудила собака. Потом начались вот эти, я слышу, взрывы начала.
25: Сегодня самый ужасный день моей жизни. Как обычно, утро у меня муж-кормилец, да, он один у нас сейчас работает. Вот, уезжал на работу в 5 часов утра. Звонит телефон, увижу, что это муж. У него голос очень перепуганный, испуганный. Первые слова, говорит, я живой. Я не знаю, сколько это будет еще продолжаться. Люди, очнитесь. Нельзя так, почему на нас наплевали все. Даже что поперебьют всех.
2: По словам мэра столицы Сергея Собянина, только с полуночи и до 7 утра на подлете к Москве сбит 81 беспилотник. Всего за сутки поразили более 120 дронов. Эксперты говорят, что в этой атаке Украина пробила 3 из 4 линий обороны столицы. И это несмотря на то, что Московский регион – наиболее укрепленная воздушная зона России. Сейчас там 4 эшелонированные линии ПВО, но поражение НТЗ в Копотне свидетельствуют о том, что они вполне пробиваемы, и москвичи не могут чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
26: Сам по себе факт того, что добрались и до этого нефтеперерабатывающего завода, на мой взгляд, это меняет ситуацию на войне в целом. Грубо говоря, Москва, которая считалась и, в общем-то, была, конечно, городом сильно защищенным и относительно безопасным, сейчас вот этот неформальный статус Москвы, как убежище от всех бед, которые несет война, в общем, уже сильно, сильно подорван. Потому что считавшаяся совершенно непробиваемой система ПВО вокруг Москвы, оказалось, что она вполне себе пробиваема.
2: О том, что с системами ПВО не все в порядке, свидетельствует и видео очевидцев. На следующих кадрах из Подмосковья момент выхода ракет и вскоре их падение. Люди удивляются, почему они падают.
1: Куда они падают?
3: Куда? О, вот, смотри. И куда он упал?
2: Тем временем журналист Павел Зарубин в связи с последними атаками по Москве внезапно задал неудобный вопрос Дмитрию Пескову. Мол, почему ядерную державу можно вот так атаковать?
4: Ну вот есть у нас эти мощные бомбы. И что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать.
6: Ну, смотрите, но ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть нашей национальной безопасности.
2: Но пока даже жители самого защищенного региона России, Московской области, не чувствуют себя в безопасности, о которой говорит Песков.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Россия ходит по тонкому льду. За два дня почти 200 дронов пролетели возле украинских АЭС, в том числе возле Чернобыльской. Что важно знать белорусам? Резкий рост атак российских беспилотников по Украине снова зафиксирован в мае. За два дня Россия запустила по украинским территориям свыше 1567 дронов. По информации Международного агентства по атомной энергии, более 160 из них зафиксировали вблизи Южноукраинской, Чернобыльской и Ровенской АЭС. МАГАТЭ уже выразила серьезную обеспокоенность военной деятельностью вблизи атомных станций. Гендиректор организации Рафаэль Гросси сообщил, что пока речь не идет о прямых ударах БПЛА по данным атомным станциям. Однако действия Российской Федерации ставят под угрозу их сохранность, а значит и безопасность Украины и ее стран-соседок.
19: Международное агентство по атомной энергии глубоко обеспокоено военной активностью Российской Федерации, а в частности, участившимися полетами российских БПЛА вблизи атомных электростанций Украины. Мы подчеркиваем необходимость полного соблюдения 7 основных принципов обеспечения ядерной защиты и безопасности во время конфликта. И призываем к максимальному воздержанию от таких действий во избежание риска ядерной аварии. Массированное использование беспилотных летательных аппаратов вблизи АЭС является прямым вызовом нормам безопасности атомных объектов, так как создают угрозу повреждения линии электроснабжения или критической вспомогательной инфраструктуры. Любая военная активность вблизи атомных объектов Украины представляет серьезную угрозу безопасности не только Украины, но и всего региона.
9: Гросси также напомнила о серьезном пожаре в Чернобыльской зоне, произошедшем 7 мая в результате падения российского беспилотника и охватившем более 1000 гектаров. По словам гендиректора МАГАТЭ, аномальный радиационный фон во время ЧП и после его ликвидации зафиксирован не был. Однако это происшествие наглядно демонстрирует трудности с поддержанием ядерной безопасности в чувствительных районах, особенно в нынешних условиях. Российские дроны, курсирующие возле украинских АЭС, создают реальную угрозу и для Беларуси, отмечает физик-ядерщик Валерий Докшиц.
7: Упавший в Чернобыльской зоне российский беспилотник стал причиной пожара, и, к счастью, в этот раз просто повезло, что огонь не спровоцировал аномальное повышение радиационного фона. Но пролетающие, падающие, взрывающиеся в Чернобыле БПЛА создают радиологические риски и могут спровоцировать активность имеющихся на этих территориях загрязненных материалов. Стоит ли мне напоминать, что в результате аварии на Чернобыльской АЭС сильнее всего пострадала не Украина, а Беларусь здесь. Думаю, что каждый белорус об этом знает и знает, что мы до сих пор работаем над устранением последствий этой чудовищной техногенной катастрофы. Поэтому хочу еще раз отметить, что если в результате российских военных действий будет нарушена целостность любой из украинских атомных станций, Беларусь будет первая, кто столкнется с высвободившейся радиацией. И у меня есть серьезные сомнения, что на этот раз наша страна сможет справиться с последствиями ЧП и восстановиться.
9: Напомню, в феврале 2025 года российский беспилотник попал в защитную конструкцию над разрушенным чернобыльским реактором. Несмотря на то, что инцидент был подтвержден международными экспертами, Кремль отрицал причастность к ЧП, обвинив Украину и международное сообщество в создании провокаций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Жребий смерти фельдшер из Омской области рассказала, что медиков заставляют ехать на СВО. Надежде 34 года, у нее двое маленьких детей, ипотека и мизерная зарплата фельдшера. Но теперь помимо материальных проблем, над ее семьей нависла куда более серьезная угроза. Женщину могут отправить на фронт. По словам Надежды, главный врач подписал спущенный сверху документ, согласно которому до конца года один сотрудник из учреждения обязан пойти на СВО, якобы добровольно и якобы на один год. Однако Надежда не верит, что дело ограничится годом, сравнив ситуацию с обещаниями студентам.
8: Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. В стране у нас происходит полный пи***. И многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит, что все нормально. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено. И у нас до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО, умри за родину.
2: По словам Надежды, желающих добровольно подписать контракт с Минобороны среди ее коллег нет. И до конца года они вряд ли найдутся, поэтому она уверена, что руководство будет давить на сотрудников и вынуждать их пойти на СВО.
8: Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бы бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня двое детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы рассчитаться и вернусь домой. Так, да?
2: Надежда уточнила, что распоряжение об отправке одного сотрудника на СВО пришло не только в ее больницу, но и во все остальные. То есть это повсеместная практика. Фельдшер в ужасе от такой инициативы. В селах и так не хватает медработников. Всюду огромный дефицит кадров. И в такой плачевной ситуации пускать медиков в расход – это неправильно, считает женщина. Сама она говорит, что не намерена гибнуть непонятно за что.
8: Получается, раз я медик, то я должна без вопросов шуровать и отдавать свою жизнь непонятно за что. Я понимаю, если бы у нас была война как Великая Отечественная, то да, я тут бы встала на защиту. Но по факту это не наша война, это деление власти наших Всевышних. И тут, извините, мне жалко наших мальчишек, наших солдат, которые там погибают. И отдавать свою жизнь я не намерена просто так.
2: Надежда говорит, на СВО должны идти исключительно добровольцы, а не женщины, которым нужно воспитывать двоих маленьких детей. И если на фронте такая огромная нехватка людей, что из регионов вымывают остатки медицинского персонала среднего звена, то значит там огромные потери, и шансы выжить невелики. Поэтому женщина категорически отказывается оставлять своих детей сиротами и говорит о проблеме публично.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
10: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
11: Пир.
10: Вторник.
11: Мангал.
10: Среда.
11: Будх.
10: Четверг.
11: Джумерат.
10: Пятница.
11: Джума.
10: Суббота.
11: Хафта.
10: Воскресенье.
11: Итвар.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Рука чужой войны. Зачем Минобороны Беларуси проводит учения по отработке ядерного удара?
13: Мы начинаем учение частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.
12: Об этом сообщила Минобороны Беларуси. В качестве цели учений ведомство назвало повышение уровня подготовки личного состава, проверку готовности вооружений, военной и специальной техники к выполнению задач, а также организацию боевого применения из внеплановых районов. Министерство иностранных дел Украины отреагировало моментально, назвало ядерное учение Беларуси и России большим риском для глобальной безопасности и призвало усилить санкции в отношении Минска и Москвы.
13: Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения двух стран являются беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности. Совместная отработка ударов напрямую нарушает фундаментальные статьи договора о нераспространении ядерного оружия, которые строго запрещают ядерным государствам передавать контроль над технологиями массового поражения, а не ядерным подписантам принимать его. Эффективный ответ на российско-белорусское брецание оружием у границ НАТО должен включать резкое усиление санкционного давления на Москву и Минск, существенное увеличение поддержки Украины, которое сдерживает оба режима от дальнейшей экспансии в Европе.
12: Используя белорусские территории, Россия сознательно делает из союзного государства соучастника ядерного шантажа, считает военный аналитик Антон Сташевский.
14: Кремль легитимизирует распространение ядерных вооружений в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов. И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
12: В Минобороны Беларуси заявили, тренировка является плановым мероприятием, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о том, какое оружие нужно нашим вооруженным силам.
15: Уважаемые товарищи, тема нашего сегодняшнего совещания – обороноспособность нашего государства и, прежде всего, развитие военно-промышленного комплекса на предстоящую пятилетку. В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, и прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Сегодня мы обсудим, как я уже сказал, не менее важную тему – уровень технической оснащенности нашей армии по результатам выполнения государственной программы вооружения прошедшей пятилетки 2021-2025 годы, а также задачи в этой области на предстоящие. Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши прежде всего офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет.
5: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Новости союзного государства. СВО затянуло Москву в болото. Президент Молдовы резко прокомментировал указ Владимира Путина о российских паспортах для жителей Приднестровья. Майя Санду заявила, что указ Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Приднестровья на самом деле не что иное, как попытка скрытой мобилизации населения этого региона для участия в СВО на Украине.
16: Кремлю просто нужно больше людей, чтобы отправить их воевать на Украину. За последние 4 года большинство жителей региона предпочли оформить молдавские паспорта, поскольку посчитали, что с гражданством Республики Молдова они будут в большей безопасности, чем с гражданством России. Но Кремль такая ситуация не устраивает. Поэтому они применяют тактику давления на Молдову в свете наших усилий по реинтеграции Приднестровья.
2: Тем временем звучат громкие заявления и из других европейских стран. Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис в интервью одному из самых авторитетных швейцарских изданий заявил, что у Североатлантического альянса есть средства, чтобы в случае необходимости полностью уничтожить российские военные базы в Калининграде.
17: Мы должны показать россиянам, что можем прорваться в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае необходимости сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы там.
2: При этом литовский министр подчеркнул, что НАТО остается самой сильной военной организацией в мире, а союзники обязаны защищать друг друга. Поэтому, по его словам, переброска войск Соединенных Штатов ближе к границам России и Беларуси усилит безопасность региона. Однако и это еще не все. Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил создать на границе с Россией минное поле. План включает установку противотанковых заграждений и взрывчатки, чтобы затруднить передвижение войск и техники в случае угрозы. Реализовать этот план планируют в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор». Инициативу объявили в прошлом году для противодействия так называемым российским угрозам. Напомню, общая протяженность литовско-российской границы 273 километра. Из-за Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, страны Балтии вышли. Предложение Литвы по созданию минного поля на границе с Россией уже прокомментировали в российском МИДе. Вот что сказала Мария Захарова.
18: Поле минное в стране ЕС. Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».
2: А пока Восточная Европа укрепляет свои границы с Россией, в Брюсселе обсуждают кандидатуры посредников в возможных переговорах Украины с Кремлем. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в переговорах Европы с Владимиром Путиным. По ее словам, такие контакты должны осуществлять действующие лидеры. Среди других возможных кандидатов на эту роль издание «Политика» называет президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Ранее именно Стуб призывал к переговорам с Москвой, однако недавнее вступление Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность в глазах Кремля. Марио Драги пользуется широким уважением в Европе и занимает нейтральную позицию по отношению к Москве, но пока он не сигнализировал о заинтересованности в подобном назначении.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
0: Президент Александр Лукашенко о том, какое оружие нужно нашим вооруженным силам.

0: Вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Сегодня мы обсудим, как я уже сказал, не менее важную тему. Уровень технической оснащенности нашей армии по результатам выполнения государственной программы вооружения прошедшей пятилетки 2021-2025 годы, а также задачи в этой области на предстоящее. Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши прежде всего офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет.
1: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
2: Пир.
1: Вторник.
2: Мангаль.
1: Среда.
2: Будх.
1: Четверг.
2: Джумерат.
1: Пятница.
2: Джума.
1: Суббота.
2: Хафта.
1: Воскресенье.
2: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Это подкаст «Между строк». Слушай, обычно, когда заходит речь о геополитике, ну или о каких-то сдвигах границ, военных стратегиях, люди привыкли искать громкие маркеры.
5: Ну да, ультиматумы какие-нибудь.
4: Да. Ждут экстренных пресс-конференций или, на худой конец, открытых колонн бронетехники, которые едут по шоссе и их все снимают на смартфоны. Кажется, что такие тектонические сдвиги просто невозможно скрыть.
5: Угу. И в этом-то как раз и заключается главная иллюзия. Потому что самое тревожное в картине весны 2026 года – это то, что в Беларуси все произошло в абсолютно звенящей тишине.
4: Без всяких пресс-релизов.
5: Вообще. Никаких публичных деклараций. Просто незаметно. Ну, знаешь, шаг за шагом была введена в строй настоящая инфраструктура неизбежности. И финальным аккордом стал апрель, когда тихо подписали так называемый Калининградский протокол.
4: Тот самый документ, да.
5: Да, документ, который фактически на жестком аппаратном и юридическом уровне передал управление государственной разведкой и вообще всей гражданской связью другой стране.
4: Именно поэтому мы сегодня так глубоко погружаемся в эту тему. Контекст ситуации просто поражает. Пока все сидят и ждут громких заявлений, только за первые месяцы года страну покинуло 80 тысяч квалифицированных специалистов.
5: Огромная цифра.
4: Не то слово. Экономика плавно, но с пугающей жестокостью перешла на военные рельсы. И все это происходит в условиях, когда формально, по бумагам, государство вообще ни с кем не воюет.
5: Угу. Де-юре все мирно.
4: Вот именно. И я хочу разобраться в этом механизме. Как именно можно превратить целую страну в огромный плацдарм, используя спрятанный в лесах бетон, вышки сотовой связи и цифровые алгоритмы. Ну и главное, кто за все это платит.
5: Слушай, логичнее всего начать с того, что физически происходит на Земле. Там просто масса неочевидных деталей. Вот возьмем заставу «Свеча».
4: Так.
5: Она появилась всего в 860 метрах от украинской границы, прямо на заболоченном берегу Припяти. Если смотреть официальные бумаги, это, такой заурядный пункт пограничного наблюдения.
4: Ага.
5: Но если копнуть сметы и посмотреть подрядчиков, возникает парадокс. Строительством занималась государственная компания «Гомельстрой», а их специализация – это обычные торговые центры и жилые панельки.
4: Спрашивается, с чего бы им внезапно переквалифицироваться в военных инженеров? В стране закончились специалисты.

0: специализированные подрядчики или что?
1: Причина куда более прозаична и, честно говоря, страшна. Частные строительные компании просто наотрез отказались отправлять туда своих людей. Дозиметры в районе этой заставы показывают 0,8 микрозиверта в час. Это радиационный след Чернобыля, фон превышен в 4 раза. Частники просто развернулись и ушли. А у госкомпании такого выбора не было. Им сверху спустили директиву и все.
0: Подожди, то есть они возводят высокотехнологичный и военный объект прямо в радиоактивном болоте, куда даже местные рыбаки стараются не соваться. Расчет исключительно на то, что туда никто в здравом уме не полезет проверять.
1: Расчет оправдался на все 100. И этот сейф, ну, он нашпигован технологиями просто до отказа. Там развернута система ворон.
0: Это те самые датчики?
1: Да, сети с 47 интеллектуальных датчиков. Они на солнечных батареях, очень хитро вмонтированы в стволы деревьев и старые столбы вдоль реки. Я тут проанализировала технические спецификации подобных комплексов. Они не просто реагируют на движение, они интегрированы с нейросетями. Алгоритм с точностью под 87% способен отличить дикого кабана от человека с тяжелым рюкзаком или от низколетящего дрона. И вся эта телеметрия стекается в подземный бункер, залитый бетоном такой марки, которая, ну, выдерживает прямое попадание 152-миллиметрового снаряда.
0: Ничего себе погранзастава.
1: И это еще не все. Есть подтвержденные данные, в марте туда на вертолетах Ми-8, причем со стертыми опознавательными знаками, прилетали офицеры российского ГРУ.
0: Да они там что забыли?
1: Их задачей был инструктаж местных военных по тактике работы диверсионных групп.
0: То есть вывеска погранзаставы — это просто ширма? Ширма для полноценного полигона и командного центра.
1: Именно. Формально войны нет.
0: А де-факто регион живет по законам военного времени.
1: Да. Хорошо, допустим, с радиоактивным командным центром разобрались, но чтобы этот центр имел смысл, к нему нужно что-то подвозить, так?
0: Трасса М-10.
1: О, да.
0: Исторически это была одна из худших дорог в стране. 47-е место из 52 в национальном рейтинге. Яма на яме. И вдруг она получает колоссальные 89 миллионов рублей на экстренную реконструкцию.
1: Угу.
0: Причем кладут не привычный асфальт, а крайне дорогой цементобетон. Зачем такая роскошь в глуши? Может, просто решили сделать надежно для транзитных фур?
1: Если посмотреть на строительные ГОСТы, транзитные фуры здесь вообще ни при чем. Стандартный асфальт рассчитан на нагрузку до 10 тонн на одну ось. Для любой гражданской логистики, даже для тяжелых рефрижераторов, этого за глаза.
0: Так.
1: А вот цементобетон, который сейчас льют на М-10, держит уже до 30 тонн на ось. И разгадка кроется на 18-м километре трассы. Строители там оборудовали так называемые скрытые съезды. Под тонким слоем дерна и песка уложены бетонные плиты толщиной в 40 сантиметров. Они уходят прямо в густой лес и заканчиваются идеально ровными площадками 50 на 80 метров.
0: Подожди, объясни механику, почему именно такие размеры и такая невероятная толщина плит? Что туда должно заехать?
1: Тяжелые мобильные ракетные комплексы. Тот же «Искандер» в боевом снаряжении весит около 42 тонн.
0: Ого!
1: Если такую махину загнать на обычный асфальт и произвести пуск, колоссальная отдача просто проломит покрытие. Машина увязнет или собьет калибровку для следующего залпа. Им нужна идеальная сверхпрочная поверхность, так что эти площадки в лесу – это готовые стартовые позиции.
0: Жесть!
1: И идем дальше. Вдоль трассы строят новые площадки отдыха для дальнобойщиков. Только вот под ними зачем-то закапывают огромные стальные резервуары на 50 тысяч литров солярки.
0: Подземные хранилища топлива для дальнобойщиков? Звучит как плохая шутка. Дальнобойщики на обычных заправках заправляются, а не качают топливо из секретных подземных цистерн. Слушай, а что с мостом в Мозыре? Я тоже видел данные о его укреплении.
1: Мост в Мозыре экстренно усилили несущими конструкциями, чтобы он держал динамическую нагрузку в 100 тонн. Чтобы ты понимал масштаб, 100 тонн – это вес основного боевого танка Т-90 плюс вес тягача, который его везет.
0: Солидно.
1: И сразу после реконструкции этот мост прикрыли новейшими зенитно-ракетными комплексами ТОР-М2К. А местные чиновники на голубом глазу заявляют, что все это делается ради улучшения европейского транзита. И самое страшное, что вся эта инфраструктура работает как магнит для неприятностей. Если начнется реальное обострение, эти прекрасные дороги и мосты автоматически становятся военными целями первой категории. Если мы посмотрим на тактические перемещения войск, картина складывается пугающая. Взять заброшенный аэродром в Зябровке. Когда-то его использовали для сельскохозяйственной авиации.
0: А сейчас?
1: Сейчас его не узнать. Там залиты бетоном 8 новых капониров. Это защищенные укрытия. Общая вместимость 1600 тонн боеприпасов. Этого арсенала хватит для бесперебойного снабжения двух полноценных механизированных бригад. И как по совпадению, именно сейчас 19-я механизированная бригада скрытно выдвигается на юг.
0: Двигаются ночью?
1: Исключительно ночью, фары выключены, техника загружена боекомплектом под завязку, баки полные.
0: Параллельно на самой границе разворачивается масштабный театр теней. Я сопоставил данные, там строятся ложные артиллерийские позиции, и соотношение обманок к реальным орудиям 3:1.
1: Да. Только это не просто фанерные муляжи из прошлого века. У современных дронов есть тепловизоры, они прекрасно видят, что фанера холодная.
0: И как они это обходят?
1: Внутри деревянных макетов ракетных установок монтируют железные печки и нагревают их до 70-80 градусов.
0: Серьезно? Печки?
1: Да. В объективе тепловизора оператор видит яркое пятно, которое по сигнатуре один в один совпадает с раскаленным двигателем настоящего ракетного тягача. И пока противник тратит дорогие снаряды на то, чтобы разбомбить горячую печку в фанерном коробе, настоящие комплексы, типа «Полонез-М», могут выехать из леса, развернуться за 7 минут, отстреляться и скрыться. Плюс добавим сюда внезапный призыв 8 тысяч офицеров запаса, который очень изящно назвали плановыми сборами.
0: Это классическая стратегия сваренной лягушки. Знаешь этот принцип?
1: Да, конечно.
0: Если бросить лягушку в кипяток, она выпрыгнет. А если посадить в холодную воду и медленно нагревать, она не заметит опасности и сварится заживо. И здесь происходит ровно то же самое. Температуру повышают буквально по градусу. Сначала просто пустили чужие войска на совместные учения, потом начали строить совместные базы. Затем под шумок переписали законы, ввели эти цифровые повестки и отдали управление связью.
1: Угу.
0: В какой-то момент люди проснутся утром и поймут, что они уже давно находятся в состоянии войны, хотя никто ее официально не объявлял.
1: Общество чувствует этот нагрев воды, но оно парализовано страхом. Социология показывает, что около 70% населения категорически против участия в любом конфликте.
0: На люди молчать.
1: Боятся говорить вслух, обсуждают новости полунамеками на кухнях, опасаясь доносов от коллег, а по ночам у них под окнами едут танки без номеров. Армия при этом полностью теряет свою независимость.
0: Да. Управление уходит в Калининград.
1: Именно. Командные цепочки замыкаются на объединенных группах спецслужб. Власть опирается не на экономику, не на граждан, а исключительно на аппарат репрессии.
2: И это делает сценарий будущего пугающе предсказуемым. Логика существования такой огромной, дорогой инфраструктуры такова, что она не может простаивать вечно. Она требует применения. И любой пуск ракеты с тех самых 40-сантиметровых плит неминуемо вызовет массированный ответный удар.
1: Безусловно.
2: И этот удар придется по территории, где живут обычные люди. Это станет абсолютной точкой невозврата. Махина запущена, тормоза давно демонтированы.
1: Пояс безмолвия затянулся до предела. Если свести воедино все, что мы обсудили, эти усиленные мосты, спрятанные цистерны и дятчики в радиоактивных лесах, все это отлито в бетоне не для транзита товаров. Это инфраструктура для долгих боевых действий. Зависимость зашла настолько далеко, что пути назад просто нет.
3: Главная трагедия в том, что этот фатальный выбор был сделан не обществом, но именно людям придется оплачивать итоговый счет. И они уже его оплачивают инфляцией, рухнувшим бизнесом, закрытыми больницами, а в перспективе – жизнями тех, кто окажется в эпицентре. просто для размышления. Мы вот сколько времени обсуждали, как с леденящей душу математической точностью выстраивается эта военная машина. Датчики, перехват сотовых вышек, бункеры, цифровые повестки — все это безупречная логистика из кремния и бетона. Но остается один вопрос. Что произойдет в ту секунду, когда вся эта совершенная система отдаст прямой приказ идти в наступление армии, в которой большинство людей морально просто не готовы нажимать на курок? Сможет ли идеальная мертвая инфраструктура заставить работать сопротивляющийся человеческий фактор?
1: На этом у нас все. Спасибо за внимание.
3: До встречи. Услышимся.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации... Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Налог с подарков снова на повестке. Как и когда нужно будет платить? С таким вопросом мы обратились к юристу Юлии Кузиной. Она объяснила сумму подарков, с которых не надо платить подоходный сбор.
7: Доходы от подарков, которые не облагались подоходным сбором, в 2025 году составляли 11 516 рублей. В 2026 чиновники ввели существенные изменения. Общая сумма таких поступлений может составлять до 12 000 рублей, но половина от всех источников Беларуси, остальное из-за границы.
6: С этих подарков не надо платить подоходный налог. С превышения возьмут сбор в 13%.
8: Если же деньги одолжили близкие родственники, и это отражено в декларации о доходах и имуществе, то платить налог не нужно, причем независимо от суммы займа. Но тут есть исключение. Оно касается тех, кого власти считают иждивенцами.
6: Если вы запутались и хотите разобраться, нужно ли платить налог в вашей ситуации, дайте ответ на три следующих вопроса.
7: Первое. От кого был получен подарок? Близкий родственник, друг, организация. Второе. Какой это был подарок? Сумма денег, недвижимость или автомобиль, к примеру. И третье, самое важное, примерная стоимость подарка. Держите в голове условные 12 тысяч. Если дороже, нужно платить.
6: Белорусы комментируют, что налоги, сборы и штрафы начинают распространяться буквально на все. Неубранный снег вокруг автомобилей, ловля рыбы с лишним крючком, даже ковры выбивать во дворе запретили. Мол, скоро заставят и за вдыхаемый воздух платить. Эксперты объясняют данную тенденцию проблемами в экономике. Бюджет трещит по швам, вот и чиновники пытаются его наполнить любыми доступными методами. Но помните, если у вас есть жалобы на необоснованные сборы и штрафы, качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
6: Настоящее биооружие на границе. Из России в Беларусь пытались провести 10 тонн овощей с опасным вирусом.
9: На российско-белорусской границе 5 мая таможенники остановили автомобиль, перевозивший из Московской области в Гомельскую более 10 тонн овощей без фитосанитарного сертификата.
6: Об этом сообщила пресс-служба государственной таможни. По данным ведомства, в отобранных образцах томатов азербайджанского происхождения лабораторная экспертиза выявила вирус коричневой морщинистости плодов томата.
9: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
6: Данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, но может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
10: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
6: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономике страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Из армии домой только в гробу. Списанных по состоянию здоровья ветеранов СВО снова отправляют на фронт. Билет в один конец. Ветеранов СВО, которые получили тяжелейшие ранения, были официально списаны, насильно возвращают на передовую. В стране фактически запустили кампанию по принудительному повторному призыву ветеранов с инвалидностью. Комиссованных по здоровью мужчин забирают прямо из дома, аннулируя решение военно-врачебной комиссии. По словам юриста Андрея Перцовского, чтобы вернуть покалеченных людей в окопы, не гнушаются откровенно бандитскими методами из сериала «Бандитский Петербург». Ветеранов закрывают в подвалах без еды и воды, выбивая признание в том, что их справки об инвалидности якобы куплены.
12: В последнее время к нам пошел поток жалоб. Людей, у которых после тяжелых ранений за плечами уже есть законное решение в ВК о негодности, запирают на несколько дней в изоляции, морят голодом. От них требуют подписать бумагу, что их прошлая медкомиссия была фальшивой. После этого их везут на новую карманную комиссию, которая не замечает скрытых травм и признает инвалидов годными к службе. Оспорить это законным путем сейчас просто невозможно.
11: Шок от происходящего накрывает как самих бойцов, так и их близких. Родственники ветеранов пытаются достучаться до прокуратуры, заявляя, что новые контракты подписывались под пытками. Но ответов от органов нет, рассказала журналистам супруга ветерана Юлия Петрова.
13: Муж вернулся полгода назад, едва ходить начал после тяжелой контузии и ранения. Думали, все, отмучился. На руках официальное списание. В итоге пришли утром, увезли. Вариант, что он подписал новый контракт под давлением, даже слушать никто не хочет, нам открытым текстом говорят: «Говорить вам некому, нога рука за это время новые не выросли, но его признали годным. Нас просто уничтожают, это какой-то ад».
11: Эти инциденты наглядно иллюстрируют критическое положение дел с резервами. Потери в Донбассе огромны, а добровольцы ехать на фронт уже не хотят, даже ради выплат, говорит военкор Александр Сладков.
14: Система комплектования окончательно сошла с ума. Зачистив колонии и урезав льготы семьям, Минобороны принялось за тех, кого само же списало. Это жест отчаяния. Командованию нужно мясо для удержания фронта прямо сейчас. Раз инвалидов и ветеранов штурмов гонят по второму кругу через пыточные подвалы, значит, дела с человеческим ресурсом у Москвы катастрофические. Логика проста. Из армии домой теперь отпускают только в гробу. Рано или поздно эта практика дойдет до того, что мужчин начнут хватать просто на улицах городов без разбора.
11: Пока власти пытаются скрыть реальные цифры потери, засекречивают статистику от населения, правда выходит через крики о помощи избиваемых в военкоматах ветеранов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
16: Мы сегодня доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Призрак войны над Витебском. В области рухнул боевой дрон. Киев снова предупредил об опасности. В Кремле все отрицают.
18: Я считаю, что нам предоставился очередной случай проявить сознательность.
17: Очередной беспилотник заземлился в Беларуси. В интернете появились сообщения от жителей Витебской области о падении дрона вблизи города Глубокое. Белорусы отмечают, что БПЛА, оснащенный боевой частью, не сдетонировал самостоятельно, а был подорван на месте крушения. Официальных заявлений об инциденте власти не давали, говорит военный инженер Анатолий Ходьковец.
19: Несмотря на то, что сам командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО заявлял, что залеты беспилотников в Беларусь фиксируются практически ежедневно. Информация о падении беспилотников тщательно скрывается, а очевидцев таких происшествий запугивают уголовной ответственностью за распространение какой-либо информации. Почему? Потому что в большинстве случаев сбиваются с курса и падают на территории нашей страны именно российские дроны, следующие по нашему воздушному коридору на Украину. Но так называемого «старшего брата» и практически единственного экономического партнера выставлять в нелицеприятном свете негоже, ведь могут снова забанить импорт или кредит не дать.
17: Военный эксперт отметил, что отсутствие официальных заявлений о падении беспилотника не значит, что инцидента не было. Ранее даже президент делился информацией, о которой экстренные службы не давали никаких комментариев. Уточню, Ходьковец имеет в виду заявление Александра Лукашенко об упавшем в марте на территории Беларуси БПЛА, в результате чего пострадала женщина.
20: Что делают в театре, когда нет пьес?
21: Ничего не делают.
20: Неправильно. Актеры сами пишут пьесы.
17: Напомню, на днях Владимир Зеленский написал обращение, в котором предостерег Минск от присоединения к новым российским агрессивным операциям. В частности, от предоставления армии России территории Беларуси для наступления на юг и на север Украины, либо по Черниговско-Киевскому направлению. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова подстрекательством и искусственным нагнетанием напряженности. Экономист Ярослав Романчук придерживается другого мнения.
22: Лучше пусть будет одно, второе, каждый день, там, каждую неделю предупреждение для того, чтобы белорусы понимали, кто является виновником их бед в случае чего. Да? Когда с твоей территории заходят войска, когда с твоей территории осуществляется поддержка нацистских преступных действий в отношении соседней Украины, когда твои нефтяные заводы и так далее работают на обеспечение врага топливом, когда твои комплектующие и схематоз позволяют России делать оружие. То, что украинцы еще не сделали ничего для того, чтобы нейтрализовать вот эту поддержку, является, на мой взгляд, как раз поддержкой и пониманием того, что белорусы и белорусский режим — это две разные как бы субстанции, два разных субъекта.
17: Украина понимает, что с населением Беларуси не обсуждают переход экономики страны на военные рельсы и перепрофилирование местных предприятий на работу по обеспечению ВПК. Не ставят людей в известность. Именно поэтому еще ни один украинский дрон не прилетел по белорусским НПЗ или промышленным предприятиям, резюмирует Романчук. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
23: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
24: Пир.
23: Вторник.
24: Мангал.
23: Среда.
24: Будх.
23: Четверг.
24: Джумерат.
23: Пятница.
24: Джума.
23: Суббота.
24: Хафта.
23: Воскресенье.
24: Итвар.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. из первых уст.
15: Губернатор Свердловской области Денис Паслер о том, что Беларусь вошла в топ-3 торговых партнеров региона по итогам прошлого года.
0: Беларусь была всегда обычно пятой, там, седьмой страной в торговле Свердловской области с другими зарубежными странами. А по итогу 2025 года заняла третье место. То есть мы существенно продвинулись, рост на 14-16%, почти миллиард долларов там. Почти товарооборот. И, конечно же, с учетом тех перспектив, которые мы сегодня обсуждали, Андрей Григорьевич их поддержал, за это ему огромное спасибо. Я думаю, что это будет рубеж, который мы превысим уже в этом году. И дальше уверенно будем реализовывать другие совместные проекты.
4: Новости регионов. На радиосигнал.
6: Жители Молодечно 18 мая заметили темный дым в районе местной мини-ТЭЦ. В Минскэнерго объяснили, что это. На объекте идет реконструкция газорегуляторного пункта. Из-за этого в качестве топлива временно используется мазут, пояснили в организации. Там также заверили, что выделение темного дыма обусловлено технологическим процессом при переходе режимов работы оборудования и не является признаком какой-либо неисправности. Однако энергетики не уточнили, как долго будет идти реконструкция и использоваться мазут. При этом рассказали, что сбоев на теплоэлектроцентрали нет. Распространение темного дыма носило кратковременный характер и было связано с регламентными операциями. По словам представителей Минскэнерго, ситуация не оказала негативного влияния на качество воздуха и не представляет угрозы для здоровья жителей города. А все параметры работы станции находятся под постоянным контролем специалистов. В Гродно рабочий ехал на погрузчике. Тот опрокинулся и придавил его. Мужчина погиб. По информации Следственного комитета, 48-летний мастер, являясь должностным лицом, ответственным за соблюдение правил техники безопасности, поручил сотруднику с помощью вилочного погрузчика поместить в автомобиль контейнеры с мраморной крошкой. Находясь на рампе крытого склада, подчиненный приступил к выполнению задания, когда из-за перегруза техника опрокинулась и придавила его. Коллеги вытащили пострадавшего из-под погрузчика, но он был уже без сознания. Прибывшие медики констатировали смерть. Следователю мастер пояснил, что знал об отсутствии у погибшего допуска к работам на погрузчике и о том, что он не может им управлять. Однако, несмотря на это, дал указания. Помимо этого, установлено, что ранее работника неоднократно привлекали к выполнению задач, не входивших в его должностные обязанности и требующих специальной квалификации. В отношении мастера возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Прятал деньги под подушкой, а ключ от дома на улице, в результате чего стал жертвой вора. 60-летний житель Осиповичей ушел на работу, оставив ключ от замка своего жилья на улице, вблизи входной двери. Вернувшись вечером, он обнаружил пустой кошелек, который прятал под подушкой. Из него пропало 500 рублей. Позже мужчина нашел одну купюру в 10 рублей, которую злоумышленник обронил во дворе. В совершении кражи потерпевший заподозрил свою соседку. В ходе осмотра места происшествия специалист комитета судебных экспертиз изъял следы рук на холодильнике и межкомнатной двери. При проверке по актоучету установлено их совпадение с отпечатками 56-летней женщины, той самой соседки, на которую подумал хозяин, в биографии которой уже имеется судимость за кражу. Визитершу задержали на следующий день, однако денег при ней уже не было. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
17: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат подсчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
1: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99? Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
17: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
2: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
17: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
2: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026 белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025 этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
17: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведения иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства.
11: Впервые за последние 8 лет ВЦИОМ зафиксировал сильнейший всплеск недовольства у россиян. Терпение россиян на исходе. Этой весной холодильник начинает уверенно побеждать телевизор. Социологи из ВЦИОМ зафиксировали сильнейший за последние 8 лет всплеск недовольства политикой властей.
12: Доля граждан, которых категорически не устраивает происходящее внутри страны, подскочила до 36%. Впервые с начала СВО недовольных внутренней политикой стало больше, чем тех, кто ее поддерживает.
11: Причина такой динамики в реакциях россиян довольно очевидна, говорит социолог Ольга Журавлева. Затянувшаяся спецоперация, блокировки интернета и жесткий экономический кризис сделали свое дело. Люди буквально начали беднеть. По данным статистики, расходы граждан на одежду и обувь упали до исторического минимума за 11 лет.
5: В российском обществе стремительно копится усталость от войны, которую усугубляет неопределенность будущего. Год назад многие надеялись, что Дональд Трамп выполнит обещание и закончит конфликт. Но этого не произошло. Введены новые налоги, инфляция бьет по карману. Ситуация кардинально отличается от 2014 года. Сейчас даже те, кого считают сторонниками власти, не испытывают никакой радости от происходящего.
11: Рекорды бьет и недовольство внешней политикой. Показатель стал худшим за два десятилетия. Но сильнее всего полыхает экономический блок. 46% опрошенных россиян в шоке от цен и налогов. И если раньше это недовольство копилось на кухнях, то теперь оно прорывается наружу самым неоднозначным способом. Например, как в Питере. Там разорившийся предприниматель Александр из Ленобласти в своем ботинке пронес в Эрмитаж нож, прорвался в Георгиевский зал, возгромоздился на большой императорский трон и оттуда зачитал обращение к Владимиру Путину.
7: Посмотрите, что происходит. Кредиты неподъемные, чиновники погрязли во взятках, малый бизнес просто уничтожен. Два моих предприятия ликвидировали, третье принесло чистые убытки. Я требую, чтобы президент лично разобрался в законности этого беспредела. В этой стране честно работать больше невозможно.
11: Мужчину скрутил наряд Росгвардии, сейчас он в полиции. Его IT-бизнес полностью прогорел по итогам 2025-го на фоне санкций и роста НДС.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко о результатах госпрограммы вооружения на 2021-2025 годы.
8: Основной акцент предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются, новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Важно, кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Все. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику в боеготовом состоянии.
4: Невероятно, но факт.
9: Все чаще в сеть просачивается информация о том, что в Китае очень много домов с синими крышами. Казалось бы, и какая разница, какого цвета эти крыши? Но за этим простым, на первый взгляд, фактом стоит интересная теория. Что это? Дань моде? Дизайнерское решение или что-то большее? Давайте разберемся. Прежде всего, надо понимать, что в этом деле не обошлось без мистики или теории всемирного заговора. Все началось в августе 2023 года на Гавайях. В Лахайне произошла серия ужасных лесных пожаров, унесших около 100 человек. Официальная причина произошедшей трагедии достаточно рациональна. Всему виной засуха и ураган. Но в обществе зародилась уникальная идея, что такие пожары разжигают лазеры, которые являются частью сверхсекретных правительственных программ и позволяют управлять погодой. И синий цвет поможет защитить свое жилище от разрушений. Кажется, вот это фантазия. Но сторонники этой теории приводят целые аргументы в свою пользу. Они выяснили, что определенные частоты света, потенциально излучаемые этими лазерами, могут быть отклонены или смягчены определенными цветами. По их мнению, синий цвет способен поглощать и рассеивать определенной длины волны света, потенциально снижая эффективность лазеров. Ведь недаром в разных приложениях, связанных с безопасностью, используют синие цвета. К сожалению, научно обоснованного подтверждения этой теории нет. Да, действительно, светопоглощение и отражение у разных цветов отличается, но эффективность именно синего цвета против лазерных технологий, проведенными научными исследованиями, не доказано. Несмотря на отсутствие какой-либо рациональной причины или научного обоснования данной теории, китайцы массово покрывают крыши своих домов синим брезентом или окрашивают их в синий цвет в качестве мер защиты. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
4: Радиосигнал.
10: 66 АМ. Важный сигнал.
6: Одна надежда на Пекин. Минск надеется на 500 миллиардов китайских инвестиций и резкий скачок экспорта. Что белорусского нужно Китаю? Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всестороннего стратегического партнерства двух стран. Что именно предполагает документ, объясняет юрист-международник Сергей Ротор.
13: Если коротко и простыми словами, то из него следуют планы и желания Лукашенко достичь экспорта в КНР на 4 миллиарда долларов, а также привлечь 500 миллионов китайских инвестиций. Также расписан и график появления совместных предприятий. Предписано сформировать резерв кадров из числа выпускников вузов с высоким уровнем знаний китайского языка для работы на китайском направлении. И смешного в планах Александра Григорьевича съемки видеороликов с участием китайских артистов и блогеров на объектах историко-культурного и природного наследия Беларуси.
6: Однако пока документ не имеет никакой юридической силы, говорит эксперт.
13: Это хотелки президента Лукашенко. На данном этапе там можно что угодно писать в таком случае. В Пекине об этом ни сном, ни духом. Нашему Министерству иностранных дел только поручено проработать с китайской стороной данный вопрос не позднее следующего года и только когда-то потом документально закрепить данную инициативу в соответствующей декларации.
6: При этом Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
14: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
6: Эксперты напоминают, что в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
16: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ. Мол, либо так, либо вообще никак.
6: И если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то какое будущее ждет Беларусь? По мнению экспертов, Пекин может разрывать соглашение в одностороннем порядке, навязывать свои условия и требовать максимальную выгоду. А недавняя встреча Си Цзиньпиня и Дональда Трампа и вовсе способна резко изменить внешнеполитический расклад, оставляя Беларусь и Россию без даже не самого надежного, но пока все-таки союзника. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о результатах госпрограммы вооружения на 2021-2025 годы.
8: Основной акцент предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются, новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Важно, кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Все. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику в боеготовом состоянии.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Впервые за последние 8 лет ВЦИОМ зафиксировал сильнейший всплеск недовольства в России. Терпение россиян на исходе. Этой весной холодильник начинает уверенно побеждать телевизор. Социологи из ВЦИОМ зафиксировали сильнейший за последние 8 лет всплеск недовольства политикой властей.
12: Доля граждан, которых категорически не устраивает происходящее внутри страны, подскочила до 36%. Впервые с начала СВО недовольных внутренней политикой стало больше, чем тех, кто ее поддерживает.
11: Причина такой динамики в реакциях россиян довольно очевидна, говорит социолог Ольга Журавлева. Затянувшаяся спецоперация, блокировки интернета и жесткий экономический кризис сделали свое дело. Люди буквально начали беднеть. По данным статистики, расходы граждан на одежду и обувь упали до исторического минимума за 11 лет.
5: В российском обществе стремительно копится усталость от войны, которую усугубляет неопределенность будущего. Год назад многие надеялись, что Дональд Трамп выполнит обещание и закончит конфликт. Но этого не произошло. Введены новые налоги, инфляция бьет по карману. Ситуация кардинально отличается от 2014 года. Сейчас даже те, кого считают сторонниками власти, не испытывают никакой радости от происходящего.
11: Рекорды бьет и недовольство внешней политикой. Показатель стал худшим за 2 десятилетия. Но сильнее всего полыхает экономический блок. 46% опрошенных россиян в шоке от цен и налогов. И если раньше это недовольство копилось на кухнях, то теперь оно прорывается наружу самым неоднозначным способом. Например, как в Питере. Там разорившийся предприниматель Александр из Ленобласти в своем ботинке пронес в Эрмитаж нож, прорвался в Георгиевский зал, возгромоздился на большой императорский трон и оттуда зачитал обращение к Владимиру Путину.
7: Посмотрите, что происходит. Кредиты неподъемные, чиновники погрязли во взятках, малый бизнес просто уничтожен. 2 моих предприятия ликвидировали, 3-е принесло чистые убытки. Я требую, чтобы президент лично разобрался в законности этого беспредела. В этой стране честно работать больше невозможно.
11: Мужчину скрутил наряд Росгвардии, сейчас он в полиции. Его IT-бизнес полностью прогорел по итогам 2025-го на фоне санкций и роста НДС.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! Сегодня мы начинаем наше глубокое погружение в свежие экономические отчеты и аналитические сводки за весну 2026 года. Мы будем детально разбирать финансовую и макроэкономическую реальность в Беларуси. Я читала в отчетах про эту беспрецедентную ситуацию в белорусском банковском секторе. Карты систем Visa и MasterCard крупнейших банков там фигурируют Альфа-банк, Белгазпромбанк, Белагромпромбанк, они просто перестали обслуживаться.
19: в 31 стране Европы, если быть точным.
18: 31 стран. То есть речь о базовых вещах. Невозможно снять наличные в банкомате, оплатить такси от вокзала до отеля.
19: Или купить программное обеспечение. Подписку на онлайн-сервисы в европейских юрисдикциях оплатить тоже нельзя.
18: И как вообще банки на это реагировали в моменте?
19: Что здесь действительно увлекательно, ну, если можно так выразиться, это то, как стремительно развивались события в преддверии этих блокировок. За считанные дни до вступления ограничений в силу банки начали экстренно отменять комиссии за снятие наличных за границей.
18: А, то есть это был такой негласный сигнал клиентам?
19: 100%. Сигнал был четкий. Конвертируйте безналичные цифры в бумажные купюры, пока банкоматы еще выдают деньги.
18: Я еще заметила в сводках упоминание про инструкции по переводу средств через ЕРИП. Для понимания макроэкономического контекста, ЕРИП — это такая локальная централизованная расчетная система внутри Беларуси.
19: Угу, все верно.
18: И люди пытались массово перебрасывать деньги со счетов банков, попадающих под удар, на карты тех финансовых учреждений, которые пока оставались вне списков.
19: Да-да. И в результате этой турбулентности банковская система Беларуси образца 2026 года оказалась жестко сегментирована. Аналитики выделяют три уровня риска.
18: Так, давайте по порядку.

0: пройдет ли оплата или придется искать банкомат.
1: Или звонить знакомым, или мыть посуду на кухне ресторана, потому что процент отказов по транзакциям там просто огромный. Это как получить билет в элитный клуб, но обнаружить, что внутри ваши деньги превратились в фантики.
0: Очень точная аналогия. И эта неопределенность фундаментально меняет потребительское поведение. Ведь карта исторически воспринималась как универсальный инструмент глобализации.
1: Ну да, прилетел на другой континент и купил воду тем же пластиком, которым оплачивал хлеб возле дома.
0: Именно. А теперь белорусские карты постепенно превращаются сугубо во внутренний локальный инструмент.
1: Слушайте, а как обычным людям справляться с этим в поездках?
0: Люди вынуждены адаптироваться. Отчеты фиксируют возвращение к наличным деньгам как к основному средству для путешествий.
1: Назад в прошлое, получается. А альтернативы?
0: Есть попытки перехода на китайскую систему Union Pay, но для европейского региона покрытие Union Pay остается очень фрагментарным. Это далеко не панацея.
1: То есть планирование даже банальной командировки превращается в сложную логистическую задачу с несколькими неизвестными.
0: Да. Но знаете, блокировка карт — это лишь верхушка айсберга. Симптом гораздо более масштабного процесса на макроуровне.
1: Угу. Потому что карты перестали работать не из-за технического сбоя, а из-за целенаправленного изменения правил мировой торговли и движения капиталов.
0: И чтобы понять почему, нам нужно посмотреть на новую архитектуру международных ограничений. Документы подробно анализируют так называемую стратегию отзеркаливания. Механика этой стратегии заключается в синхронизации торговых барьеров. Ранее существовала разница в режимах ограничений между Белоруссией и соседним с ней государством.
1: И эта разница создавала лазейки.
0: Именно. Товары легально поставлялись на белорусскую территорию, а затем перенаправлялись дальше на восток в обход запретов.
1: И стратегия отзеркаливания призвана закрыть этот черный ход. Перечень запрещенных транзиту товаров расширен просто колоссально.
0: Там не только технологии двойного назначения или компоненты для беспилотников. Там электроника, авиационные технологии, специализированное программное обеспечение.
1: Плюс полный запрет на ввоз в Европу цемента, золота, алмазов, древесины. И еще запрет на оказание IT и бухгалтерских услуг государственным органам.
0: Да. И еще внедрение механизма строгой проверки конечного пользователя. Это очень важный момент.
1: То есть европейский производитель оборудования теперь несет юридическую ответственность за то, где в итоге окажется его станок.
0: Да, он должен гарантировать, что станок, проданный компанией, скажем, в Центральной Азии, действительно прибыл туда и работает там, а не затерялся на полпути на складе где-нибудь под Минском.
1: Ого! Это же требует огромного массива документов и сертификатов.
0: И именно поэтому любая сделка, маршрут, который пролегает близко к зоне ограничений, становится токсичной для крупных корпораций. Им проще отказаться от контракта, чем рисковать штрафами.
1: Но подождите, если закрываются одни двери, бизнес обычно находит окно. Действительно ли эти меры меняют структуру экономики? Или это просто игра в кошки-мышки с логистикой?
0: Полностью остановить поток товаров действительно крайне сложно. Серые схемы были всегда. Но здесь в игру вступает экономика транзакционных издержек. Стратегия нацелена на экспоненциальное удорожание логистики.
1: То есть задача сделать обходной путь экономически бессмысленным.
0: Совершенно верно. Представьте машиностроительное предприятие в Беларуси. Им нужны европейские компоненты. Раньше это был прямой контракт и фура, которая шла несколько дней.
1: А теперь?
0: А теперь это создание юрлица в третьей стране, конвертация валюты с потерями на комиссиях, скрытых посредников, найм водителей на запутанные маршруты.
1: Плюс оплата юристов, чтобы обойти систему проверки конечного пользователя.
0: Да, да. И каждый этот шаг добавляет процент к финальной стоимости. В итоге цена компонента возрастает настолько, что трактор или станок из него становится неконкурентоспособным. Бизнес теряет рентабельность.
1: А вот здесь начинается самое интересное. Потому что это усложнение логистики и потери европейских рынков напрямую бьют по главным макроэкономическим показателям страны.
0: Да. Цифры за весну 2026 года демонстрируют резкое, почти пугающее торможение экономики.
1: В отчетах говорится, что после перегретого роста в 4% в прошлых годах базовый прогноз на 2026 год – это рост ВВП всего на уровне 1,2-1,8%.
0: При этом инфляция ожидается в коридоре 6,4-7,5%, а курс ослабнет до 3,2-3,4 белорусских рубля за доллар.
1: Это же классическая стагфляция. Экономика не растет, а цены ползут вверх. И аналитики указывают на главную уязвимость, тотальную структурную зависимость от экономики.

0: экономики соседнего государства.
1: Да, альтернативные рынки закрыты, и практически весь экспорт завязан на одного контрагента. А этот контрагент сам сейчас испытывает серьезные трудности.
0: Огромный дефицит бюджета, перегрев. Получается, соседняя страна больше не может выступать локомотивом для белорусских производителей.
1: Именно. Спрос на товары там падает, и вместо выгоды белорусская экономика получает импортируемую инфляцию.
0: Импортируемую инфляцию. То есть белорусский завод закупает сырье у соседа по завышенным ценам из-за их внутренних проблем. Так?
1: Да. Потом производит продукцию с огромной себестоимостью и выставляет на полки магазинов. И в итоге за проблемы соседней страны платит обычный потребитель в Беларуси.
0: Знаете, это получается как? Экономика привязана канатом к большому кораблю. Пока корабль шел на всех парах, это помогало двигаться вперед.
1: Хорошая метафора.
0: Да, но теперь, когда большой корабль сбавляет ход и сам черпает воду, этот канат просто тянет назад на дно.
1: 100%. И если мы свяжем это с более широкой картиной, становится понятно, что недавний рост был чисто циклической аномалией. Долгосрочный равновесный потенциал роста остается крайне низким.
0: Потому что для развития нужны технологии и капитал. А инвестиционный климат, судя по отчетам, ну, он просто разрушен.
1: Да-да-да. Введены обязательные сборы за выход иностранных инвесторов, узаконено внешнее управление активами. Капиталу нужна предсказуемость, а не режим контролируемого хаоса.
0: Но эта макроэкономическая стагнация неизбежно сталкивается с ситуацией на внутреннем рынке труда. И тут мы видим какую-то невероятную экономическую аномалию. С 2021 по 2025 год реальный ВВП вырос всего на 5%, а реальные зарплаты примерно на 37%. Как такое вообще возможно?
1: С точки зрения фундаментальной экономики, этот разрыв противоестественен. Доходы должны расти пропорционально производительности. Если завод не стал выпускать на треть больше продукции, откуда деньги на такой скачок зарплат?
0: Но ведь рост зарплат – это хорошо для людей прямо сейчас. Обыватель посмотрит и скажет: «Классно, получаем больше на руки». Почему аналитики называют это проблемой?
1: Это поднимает важный вопрос. В моменте это выглядит как выигрыш. Но механизм, стоящий за этим ростом, разрушителен. Причина такого скачка – острейший кадровый голод.
0: Плохая демография и массовая миграция.
1: Да. Программисты, инженеры, врачи уезжают. Корпоративный сектор был вынужден повышать зарплаты просто чтобы удержать людей, чтобы оставшиеся не разбежались к конкурентам.
0: То есть компании жертвовали своей финансовой устойчивостью, урезали инвестиции в развитие, просто затыкая кадровые дыры.
1: Именно. Они искусственно завышали оплату труда без роста производительности. Это истощает бизнес. И в 2026 году этот ресурс исчерпан.
0: Компании больше не могут платить больше, иначе придется закрываться.
1: Да-да. А необоснованный рост зарплат уже разогнал инфляцию. Цены выросли. И когда компании больше не смогут платить, экономика столкнется с эффектом домино.
0: Ожидается падение потребительского оптимизма. Люди реально ощутят снижение доходов.
1: Особенно это ударит по среднему классу. Они очень остро реагируют на потерю социального статуса и откат в качестве жизни.
0: Получается, если подвести итог этого масштабного разбора, экономика в Беларуси образца 2026 года входит в режим длительной стагнации и контролируемого хаоса.
1: Да, идеальный шторм. Банковская изоляция, зависимость от одного внешнего рынка и внутренний кадровый голод сошлись в одной точке.
0: И это объясняет, почему понимание этих процессов так важно. Цифры ВВП и пакеты ограничений в конечном итоге трансформируются в ценники в магазинах, в то, смогут ли люди купить нужные лекарства или как они планируют свое будущее.
1: Совершенно верно. Невозможно изолировать последствия санкций только в сфере комплаенса. Они неизбежно перетекают в карманы каждого.
0: Да. И в завершение я хочу озвучить одну очень провокационную мысль из долгосрочных моделей развития, которую мы еще не обсуждали. При текущих темпах роста, вот этих 1-2%, потребуется 75 лет, чтобы достичь нынешнего уровня доходов развитых стран региона.
1: 75 лет! Это же целая жизнь!
0: Да. И пока идет этот процесс догоняющего развития, остальной мир, ну, он же не будет стоять на месте. Например, та же Польша пойдет еще дальше.
1: Это означает, что главный вызов будущего – не просто текущие логистические ограничения. Это риск необратимого технологического и финансового отставания.
0: Именно. то, что кажется временными трудностями, математически превращается в перманентную бедность в относительном выражении. Одно дело пережить шторм, и совсем другое обнаружить, что из-за него вы навсегда отстали от флотилии. И вопрос, есть ли ресурсы переломить этот тренд, мы оставим открытым для самостоятельного осмысления.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель начальника Главного управления Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Иван Судникович о том, кто сегодня наиболее подвержен вниманию кибермошенников.
4: Знаете, часто задают такие вопросы про портрет и киберпреступника, и потерпевшего. Я бы сказал, что, наверное, ничего в этом не меняется. Потерпевшими могут стать любого возраста граждане, любой страны абсолютно. А киберпреступность атакует граждан всех стран абсолютно. И, знаете, мы здесь сегодня вот в нашей стране, в мире находимся в парадоксальной ситуации. Ну, конкретно Беларусь. Беларусь – одна из самых безопасных стран в мире. Еще 20 лет назад у нас было 200 тысяч преступлений. Сейчас 60 тысяч в год совершается преступлений. Это говорят все аналитики. Но с киберпреступностью ситуация другая. Несмотря на то, что правоохранительная система и все заинтересованные госорганы установили фактически щит, защиту от кибермошенников со всех сторон. И сейчас им, конечно, неудобно совершать эти преступления, поскольку их действия все вычисляются, блокируются, переводы и так далее. И осталась у них последняя такая, знаете, лазейка – это достучаться, дозвониться до потерпевшего, до самого, вне зависимости от того, кто он такой, да, и какого возраста и пола находится, и вынудить самому перевести эти деньги для того, чтобы наши аналитические системы это не распознали. Так вот, парадоксальная ситуация именно в том, и мы должны это понять, что мир сегодня изменился. И все белорусы, и мы, присутствующие в зале, должны понять, что киберпреступность никуда не уйдет. Мы жить с ней будем постоянно. Геополитическая обстановка об этом говорит. Нас будут атаковать всегда. И граждане должны понимать, если мне звонят с неизвестного номера, я, конечно, должен включить у себя в мозгу мысль первая. Это мошенники. И дальше проверять. Поэтому портрета нет. Звонят всем абсолютно, обзванивают всех. И в дальнейшем, исходя из диалога, видят, как можно на потерпевшего воздействовать, взаимодействовать.
2: Важный сигнал.
5: Почему мировая пресса ополчилась против Лукашенко? Доля негативных оценок президента Беларуси перевалила за 70%. Спойлер, не обошлось без Москвы. Беларусь в лице президента неумолимо теряет имидж на мировой арене. По результатам пятилетнего международного исследования, доля негативных оценок Александра Лукашенко в зарубежных средствах массовой информации серьезно возросла и перешагнула отметку в 72%. Это не субъективная оценка образа страны иностранными СМИ, а ретрансляция внимания к внутренним и внешним событиям, считает политический аналитик Андрей Придонный.
6: Зарубежные СМИ просто собирают и анализируют общественное мнение, отношение к Беларуси. В докладе международных исследователей приведена аналитика изменения образа Беларуси, отношения к ней и, в частности, к Лукашенко, начиная с 2020 года. К сожалению, в зарубежных СМИ наша страна редко упоминается вне контекста кризисов и политики. В 2025-м основным фактором, определяющим отношение мирового сообщества к Беларуси, остается ее роль в войне на Украине и благосклонность к политике России с фокусом на вопросах безопасности и геополитики. Исходя из данных исследования, образ Лукашенко в мировых СМИ имеет негативный характер. Так, доля негативных оценок составляет 72%, нейтральных 28%, а позитивных 0,6%, то есть практически нет.
5: Данные статистики позволяют сделать вывод, что мировое сообщество воспринимает президента Беларуси как проблемного, критически оцениваемого актора. Это доминирующая устойчивая интерпретация, отмечает Придонный. По словам эксперта, из-за того, что Россия использует белорусские территории для агрессии против Украины и для провокации Польши, Литвы, Латвии и других стран, основные промышленные предприятия Беларуси работают на обеспечение российского ВПК, медийный образ республики тесно вплетен в негативные нарративы.
6: Беларусь фигурирует как союзник России, источник угрозы, пространство репрессий и так далее. Личность Лукашенко, его заявления, решения, в особенности связанные с различными содействиями поддержкой России, настолько вышло на первый план, что из мирового медийного пространства просто выпала значительная часть внутренних процессов в Беларуси, социальных групп, противоречий. Еще одним фактором, формирующим негативную оценку Лукашенко, является обсуждение политических заключенных и репрессий внутри страны.
5: Одна из немногих сфер, благодаря которым Беларусь регулярно фигурирует в международных СМИ вне контекста политики и кризисов – спорт, говорит Придонный. Однако миру уже настолько сложно воспринимать страну как самостоятельную, без привязки к России и ее политике, что даже в спортивных сюжетах обсуждение часто сводится к вопросам санкций, нейтрального статуса и допуска белорусских спортсменов к международным соревнованиям, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
7: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30 года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
9: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
8: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
9: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
8: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
9: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
8: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
9: Да, люди не спешат.
8: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
10: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
8: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
10: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
8: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
10: Интересная логика, но...
8: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод – это месяцы потраченных нервов и 1000 рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
10: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
8: Ха, пиратского софта.
10: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
8: Но у него протоколы?
10: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
8: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
10: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на 2-м году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
8: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
10: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
8: Так.
10: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
8: Ого, ничего себе цифры.
10: Да, просто потому, что приезжают какие-то дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан, это базовый бронежилет.
8: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
10: Давайте.
8: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
10: Логично.
8: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
10: Потому что семья — это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
8: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
9: Ну, есть же брачные договоры.
8: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
11: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
8: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
11: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
8: Но пособие все-таки есть.
11: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, ну, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
8: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
11: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
8: Ну вот, могут же.
11: Могут, но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
8: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
12: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
8: Ну, процент – это не так много.
12: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
8: Хорошо, хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена по традиционной формат. Банки любят предсказуемость, государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
12: Давайте.
8: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
12: Юридически да, но...
8: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
11: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
8: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
11: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
8: И не нужно никаких заявлений.
11: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
8: Ну тогда суд.
11: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы. И знаете, как это выглядит на практике?
8: Наверное, дорого.
11: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей. И оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
8: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
11: И что же?
8: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
11: Согласен, развод — это тяжело.
8: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
9: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
8: Зато нет такого давления.
9: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
8: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
11: Давайте посмотрим.
8: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
11: Но в Европе да.
8: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
9: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск – это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
8: Это вопрос времени.
9: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
8: Но это специфика региона.
9: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
8: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
9: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
8: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
11: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
8: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, на что следует обратить внимание в новой госпрограмме вооружения.
13: Правительством подготовлены проекты очередной госпрограммы вооружения на 26-30 годы и государственно-оборонного заказа на это время. Мы должны сегодня, обсудив проект программы, принять решение. Если мы принимаем решение, я подпишу эту программу. Хотел бы услышать, как военные, в это в их интересах мы делаем, оценивают эти документы в плане укрепления обороноспособности нашего государства. Как в этих документах отражены вопросы оснащения войск современными средствами с учетом существующих и зарождающихся новых военных угроз, а также результатов проведенной проверки. Учтены ли предложения других силовых ведомств? Разработки какого вооружения в программе отданы предпочтения для повышения боевого потенциала войск? При этом все и все должны понимать, что эффективность выделяемых средств должна быть максимальной.
2: Важный сигнал.
5: Одна надежда на Пекин. Минск надеется на 500 миллиардов китайских инвестиций и резкий скачок экспорта. Что белорусского нужно Китаю? Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всестороннего стратегического партнерства двух стран. Что именно предполагает документ, объясняет юрист-международник Сергей Ротор.
14: Если коротко и простыми словами, то из него следуют планы и желания Лукашенко достичь экспорта в КНР на 4 миллиарда долларов, а также привлечь 500 миллионов китайских инвестиций. Также расписан и график появления совместных предприятий. Предписано сформировать резерв кадров из числа выпускников вузов с высоким уровнем знаний китайского языка для работы на китайском направлении. И смешного в планах Александра Григорьевича съемки видеороликов с участием китайских артистов и блогеров на объектах историко-культурного и природного наследия Беларуси.
5: Однако пока документ не имеет никакой юридической силы, говорит эксперт.
14: Это хотелки президента Лукашенко. На данном этапе там можно что угодно писать в таком случае. В Пекине об этом ни сном, ни духом. Нашему Министерству иностранных дел только поручено проработать с китайской стороной данный вопрос не позднее следующего года и только когда-то потом документально закрепить данную инициативу в соответствующей декларации.
5: При этом Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
15: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
5: Эксперты напоминают, что в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
16: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ. Мол, либо так, либо вообще никак.
17: И если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то какое будущее ждет Беларусь? По мнению экспертов, Пекин может разрывать соглашение в одностороннем порядке, навязывать свои условия и требовать максимальную выгоду. А недавняя встреча Си Цзиньпиня и Дональда Трампа и вовсе способна резко изменить внешнеполитический расклад, оставляя Беларусь и Россию без даже не самого надежного, но пока все-таки союзника. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, на что следует обратить внимание в новой госпрограмме вооружения.
13: Правительством подготовлены проекты очередной госпрограммы вооружения на 26-30 годы и государственно-оборонного заказа на это время. Мы должны сегодня, обсудив проект программы, принять решение. Если мы принимаем решение, я подпишу эту программу. Хотел бы услышать, как военные, в этих интересах мы делаем, оценивают эти документы в плане укрепления обороноспособности нашего государства. Как в этих документах отражены вопросы оснащения войск современными средствами с учетом существующих и зарождающихся новых военных угроз, а также результатов проведенной проверки. Учтены ли предложения других силовых ведомств? Разработки какого вооружения в программе отданы предпочтения для повышения боевого потенциала войск? При этом все и все должны понимать, что эффективность выделяемых средств должна быть максимальной.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
19: Сиаха.
2: Синий.
19: Нила.
2: Коричневый.
19: Бура.
2: Зеленый.
19: Сабз.
2: Оранжевый.
19: Наранджи.
2: Фиолетовый.
19: Джамуни.
2: Красный.
19: Сурх.
2: Белый.
19: Сафед.
2: Желтый.
19: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
17: Налог с подарков снова на повестке. Как и когда нужно будет платить? С таким вопросом мы обратились к юристу Юлии Кузиной. Она объяснила сумму подарков, с которых не надо платить подоходный сбор.
20: Доходы от подарков, которые не облагались подоходным сбором, в 2025 году составляли 11 516 рублей. В 2026 чиновники ввели существенные изменения. Общая сумма таких поступлений может составлять до 12 000 рублей, но половина от всех источников Беларуси, остальное из-за границы.
17: С этих подарков не надо платить подоходный налог. С превышения возьмут сбор в 13%.
20: Если же деньги одолжили близкие родственники, и это отражено в декларации о доходах и имуществе, то платить налог не нужно, причем независимо от суммы займа. Но тут есть исключение. Оно касается тех, кого власти считают иждивенцами.
17: Если вы запутались и хотите разобраться, нужно ли платить налог в вашей ситуации, дайте ответ на три следующих вопроса.
20: Первое. От кого был получен подарок? Близкий родственник, друг, организация. Второе. Какой это был подарок? Сумма денег, недвижимость или автомобиль, к примеру. И третье, самое важное, примерная стоимость подарка. Держите в голове условные 12 тысяч. Если дороже, нужно платить.
17: Белорусы комментируют, что налоги, сборы и штрафы начинают распространяться буквально на все. Неубранный снег вокруг автомобилей, ловля рыбы с лишним крючком, даже ковры выбивать во дворе запретили. Мол, скоро заставят и за вдыхаемый воздух платить. Эксперты объясняют данную тенденцию проблемами в экономике. Бюджет трещит по швам, вот и чиновники пытаются его наполнить любыми доступными методами. Но помните, если у вас есть жалобы на необоснованные сборы и штрафы, качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
17: Шалость, которая могла обернуться трагедией. 13-летний школьник из Пуховичского района вблизи железнодорожной станции Дречин положил на рельсы камни. Это вынудило машинистов поездов межрегиональных линий сообщением Минск-Гомель и Гомель-Минск экстренно затормозить. По данному факту правоохранительными органами проводится проверка. В милиции отметили, что подросток не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, поэтому за проступок накажут его родителей. На них составили протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки административного правонарушения или преступления. Взрослым грозит до 10 базовых величин или 450 рублей штрафа. Белорус зашел к начальнику и заработал уголовку. В милицию обратился 40-летний могилевчанин, который рассказал, что у него пропал кошелек, в котором было $900. По подозрению в совершении преступления задержали 18-летнего подчиненного заявителя, который пришел к руководителю по рабочему вопросу. Воспользовавшись тем, что остался один в кабинете, он похитил чужое имущество. Позже на украденные деньги парень купил себе новый смартфон, а портмоне выбросил. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта возбудили в отношении 33-летней многодетной матери из Бобруйска. По информации Министерства внутренних дел, женщина проработала на наркомаркет менее 2 недель. По данным МВД, у себя дома, а также в тайниках на территории города и района, она хранила килограмм особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Фигурантка является матерью 3 детей – 3, 12 и 13 лет. В отношении бобруйчанки возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Директор криптоплатформы «Резидент парка высоких технологий» Максим Шабанов о том, как Беларусь борется с мошенниками в криптосфере.
1: Да, я скажу, что работа с правоохранительным блоком наносит очень такой системный, масштабный и плотный характер. Потому что без постоянного ежедневного взаимодействия, по сути, ну, не добьешься того профилактического эффекта, который нужен вот, в том числе криптоплощадкам, вообще все криптоотрасли. Но надо сказать, что блокчейн, он не анонимный. Вот есть такое суждение, есть такой миф, да, и в принципе все транзакции, они все отслеживаются. Но, к сожалению, популярность выхода у мошенников в криптовалюту, она в какое-то время ну, приобретала такой популярный и масштабный оборот. Тем не менее, если мы говорим о сделках с крипторезидентами, а в принципе 367 указом президента предписана покупка и продажа криптовалюты только наших граждан, только значит, криптоплатформы, криптоплощадки, резиденты ПВТ, то здесь есть системная работа и в любом случае созданный механизм борьбы ну, там, под названием антифрод. Вот эти антифрод-модули, они используются нами. Это сессионный, транзакционный антифрод, который, как сказал Александр Казимирович, выявляет еще до совершения транзакции клиентам некую поведенческую подозрительную особенность и, в принципе, дает нам поводы и основания притормозить транзакцию, ввести клиента в некий там период охлаждения и перепроверить, собственно, законность и правильность намерений его действий.
2: Важный сигнал.
17: Рука чужой войны. Зачем Минобороны Беларуси проводит учения по отработке ядерного удара?
21: Мы начинаем учение частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.
17: Об этом сообщила Минобороны Беларуси. В качестве цели учений ведомство назвало повышение уровня подготовки личного состава, проверку готовности вооружений, военной и специальной техники к выполнению задач, а также организацию боевого применения из внеплановых районов. Министерство иностранных дел Украины отреагировало моментально, назвало ядерное учение Беларуси и России большим риском для глобальной безопасности и призвало усилить санкции в отношении Минска и Москвы.
21: Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения двух стран являются беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности. Совместная отработка ударов напрямую нарушает фундаментальные статьи договора о нераспространении ядерного оружия, которые строго запрещают ядерным государствам передавать контроль над технологиями массового поражения, а не ядерным подписантам принимать его. Эффективный ответ на российско-белорусское брецание оружием у границ НАТО должен включать резкое усиление санкционного давления на Москву и Минск, существенное увеличение поддержки Украины, которое сдерживает оба режима от дальнейшей экспансии в Европе.
17: Используя белорусские территории, Россия сознательно делает из союзного государства соучастника ядерного шантажа, считает военный аналитик Антон Сташевский.
0: Кремль легитимизирует распространение ядерных вооружений в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов. И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
17: В Минобороны Беларуси заявили, тренировка является плановым мероприятием, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр обороны Виктор Хренин о борьбе с беспилотными летательными аппаратами.
4: Конечно, сегодня в тренде мы видим проблемы. Это, наверное, считается, сейчас пытаются многие страны мира решить. Это борьба с беспилотными летательными аппаратами. Мы тоже здесь не стоим на месте, про это думаем. Ну, и соответствующие тоже виды вооружения под это закладываем. Определены 7 основных приоритетов, которых мы будем придерживаться. И опять-таки строго, экономно, под четким контролем нашего главнокомандующего.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Итак, сегодня мы разбираем довольно интересную стопку материалов про белорусские санатории. И картина, честно говоря, получается, ну, очень парадоксальная.
23: Да, с одной стороны у нас что? Официальные отчеты, там сплошные фанфары, рекорды, полная загрузка, иностранцы едут.
22: Просто образцово-показательная отрасль.
23: Да, абсолютно. А с другой стороны, мы кладем рядом прайс-листы этих же санаториев, аналитику и, самое главное, данные Белстата по зарплатам.
22: И вот тут и начинается самое интересное.
23: Конечно, сразу возникает вопрос, а для кого, собственно, все это процветание? Потому что это две разные истории. Первое – это как оздоровление превратили в такой блестящий экспортный продукт.
22: А вторая – могут ли сами белорусы этот продукт, ну, себе позволить?
23: Да.
22: Вот давайте как раз попробуем столкнуть эти два мира – официальные отчеты и, скажем так, суровую математику семейного бюджета. Посмотрим, как эти рекордные 1,5 миллиарда рублей выручки смотрятся на фоне зарплаты, ну, не знаю, школьного учителя.
23: Давайте.
6: Исторический ликбез. Белорусская система санаторно-курортного лечения никогда не была просто бизнесом. В генетическом коде нашей нации, пережившей Чернобыль и десятилетия тяжелого индустриального труда, право на глоток чистого соснового воздуха и стакан минеральной воды всегда стояло в одном ряду с правом на хлеб. Вспомните, как это строилось. Десятилетиями, начиная с послевоенных 40-х, лучшие уголки нашей земли, берега Нарочи, густые леса Гродненщины, озера Витебщины, осваивались не для элит, а для тех, кто восстанавливал эту страну из руин. Санатории возводились на взносы профсоюзов, на налоги наших отцов и дедов. Это был негласный общественный договор. Ты честно работаешь на заводе или в школе, а государство гарантирует тебе 2 недели тишины и лечения. Долгое время этот договор соблюдался. Существовал так называемый внутренний тариф – невидимый, но надежный щит. Для белоруса путевка всегда стоила дешевле, чем для гостя из-за рубежа. Это не была дискриминация иностранцев. Это была привилегия хозяина на своей земле. Но в середине 20-х годов 21 века этот щит был демонстративно разбит. Сегодня, когда мы слышим из уст чиновников слова о единой ценовой политике для граждан союзного государства, мы должны понимать истинный смысл этой фразы. Это не про дружбу народов, это про экономическое выселение. Под лозунгом «равных прав» белорусская зарплата учителя или врача была брошена в лобовое столкновение с московским кошельком, и результат был

0: Нарыч и Браславы больше не лечат нацию. Они экспортируют наши природные ресурсы тем, кто может за них заплатить по мировым ценам. А белорусам в этой схеме оставлена лишь одна роль – роль обслуги, которая меняет белье в номерах, где сама никогда не сможет уснуть.
1: Начнем тогда с красивой части, с официальной. Мы посмотрели данные Республиканского центра по оздоровлению, и цифры, ну, они правда впечатляют.
2: Какие там основные показатели?
1: Смотри, среднегодовая заполняемость санаториев почти 85%.
2: 85%? Это же абсолютный рекорд. То есть койки вообще не пустуют, получается?
1: Практически. Даже в условном ноябре. Общая выручка больше 1,5 миллиардов рублей.
2: А рост какой по сравнению с прошлым годом?
1: Рост на 21% по сравнению с 2024. Это, ну, очень серьезный скачок для целой отрасли.
2: Но меня, если честно, в этих отчетах поразили даже не эти цифры, а экспорт. Там просто какие-то сумасшедшие показатели.
1: Совершенно верно. Экспорт – это и есть главный двигатель всего этого роста. В 2025 году в белорусские здравницы приехало 260 тысяч иностранцев.
2: 260 тысяч?
1: Да, из 80 стран. Годом ранее было 68. То есть и количество растет, и география расширяется. И все это принесло в страну 175 миллионов долларов.
2: Подожди, давай вот тут зафиксируем. Рост экспортной выручки 40%.
1: Да, 40.
2: 40. То есть общий рост выручки по отрасли 21%? Получается, что весь этот успех, он держится в первую очередь на внешнем спросе.
1: Именно так. Анализ цифр это прямо показывает. Внутренний спрос, он или стагнирует, или растет очень медленно. А весь прорыв – это иностранные туристы. Ну, в основном, конечно, из России.
2: И это, я так понимаю, создает колоссальный ажиотаж.
1: Еще какое! В источниках так и пишут, что популярные санатории бронируются за полгода, а то и за 9 месяцев. Уже в начале февраля, например, было нереально найти что-то на лето 2026-го.
2: Да ладно?
1: Да. А весна была забронирована больше, чем на 60%. Система просто работает на абсолютном пределе. Она уже, ну, трещит по швам.
2: Хорошо, но ведь такой спрос... Это же палка о двух концах. Он же должен был ударить по ценам. Неизбежно.
1: И ударил. Судя по материалам, именно это и происходит.
2: Ты про планы по введению единых цен для белорусов и россиян?
1: Именно. Это ключевой момент, который меняет вообще всю экономику отдыха для самих белорусов. Исторически ведь как было? Для своих граждан всегда был так называемый домашний тариф.
2: Ну да, скидка своего рода.
1: Да, он был в среднем на 7-15% ниже, чем для иностранцев, включая россиян. Такая негласная социальная поддержка.
2: А теперь ее убирают. Я читал интервью директора этого центра, Болбатовского. Он прямо говорит, что в течение этого года цены сравняют. Но что это значит на практике? Это же не для россиян цены понизят.
1: Ну, конечно, нет. Это для белорусов их поднимут до уровня экспортных. Мы посмотрели конкретные примеры, которые приводят в обзорах. Санаторий «Юность». Разница была 15,1%.
2: 15%?
1: Белая Русь – 15,6%. Приозерный – 13,1%. То есть для белоруса путевка в один момент просто дорожает на эти 13-15%.
2: И все это под вывеской создания равных условий. А по факту простое повышение цен для своих до уровня, который готов платить более состоятельный турист из-за рубежа.
1: Да, рыночная логика победила. Есть спрос, поднимаем цену.
2: Но ведь большинство этих санаториев государственные. В материалах как-то объясняется, почему они должны отказываться от социальной функции в пользу коммерции.
1: Аргументация простая. Экономическая целесообразность, интеграционные процессы. Но нигде в официальных документах нет анализа, а как это скажется на доступности для самих белорусов. Этот вопрос просто, так сказать, выносится за скобки.
2: И вот тут мы подходим к самому интересному, к математике.
1: Да, вот тут давайте считать.
2: Беру калькулятор.
1: Итак, берем официальные данные из источников. Средняя стоимость одного места в стандартном двухместном номере весной 2026 года где-то 135 рублей в сутки.
2: 135 рублей – это с питанием и процедурами?
1: Да, с питанием и базовым набором процедур. Самый минимум. И вот мы хотим отправить на оздоровление семью. 2 человека. Минимальный курс, который рекомендуют врачи, 12 дней.
2: Так, давай по шагам. 135 рублей в сутки на одного. Умножаем на 12 дней. Получается 1620 рублей на

0: одного.
1: Верно. А в семье у нас двое.
0: Значит, 1620 умножаем на 2. Итого 3240 рублей.
1: 3240. И я хочу подчеркнуть, это самый-самый базовый вариант. Стандартный номер, без каких-то там платных процедур, без дороги, без сувениров. Просто вот приехать, жить, питаться и лечиться по минимуму.
0: 3240 рублей. Сумма, прямо скажем, внушительная. А теперь давай положим рядом другую цифру. Из отчетов Белстата за ноябрь 2025-го. Медианная зарплата по стране.
1: Да, именно медианная, а не средняя. Та, которую получает половина работников или меньше. Она гораздо лучше отражает реальность.
0: Так вот, она составила 2081 рубль. И это грязными, до вычета налогов.
1: А теперь давай копнем еще глубже, в конкретные отрасли. Образование. Медианная зарплата 1543 рубля.
0: Учитель, да.
1: Здравоохранение. То есть врачи и медсестры, которым это оздоровление, казалось бы, нужнее всего, 1785 рублей. И вот тут картина становится абсолютно ясной.
0: То есть давай представим семью, где, например, оба учителя. Их общий месячный доход грязными – это чуть больше 3000. Чистыми – еще меньше.
1: Да.
0: Получается, чтобы оплатить одну вот эту 12-дневную путевку, им нужно отдать практически всю свою зарплату за месяц. И даже чуть больше.
1: Аналитики в одном из материалов приходят к выводу, который легко проверить. Для такой семьи стоимость поездки равна их совокупному доходу почти за 1,5-2 месяца.
0: Это если они эти 2 месяца не будут есть, платить за квартиру, покупать одежду.
1: Совершенно верно. Просто будут копить каждый заработанный рубль. Ну, математика тут просто не сходится. О какой вообще доступности мы говорим?
0: И ведь проблема не только в деньгах, как я понимаю. В источниках же пишут, что даже если у тебя есть эти деньги, потратить их – это целый квест. Мест просто нет.
1: Механизм очень простой. Основную массу путевок бронируют заранее, за полгода, за год. Кто это делает?
0: Иностранцы?
1: Конечно. Иностранные туристы. У них, во-первых, выше платежеспособность, а во-вторых, что не менее важно, у них есть привычка и возможность планировать отпуск сильно заранее. В некоторых популярных санаториях доля россиян доходит до 75%.
0: И вот представь себе обычного белорусского работника. Он получает график отпусков, ну, в лучшем случае, за месяц-два.
1: Да.
0: Он заходит на сайт санатория, а там все, все забронировано до следующей зимы. И что ему остается? Люксы, которые никто не взял, либо какие-то неудобные даты в глубоком межсезонье.
1: Именно. Он просто не успевает вклиниться в этот поток ранних бронирований. Он оказывается, ну, чужим на этом празднике жизни.
0: Получается парадокс. Санатории, построенные еще в советское время для всех граждан, де-факто перестают быть для них доступными.
1: Они просто переориентируются на внешний, более прибыльный рынок.
0: Но подожди, тут же есть сильный контраргумент, который приводят официальные источники. Льготы. Ведь по статистике почти половина всех, кто прошел оздоровление, это 799 тысяч человек.
1: Из 1,5 миллионов, да.
0: Они получили путевки по льготным ценам за счет государства, фонда соцзащиты. Это же огромная цифра. Кажется, что система поддержки работает.
1: На первый взгляд, да. Но вот тут, как всегда, дьявол в деталях. И аналитические материалы эти детали вскрывают.
0: Выясняется, что это не совсем те, о ком мы думаем.
1: Именно. Выясняется, что подавляющее большинство из них – это дети. И формат их оздоровления – это, как правило, не полноценная путевка в санатории с родителями, а дневные лагеря при школах.
0: То есть это когда ребенок ходит летом в свою же школу, его там кормят обедом и чем-то занимают. Ну, это, безусловно, важная мера поддержки, но это же не имеет ничего общего с санаторно-курортным лечением для взрослого.
1: Совершенно верно, происходит просто подмена понятий. В одну красивую цифру оздоровленных включают и человека, который получил полноценное лечение в Приозерном, и школьника из городского лагеря. В итоге реальная картина доступности именно санаториев для взрослых сильно искажается.
0: И получается, мы видим то, что в источниках называют серой зоной. Обычный работающий человек, который платит взносы в фонд соцзащиты, оказывается в ловушке.
1: Да, в самой невыгодной позиции.
2: Но он еще и не настолько богат, чтобы на равных конкурировать за коммерческую путевку с иностранцем.
1: Он финансирует эту систему своими налогами, но воспользоваться ее плодами в полной мере не может. Право на оздоровление, которое раньше было социальной гарантией, для него превращается в лотерею. Повезет, не повезет урвать какую-нибудь горящую путевку в межсезонье.
2: Итак, давай попробуем свести все это воедино. Картина, конечно, сложная. С одной стороны, нельзя отрицать очевидного. Белорусские санатории – это успешная бизнес-модель. Точка роста, источник валюты, международный спрос.
1: С точки зрения бизнеса, безусловный успех, да?
2: Но с другой стороны?
1: С другой стороны, аналитики, чьи материалы мы смотрели, задают фундаментальный вопрос. А какова цель этой системы? И они утверждают, что эта модель построена на смене парадигмы с внутреннего социального блага на внешний коммерческий продукт. Из права на доступное оздоровление для многих граждан из базовой потребности превращается в предмет роскоши, доступный, увы, немногим.
2: И вот финальная мысль, которую хотелось бы, наверное, оставить для размышления. В источниках есть цифра. В 2025 году в модернизацию санаториев вложили 251 миллион рублей.
1: Да, большие деньги.
2: Ремонтируют номера, закупают новое оборудование, улучшают сервис. Все это, чтобы соответствовать запросам более требовательной аудитории, в том числе иностранной.
1: Логично.
2: И вот вопрос. По мере того, как эта модернизация, ориентированная на платежеспособный внешний спрос, будет продолжаться, не станет ли разрыв между ценой и качеством этого сервиса и финансовыми возможностями среднего белоруса еще больше? И не превратятся ли национальные здравницы окончательно в такие, знаете, анклавы для медицинского туризма, куда местным жителям дорога будет открыта в основном в качестве обслуживающего персонала?
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Закончились даже мигранты. Чтобы закрыть сумасшедший дефицит кадров, Министерство экономики предложило отправить работать пенсионеров. По данным Социального фонда, сейчас в России 40,5 миллионов пенсионеров. Это примерно 28% населения. Из них около 7 миллионов работающие пенсионеры. Но в министерстве нацелены на тех, кто просто отдыхает на пенсии. Их хотят мотивировать выйти на работу, чтобы хоть как-то побороть нехватку сотрудников, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
4: Чтобы решить проблему дефицита кадров в экономике, нужно создавать условия для выхода на рынок труда пенсионеров и предпенсионеров. Это можно сделать в том числе через переобучение и повышение квалификации, стажировки, а также через развитие гибкой занятости, такой как неполный рабочий день или удаленка.
3: Помимо пожилых, вовлекать в рынок труда необходимо молодежь, а тех, кто уже работает, нужно мотивировать работать еще больше, считает министр. Для этого Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс, расширив возможности для сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Однако ни пенсионеры, ни сверхурочная работа не закроют огромный пробел на рынке труда, считает специалист по кадрам Анастасия Маслова. Ведь значительная часть трудоспособного населения переместилась на СВО, и когда они вернутся, неизвестно.
5: Я говорю, ну как мне найти? Позиция достаточно простая. Мне говорят, не найти. А у меня работает менеджер и два ресерчера. Я начинаю искать сама и понимаю, что людей действительно не хватает. Я начинаю закапываться в эти вопросы, и взлетает у нас миллион историй, которые повлияли сейчас на рынок труда, на дефицит кадров на рынке, и что у нас специалистов сейчас, к сожалению, не хватает. Повлияло СВО, да, мужское население, как бы у нас переместилось, сейчас докатилось более плотно.
3: Несмотря на резкое замедление экономики и сокращение производства, в стране действительно наблюдается острая нехватка квалифицированных работников. Сейчас кадровый резерв экономики, то есть люди, которые не трудоустроены, но потенциально могли бы работать, составляет 4 миллиона человек. По сравнению с 2021 годом он сократился на 40% или на 2,5 миллиона человек. Это произошло после того, как минимум 1,5 миллиона человек человек завербованы на фронт, и сотни тысяч эмигрировали в первые годы СВО, говорят специалисты. Первая такая волна началась еще в 2022 году, во время мобилизации. Тогда страну покидали самые квалифицированные кадры, которые точно могли трудоустроиться за границей. И это очень большая потеря для страны, говорит специалист по кадрам Светлана Ложкина.
6: Плюс, помимо того, что у нас есть участники СВО, у нас есть релоканты. Причем есть полные релоканты целыми семьями, а есть те, которые уехали, прокатывают, приехали, уехали, естественно, они здесь не трудоустраиваются. Угу. И вот так вот по чуть-чуть у нас трудоспособного населения там, по моим вот первичным подсчетам, что я делала эту аналитику, около 5 миллионов. То есть я объясню, как это работает. На СВО задействовано 1 000 000. Для рынка это минус 2 миллиона, потому что они свои рабочие места покинули, на их места 1 000 000 пришел, а для рынка найма это минус 2. Минус 1 и минус 1. Вот. И это все x2 умножается. То есть людей очень много не хватает.
3: Дефицит кадров сейчас наблюдается практически во всех сферах, говорят эксперты. Сказывается и демографическая яма 90-х, из-за которой сейчас в стране мало молодых людей самого трудоспособного возраста. Именно они часто подписывают контракт с Минобороны, идут воевать и гибнут. Поэтому такими темпами в России скоро работать будет некому, сетуют работники отделов кадров.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
7: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Призрак войны над Витебском. В области рухнул боевой дрон. Киев снова предупредил об опасности. В Кремле все отрицают.
10: Я считаю, что нам предоставился очередной случай проявить сознательность.
9: Очередной беспилотник заземлился в Беларуси. В интернете появились сообщения от жителей Витебской области о падении дрона вблизи города Глубокое. Беларусы отмечают, что БПЛА, оснащенный боевой частью, не сдетонировал самостоятельно, а был подорван на месте крушения. Официальных заявлений об инциденте власти не давали, говорит военный инженер Анатолий Ходьковец.
11: Несмотря на то, что сам командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО заявлял, что залеты беспилотников в Беларусь фиксируются практически ежедневно. Информация о падении беспилотников тщательно скрывается, а очевидцев таких происшествий запугивают уголовной ответственностью за распространение какой-либо информации. Почему? Потому что в большинстве случаев сбиваются с курса и падают на территории нашей страны именно российские дроны, следующие по нашему воздушному коридору на Украину. Но так называемого «старшего брата» и практически единственного экономического партнера выставлять в нелицеприятном свете негоже, ведь могут снова забанить импорт или кредит не дать.
9: Военный эксперт отметил, что отсутствие официальных заявлений о падении беспилотника не значит, что инцидента не было. Ранее даже президент делился информацией, о которой экстренные службы не давали никаких комментариев. Уточню, Ходьковец имеет в виду заявление Александра Лукашенко об упавшем в марте на территории Беларуси БПЛА, в результате чего пострадала женщина.
12: Что делают в театре, когда нет пьес?
13: Ничего не делают.
12: Неправильно. Актеры сами пишут пьесы.
9: Напомню, на днях Владимир Зеленский написал обращение, в котором предостерег Минск от присоединения к новым российским агрессивным операциям. В частности, от предоставления армии России территории Беларуси для наступления на юг и на север Украины, либо по Черниговско-Киевскому направлению. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова подстрекательством и искусственным нагнетанием напряженности. Экономист Ярослав Романчук придерживается другого мнения.
14: Лучше пусть будет одно, второе, каждый день, там, каждую неделю предупреждение для того, чтобы белорусы понимали, кто является виновником их бед в случае чего. Да? Когда с твоей территории заходят войска, когда с твоей территории осуществляется поддержка нацистских преступных действий в отношении соседней Украины, когда твои нефтяные заводы и так далее работают на обеспечение врага топливом, когда твои комплектующие и схематоз позволяют России делать оружие. То, что украинцы еще не сделали ничего для того, чтобы нейтрализовать вот эту поддержку, является, на мой взгляд, как раз поддержкой и пониманием того, что белорусы и белорусский режим – это две разные как бы субстанции, два разных субъекта.
9: Украина понимает, что с населением Беларуси не обсуждают переход экономики страны на военные рельсы и перепрофилирование местных предприятий на работу по обеспечению ВПК. Не ставят людей в известность. Именно поэтому еще ни один украинский дрон не прилетел по белорусским НПЗ или промышленным предприятиям, резюмирует Романчук. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радиосигнал.
9: Кризис. Кредиты не для всех. Белорусам начали отказывать в займах. Беларусьбанки объяснили, что на это влияет. Белорусам могут отказать в кредитовании даже при наличии постоянной официальной работы и стабильном доходе. История Виктории из Гродно, которой Беларусьбанк отказал в оформлении льготного кредита на отечественные товары, разлетелась в соцсетях, как горячие пирожки.
13: Боюсь, что прогрессивка, которую мы получим за выполнение плана, вряд ли окупит расходы.
9: Напомню, Виктория обратилась в Беларусьбанк за льготным кредитом, чтобы купить диван. Однако финансовое учреждение отказало белоруске, аргументировав свое решение тем, что она не платежеспособна. А именно, стабильного официального дохода девушки в 1700 рублей недостаточно для получения займа. Неприятно, конечно, но не смертельно, подытожила ситуацию Виктория в личных соцсетях.
15: Мы с парнем очень долго смеялись с этого абсурда. Да, у меня есть обязательные платежи на сумму 470 рублей. Ну так остается еще 1230 рублей. Если брать платеж по дивану на 3 года под 4%, то выходит 75 рублей. И у меня остается еще больше тысячи на руках. Но мне на полном серьезе сказали, что я, так сказать, нищая и кредит не потяну. Что ж, ну купили диван за наличку. Просто не хотела неприкосновенный запас тратить. А то мало ли что, думала по чуть-чуть выплачивать, а параллельно еще откладывать какую-то сумму. Но выходит, что кредиты тоже, даже небольшие, не каждому белорусу положены.
9: После того, как история Виктории завирусилась в соцсетях, а в комментариях под постом разгорелись жаркие обсуждения, посыпали жалобы от других пользователей на то, что им также отказали в кредитовании, Беларусьбанк на личной странице опубликовал ответ для всех.
16: Напомним, прежде чем одобрить кредит, банк оценивает, сможете ли вы вовремя выплачивать кредит без серьезной нагрузки на бюджет. Что обычно проверяют? Уровень дохода, стабильность зарплаты, вашу кредитную историю, есть ли другие кредиты, рассрочки или займы, и сколько денег остается после ваших обязательных платежей. Для кредитов на потребительские нужды рассчитывается показатель долговой нагрузки. Это соотношение всех ежемесячных платежей по кредитам к доходу человека. По правилам, показатель долговой нагрузки не должен превышать 40%. Рассмотрим условный пример с доходом в 2000 белорусских рублей. Для того, чтобы вам одобрили очередной кредит, сумма ежемесячных платежей по всем кредитам не должна превышать 800 белорусских рублей. Поэтому, даже если у вас стабильный доход, банк все равно может отказать вам в кредите.
9: Ролик Беларусьбанка не только не успокоил белорусов, но и спровоцировал новую волну негатива. В комментариях пользователи отмечали, цитирую: «Боже, какое мерзкое видео, с каким презрением и насмешкой представительница банка объясняет, что, мол, вам, нищебродам, зарплатой 2 и меньше тысячи, кредит не по карману». И вот оно, официальное лицо госструктур, хихидство и насмешка по отношению к простым людям. Мнение Дмитрия из Могилева набрало наибольшее количество лайков.
17: Мне вот интересно, как выживает-то большинство нищих белорусов? Ведь далеко не все у нас и 1000 рублей получают. И зачем тогда льготные кредиты на отечественные товары, если их не дают? Зачем вообще тогда кредиты? И для кого они? Беларусьбанк, объясните еще раз, подробнее эти моменты. И, пожалуйста, без ехидных улыбочек. Потому что вот прям смотреть противно. Если человек приходит за кредитом, это как бы говорит о том, что у него или недостаточно личных средств на покупку чего-то, или он не хочет отдавать за раз большую сумму, так? Ну или человек оказался в непростом жизненном положении и обратился за поддержкой к государству, которое же ее как бы дает, но по факту не дает. Не одобрить кредит в 2500 на 3 года при доходе в 1700 рублей – вы серьезно? Я бы понял, если бы у вас люди пару миллионов просили.
9: Белорусы также отметили, что если кредит на покупку отечественных товаров не дают, то за наличку лучше купить европейское, пусть и чуть дороже. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Давайте обсуждать вместе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о результатах госпрограммы вооружения на 2021-2025 годы.
19: Основной акцент предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются, новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Важно, кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Все. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику в боеготовом состоянии.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат посчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
20: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99?
21: Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
9: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
22: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
9: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
22: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026 белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025 этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
9: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведений иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
0: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Ни дня без дронов в небе России. Больше 300 БПЛА атаковали предприятия по всей стране. Больше всего пострадал Ярославль. Движение в сторону Москвы перекрыто. В ночь на 19 мая российские города атаковали сотни беспилотников. В Министерстве обороны официально заявили о перехвате 315 дронов самолетного типа.
2: В таком шоке я...
1: География ударов расширяется с каждым днем от Азовского моря и Крыма до Подмосковья, Смоленска и Твери. Всего в сводках оборонного ведомства фигурирует без малого два десятка областей.
23: Позвонил в 112, мне сказали, сидите дома. Бабахает так, что окна и двери трясутся.
24: Сегодня в 4 утра вся семья проснулась от жутких взрывов, а точнее хлопки, это сейчас так принято говорить. Работает ПВО, грохотало так, что в моменте казалось, все окна повылетают.
1: Минувшей ночью самый сильный удар пришелся по Ярославлю. Крупный промышленный город на Волге проснулся от серии мощных взрывов. В соцсетях предполагают, что главной целью налета стала нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3».
25: В 4 утра нас разбудил грохот, и вот они последствия этого грохота. И это буквально 2 минуты от моего дома. И мы с женой сейчас думаем, что делать дальше.
26: Все, ребят, трэш. Война дошла. Мы от таких ударов проснулись, это просто я...
1: Ограничения на выезд в сторону Москвы ввели в целях безопасности. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Экстренно закрыли местный аэропорт и даже выставили блокпосты на федеральной трассе М8. Губернатор области Михаил Евраев попытался успокоить граждан, заявив об эффективной работе ПВО. Но масштаб пожара на промышленном объекте скрыть не удалось.
27: Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Также предупреждаю жителей, что на территории региона могут находиться обломки дронов, будьте осторожны.
1: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что такой паралич движения на подступах к Москве – это прямой результат тактики ВСУ по блокированию транспортных узлов.
3: Это шок для российской системы противовоздушной обороны. ПВО оказалось размазано по всей стране, и защитить стратегические объекты вроде станции в Ярославле она просто не способна. Перекрытие трассы на Москву и закрытие аэропортов показывает, что дела с безопасностью в европейской части России плохи как никогда. Украина наглядно демонстрирует. Она может парализовать логистику и энергетику ключевых регионов в любой момент. Теперь зона опасности – это вся территория до самой Волги.
1: Хотя движение в сторону столицы к обеду частично восстановили, этот коллапс показал хрупкость всей российской инфраструктуры перед лицом массированных налетов. Ярославль стал очередной горячей точкой в тылу, а количество атакующих дронов растет с каждым днем.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Почему мировая пресса ополчилась против Лукашенко? Доля негативных оценок президента Беларуси перевалила за 70%. Спойлер, не обошлось без Москвы. Беларусь в лице президента неумолимо теряет имидж на мировой арене. По результатам 5-летнего международного исследования, доля негативных оценок Александра Лукашенко в зарубежных средствах массовой информации серьезно возросла и перешагнула отметку в 72%. Это не субъективная оценка образа страны иностранными СМИ, а ретрансляция внимания к внутренним и внешним событиям, считает политический аналитик Андрей Придонный.
17: Зарубежные СМИ просто собирают и анализируют общественное мнение, отношение к Беларуси. В докладе международных исследователей приведена аналитика изменения образа Беларуси, отношения к ней и, в частности, к Лукашенко, начиная с 2020 года. К сожалению, в зарубежных СМИ наша страна редко упоминается вне контекста кризисов и политики. В 2025-м основным фактором, определяющим отношение мирового сообщества к Беларуси, остается ее роль в войне на Украине и благосклонность к политике России с фокусом на вопросах безопасности и геополитики. Исходя из данных исследования, образ Лукашенко в мировых СМИ имеет негативный характер. Так, доля негативных оценок составляет 72%, нейтральных – 28%, а позитивных 0,6%, то есть практически нет.
9: Данные статистики позволяют сделать вывод, что мировое сообщество воспринимает президента Беларуси как проблемного, критически оцениваемого актора. Это доминирующая устойчивая интерпретация, отмечает Придонный. По словам эксперта, из-за того, что Россия использует белорусские территории для агрессии против Украины и для провокации Польши, Литвы, Латвии и других стран, а основные промышленные предприятия Беларуси работают на обеспечение российского ВПК, медийный образ республики тесно вплетен в негативные нарративы.
17: Беларусь фигурирует как союзник России, источник угрозы, пространство репрессий и так далее. Личность Лукашенко, его заявления, решения, в особенности связанные с различными содействиями поддержкой России, настолько вышло на первый план, что из мирового медийного пространства просто выпала значительная часть внутренних процессов в Беларуси, социальных групп, противоречий. Еще одним фактором, формирующий негативную оценку Лукашенко, является обсуждение политических заключенных и репрессий внутри страны.
9: Одна из немногих сфер, благодаря которым Беларусь регулярно фигурирует в международных СМИ вне контекста политики и кризисов – спорт, говорит Придонный. Однако миру уже настолько сложно воспринимать страну как самостоятельную, без привязки к России и ее политике, что даже в спортивных сюжетах обсуждение часто сводится к вопросам санкций, нейтрального статуса и допуска белорусских спортсменов к международным соревнованиям, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Все дороги ведут на СВО. Студентам Новосибирского техуниверситета ужесточили правила обучения. Квота войска БПЛА выросла на треть. В редакцию написал студент Новосибирского НГТУ. Он рассказал, что старосты переслали в студенческий чат сообщение о новых правилах вуза. Теперь студентам с долгами грозят более жесткие отчисления, а получить академический отпуск станет значительно труднее. Без уважительной причины можно пропустить только две лекции по каждому предмету, иначе грозит отчисление, следует из сообщения старосты.
5: Если у вас нет справки о болезни или очень веской семейной причины, то пропуск не считается уважительным. Если пропущено более двух лекций, будет выговор с занесением в систему. Два выговора являются основанием для отчисления. Это означает, что наличие долгов является прямым риском быть отчисленным, а затем можно загреметь в армию.
4: Получается, всего за 4 пропущенные лекции студента гарантированно отчисляют, и он сразу же попадает в военную систему. Вузы активно сотрудничают с военкоматами. Впрочем, дожидаться повестки такому горе-студенту тоже не дадут. На кафедрах активно обрабатывают детей, чтобы те подписывали контракт с Минобороны войска БПЛА. Хотя, как говорят юристы, по факту они могут попасть куда угодно, даже в штурмовые подразделения, где, как правило, самый сильный дефицит кадров из-за больших потерь. Руководство Новосибирского НГТУ даже не скрывает от старост, сколько именно человек им нужно набрать на фронт по разнарядке.
5: Им нужно 140 человек на СВО отправить, как сказали. Пока не сделают, будет жестко. Поэтому, парни, постарайтесь не пропускать пары.
4: Таким студентам обещают оформить академотпуск на год и предлагают подписать особый контракт с Минобороны, тоже на один год. Хотя с юридической точки зрения таких контрактов не существует. Все они бессрочные, то есть до окончания СВО. При этом взять обычный академический отпуск студентам практически невозможно. Парням с категориями годности А или Б академ по здоровью выдавать вовсе не будут. Кроме того, в комиссию по академическому отпуску включили представителей военкомата, пишет староста.
5: Академический отпуск фактически закрыт для большинства парней с 1 мая. В комиссию, которая принимает решение о предоставлении отпуска, войдет представитель из военкомата. Медицинские основания должны быть очень вескими. По семейным обстоятельствам будут рассматривать в частном порядке, но дали понять, что рассчитывать на эту причину не стоит.
4: Если только в Новосибирском техуниверситете существует разнарядка отправить на фронт 140 студентов, то можно представить масштабы отправки юношей в пределах всей страны. С начала года достоверно известны случаи более чем в 300 вузах, техникумах и колледжах, где проводилась активная агитация войска беспилотных систем. При этом замглавы Минобороны Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов с целью заключения контракта. По его словам, молодые люди идут на фронт исключительно добровольно. Ведомство якобы рассматривало 6 таких случаев, и ни в одном факт давления не подтвердился. Хотя только одна лишь наша редакция получила несколько десятков жалоб от студентов о принуждении их подписать контракт со стороны преподавателей.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Рука чужой войны. Зачем Минобороны Беларуси проводит учения по отработке ядерного удара?
8: Мы начинаем учение частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.
6: Об этом сообщила Минобороны Белоруссии. В качестве цели учений ведомство назвало повышение уровня подготовки личного состава, проверку готовности вооружений, военной и специальной техники к выполнению задач, а также организацию боевого применения из внеплановых районов. Министерство иностранных дел Украины отреагировало моментально, назвало ядерное учение Беларуси и России большим риском для глобальной безопасности и призвало усилить санкции в отношении Минска и Москвы.
8: Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения двух стран являются беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности. Совместная отработка ударов напрямую нарушает фундаментальные статьи договора о нераспространении ядерного оружия, которые строго запрещают ядерным государствам передавать контроль над технологиями массового поражения, а не ядерным подписантам принимать его. Эффективный ответ на российско-белорусское брецание оружием у границ НАТО должен включать резкое усиление санкционного давления на Москву и Минск, существенное увеличение поддержки Украины, которое сдерживает оба режима от дальнейшей экспансии в Европе.
6: Используя белорусские территории, Россия сознательно делает из союзного государства соучастника ядерного шантажа, считает военный аналитик Антон Сташевский.
10: Кремль легитимизирует распространение ядерных вооружений в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов. И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
6: В Минобороны Беларуси заявили, тренировка является плановым мероприятием, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о том, какое оружие нужно нашим вооруженным силам.
11: Уважаемые товарищи, тема нашего сегодняшнего совещания – обороноспособность нашего государства и, прежде всего, развитие военно-промышленного комплекса на предстоящую пятилетку. В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Сегодня мы обсудим, как я уже сказал, не менее важную тему – уровень технической оснащенности нашей армии по результатам выполнения государственной программы вооружения прошедшие пятилетки 21-25 годы, а также задачи в этой области на предстоящие. Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши, прежде всего, офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: СВО затянуло Москву в болото. Президент Молдовы резко прокомментировала указ Владимира Путина о российских паспортах для жителей Приднестровья. Майя Санду заявила, что указ Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Приднестровья на самом деле не что иное, как попытка скрытой мобилизации населения этого региона для участия в СВО на Украине.
12: Кремлю просто нужно больше людей, чтобы отправить их воевать на Украину. За последние 4 года большинство жителей региона предпочли оформить молдавские паспорта, поскольку посчитали, что с гражданством Республики Молдова они будут в большей безопасности, чем с гражданством России. Но Кремль такая ситуация не устраивает, поэтому они применяют тактику давления на Молдову в свете наших усилий по реинтеграции Приднестровья.
4: Тем временем звучат громкие заявления и из других европейских стран. Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис в интервью одному из самых авторитетных швейцарских изданий заявил, что у Североатлантического альянса есть средства, чтобы в случае необходимости полностью уничтожить российские военные базы в Калининграде.
13: Мы должны показать россиянам, что можем прорваться в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае необходимости сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы там.
4: При этом литовский министр подчеркнул, что НАТО остается самой сильной военной организацией в мире, а союзники обязаны защищать друг друга. Поэтому, по его словам, переброска войск Соединенных Штатов ближе к границам России и Беларуси усилит безопасность региона. Однако и это еще не все. Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил создать на границе с Россией минное поле. План включает установку противотанковых заграждений и взрывчатки, чтобы затруднить передвижение войск и техники в случае угрозы. Реализовать этот план планируют в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор». Инициативу объявили в прошлом году для противодействия так называемым российским угрозам. Напомню, общая протяженность литовско-российской границы 273 километра. Из-за Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, страны Балтии вышли. Предложение Литвы по созданию минного поля на границе с Россией уже прокомментировали в российском МИДе. Вот что сказала Мария Захарова.
14: Поле минное в стране ЕС. Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».
4: А пока Восточная Европа укрепляет свои границы с Россией, в Брюсселе обсуждают кандидатуры посредников в возможных переговорах Украины с Кремлем. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в переговорах Европы с Владимиром Путиным. По ее словам, такие контакты должны осуществлять действующие лидеры. Среди других возможных кандидатов на эту роль издание «Политика» называет президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Ранее именно Стуб призывал к переговорам с Москвой, однако недавнее вступление Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность в глазах Кремля. Марио Драги пользуется широким уважением в Европе и занимает нейтральную позицию по отношению к Москве, но пока он не сигнализировал о заинтересованности в подобном назначении.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о том, какое оружие нужно нашим вооруженным силам.
11: Уважаемые товарищи, тема нашего сегодняшнего совещания – обороноспособность нашего государства и, прежде всего, развитие военно-промышленного комплекса на предстоящую пятилетку. В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Сегодня мы обсудим, как я уже сказал, не менее важную тему – уровень технической оснащенности нашей армии по результатам выполнения государственной программы вооружения прошедшей пятилетки 2021-2025 годы, а также задачи в этой области на предстоящее. Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши прежде всего офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет.
0: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
2: Пир.
0: Вторник.
2: Мангаль.
0: Среда.
2: Будх.
0: Четверг.
2: Джумерат.
0: Пятница.
2: Джума.
0: Суббота.
2: Хафта.
0: Воскресенье.
2: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл.

0: ждут экстренных пресс-конференций или, ну, на худой конец, открытых колонн бронетехники, которые едут по шоссе, и их все снимают на смартфоны. Кажется, что такие тектонические сдвиги просто невозможно скрыть.
1: Угу. И в этом-то как раз и заключается главная иллюзия. Потому что самое тревожное в картине весны 2026 года – это то, что в Беларуси все произошло в абсолютно звенящей тишине.
0: Без всяких пресс-релизов?
1: Вообще. Никаких публичных деклараций. Просто незаметно. Ну, знаешь, шаг за шагом была введена в строй настоящая инфраструктура неизбежности. И финальным аккордом стал апрель, когда тихо подписали так называемый Калининградский протокол.
0: Тот самый документ, да.
1: Да, документ, который фактически на жестком, аппаратном и юридическом уровне передал управление государственной разведкой и вообще всей гражданской связью другой стране.
0: Именно поэтому мы сегодня так глубоко погружаемся в эту тему. Контекст ситуации просто поражает. Пока все сидят и ждут громких заявлений, только за первые месяцы года страну покинуло 80 тысяч квалифицированных специалистов.
1: Огромная цифра.
0: Не то слово. Экономика плавно, но с пугающей жестокостью перешла на военные рельсы. И все это происходит в условиях, когда формально, ну, по бумагам, государство вообще ни с кем не воюет.
1: Угу. Де-юре все мирно.
0: Вот именно. И я хочу разобраться в этом механизме. Как именно можно превратить целую страну в огромный плацдарм, используя спрятанный в лесах бетон, вышки сотовой связи и цифровые алгоритмы. Ну и главное, кто за все это платит.
1: Слушай, логичнее всего начать с того, что физически происходит на Земле. Там просто масса неочевидных деталей. Вот возьмем заставу «Свеча».
0: Так.
1: Она появилась всего в 860 метрах от украинской границы, прямо на заболоченном берегу Припяти. Если смотреть официальные бумаги, это, ну, такой заурядный пункт пограничного наблюдения.
0: Ага.
1: Но если копнуть сметы и посмотреть подрядчиков, возникает парадокс. Строительством занималась государственная компания «Гомельстрой», а их специализация – это обычные торговые центры и жилые панельки.
0: Спрашивается, с чего бы им внезапно переквалифицироваться в военных инженеров? В стране закончились специализированные подрядчики или что?
1: Причина куда более прозаична и, честно говоря, страшна. Частные строительные компании просто наотрез отказались отправлять туда своих людей. Дозиметры в районе этой заставы показывают 0,8 микрозиверта в час. Это радиационный след Чернобыля, фон превышен в 4 раза. Частники просто развернулись и ушли. А у госкомпании такого выбора не было. Им сверху спустили директиву и все.
2: Подожди, то есть они возводят высокотехнологичный военный объект прямо в радиоактивном болоте, куда даже местные рыбаки стараются не соваться. Расчет исключительно на то, что туда никто в здравом уме не полезет проверять.
1: Расчет оправдался на все 100. И этот сейф, ну, он нашпигован технологиями просто до отказа. Там развернута система ворон.
2: Это те самые датчики?
1: Да, сети с 47 интеллектуальных датчиков. Они на солнечных батареях, очень хитро вмонтированы в стволы деревьев и старые столбы вдоль реки. Я тут проанализировала технические спецификации подобных комплексов. Они не просто реагируют на движение, они интегрированы с нейросетями.
0: Угу.
1: Алгоритм с точностью под 87% способен отличить дикого кабана от человека с тяжелым рюкзаком или от низколетящего дрона. И вся эта телеметрия стекается в подземный бункер, залитый бетоном такой марки, которая, ну, выдерживает прямое попадание 152-миллиметрового снаряда.
0: Ничего себе погранзастава.
1: И это еще не все. Есть подтвержденные данные, в марте туда на вертолетах Ми-8, причем со стертыми опознавательными знаками, прилетали офицеры российского ГРУ.
0: Да они там что забыли?
1: Их задачей был инструктаж местных военных по тактике работы диверсионных групп.
0: То есть вывеска погранзаставы – это просто ширма? Ширма для полноценного полигона и командного центра.
1: Именно. Формально войны нет.
0: А де-факто регион живет по законам военного времени.
1: Да. Хорошо, допустим, с радиоактивным командным центром разобрались, но чтобы этот центр имел смысл, к нему нужно что-то подвозить, так?
0: Трасса М-10.
1: О, да.
0: Исторически это была одна из худших дорог в стране. 47-е место из 52 в национальном рейтинге. Яма на яме. И вдруг она получает колоссальные 89 миллионов рублей на экстренную реконструкцию.
1: Угу.
0: Причем кладут не привычный асфальт, а крайне дорогой цементобетон. Зачем такая роскошь в глуши? Может, просто решили сделать надежно для транзитных фур?
1: Если посмотреть...

0: смотреть на строительные ГОСТы, транзитные фуры здесь вообще ни при чем. Стандартный асфальт рассчитан на нагрузку до 10 тонн на одну ось. Для любой гражданской логистики, даже для тяжелых рефрижераторов, этого за глаза.
1: Так.
0: А вот цементобетон, который сейчас льют на М10, держит уже до 30 тонн на ось. И разгадка кроется на 18-м километре трассы. Строители там оборудовали так называемые скрытые съезды. Под тонким слоем дерна и песка уложены бетонные плиты толщиной в 40 сантиметров. Они уходят прямо в густой лес и заканчиваются идеально ровными площадками 50 на 80 метров.
1: Подожди, объясни механику, почему именно такие размеры и такая невероятная толщина плит? Что туда должно заехать?
0: Тяжелые мобильные ракетные комплексы. Тот же «Искандер» в боевом снаряжении весит около 42 тонн.
1: Ого!
0: Если такую махину загнать на обычный асфальт и произвести пуск, колоссальная отдача просто проломит покрытие. Машина увязнет или собьет калибровку для следующего залпа. Им нужна идеальная сверхпрочная поверхность, так что эти площадки в лесу – это готовые стартовые позиции.
1: Жесть!
0: И идем дальше. Вдоль трассы строят новые площадки отдыха для дальнобойщиков. Только вот под ними зачем-то закапывают огромные стальные резервуары на 50 тысяч литров солярки.
1: Подземные хранилища топлива для дальнобойщиков? Звучит как плохая шутка. Дальнобойщики на обычных заправках заправляются, а не качают топливо из секретных подземных цистерн. Слушай, а что с мостом в Мозыре? Я тоже видел данные о его укреплении.
0: Мост в Мозыре экстренно усилили несущими конструкциями, чтобы он держал динамическую нагрузку в 100 тонн. Чтоб ты понимал масштаб, 100 тонн – это вес основного боевого танка Т-90 плюс вес тягача, который его везет.
1: Солидно.
0: И сразу после реконструкции этот мост прикрыли новейшими зенитно-ракетными комплексами ТОР-М2К. А местные чиновники на голубом глазу заявляют, что все это делается ради улучшения европейского транзита. И самое страшное, что вся эта инфраструктура работает как магнит для неприятностей. Если начнется реальное обострение, эти прекрасные дороги и мосты автоматически становятся военными целями первой категории. Если мы посмотрим на тактические перемещения войск, картина складывается пугающая. Взять заброшенный аэродром в Зябровке. Когда-то его использовали для сельскохозяйственной авиации.
1: А сейчас?
0: Сейчас его не узнать. Там залиты бетоном 8 новых капониров. Это защищенные укрытия. Общая вместимость 1600 тонн боеприпасов. Этого арсенала хватит для бесперебойного снабжения двух полноценных механизированных бригад. И как по совпадению, именно сейчас 19-я механизированная бригада скрытно выдвигается на юг.
1: Двигаются ночью?
0: Исключительно ночью, фары выключены, техника загружена боекомплектом под завязку, баки полные.
1: А параллельно на самой границе разворачивается масштабный театр теней. Я сопоставил данные, там строятся ложные артиллерийские позиции, и соотношение обманок к реальным орудиям 3:1.
0: Да. Только это не просто фанерные муляжи из прошлого века. У современных дронов есть тепловизоры, они прекрасно видят, что фанера холодная.
1: И как они это обходят?
0: Внутри деревянных макетов ракетных установок монтируют железные печки и нагревают их до 70-80 градусов.
1: Серьезно? Печки?
0: Да. В объективе тепловизора оператор видит яркое пятно, которое по сигнатуре один в один совпадает с раскаленным двигателем настоящего ракетного тягача. И пока противник тратит дорогие снаряды на то, чтобы разбомбить горячую печку в фанерном коробе, настоящие комплексы, типа «Полонез-М», могут выехать из леса, развернуться за 7 минут, отстреляться и скрыться. Плюс добавим сюда внезапный призыв 8 тысяч офицеров запаса, который очень изящно назвали «плановыми сборами».
1: Это же, слушай, это классическая стратегия сваренной лягушки. Знаешь этот принцип?
0: Да, конечно.
1: Если бросить лягушку в кипяток, она выпрыгнет. А если посадить в холодную воду и медленно нагревать, она не заметит опасности и сварится заживо. И здесь происходит ровно то же самое. Температуру повышают буквально по градусу. Сначала просто пустили чужие войска на совместные учения, потом начали строить совместные базы. Затем под шумок переписали законы, ввели эти цифровые повестки и отдали управление связью.
0: Угу.
1: В какой-то момент люди проснутся утром и поймут, что они уже давно находятся в состоянии войны, хотя никто ее официально не объявлял.
0: Общество чувствует этот нагрев воды, но оно парализовано страхом. Социология показывает, что около 70% населения категорически против участия в любом конфликте.
1: На люди молчать.
0: Боятся говорить вслух, обсуждают новости полунамеками на кухнях, опасаясь доносов от коллег, а по ночам у них под окнами едут танки без номеров. Армия при этом полностью теряет свою независимость.
1: Да. Управление уходит в Калининград.
0: Именно. Командные цепочки замыкаются на объединенных группах спецслужб. Власть опирается не на экономику, не на граждан, а исключительно на аппарат репрессии.
1: И это делает сценарий будущего пугающе предсказуемым. Логика существования такой огромной, дорогой инфраструктуры такова, что она не может простаивать вечно. Она требует применения. И любой пуск ракеты с тех самых 40-сантиметровых плит неминуемо вызовет массированный ответный удар.
0: Безусловно.
1: И этот удар придется по территории, где живут обычные люди. Это станет абсолютной точкой невозврата. Махина запущена, тормоза давно демонтированы.
0: Пояс безмолвия затянулся до предела. Если свести воедино все, что мы обсудили, эти усиленные мосты, спрятанные цистерны и дятчики в радиоактивных лесах, все это отлито в бетоне не для транзита товаров. Это инфраструктура для долгих боевых действий. Зависимость зашла настолько далеко, что пути назад просто нет.
2: Главная трагедия в том, что этот фатальный выбор был сделан не обществом, но именно людям придется оплачивать итоговый счет. И они уже его оплачивают инфляцией, рухнувшим бизнесом, закрытыми больницами, а в перспективе – жизнями тех, кто окажется в эпицентре. Просто для размышления. Мы вот сколько времени обсуждали, как с леденящей душу математической точностью выстраивается эта военная машина. Датчики, перехват сотовых вышек, бункеры, цифровые повестки – все это безупречная логистика из кремния и бетона. Но остается один вопрос. Что произойдет в ту секунду, когда вся эта совершенная система отдаст прямой приказ идти в наступление армии, в которой большинство людей морально просто не готовы нажимать на курок? Сможет ли идеальная мертвая инфраструктура заставить работать сопротивляющийся человеческий фактор?
0: На этом у нас все. Спасибо за внимание.
2: До встречи. Услышимся.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации... Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Налог с подарков снова на повестке. Как и когда нужно будет платить? С таким вопросом мы обратились к юристу Юлии Кузиной. Она объяснила сумму подарков, с которых не надо платить подоходный сбор.
8: Доходы от подарков, которые не облагались подоходным сбором, в 2025 году составляли 11 516 рублей. В 2026 чиновники ввели существенные изменения. Общая сумма таких поступлений может составлять до 12 000 рублей, но половина от всех источников Беларуси, остальное из-за границы.
7: С этих подарков не надо платить подоходный налог. С превышения возьмут сбор в 13%.
9: Если же деньги одолжили близкие родственники, и это отражено в декларации о доходах и имуществе, то платить налог не нужно, причем независимо от суммы займа. Но тут есть исключение. Оно касается тех, кого власти считают иждивенцами.
7: Если вы запутались и хотите разобраться, нужно ли платить налог в вашей ситуации, дайте ответ на три следующих вопроса.
9: Первое. От кого был получен подарок? Близкий родственник, друг, организация. Второе. Какой это был подарок? Сумма денег, недвижимость или автомобиль, к примеру. И третье, самое важное, примерная стоимость подарка. Держите в голове условные 12 тысяч. Если дороже, нужно платить.
7: Белорусы комментируют, что налоги, сборы и штрафы начинают распространяться буквально на все. Неубранный снег вокруг автомобилей, ловля рыбы с лишним крючком, даже ковры выбивать во дворе запретили. Мол, скоро заставят и за вдыхаемый воздух платить. Эксперты объясняют данную тенденцию проблемами в экономике. Бюджет трещит по швам, вот и чиновники пытаются его наполнить любыми доступными методами. Но помните, если у вас есть жалобы на необоснованные сборы и штрафы, качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
7: Настоящее биооружие на границе. Из России в Беларусь пытались провести 10 тонн овощей с опасным вирусом.
10: На российско-белорусской границе 5 мая таможенники остановили автомобиль, перевозивший из Московской области в Гомельскую более 10 тонн овощей без фитосанитарного сертификата.
7: Об этом сообщила пресс-служба государственной таможни. По данным ведомства, в отобранных образцах томатов азербайджанского происхождения лабораторная экспертиза выявила вирус коричневой морщинистости плодов томата.
10: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
7: Данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, но может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
11: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
7: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономике страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
12: Из армии домой только в гробу, списанных по состоянию здоровья ветеранов СВО снова отправляют на фронт. Билет в один конец. Ветеранов СВО, которые получили тяжелейшие ранения, были официально списаны, насильно возвращают на передовую. В стране фактически запустили кампанию по принудительному повторному призыву ветеранов с инвалидностью. Комиссованных по здоровью мужчин забирают прямо из дома, аннулируя решение военно-врачебной комиссии. По словам юриста Андрея Перцовского, чтобы вернуть покалеченных людей в окопы, не гнушаются откровенно бандитскими методами из сериала «Бандитский Петербург». Ветеранов закрывают в подвалах без еды и воды, выбивая признание в том, что их справки об инвалидности якобы куплены.
13: В последнее время к нам пошел поток жалоб. Людей, у которых после тяжелых ранений за плечами уже есть законное решение в ВК о негодности, запирают на несколько дней в изоляции, морят голодом. От них требуют подписать бумагу, что их прошлая медкомиссия была фальшивой. После этого их везут на новую карманную комиссию, которая не замечает скрытых травм и признает инвалидов годными к службе. Оспорить это законным путем сейчас просто невозможно.
12: Шок от происходящего накрывает как самих бойцов, так и их близких. Родственники ветеранов пытаются достучаться до прокуратуры, заявляя, что новые контракты подписывались под пытками. Но ответов от органов нет, рассказала журналистам супруга ветерана Юлия Петрова.
14: Муж вернулся полгода назад, едва ходить начал после тяжелой контузии и ранения. Думали, все, отмучился. На руках официальное списание. В итоге пришли утром, увезли. Вариант, что он подписал новый контракт под давлением, даже слушать никто не хочет, нам открытым текстом говорят: «Говорить вам некому, нога рука за это время новые не выросли, но его признали годным. Нас просто уничтожают, это какой-то ад».
12: Эти инциденты наглядно иллюстрируют критическое положение дел с резервами. Потери в Донбассе огромны, а добровольцы ехать на фронт уже не хотят, даже ради выплат, говорит военкор Александр Сладков.
15: Система комплектования окончательно сошла с ума. Зачистив колонии и урезав льготы семьям, Минобороны принялось за тех, кого само же списало. Это жест отчаяния. Командованию нужно мясо для удержания фронта прямо сейчас. Раз инвалидов и ветеранов штурмов гонят по второму кругу через пыточные подвалы, значит, дела с человеческим ресурсом у Москвы катастрофические. Логика проста. Из армии домой теперь отпускают только в гробу. Рано или поздно эта практика дойдет до того, что мужчин начнут хватать просто на улицах городов без разбора.
12: Пока власти пытаются скрыть реальные цифры потери, засекречивают статистику от населения, правда выходит через крики о помощи избиваемых в военкоматах ветеранов.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
16: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
17: Мы сегодня доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Призрак войны над Витебском. В области рухнул боевой дрон. Киев снова предупредил об опасности. В Кремле все отрицают.
18: Я считаю, что нам предоставился очередной случай проявить сознательность.
7: Очередной беспилотник заземлился в Беларуси. В интернете появились сообщения от жителей Витебской области о падении дрона вблизи города Глубокое. Белорусы отмечают, что БПЛА, оснащенный боевой частью, не сдетонировал самостоятельно, а был подорван на месте крушения. Официальных заявлений об инциденте власти не давали, говорит военный инженер Анатолий Ходьковец.
19: Несмотря на то, что сам командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО заявлял, что залеты беспилотников в Беларусь фиксируются практически ежедневно. Информация о падении беспилотников тщательно скрывается, а очевидцев таких происшествий запугивают уголовной ответственностью за распространение какой-либо информации. Почему? Потому что в большинстве случаев сбиваются с курса и падают на территории нашей страны именно российские дроны, следующие по нашему воздушному коридору на Украину. Но так называемого «старшего брата» и практически единственного экономического партнера выставлять в нелицеприятном свете негоже, ведь могут снова забанить импорт или кредит не дать.
7: Военный эксперт отметил, что отсутствие официальных заявлений о падении беспилотника не значит, что инцидента не было. Ранее даже президент делился информацией, которой экстренные службы не давали никаких комментариев. Уточню, Ходьковец имеет в виду заявление Александра Лукашенко об упавшем в марте на территории Беларуси БПЛА, в результате чего пострадала женщина.
20: Что делают в театре, когда нет пьес?
21: Ничего не делают.
20: Неправильно. Актеры сами пишут пьесы.
7: Напомню, на днях Владимир Зеленский написал обращение, в котором предостерег Минск от присоединения к новым российским агрессивным операциям. В частности, от предоставления армии России территории Беларуси для наступления на юг и на север Украины, либо по Черниговско-Киевскому направлению. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова подстрекательством и искусственным нагнетанием напряженности. Экономист Ярослав Романчук придерживается другого мнения.
22: Лучше пусть будет одно, второе, каждый день, там, каждую неделю предупреждение для того, чтобы белорусы понимали, кто является виновником их бед в случае чего, да, когда с твоей территории заходят войска, когда с твоей территории осуществляется поддержка нацистских преступных действий в отношении соседней Украины, когда твои нефтяные заводы и так далее работают на обеспечение врага топливом, когда твои комплектующие и схематоз позволяют России делать оружие. То, что украинцы еще не сделали ничего для того, чтобы нейтрализовать вот эту поддержку, является, на мой взгляд, как раз поддержкой и пониманием того, что белорусы и белорусский режим – это две разные как бы субстанции, два разных субъекта.
0: Украина понимает, что с населением Беларуси не обсуждают переход экономики страны на военные рельсы и перепрофилирование местных предприятий на работу по обеспечению ВПК. Не ставят людей в известность. Именно поэтому еще ни один украинский дрон не прилетел по белорусским НПЗ или промышленным предприятиям, резюмирует Романчук. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
1: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
21: Пир.
1: Вторник.
21: Мангал.
1: Среда.
21: Будх.
1: Четверг.
21: Джумират.
1: Пятница.
21: Джума.
1: Суббота.
21: Хафта.
1: Воскресенье.
21: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
16: Губернатор Свердловской области Денис Паслер о том, что Беларусь вошла в топ-3 торговых партнеров региона по итогам прошлого года.
23: Беларусь была всегда обычно пятой, там, седьмой страной в торговле Свердловской области с другими зарубежными странами. А по итогу 2025 года заняла третье место. То есть мы существенно продвинулись, рост на 14-16%, почти миллиард долларов там. Почти товарооборот. И, конечно же, с учетом тех перспектив, которые мы сегодня обсуждали, Андрей Григорьевич их поддержал, за это ему огромное спасибо. Я думаю, что это будет рубеж, который мы превысим уже в этом году. И дальше уверенно будем реализовывать другие совместные проекты.
6: Новости регионов. На радиосигнал.
7: Жители Молодечно 18 мая заметили темный дым в районе местной мини-ТЭЦ. В Минскэнерго объяснили, что это. На объекте идет реконструкция газорегуляторного пункта. Из-за этого в качестве топлива временно используется мазут, пояснили в организации. Там также заверили, что выделение темного дыма обусловлено технологическим процессом при переходе режимов работы оборудования и не является признаком какой-либо неисправности. Однако энергетики не уточнили, как долго будет идти реконструкция и использоваться мазут. При этом рассказали, что сбоев на теплоэлектроцентрали нет. Распространение темного дыма носило кратковременный характер и было связано с регламентными операциями. По словам представителей Минскэнерго, ситуация не оказала негативного влияния на качество воздуха и не представляет угрозы для здоровья жителей города. А все параметры работы станции находятся под постоянным контролем специалистов. В Гродно рабочий ехал на погрузчике. Тот опрокинулся и придавил его. Мужчина погиб. По информации Следственного комитета, 48-летний мастер, являясь должностным лицом, ответственным за соблюдение правил техники безопасности, поручил сотруднику с помощью вилочного погрузчика поместить в автомобиль контейнеры с мраморной крошкой. Находясь на рампе крытого склада, подчиненный приступил к выполнению задания, когда из-за перегруза техника опрокинулась и придавила его. Коллеги вытащили пострадавшего из-под погрузчика, но он был уже без сознания. Прибывшие медики констатировали смерть. Следователю мастер пояснил, что знал об отсутствии у погибшего допуска к работам на погрузчике и о том, что он не может им управлять. Однако, несмотря на это, дал указание. Помимо этого, установлено, что ранее работника неоднократно привлекали к выполнению задач, не входивших в его должностные обязанности и требующих специальной квалификации. В отношении мастера возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Прятал деньги под подушкой, а ключ от дома на улице, в результате чего стал жертвой вора. 60-летний житель Осиповичей ушел на работу, оставив ключ от замка своего жилья на улице, вблизи входной двери. Вернувшись вечером, он обнаружил пустой кошелек, который прятал под подушкой. Из него пропало 500 рублей. Позже мужчина нашел одну купюру в 10 рублей, которую злоумышленник обронил во дворе. В совершении кражи потерпевший заподозрил свою соседку. В ходе осмотра места происшествия специалист комитета судебных экспертиз изъял следы рук на холодильнике и межкомнатной двери. При проверке по актоучету установлено их совпадение с отпечатками 56-летней женщины, той самой соседки, на которую подумал хозяин, в биографии которой уже имеется судимость за кражу. Визитершу задержали на следующий день, однако денег при ней уже не было. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
0: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат посчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
2: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99? Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
0: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
3: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
0: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
3: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026 белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025 этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
0: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведения иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства.
5: Впервые за последние 8 лет ВЦИОМ зафиксировал сильнейший всплеск недовольства у россиян. Терпение россиян на исходе. Этой весной холодильник начинает уверенно побеждать телевизор. Социологи из ВЦИОМ зафиксировали сильнейший за последние 8 лет всплеск недовольства политикой властей.
13: Доля граждан, которых категорически не устраивает происходящее внутри страны, подскочила до 36%. Впервые с начала СВО недовольных внутренней политикой стало больше, чем тех, кто ее поддерживает.
5: Причины такой динамики в реакциях россиян довольно очевидны, говорит социолог Ольга Журавлева. Затянувшаяся спецоперация, блокировки интернета и жесткий экономический кризис сделали свое дело. Люди буквально начали беднеть. По данным статистики, расходы граждан на одежду и обувь упали до исторического минимума за 11 лет.
8: В российском обществе стремительно копится усталость от войны, которую усугубляет неопределенность будущего. Год назад многие надеялись, что Дональд Трамп выполнит обещание и закончит конфликт. Но этого не произошло. Введены новые налоги, инфляция бьет по карману. Ситуация кардинально отличается от 2014 года. Сейчас даже те, кого считают сторонниками власти, не испытывают никакой радости от происходящего.
5: Рекорды бьет и недовольство внешней политикой. Показатель стал худшим за 20 десятилетия. Но сильнее всего полыхает экономический блок. 46% опрошенных россиян в шоке от цен и налогов. И если раньше это недовольство копилось на кухнях, то теперь оно прорывается наружу самым неоднозначным способом. Например, как в Питере. Там разорившийся предприниматель Александр из Ленобласти в своем ботинке пронес в Эрмитаж нож, прорвался в Георгиевский зал, возгромоздился на большой императорский трон и оттуда зачитал обращение к Владимиру Путину.
9: Посмотрите, что происходит. Кредиты неподъемные, чиновники погрязли во взятках, малый бизнес просто уничтожен. Два моих предприятия ликвидировали, третье принесло чистые убытки. Я требую, чтобы президент лично разобрался в законности этого беспредела. В этой стране честно работать больше невозможно.
5: Мужчину скрутил наряд Росгвардии, сейчас он в полиции. Его IT-бизнес полностью прогорел по итогам 2025-го на фоне санкций и роста НДС.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко о результатах госпрограммы вооружения на 2021-2025 годы.
24: Основной акцент предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются, новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Важно, кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Все. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику в боеготовом состоянии.
4: Невероятно, но факт.
10: Все чаще в сеть просачивается информация о том, что в Китае очень много домов с синими крышами. Казалось бы, и какая разница, какого цвета эти крыши? Но за этим простым, на первый взгляд, фактом стоит интересная теория. Что это? Дань моде? Дизайнерское решение или что-то большее? Давайте разберемся. Прежде всего, надо понимать, что в этом деле не обошлось без мистики или теории всемирного заговора. Все началось в августе 2023 года на Гавайях. В Лахайне произошла серия ужасных лесных пожаров, унесших около 100 человек. Официальная причина произошедшей трагедии достаточно рациональна. Всему виной засуха и ураган. Но в обществе зародилась уникальная идея, что такие пожары разжигают лазеры, которые являются частью сверхсекретных правительственных программ и позволяют управлять погодой. И синий цвет поможет защитить свое жилище от разрушений. Кажется, вот это фантазия. Но сторонники этой теории приводят целые аргументы в свою пользу. Они выяснили, что определенные частоты света, потенциально излучаемые этими лазерами, могут быть отклонены или смягчены определенными цветами. По их мнению, синий цвет способен поглощать и рассеивать определенной длины волны света, потенциально снижая эффективность лазеров. Ведь недаром в разных приложениях, связанных с безопасностью, используют синие цвета. К сожалению, научно обоснованного подтверждения этой теории нет. Да, действительно, светопоглощение и отражение у разных цветов отличается, но эффективность именно синего цвета против лазерных технологий, проведенными научными исследованиями, не доказано. Несмотря на отсутствие какой-либо рациональной причины или научного обоснования данной теории, китайцы массово покрывают крыши своих домов синим брезентом или окрашивают их в синий цвет в качестве мер защиты. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
6: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Одна надежда на Пекин. Минск надеется на 500 миллиардов китайских инвестиций и резкий скачок экспорта. Что белорусского нужно Китаю? Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всестороннего стратегического партнерства двух стран. Что именно предполагает документ, объясняет юрист-международник Сергей Ротор.
11: Если коротко и простыми словами, то из него следуют планы и желания Лукашенко достичь экспорта в КНР на 4 миллиарда долларов, а также привлечь 500 миллионов китайских инвестиций. Также расписан и график появления совместных предприятий. предписано сформировать резерв кадров из числа выпускников вузов с высоким уровнем знаний китайского языка для работы на китайском направлении. И смешного в планах Александра Григорьевича съемки видеороликов с участием китайских артистов и блогеров на объектах историко-культурного и природного наследия Беларуси.
7: Однако пока документ не имеет никакой юридической силы, говорит эксперт.
11: Это хотелки президента Лукашенко. На данном этапе там можно что угодно писать в таком случае. В Пекине об этом ни сном, ни духом. Нашему Министерству иностранных дел только поручено проработать с китайской стороной данный вопрос не позднее следующего года и только когда-то потом документально закрепить данную инициативу в соответствующей декларации.
7: При этом Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
12: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
7: Эксперты напоминают, что в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
14: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ, мол, либо так, либо вообще никак.
7: И если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то какое будущее ждет Беларусь? По мнению экспертов, Пекин может разрывать соглашение в одностороннем порядке, навязывать свои условия и требовать максимальную выгоду. А недавняя встреча Си Цзиньпиня и Дональда Трампа и вовсе способна резко изменить внешнеполитический расклад, оставляя Беларусь и Россию без даже не самого надежного, но пока все-таки союзника. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о результатах госпрограммы вооружения на 2021-2025 годы.
24: Основной акцент предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются, новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Важно, кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Все. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику в боеготовом состоянии.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Впервые за последние 8 лет ВЦИОМ зафиксировал сильнейший всплеск недовольства в россиян. Терпение россиян на исходе. Этой весной холодильник начинает уверенно побеждать телевизор. Социологи из ВЦИОМ зафиксировали сильнейший за последние 8 лет всплеск недовольства политикой властей.
13: Доля граждан, которых категорически не устраивает происходящее внутри страны, подскочила до 36%. Впервые с начала СВО недовольных внутренней политикой стало больше, чем тех, кто ее поддерживает.
17: Причина такой динамики в реакциях россиян довольно очевидна, говорит социолог Ольга Журавлева. Затянувшаяся спецоперация, блокировки интернета и жесткий экономический кризис сделали свое дело. Люди буквально начали беднеть. По данным статистики, расходы граждан на одежду и обувь упали до исторического минимума за 11 лет.
8: В российском обществе стремительно копится усталость от войны, которую усугубляет неопределенность будущего. Год назад многие надеялись, что Дональд Трамп выполнит обещание и закончит конфликт. Но этого не произошло. Введены новые налоги, инфляция бьет по карману. Ситуация кардинально отличается от 2014 года. Сейчас даже те, кого считают сторонниками власти, не испытывают никакой радости от происходящего.
17: Рекорды бьет и недовольство внешней политикой. Показатель стал худшим за 20 десятилетия. Но сильнее всего полыхает экономический блок. 46% опрошенных россиян в шоке от цен и налогов. И если раньше это недовольство копилось на кухнях, то теперь оно прорывается наружу самым неоднозначным способом. Например, как в Питере. Там разорившийся предприниматель Александр из Ленобласти в своем ботинке пронес в Эрмитаж нож, прорвался в Георгиевский зал, возгромоздился на большой императорский трон и оттуда зачитал обращение к Владимиру Путину.
9: Посмотрите, что происходит. Кредиты неподъемные, чиновники погрязли во взятках, малый бизнес просто уничтожен. Два моих предприятия ликвидировали, третье принесло чистые убытки. Я требую, чтобы президент лично разобрался в законности этого беспредела. В этой стране честно работать больше невозможно.
17: Мужчину скрутил наряд Росгвардии, сейчас он в полиции. Его IT-бизнес полностью прогорел по итогам 2025-го на фоне санкций и роста НДС.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! Сегодня мы начинаем наше глубокое погружение в свежие экономические отчеты и аналитические сводки за весну 2026 года. Мы будем детально разбирать финансовую и макроэкономическую реальность в Беларуси. Я читала в отчетах про эту беспрецедентную ситуацию в белорусском банковском секторе. Карты систем Visa и MasterCard крупнейших банков, там фигурируют Альфа-банк, Белгазпромбанк, Белагромпромбанк, они просто перестали обслуживаться.
19: В 31 стране Европы, если быть точным.
18: 31 страна. То есть речь о базовых вещах. Невозможно снять наличные в банкомате, оплатить такси от вокзала до отеля.
19: Или купить программное обеспечение. Подписку на онлайн-сервисы в европейских юрисдикциях оплатить тоже нельзя.
18: И как вообще банки на это реагировали в моменте?
19: Что здесь действительно увлекательно? Если можно так выразиться, это то, как стремительно развивались события в преддверии этих блокировок. За считанные дни до вступления ограничений в силу банки начали экстренно отменять комиссии за снятие наличных за границей.
18: То есть это был такой негласный сигнал клиентам?
19: 100%. Сигнал был четкий. Конвертируйте безналичные цифры в бумажные купюры, пока банкоматы еще выдают деньги.
18: Я еще заметила в сводках упоминание про инструкции по переводу средств через ЕРИП. Для понимания макроэкономического контекста, ЕРИП – это такая локальная централизованная расчетная система внутри Беларуси.
19: Угу, все верно.
18: И люди пытались массово перебрасывать деньги со счетов банков, попадающих под удар, на карты тех финансовых учреждений, которые пока оставались вне списков.
19: Да-да. И в результате этой турбулентности банковская система Беларуси образца 2026 года оказалась жестко сегментирована. Аналитики выделяют три уровня риска.
18: Так, давайте по порядку. Первый уровень.
19: Первый уровень – это полностью заблокированные банки. Их клиенты столкнулись с тотальным отключением от западных платежных шлюзов, а некоторые институты и вовсе потеряли доступ к системе SWIFT.
18: Ничего себе, а третий уровень?
19: Третий – это небольшие, так называемые нишевые банки. Из-за скромных объемов они пока не привлекли внимание регуляторов и сохраняют базовый функционал.
18: Понятно, но есть же еще второй уровень, да? Банки под строгим мониторингом. Это звучит как какая-то финансовая рулетка.
19: Это она и есть. Представьте, человек оплачивает ужин картой такого банка за рубежом. И он до последней секунды не знает, пройдет ли оплата или придется искать банкомат.
18: Или звонить знакомым, или мыть посуду на кухне ресторана, потому что процент отказов по транзакциям там просто огромный. Это как получить билет в элитный клуб, но обнаружить, что внутри ваши деньги превратились в фантики.
19: Очень точная аналогия. И эта неопределенность фундаментально меняет потребительское поведение. Ведь карта исторически воспринималась как универсальный инструмент глобализации.
18: Ну да, прилетел на другой континент и купил воду тем же пластиком, которым оплачивал хлеб возле дома.
19: Именно. А теперь белорусские карты постепенно превращаются сугубо во внутренний локальный инструмент.
18: Слушайте, а как обычным людям справляться с этим в поездках?
19: Люди

0: мировой торговли и движения капиталов?
1: И чтобы понять, почему, нам нужно посмотреть на новую архитектуру международных ограничений. Документы подробно анализируют так называемую стратегию отзеркаливания. Механика этой стратегии заключается в синхронизации торговых барьеров. Ранее существовала разница в режимах ограничений между Белоруссией и соседним с ней государством.
0: И эта разница создавала лазейки.
1: Именно. Товары легально поставлялись на белорусскую территорию, а затем перенаправлялись дальше на восток в обход запретов.
0: И стратегия отзеркаливания призвана закрыть этот черный ход. Перечень запрещенных транзиту товаров расширен просто колоссально.
1: Там не только технологии двойного назначения или компоненты для беспилотников. Там электроника, авиационные технологии, специализированное программное обеспечение.
0: Плюс полный запрет на ввоз в Европу цемента, золота, алмазов, древесины. И еще запрет на оказание IT и бухгалтерских услуг государственным органам.
1: Да. И еще внедрение механизма строгой проверки конечного пользователя. Это очень важный момент.
0: То есть европейский производитель оборудования теперь несет юридическую ответственность за то, где в итоге окажется его станок.
1: Да, он должен гарантировать, что станок, проданный компанией, скажем, в Центральной Азии, действительно прибыл туда и работает там, а не затерялся на полпути на складе где-нибудь под Минском.
0: Ого! Это же требует огромного массива документов и сертификатов.
1: И именно поэтому любая сделка, маршрут, который пролегает близко к зоне ограничений, становится токсичной для крупных корпораций. Им проще отказаться от контракта, чем рисковать штрафами.
0: Но подождите, если закрываются одни двери, бизнес обычно находит окно. Действительно ли эти меры меняют структуру экономики? Или это просто игра в кошки-мышки с логистикой?
1: Полностью остановить поток товаров действительно крайне сложно. Серые схемы были всегда. Но здесь в игру вступает экономика транзакционных издержек. Стратегия нацелена на экспоненциальное удорожание логистики.
0: То есть задача сделать обходной путь экономически бессмысленным.
1: Совершенно верно. Представьте машиностроительное предприятие в Беларуси. Им нужны европейские компоненты. Раньше это был прямой контракт и фура, которая шла несколько дней.
0: А теперь?
1: А теперь это создание юрлица в третьей стране, конвертация валюты с потерями на комиссиях, скрытых посредников, найм водителей на запутанные маршруты.
0: Плюс оплата юристов, чтобы обойти систему проверки конечного пользователя.
1: Да, да. И каждый этот шаг добавляет процент к финальной стоимости. В итоге цена компонента возрастает настолько, что трактор или станок из него становится неконкурентоспособным. Бизнес теряет рентабельность.
0: А вот здесь начинается самое интересное. Потому что это усложнение логистики и потери европейских рынков напрямую бьют по главным макроэкономическим показателям страны.
1: Да. Цифры за весну 2026 года демонстрируют резкое, почти пугающее торможение экономики.
0: В отчетах говорится, что после перегретого роста в 4% в прошлых годах базовый прогноз на 2026 год – это рост ВВП всего на уровне 1,2-1,8%.
1: При этом инфляция ожидается в коридоре 6,4-7,5%, а курс ослабнет до 3,2-3,4 белорусских рубля за доллар.
0: Это же классическая стагфляция. Экономика не растет, а цены ползут вверх. И аналитики указывают на главную уязвимость – тотальную структурную зависимость от экономики соседнего государства.
1: Да, альтернативные рынки закрыты, и практически весь экспорт завязан на одного контрагента. А этот контрагент сам сейчас испытывает серьезные трудности.
0: Огромный дефицит бюджета, перегрев. Получается, соседняя страна больше не может выступать локомотивом для белорусских производителей.
1: Именно. Спрос на товары там падает, и вместо выгоды белорусская экономика получает импортируемую инфляцию.
0: Импортируемую инфляцию. То есть белорусский завод закупает сырье у соседа по завышенным ценам из-за их внутренних проблем. Так?
1: Да. Потом производит продукцию с огромной себестоимостью и выставляет на полки магазинов. И в итоге за проблемы соседней страны платит обычный потребитель в Беларуси.
0: Знаете, это получается как? Экономика привязана канатом к большому кораблю. Пока корабль шел на всех парах, это помогало двигаться вперед.
1: Хорошая метафора.
0: Да, но теперь, когда большой корабль сбавляет ход и сам черпает воду, этот канат просто тянет назад на дно.
1: 100%. И если мы свяжем это с более широкой картиной, становится понятно, что недавний рост был чисто циклической аномалией. Долгосрочный равновесный потенциал роста остается крайне низким.
0: Потому что для развития нужны технологии и капитал. А инвестиционный климат, судя по отчетам, он просто...

0: просто разрушен.
1: Да-да-да. Введены обязательные сборы за выход иностранных инвесторов, узаконено внешнее управление активами. Капиталу нужна предсказуемость, а не режим контролируемого хаоса.
0: Но эта макроэкономическая стагнация неизбежно сталкивается с ситуацией на внутреннем рынке труда. И тут мы видим какую-то невероятную экономическую аномалию. С 2021 по 2025 год реальный ВВП вырос всего на 5%, а реальные зарплаты примерно на 37%. Как такое вообще возможно?
1: С точки зрения фундаментальной экономики, этот разрыв противоестественен. Доходы должны расти пропорционально производительности. Если завод не стал выпускать на треть больше продукции, откуда деньги на такой скачок зарплат?
0: Но ведь рост зарплат – это хорошо для людей прямо сейчас. Обыватель посмотрит и скажет: «Классно, получаем больше на руки». Почему аналитики называют это проблемой?
1: Это поднимает важный вопрос. В моменте это выглядит как выигрыш. Но механизм, стоящий за этим ростом, разрушителен. Причина такого скачка – острейший кадровый голод.
0: Плохая демография и массовая миграция.
1: Да. Программисты, инженеры, врачи уезжают. Корпоративный сектор был вынужден повышать зарплаты просто чтобы удержать людей, чтобы оставшиеся не разбежались к конкурентам.
0: То есть компании жертвовали своей финансовой устойчивостью, урезали инвестиции в развитие, просто затыкая кадровые дыры?
1: Именно. Они искусственно завышали оплату труда без роста производительности. Это истощает бизнес. И в 2026 году этот ресурс исчерпан.
0: Компании больше не могут платить больше, иначе придется закрываться.
1: Да-да. А необоснованный рост зарплат уже разогнал инфляцию. Цены выросли. И когда компании больше не смогут платить, экономика столкнется с эффектом домино.
0: Ожидается падение потребительского оптимизма, люди реально ощутят снижение доходов.
1: Особенно это ударит по среднему классу. Они очень остро реагируют на потерю социального статуса и откат в качестве жизни.
0: Получается, если подвести итог этого масштабного разбора, экономика в Беларуси образца 2026 года входит в режим длительной стагнации и контролируемого хаоса.
1: Да, идеальный шторм. Банковская изоляция, зависимость от одного внешнего рынка и внутренний кадровый голод сошлись в одной точке.
0: И это объясняет, почему понимание этих процессов так важно. Цифры ВВП и пакеты ограничений в конечном итоге трансформируются в ценники в магазинах, в то, смогут ли люди купить нужные лекарства, или как они планируют свое будущее.
1: Совершенно верно. Невозможно изолировать последствия санкций только в сфере комплаенса. Они неизбежно перетекают в карманы каждого.
0: Да. И в завершение я хочу озвучить одну очень провокационную мысль из долгосрочных моделей развития, которую мы еще не обсуждали. При текущих темпах роста, вот этих 1-2%, потребуется 75 лет, чтобы достичь нынешнего уровня доходов развитых стран региона.
1: 75 лет? Это же целая жизнь!
0: Да. И пока идет этот процесс догоняющего развития, остальной мир, ну, он же не будет стоять на месте. Например, та же Польша пойдет еще дальше.
1: Это означает, что главный вызов будущего – не просто текущие логистические ограничения. Это риск необратимого технологического и финансового отставания.
0: Именно. То, что кажется временными трудностями, математически превращается в перманентную бедность в относительном выражении. Одно дело пережить шторм, и совсем другое обнаружить, что из-за него вы навсегда отстали от флотилии. И вопрос, есть ли ресурсы переломить этот тренд, мы оставим открытым для самостоятельного осмысления.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель начальника Главного управления Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Иван Судникович о том, кто сегодня наиболее подвержен вниманию кибермошенников.
4: Знаете, часто задают такие вопросы про портрет и киберпреступника, и потерпевшего. Я бы сказал, что, наверное, ничего в этом не меняется. Потерпевшими могут стать любого возраста граждане, любой страны абсолютно, а киберпреступность атакует граждан всех стран абсолютно. И, знаете, мы здесь сегодня вот в нашей стране, в мире находимся в парадоксальной ситуации. Ну, конкретно Беларусь. Беларусь – одна из самых безопасных стран в мире. Еще 20 лет назад у нас было 200 тысяч преступлений. Сейчас 60 тысяч в год совершается преступлений. Это говорят все аналитики. Но с киберпреступностью ситуация другая. Несмотря на то, что правоохранительная система и все заинтересованные госорганы установили фактически щит в защиту от кибермошенников со всех сторон. И сейчас им, конечно, неудобно совершать эти преступления, поскольку их действия все вычисляются, блокируются, переводы и так далее. И осталась у них последняя такая, знаете, лазейка – это достучаться, дозвониться до потерпевшего, до самого, вне зависимости от того, кто он такой, да, и какого возраста и пола находится, и вынудить самому перевести эти деньги для того, чтобы наши аналитические системы это не распознали. Так вот, парадоксальная ситуация именно в том, и мы должны это понять, что мир сегодня изменился. И все белорусы, и мы, присутствующие в зале, должны понять, что киберпреступность никуда не уйдет. Мы жить с ней будем постоянно. Геополитическая обстановка об этом говорит. Нас будут атаковать всегда. И граждане должны понимать, если мне звонят с неизвестного номера, я, конечно, должен включить у себя в мозгу мысль первая. Это мошенник. И дальше проверять. Поэтому портрета нет. Звонят всем абсолютно, обзванивают всех. И в дальнейшем, исходя из диалога, видят, как можно на потерпевшего воздействовать, взаимодействовать.
2: Важный сигнал.
5: Почему мировая пресса ополчилась против Лукашенко? Доля негативных оценок президента Беларуси перевалила за 70%. Спойлер, не обошлось без Москвы. Беларусь в лице президента неумолимо теряет имидж на мировой арене. По результатам пятилетнего международного исследования, доля негативных оценок Александра Лукашенко в зарубежных средствах массовой информации серьезно возросла и перешагнула отметку в 72%. Это не субъективная оценка образа страны иностранными СМИ, а ретрансляция внимания к внутренним и внешним событиям, считает политический аналитик Андрей Придонный.
6: Зарубежные СМИ просто собирают и анализируют общественное мнение, отношение к Беларуси. В докладе международных исследователей приведена аналитика изменения образа Беларуси, отношения к ней и, в частности, к Лукашенко, начиная с 2020 года. К сожалению, в зарубежных СМИ наша страна редко упоминается вне контекста кризисов и политики. В 2025-м основным фактором, определяющим отношение мирового сообщества к Беларуси, остается ее роль в войне на Украине и благосклонность к политике России с фокусом на вопросах безопасности и геополитики. Исходя из данных исследования, образ Лукашенко в мировых СМИ имеет негативный характер. Так, доля негативных оценок составляет 72%, нейтральных 28%, а позитивных 0,6%, то есть практически нет.
5: Данные статистики позволяют сделать вывод, что мировое сообщество воспринимает президента Беларуси как проблемного, критически оцениваемого актора. Это доминирующая устойчивая интерпретация, отмечает Придонный. По словам эксперта, из-за того, что Россия использует белорусские территории для агрессии против Украины и для провокации Польши, Литвы, Латвии и других стран, основные промышленные предприятия Беларуси работают на обеспечение российского ВПК, медийный образ республики тесно вплетен в негативные нарративы.
6: Беларусь фигурирует как союзник России, источник угрозы, пространство репрессий и так далее. Личность Лукашенко, его заявления, решения, в особенности связанные с различными содействиями поддержкой России, настолько вышло на первый план, что из мирового медийного пространства просто выпала значительная часть внутренних процессов в Беларуси, социальных групп, противоречий. Еще одним фактором, формирующим негативную оценку Лукашенко, является обсуждение политических заключенных и репрессий внутри страны.
5: Одна из немногих сфер, благодаря которым Беларусь регулярно фигурирует в международных СМИ вне контекста политики и кризисов – спорт, говорит Придонный. Однако миру уже настолько сложно воспринимать страну как самостоятельную, без привязки к России и ее политике, что даже в спортивных сюжетах обсуждение часто сводится к вопросам санкций, нейтрального статуса и допуска белорусских спортсменов к международным соревнованиям, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». от первого лица.
3: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
7: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 30-го года и конкретно гособоронзаказа на 26-й год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
9: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
8: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
9: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
8: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
9: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
8: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
9: Да, люди не спешат.
8: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
9: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
8: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
9: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
8: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
9: Интересная логика, но...
8: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде, официальный развод – это месяцы потраченных нервов и тысячи рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
9: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
8: Ха, пиратского софта.
9: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
8: Но у него протоколы?
9: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
8: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
9: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
8: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
9: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
8: Так.
9: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
8: Ого, ничего себе цифры.
9: Да, просто потому, что приезжают какие-то дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп – это не капкан, это базовый бронежилет.
8: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
9: Давайте.
8: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
9: Логично.
8: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
10: Потому что семья – это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
8: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
10: Ну, есть же брачные договоры.
8: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
9: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
8: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
9: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
11: Но пособие все-таки есть.
9: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, ну, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
11: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
10: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
11: Ну вот, могут же.
10: Могут, но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
11: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
9: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их с солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
11: Ну, процент – это не так много.
9: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
11: Хорошо, хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена по традиционный формат. Банки любят предсказуемость, государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
9: Давайте.
11: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
9: Юридически да, но...
11: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
9: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
11: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
9: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
11: И не нужно никаких заявлений.
9: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
11: Ну тогда суд.
9: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы, и знаете, как это выглядит на практике?
11: Наверное, дорого.
9: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
11: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
9: И что же?
11: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
10: Согласен, развод – это тяжело.
11: Мирное расставание, сожительство. избирателей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
10: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
11: Зато нет такого давления.
10: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
11: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
10: Давайте посмотрим.
11: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
10: Но в Европе да.
11: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
10: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск — это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
11: Это вопрос времени.
10: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
11: Но это специфика региона.
10: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
11: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
10: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел и имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
11: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
10: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
11: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, на что следует обратить внимание в новой госпрограмме вооружения.
12: Правительством подготовлены проекты очередной госпрограммы вооружения на 26-30 годы и государственно-оборонного заказа на это время. Мы должны сегодня, обсудив проект программы, принять решение. Если мы принимаем решение, я подпишу эту программу. Хотел бы услышать, как военные, в этих интересах мы делаем, оценивают эти документы в плане укрепления обороноспособности нашего государства. Как в этих документах отражены вопросы оснащения войск современными средствами с учетом существующих и зарождающихся новых военных угроз, а также результатов проведенной проверки. Учтены ли предложения других силовых ведомств? Разработке какого вооружения в программе отданы предпочтения для повышения боевого потенциала войск? При этом все и все должны понимать, что эффективность выделяемых средств должна быть максимальной.
2: Важный сигнал.
5: Одна надежда на Пекин. Минск надеется на 500 миллиардов китайских инвестиций и резкий скачок экспорта. Что белорусского нужно Китаю? Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всестороннего стратегического партнерства двух стран. Что именно предполагает документ, объясняет юрист-международник Сергей Ротор.
13: Если коротко и простыми словами, то из него следуют планы и желания Лукашенко достичь экспорта в КНР на 4 миллиарда долларов, а также привлечь 500 миллионов китайских инвестиций. Также расписан и график появления совместных предприятий. Предписано сформировать резерв кадров из числа выпускников вузов с высоким уровнем знаний китайского языка для работы на китайском направлении. И смешного в планах Александра Григорьевича съемки видеороликов с участием китайских артистов и блогеров на объектах историко-культурного и природного наследия Беларуси.
5: Однако пока документ не имеет никакой юридической силы, говорит эксперт.
13: Это хотелки президента Лукашенко. На данном этапе там можно что угодно писать в таком случае. В Пекине об этом ни сном, ни духом. Нашему Министерству иностранных дел только поручено проработать с китайской стороной данный вопрос не позднее следующего года и только когда-то потом документально закрепить данную инициативу в соответствующей декларации.
5: При этом Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
14: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
5: Эксперты напоминают, что в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
15: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ. Мол, либо так, либо вообще никак.
5: И если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то какое будущее ждет Беларусь? По мнению экспертов, Пекин может разрывать соглашение в одностороннем порядке, навязывать свои условия и требовать максимальную выгоду. А недавняя встреча Си Цзиньпиня и Дональда Трампа и вовсе способна резко изменить внешнеполитический расклад, оставляя Беларусь и Россию без даже не самого надежного, но пока все-таки союзника. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
17: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, на что следует обратить внимание в новой госпрограмме вооружения.
12: Правительством подготовлены проекты очередной госпрограммы вооружения на 26-30 годы и государственно-оборонного заказа на это время. Мы должны сегодня, обсудив проект программы, принять решение. Если мы принимаем решение, я подпишу эту программу. Хотел бы услышать, как военные, это в их интересах мы делаем, оценивают эти документы в плане укрепления обороноспособности нашего государства. Как в этих документах отражены вопросы оснащения войск современными средствами с учетом существующих и зарождающихся новых военных угроз, а также результатов проведенной проверки. Учтены ли предложения других силовых ведомств? Разработки какого вооружения в программе отданы предпочтения для повышения боевого потенциала войск? При этом все и все должны понимать, что эффективность выделяемых средств должна быть максимальной.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
18: Сиаха.
2: Синий.
18: Нила.
2: Коричневый.
18: Бура.
2: Зеленый.
18: Сабз.
2: Оранжевый.
18: Наранджи.
2: Фиолетовый.
18: Джамуни.
2: Красный.
18: Сурх.
2: Белый.
18: Сафед.
2: Желтый.
18: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Важный сигнал.
19: Налог с подарков снова на повестке. Как и когда нужно будет платить? С таким вопросом мы обратились к юристу Юлии Кузиной. Она объяснила сумму подарков, с которых не надо платить подоходный сбор.
20: Доходы от подарков, которые не облагались подоходным сбором, в 2025 году составляли 11 516 рублей. В 2026 чиновники ввели существенные изменения. Общая сумма таких поступлений может составлять до 12 000 рублей, но половина от всех источников Беларуси, остальное из-за границы.
19: С этих подарков не надо платить подоходный налог. С превышения возьмут сбор в 13%.
20: Если же деньги одолжили близкие родственники, и это отражено в декларации о доходах и имуществе, то платить налог не нужно, причем независимо от суммы займа. Но тут есть исключение. Оно касается тех, кого власти считают иждивенцами.
19: Если вы запутались и хотите разобраться, нужно ли платить налог в вашей ситуации, дайте ответ на три следующих вопроса.
20: Первое. От кого был получен подарок? Близкий родственник, друг, организация. Второе. Какой это был подарок? Сумма денег, недвижимость или автомобиль, к примеру. И третье, самое важное, примерная стоимость подарка. Держите в голове условные 12 тысяч. Если дороже, нужно платить.
19: Белорусы комментируют, что налоги, сборы и штрафы начинают распространяться буквально на все. Неубранный снег вокруг автомобилей, ловля рыбы с лишним крючком, даже ковры выбивать во дворе запретили. Мол, скоро заставят и за вдыхаемый воздух платить. Эксперты объясняют данную тенденцию проблемами в экономике. Бюджет трещит по швам, вот и чиновники пытаются его наполнить любыми доступными методами. Но помните, если у вас есть жалобы на необоснованные сборы и штрафы, качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
19: Шалость, которая могла обернуться трагедией. 13-летний школьник из Пуховичского района вблизи железнодорожной станции Дричин положил на рельсы камни. Это вынудило машинистов поездов межрегиональных линий сообщением Минск-Гомель и Гомель-Минск экстренно затормозить. По данному факту правоохранительными органами проводится проверка. В милиции отметили, что подросток не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, поэтому за проступок накажут его родителей. На них составили протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки административного правонарушения или преступления. Взрослым грозит до 10 базовых величин или 450 рублей штрафа. Белорус зашел к начальнику и заработал уголовку. В милицию обратился 40-летний могилевчанин, который рассказал, что у него пропал кошелек, в котором было $900. По подозрению в совершении преступления задержали 18-летнего подчиненного заявителя, который пришел к руководителю по рабочему вопросу. Воспользовавшись тем, что остался один в кабинете, он похитил чужое имущество. Позже на украденные деньги парень купил себе новый смартфон, а портмоне выбросил. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта возбудили в отношении 33-летней многодетной матери из Бобруйска. По информации Министерства внутренних дел, женщина проработала на наркомаркет менее 2 недель. По данным МВД, у себя дома, а также в тайниках на территории города и района, она хранила килограмм особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Фигурантка является матерью 3 детей – 3, 12 и 13 лет. В отношении бобруйчанки возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Из первых уст.
3: Директор криптоплатформы, резидент парка высоких технологий Максим Шабанов о том, как Беларусь борется с мошенниками в криптосфере.
1: Да, я скажу, что работа с правоохранительным блоком наносит очень такой системный, масштабный и плотный характер. Потому что без постоянного ежедневного взаимодействия, по сути, ну, не добьешься того профилактического эффекта, который нужен вот, в том числе криптоплощадкам, вообще все криптоотрасли. Но надо сказать, что блокчейн, он не анонимный. Вот есть такое суждение, есть такой миф, да, и в принципе все транзакции, они все отслеживаются. Но, к сожалению, популярность выхода у мошенников в криптовалюту, она в какое-то время ну, приобретала такой популярный и масштабный оборот. Тем не менее, если мы говорим о сделках с крипторезидентами, а в принципе 367 указом президента предписана покупка и продажа криптовалюты только наших граждан, только значит, криптоплатформы, криптоплощадки, резиденты ПВТ, то здесь есть системная работа и в любом случае созданный механизм борьбы, ну, там, под названием антифрод. Вот эти антифрод-модули, они используются нами. Это сессионный, транзакционный антифрод, который, как сказал Александр Казимирович, выявляет еще до совершения транзакции клиентам некую поведенческую подозрительную особенность и, в принципе, дает нам поводы и основания притормозить транзакцию, ввести клиента в некий там период охлаждения и перепроверить, собственно, законность и правильность намерений его действий.
17: Важный сигнал.
19: Рука чужой войны. Зачем Минобороны Беларуси проводит учения по отработке ядерного удара?
21: Мы начинаем учение частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.
19: Об этом сообщила Минобороны Беларуси. В качестве цели учений ведомство назвало повышение уровня подготовки личного состава, проверку готовности вооружений, военной и специальной техники к выполнению задач, а также организацию боевого применения из внеплановых районов. Министерство иностранных дел Украины отреагировало моментально, назвало ядерное учение Беларуси и России большим риском для глобальной безопасности и призвало усилить санкции в отношении Минска и Москвы.
21: Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения двух стран являются беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности. Совместная отработка ударов напрямую нарушает фундаментальные статьи договора о нераспространении ядерного оружия, которые строго запрещают ядерным государствам передавать контроль над технологиями массового поражения, а не ядерным подписантам принимать его. Эффективный ответ на российско-белорусское брецание оружием у границ НАТО должен включать резкое усиление санкционного давления на Москву и Минск, существенное увеличение поддержки Украины, которое сдерживает оба режима от дальнейшей экспансии в Европе.
19: Используя белорусские территории, Россия сознательно делает из союзного государства соучастника ядерного шантажа, считает военный аналитик Антон Сташевский.
0: Кремль легитимизирует распространение ядерных вооружений в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов. И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
19: В Минобороны Беларуси заявили, тренировка является плановым мероприятием, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр обороны Виктор Хренин о борьбе с беспилотными летательными аппаратами.
4: Конечно, сегодня в тренде мы видим проблемы. Это, наверное, считается, сейчас пытаются многие страны мира решить. Это борьба с беспилотными летательными аппаратами. Мы тоже здесь не стоим на месте. Про это думаем. Ну, и соответствующие тоже виды вооружения под это закладываем. Определены 7 основных приоритетов, которых мы будем придерживаться. И опять-таки строго, экономно, под четким контролем нашего главнокомандующего.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Итак, сегодня мы разбираем довольно интересную стопку материалов про белорусские санатории. И картина, честно говоря, получается, ну, очень парадоксальная.
23: Да, с одной стороны у нас что? Официальные отчеты, там сплошные фанфары, рекорды, полная загрузка, иностранцы едут.
22: Просто образцово-показательная отрасль.
23: Да, абсолютно. А с другой стороны, мы кладем рядом прайс-листы этих же санаториев, аналитику и, самое главное, данные Белстата по зарплатам.
22: И вот тут и начинается самое интересное.
23: Конечно, сразу возникает вопрос, а для кого, собственно, все это процветание? Потому что это две разные истории. Первая – это как оздоровление превратили в такой блестящий экспортный продукт.
22: А вторая – могут ли сами белорусы этот продукт, ну, себе позволить?
23: Да.
22: Вот давайте как раз попробуем столкнуть эти два мира – официальные отчеты и, скажем так, суровую математику семейного бюджета. Посмотрим, как эти рекордные 1,5 миллиарда рублей выручки смотрятся на фоне зарплаты, ну, не знаю, школьного учителя.
23: Давайте.
24: Исторический ликбез. Белорусская система санаторно-курортного лечения никогда не была просто бизнесом. В генетическом коде нашей нации, пережившей Чернобыль и десятилетия тяжелого индустриального труда, право на глоток чистого соснового воздуха и стакан минеральной воды всегда стояло в одном ряду с правом на хлеб. Вспомните, как это строилось. Десятилетиями, начиная с послевоенных 40-х, лучшие уголки нашей земли, берега Нарочья, густые леса Гродненщины, озера Витебщины, осваивались не для элит, а для тех, кто восстанавливал эту страну из руин. Санатории возводились на взносы профсоюзов, на налоги наших отцов и дедов. Это был негласный общественный договор. Ты честно работаешь на заводе или в школе, а государство гарантирует тебе 2 недели тишины и лечения. Долгое время этот договор соблюдался. Существовал так называемый внутренний тариф – невидимый, но надежный щит. Для белоруса путевка всегда стоила дешевле, чем для гостя из-за рубежа. Это не была дискриминация иностранцев. Это была привилегия хозяина на своей земле. Но в середине 20-х годов 21 века этот щит был демонстративно разбит. Сегодня, когда мы слышим из уст чиновников слова о единой ценовой политике для граждан союзного государства, мы должны понимать истинный смысл этой фразы. Это не про дружбу народов, это про экономическое выселение. Под лозунгом «равных прав» белорусская зарплата учителя или врача была брошена в лобовое столкновение с московским кошельком, и результат был предсказуем – нокаут в первом же раунде. Когда в 2025 году отрасль отрапортовала о рекордной выручке в 1,5 миллиарда рублей, это не стало поводом для народного праздника, потому что за каждым этим рублем стоит белорус, который зашел на сайт санатория, увидел цену в 135 рублей за сутки и тихо закрыл вкладку. Мы наблюдаем рождение новой реальности – санаторного апартеида. Наши здравницы стремительно превращаются в валютные цеха. Пока инвестиции в сотни миллионов рублей уходят на строительство VIP-хамамов и шведских столов для богатых туристов, обычная медицинская база, тот самый электрофорез и грязелечение становятся лишь декорацией к дорогому гостиничному сервису. Нарыч и Браславы больше не лечат нацию. Они экспортируют наши природные ресурсы тем, кто может за них заплатить по мировым ценам. А белорусам в этой схеме оставлена лишь одна роль – роль обслуги, которая меняет белье в номерах, где сама никогда не сможет уснуть.
23: Начнем тогда с красивой части, с официальной. Мы посмотрели данные Республиканского центра по оздоровлению, и цифры, ну, они правда впечатляют.
6: Какие там основные показатели?
23: Смотри, среднегодовая заполняемость санаториев почти 85%.
6: 85? Это же абсолютный рекорд. То есть койки вообще не пустуют, получается.

0: да, из 80 стран. Годом ранее было 68. То есть и количество растет, и география расширяется. И все это принесло в страну 175 миллионов долларов.
1: Подожди, давай вот тут зафиксируем. Рост экспортной выручки 40%.
0: Да, 40.
1: 40. То есть общий рост выручки по отрасли 21%? Получается, что весь этот успех, он держится в первую очередь на внешнем спросе.
0: Именно так. Анализ цифр это прямо показывает. Внутренний спрос, он или стагнирует, или растет очень медленно. А весь прорыв – это иностранные туристы. Ну, в основном, конечно, из России.
1: И это, я так понимаю, создает колоссальный ажиотаж.
0: Еще какое! В источниках так и пишут, что популярные санатории бронируются за полгода, а то и за 9 месяцев. Уже в начале февраля, например, было нереально найти что-то на лето 2026-го.
1: Да ладно?
0: Да. А весна была забронирована больше, чем на 60%. Система просто работает на абсолютном пределе. Она уже, ну, трещит по швам.
1: Хорошо, но ведь такой спрос... Это же палка о двух концах. Он же должен был ударить по ценам. Неизбежно.
0: И ударил. Судя по материалам, именно это и происходит.
1: Ты про планы по введению единых цен для белорусов и россиян?
0: Именно. Это ключевой момент, который меняет вообще всю экономику отдыха для самих белорусов. Исторически ведь как было? Для своих граждан всегда был так называемый домашний тариф.
1: Ну да, скидка своего рода.
0: Да, он был в среднем на 7-15% ниже, чем для иностранцев, включая россиян. Такая негласная социальная поддержка.
1: А теперь ее убирают. Я читал интервью директора этого центра, Болбатовского. Он прямо говорит, что в течение этого года цены сравняют. Но что это значит на практике? Это же не для россиян цены понизят.
0: Ну, конечно, нет. Это для белорусов их поднимут до уровня экспортных. Мы посмотрели конкретные примеры, которые приводят в обзорах. Санаторий «Юность». Разница была 15,1%.
1: 15%?
0: Белая Русь – 15,6%. Приозерный – 13,1%. То есть для белоруса путевка в один момент просто дорожает на эти 13-15%.
1: И все это под вывеской создания равных условий. А по факту простое повышение цен для своих до уровня, который готов платить более состоятельный турист из-за рубежа.
0: Да, рыночная логика победила. Есть спрос, поднимаем цену.
1: Но ведь большинство этих санаториев государственные. В материалах как-то объясняется, почему они должны отказываться от социальной функции в пользу коммерции.
0: Аргументация простая. Экономическая целесообразность, интеграционные процессы. Но нигде в официальных документах нет анализа, а как это скажется на доступности для самих белорусов. Этот вопрос просто, так сказать, выносится за скобки.
1: И вот тут мы подходим к самому интересному. К математике.
0: Да. Вот тут давайте считать.
1: Беру калькулятор.
0: Итак, берем официальные данные из источников. Средняя стоимость одного места в стандартном двухместном номере весной 2026 года где-то 135 рублей в сутки.
1: 135 рублей – это с питанием и процедурами.
0: Да, с питанием и базовым набором процедур. Самый минимум. И вот мы хотим отправить на оздоровление семью. Два человека. Минимальный курс, который рекомендуют врачи – 12 дней.
1: Так, давай по шагам. 135 рублей в сутки на одного. Умножаем на 12 дней. Получается 1620 рублей на одного.
0: Верно. А в семье у нас двое.
1: Значит, 1620 умножаем на 2. Итого 3240 рублей.
0: 3240. И я хочу подчеркнуть, это самый-самый базовый вариант. Стандартный номер, без каких-то там платных процедур, без дороги, без сувениров. Просто вот приехать, жить, питаться и лечиться по минимуму.
1: 3240 рублей. Сумма, прямо скажем, внушительная. А теперь давай положим рядом другую цифру. Из отчетов Белстата за ноябрь 2025-го. Медианная зарплата по стране.
0: Да, именно медианная, а не средняя. Та, которую получает половина работников или меньше. Она гораздо лучше отражает реальность.
1: Так вот, она составила 2081 рубль. И это грязными, до вычета налогов.
0: А теперь давай копнем еще глубже, в конкретные отрасли. Образование. Медианная зарплата 1543 рубля.
1: Учитель, да.
0: Здравоохранение, то есть врачи и медсестры, которым это оздоровление, казалось бы, нужнее всего, 17,85 рублей. И вот тут картина становится абсолютно.

0: абсолютно ясной.
1: То есть, давай представим семью, где, например, оба учителя. Их общий месячный доход грязными – это чуть больше 3000. Чистыми еще меньше.
0: Да.
1: Получается, чтобы оплатить одну вот эту 12-дневную путевку, им нужно отдать практически всю свою зарплату за месяц. И даже чуть больше.
0: Аналитики в одном из материалов приходят к выводу, который легко проверить. Для такой семьи стоимость поездки равна их совокупному доходу почти за 1.5-2 месяца.
1: Это если они эти 2 месяца не будут есть, платить за квартиру, покупать одежду.
0: Совершенно верно. Просто будут копить каждый заработанный рубль. Ну, математика тут просто не сходится. О какой вообще доступности мы говорим?
1: И ведь проблема не только в деньгах, как я понимаю. В источниках же пишут, что даже если у тебя есть эти деньги, потратить их – это целый квест. Мест просто нет.
0: Механизм очень простой. Основную массу путевок бронируют заранее, за полгода, за год. Кто это делает?
1: Иностранцы?
0: Конечно. Иностранные туристы. У них, во-первых, выше платежеспособность, а во-вторых, что не менее важно, у них есть привычка и возможность планировать отпуск сильно заранее. В некоторых популярных санаториях доля россиян доходит до 75%.
1: И вот представь себе обычного белорусского работника. Он получает график отпусков, ну, в лучшем случае, за месяц-два.
0: Да.
1: Он заходит на сайт санатория, а там все, все забронировано до следующей зимы. И что ему остается? Люксы, которые никто не взял, либо какие-то неудобные даты в глубоком межсезонье.
0: Именно. Он просто не успевает вклиниться в этот поток ранних бронирований. Он оказывается, ну, чужим на этом празднике жизни.
1: Получается парадокс. Санатории, построенные еще в советское время для всех граждан, де-факто перестают быть для них доступными.
0: Они просто переориентируются на внешний, более прибыльный рынок.
1: Но подожди, тут же есть сильный контраргумент, который приводят официальные источники. Льготы. Ведь по статистике почти половина всех, кто прошел оздоровление, это 799 тысяч человек.
0: Из 1.5 миллионов, да.
1: Они получили путевки по льготным ценам за счет государства, фонда соцзащиты. Это же огромная цифра. Кажется, что система поддержки работает.
0: На первый взгляд, да. Но вот тут, как всегда, дьявол в деталях. И аналитические материалы эти детали вскрывают.
1: Выясняется, что это не совсем те, о ком мы думаем.
0: Именно. Выясняется, что подавляющее большинство из них – это дети. И формат их оздоровления – это, как правило, не полноценная путевка в санатории с родителями, а дневные лагеря при школах.
1: То есть это когда ребенок ходит летом в свою же школу, его там кормят обедом и чем-то занимают. Ну, это, безусловно, важная мера поддержки, но это же не имеет ничего общего с санаторно-курортным лечением для взрослого.
0: Совершенно верно, происходит просто подмена понятий. В одну красивую цифру оздоровленных включают и человека, который получил полноценное лечение в Приозерном, и школьника из городского лагеря. В итоге реальная картина доступности именно санаториев для взрослых сильно искажается.
1: И получается, мы видим то, что в источниках называют серой зоной. Обычный работающий человек, который платит взносы в фонд соцзащиты, оказывается в ловушке.
0: Да, в самой невыгодной позиции.
2: Но он еще и не настолько богат, чтобы на равных конкурировать за коммерческую путевку с иностранцем.
3: Он финансирует эту систему своими налогами, но воспользоваться ее плодами в полной мере не может. Право на оздоровление, которое раньше было социальной гарантией, для него превращается в лотерею. Повезет, не повезет урвать какую-нибудь горящую путевку в межсезонье.
2: Итак, давай попробуем свести все это воедино. Картина, конечно, сложная. С одной стороны, нельзя отрицать очевидного. Белорусские санатории – это успешная бизнес-модель. Точка роста, источник валюты, международный спрос.
3: С точки зрения бизнеса, безусловный успех, да.
2: Но с другой стороны?
3: С другой стороны, аналитики, чьи материалы мы смотрели, задают фундаментальный вопрос. А какова цель этой системы? И они утверждают, что эта модель построена на смене парадигмы с внутреннего социального блага на внешний коммерческий продукт. Из права на доступное оздоровление для многих граждан из базовой потребности превращается в предмет роскоши, доступный, увы, немногим.
1: И вот финальная мысль, которую хотелось бы, наверное, оставить для размышления. В источниках есть цифра. В 2025 году в модернизацию санаториев вложили 251 миллион рублей.
0: Да, большие деньги.
1: Ремонтируют номера, закупают новое оборудование, улучшают сервис. Все это, чтобы соответствовать запросам более требовательной аудитории, в том числе иностранной.
0: Логично.
1: И вот вопрос. По мере того, Как эта модернизация, ориентированная на платежеспособный внешний спрос, будет продолжаться, не станет ли разрыв между ценой и качеством этого сервиса и финансовыми возможностями среднего белоруса еще больше? И не превратятся ли национальные здравницы окончательно в такие, знаете, анклавы для медицинского туризма, куда местным жителям дорога будет открыта в основном в качестве обслуживающего персонала?
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Новости союзного государства. Закончились даже мигранты. Чтобы закрыть сумасшедший дефицит кадров, Министерство экономики предложило отправить работать пенсионеров. По данным Социального фонда, сейчас в России 40,5 миллионов пенсионеров. Это примерно 28% населения. Из них около 7 миллионов работающие пенсионеры. Но в министерстве нацелены на тех, кто просто отдыхает на пенсии. Их хотят мотивировать выйти на работу, чтобы хоть как-то побороть нехватку сотрудников, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
6: Чтобы решить проблему дефицита кадров в экономике, нужно создавать условия для выхода на рынок труда пенсионеров и предпенсионеров. Это можно сделать в том числе через переобучение и повышение квалификации, стажировки, а также через развитие гибкой занятости, такой как неполный рабочий день или удаленка.
5: Помимо пожилых, вовлекать в рынок труда необходимо молодежь, а тех, кто уже работает, нужно мотивировать работать еще больше, считает министр. Для этого Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс, расширив возможности для сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Однако ни пенсионеры, ни сверхурочная работа не закроют огромный пробел на рынке труда, считает специалист по кадрам Анастасия Масло. Ведь значительная часть трудоспособного населения переместилась на СВО, и когда они вернутся, неизвестно.
7: Я говорю, ну как мне найти? Позиция достаточно простая. Мне говорят, не найти. А у меня работают менеджеры и два ресерчера. Я начинаю искать сама и понимаю, что людей действительно не хватает. Я начинаю закапываться в эти вопросы, и взлетает у нас миллион историй, которые повлияли сейчас на рынок труда, на дефицит кадров на рынке, и что у нас специалистов сейчас, к сожалению, не хватает. Повлияло СВО, да, мужское население, как бы у нас переместилось, сейчас докатилось более плотно.
5: Несмотря на резкое замедление экономики и сокращение производства, в стране действительно наблюдается острая нехватка квалифицированных работников. Сейчас кадровый резерв экономики, то есть люди, которые не трудоустроены, но потенциально могли бы работать, составляет 4 миллиона человек. По сравнению с 2021 годом он сократился на 40% или на 2,5 миллиона человек. Это произошло после того, как минимум 1,5 миллиона человек завербованы на фронт, и сотни тысяч эмигрировали в первые годы СВО, говорят специалисты. Первая такая волна началась еще в 2022 году, во время мобилизации. Тогда страну покидали самые квалифицированные кадры, которые точно могли трудоустроиться за границей. И это очень большая потеря для страны, говорит специалист по кадрам Светлана Ложкина.
8: Плюс, помимо того, что у нас есть участники СВО, у нас есть релоканты. Причем есть полные релоканты целыми семьями, а есть те, которые уехали, прокатывают, приехали, уехали, естественно, они здесь не трудоустраиваются. Mm-hmm. И вот так вот по чуть-чуть у нас трудоспособного населения, там, по моим вот первичным подсчетам, что я делала эту аналитику, около 5 миллионов. То есть я объясню, как это работает. На СВО задействовано миллион. Для рынка это минус 2 миллиона, потому что они свои рабочие места покинули, на их места миллион пришел, а для рынка найма это минус 2. Минус 1 и минус 1. Вот. И это все x2 умножается. То есть людей очень много не хватает.
5: Дефицит кадров сейчас наблюдается практически во всех сферах, говорят эксперты. Сказывается и демографическая яма 90-х, из-за которой сейчас в стране мало молодых людей самого трудоспособного возраста. Именно они часто подписывают контракт с Минобороны, идут воевать и гибнут. Поэтому такими темпами в России скоро работать будет некому, сетуют работники отделов кадров.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
9: столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно, возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав, обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Призрак войны над Витебском. В области рухнул боевой дрон. Киев снова предупредил об опасности. В Кремле все отрицают.
12: Я считаю, что нам предоставился очередной случай проявить сознательность.
11: Очередной беспилотник заземлился в Беларуси. В интернете появились сообщения от жителей Витебской области о падении дрона вблизи города Глубокое. Беларусы отмечают, что БПЛА, оснащенный боевой частью, не сдетонировал самостоятельно, а был подорван на месте крушения. Официальных заявлений об инциденте власти не давали, говорит военный инженер Анатолий Ходьковец.
13: Несмотря на то, что сам командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО заявлял, что залеты беспилотников в Беларусь фиксируются практически ежедневно. Информация о падении беспилотников тщательно скрывается, а очевидцев таких происшествий запугивают уголовной ответственностью за распространение какой-либо информации. Почему? Потому что в большинстве случаев сбиваются с курса и падают на территории нашей страны именно российские дроны, следующие по нашему воздушному коридору на Украину. Но так называемого «старшего брата» и практически единственного экономического партнера выставлять в нелицеприятном свете негоже, ведь могут снова забанить импорт или кредит не дать.
11: Военный эксперт отметил, что отсутствие официальных заявлений о падении беспилотника не значит, что инцидента не было. Ранее даже президент делился информацией, о которой экстренные службы не давали никаких комментариев. Уточню, Ходьковец имеет в виду заявление Александра Лукашенко об упавшем в марте на территории Беларуси БПЛА, в результате чего пострадала женщина.
14: Что делают в театре, когда нет пьес?
15: Ничего не делают.
14: Неправильно. Актеры сами пишут пьесы.
11: Напомню, на днях Владимир Зеленский написал обращение, в котором предостерег Минск от присоединения к новым российским агрессивным операциям. В частности, от предоставления армии России территории Беларуси для наступления на юг и на север Украины, либо по Черниговско-Киевскому направлению. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова подстрекательством и искусственным нагнетанием напряженности. Экономист Ярослав Романчук придерживается другого мнения.
16: Лучше пусть будет одно, второе, каждый день, там, каждую неделю предупреждение для того, чтобы белорусы понимали, кто является виновником их бед в случае чего. Да? Когда с твоей территории заходят войска, когда с твоей территории осуществляется поддержка нацистских преступных действий в отношении соседней Украины, когда твои нефтяные заводы и так далее работают на обеспечение врага топливом, когда твои комплектующие и схематоз позволяют России делать оружие. То, что украинцы еще не сделали ничего для того, чтобы нейтрализовать вот эту поддержку, является, на мой взгляд, как раз поддержкой и пониманием того, что белорусы и белорусский режим — это две разные как бы субстанции, два разных субъекта.
11: Украина понимает, что с населением Беларуси не обсуждают переход экономики страны на военные рельсы и перепрофилирование местных предприятий на работу по обеспечению ВПК. Не ставят людей в известность. Именно поэтому еще ни один украинский дрон не прилетел по белорусским НПЗ или промышленным предприятиям, резюмирует Романчук. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
11: Кредиты не для всех. Белорусам начали отказывать в займах. Беларусьбанки объяснили, что на это влияет. Белорусам могут отказать в кредитовании даже при наличии постоянной официальной работы и стабильном доходе. История Виктории из Гродно, которой Беларусьбанк отказал в оформлении льготного кредита на отечественные товары, разлетелась в соцсетях, как горячие пирожки.
17: Боюсь, что прогрессивка, которую мы получим за выполнение плана, вряд ли окупит расходы.
11: Напомню, Виктория обратилась в Беларусьбанк за льготным кредитом, чтобы купить диван. Однако финансовое учреждение отказало белорусски, аргументировав свое решение тем, что она не платежеспособна. А именно, стабильного официального дохода девушки в 1700 рублей недостаточно для получения займа. Неприятно, конечно, но не смертельно, подытожила ситуацию Виктория в личных соцсетях.
18: Мы с парнем очень долго смеялись с этого абсурда. Да, у меня есть обязательные платежи на сумму 470 рублей. Ну так остается еще 1230 рублей. Если брать платеж по дивану на 3 года под 4%, то выходит 75 рублей. И у меня остается еще больше тысячи на руках. Но мне на полном серьезе сказали, что я, так сказать, нищая и кредит не потяну. Что ж, ну купили диван за наличку. Просто не хотела неприкосновенный запас тратить. А то мало ли что, думала по чуть-чуть выплачивать, а параллельно еще откладывать какую-то сумму. Но выходит, что кредиты тоже, даже небольшие, не каждому белорусу положены.
11: После того, как история Виктории завирусилась в соцсетях, а в комментариях под постом разгорелись жаркие обсуждения, посыпались жалобы от других пользователей на то, что им также отказали в кредитовании, Беларусьбанк на личной странице опубликовал ответ для всех.
15: Напомним, прежде чем одобрить кредит, банк оценивает, сможете ли вы вовремя выплачивать кредит без серьезной нагрузки на бюджет. Что обычно проверяют? Уровень дохода, стабильность зарплаты, вашу кредитную историю, есть ли другие кредиты, рассрочки или займы, и сколько денег остается после ваших обязательных платежей. Для кредитов на потребительские нужды рассчитывается показатель долговой нагрузки. Это соотношение всех ежемесячных платежей по кредитам к доходу человека. По правилам, показатель долговой нагрузки не должен превышать 40%. Рассмотрим условный пример с доходом в 2000 белорусских рублей. Для того, чтобы вам одобрили очередной кредит, сумма ежемесячных платежей по всем кредитам не должна превышать 800 белорусских рублей. Поэтому, даже если у вас стабильный доход, банк все равно может отказать вам в кредите.
11: Ролик Беларусьбанка не только не успокоил белорусов, но и спровоцировал новую волну негатива. В комментариях пользователи отмечали, цитирую: «Боже, какое мерзкое видео, с каким презрением и насмешкой представительница банка объясняет, что, мол, вам, нищебродам, зарплатой 2 и меньше 1000, кредит не по карману». И вот оно, официальное лицо госструктур, хихидство и насмешка по отношению к простым людям. Мнение Дмитрия из Могилева набрало наибольшее количество лайков.
19: «Мне вот интересно, как выживает-то большинство нищих белорусов? Ведь далеко не все у нас и 1000 рублей получают. И зачем тогда льготные кредиты на отечественные товары, если их не дают? Зачем вообще тогда кредиты? И для кого они? Беларусьбанк, объясните еще раз подробнее эти моменты. И, пожалуйста, без ехидных улыбочек. Потому что вот прям смотреть противно. Если человек приходит за кредитом, это как бы говорит о том, что у него или недостаточно личных средств на покупку чего-то, или он не хочет отдавать за раз большую сумму, так? Ну или человек оказался в непростом жизненном положении и обратился за поддержкой к государству, которое же ее как бы дает, но по факту не дает. Не одобрить кредит в 2500 на 3 года при доходе в 1700 рублей. Вы серьезно? Я бы понял, если бы у вас люди пару миллионов просили».
11: Белорусы также отметили, что если кредит на покупку отечественных товаров не дают, то за наличку лучше купить европейское, пусть и чуть дороже. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Давайте обсуждать вместе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко о результатах госпрограммы вооружения на 2021-2025 годы.
22: Основной акцент предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются, новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Важно, кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Все. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику в боеготовом состоянии.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат подсчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
0: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99? Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
11: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
2: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
11: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
2: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026 белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025 этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
11: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведения иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
3: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения. Запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного, и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Ни дня без дронов в небе России. Больше 300 БПЛА атаковали предприятия по всей стране. Больше всего пострадал Ярославль. Движение в сторону Москвы перекрыто. В ночь на 19 мая российские города атаковали сотни беспилотников. В Министерстве обороны официально заявили о перехвате 315 дронов самолетного типа.
6: В таком шоке я...
1: География ударов расширяется с каждым днем от Азовского моря и Крыма до Подмосковья, Смоленска и Твери. Всего в сводках оборонного ведомства фигурирует без малого два десятка областей.
7: Позвонил в 112, а мне сказали, сидите дома. Бабахает так, что окна и двери трясутся.
23: Сегодня в 4 утра вся семья проснулась от жутких взрывов, а точнее хлопки. Это сейчас так принято говорить. Работает ПВО, грохотало так, что в моменте казалось, все окна повылетают.
1: Минувшей ночью самый сильный удар пришелся по Ярославлю. Крупный промышленный город на Волге проснулся от серии мощных взрывов. В соцсетях предполагают, что главной целью налета стала нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3».
24: В 4 утра нас разбудил грохот, и вот они последствия этого грохота. И это буквально 2 минуты от моего дома. И мы с женой сейчас думаем, что делать дальше.
25: Все, ребят, трэш. Война дошла. Мы от таких ударов проснулись, это просто я...
1: Ограничения на выезд в сторону Москвы ввели в целях безопасности. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Экстренно закрыли местный аэропорт и даже выставили блокпосты на федеральной трассе М8. Губернатор области Михаил Евраев попытался успокоить граждан, заявив об эффективной работе ПВО. Но масштаб пожара на промышленном объекте скрыть не удалось.
26: Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Также предупреждаю жителей, что на территории региона могут находиться обломки дронов, будьте осторожны.
1: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что такой паралич движения на подступах к Москве – это прямой результат тактики ВСУ по блокированию транспортных узлов.
27: Это шок для российской системы противовоздушной обороны. ПВО оказалось размазано по всей стране, и защитить стратегические объекты вроде станции в Ярославле она просто не способна. Перекрытие трассы на Москву и закрытие аэропортов показывает, что дела с безопасностью в европейской части России плохи как никогда. Украина наглядно демонстрирует. Она может парализовать логистику и энергетику ключевых регионов в любой момент. Теперь зона опасности – это вся территория до самой Волги.
1: Хотя движение в сторону столицы к обеду частично восстановили, этот коллапс показал хрупкость всей российской инфраструктуры перед лицом массированных налетов. Ярославль стал очередной горячей точкой в тылу, а количество атакующих дронов растет с каждым днем.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Почему мировая пресса ополчилась против Лукашенко? Доля негативных оценок президента Беларуси перевалила за 70%. Спойлер, не обошлось без Москвы. Беларусь в лице президента неумолимо теряет имидж на мировой арене. По результатам пятилетнего международного исследования, доля негативных оценок Александра Лукашенко в зарубежных средствах массовой информации серьезно возросла и перешагнула отметку в 72%. Это не субъективная оценка образа страны иностранными СМИ, а ретрансляция внимания к внутренним и внешним событиям, считает политический аналитик Андрей Придонный.
4: Зарубежные СМИ просто собирают и анализируют общественное мнение, отношение к Беларуси. В докладе международных исследователей приведена аналитика изменения образа Беларуси, отношения к ней и, в частности, к Лукашенко, начиная с 2020 года. К сожалению, в зарубежных СМИ наша страна редко упоминается вне контекста кризисов и политики. В 2025-м основным фактором, определяющим отношение мирового сообщества к Беларуси, остается ее роль в войне на Украине и благосклонность к политике России с фокусом на вопросах безопасности и геополитики. Исходя из данных исследования, образ Лукашенко в мировых СМИ имеет негативный характер. Так, доля негативных оценок составляет 72%, нейтральных 28%, а позитивных 0,6%, то есть практически нет.
11: Данные статистики позволяют сделать вывод, что мировое сообщество воспринимает президента Беларуси как проблемного, критически оцениваемого актора. Это доминирующая устойчивая интерпретация, отмечает Придонный. По словам эксперта, из-за того, что Россия использует белорусские территории для агрессии против Украины и для провокации Польши, Литвы, Латвии и других стран, а основные промышленные предприятия Беларуси работают на обеспечение российского ВПК, медийный образ республики тесно вплетен в негативные нарративы.
4: Беларусь фигурирует как союзник России, источник угрозы, пространство репрессий и так далее. Личность Лукашенко, его заявления, решения, в особенности связанные с различными содействиями поддержкой России, настолько вышло на первый план, что из мирового медийного пространства просто выпала значительная часть внутренних процессов в Беларуси, социальных групп, противоречий. Еще одним фактором, формирующим негативную оценку Лукашенко, является обсуждение политических заключенных и репрессий внутри страны.
11: Одна из немногих сфер, благодаря которым Беларусь регулярно фигурирует в международных СМИ вне контекста политики и кризисов – спорт, говорит Придонный. Однако миру уже настолько сложно воспринимать страну как самостоятельную, без привязки к России и ее политике, что даже в спортивных сюжетах обсуждение часто сводится к вопросам санкций, нейтрального статуса и допуска белорусских спортсменов к международным соревнованиям, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
5: Все дороги ведут на СВО. Студентам Новосибирского техуниверситета ужесточили правила обучения. Квота войска БПЛА выросла на треть. В редакцию написал студент Новосибирского НГТУ. Он рассказал, что старосты переслали в студенческий чат сообщение о новых правилах вуза. Теперь студентам с долгами грозят более жесткие отчисления, а получить академический отпуск станет значительно труднее. Без уважительной причины можно пропустить только две лекции по каждому предмету, иначе грозит отчисление, следует из сообщения старосты.
8: Если у вас нет справки о болезни или очень веской семейной причины, то пропуск не считается уважительным. Если пропущено более двух лекций, будет выговор с занесением в систему. Два выговора являются основанием для отчисления. Это означает, что наличие долгов является прямым риском быть отчисленным, а затем можно загреметь в армию.
5: Получается, всего за 4 пропущенные лекции студента гарантированно отчисляют, и он сразу же попадает в военную систему. Вузы активно сотрудничают с военкоматами. Впрочем, дожидаться повестки такому горе-студенту тоже не дадут. На кафедрах активно обрабатывают детей, чтобы те подписывали контракт с Минобороны войска БПЛА. Хотя, как говорят юристы, по факту они могут попасть куда угодно, даже в штурмовые подразделения. подразделения, где, как правило, самый сильный дефицит кадров из-за больших потерь. Руководство Новосибирского НГТУ даже не скрывает от старост, сколько именно человек им нужно набрать на фронт по разнарядке.
8: Им нужно 140 человек на СВО отправить, как сказали. Пока не сделают, будет жестко. Поэтому, парни, постарайтесь не пропускать пары.
5: Таким студентам обещают оформить академотпуск на год и предлагают подписать особый контракт с Минобороны, тоже на один год. Хотя с юридической точки зрения таких контрактов не существует. Все они бессрочные, то есть до окончания СВО. При этом взять обычный академический отпуск студентам практически невозможно. Парням с категориями годности А или Б академ по здоровью выдавать вовсе не будут. Кроме того, в комиссию по академическому отпуску включили представителей военкомата, пишет староста.
8: Академический отпуск фактически закрыт для большинства парней с 1 мая. В комиссию, которая принимает решение о предоставлении отпуска, войдет представитель из военкомата. Медицинские основания должны быть очень вескими. По семейным обстоятельствам будут рассматривать в частном порядке, но дали понять, что рассчитывать на эту причину не стоит.
5: Если только в Новосибирском техуниверситете существует разнарядка отправить на фронт 140 студентов, то можно представить масштабы отправки юношей в пределах всей страны. С начала года достоверно известны случаи более чем в 300 вузах, техникумах и колледжах, где проводилась активная агитация войска беспилотных систем. При этом замглавы Минобороны Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов с целью заключения контракта. По его словам, молодые люди идут на фронт исключительно добровольно. Ведомство якобы рассматривало 6 таких случаев, и ни в одном факт давления не подтвердился. Хотя только одна лишь наша редакция получила несколько десятков жалоб от студентов о принуждении их подписать контракт со стороны преподавателей.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
9: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
10: Мосаме сарма.
9: Лето.
10: Мосаме гарма.
9: Весна.
10: Бахар.
9: Осень.
10: Хизан.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
12: Рука чужой войны. Зачем Минобороны Беларуси проводит учения по отработке ядерного удара?
13: Мы начинаем учение частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.
12: Об этом сообщила Минобороны Беларуси. В качестве цели учений ведомство назвало повышение уровня подготовки личного состава, проверку готовности вооружений, военной и специальной техники к выполнению задач, а также организацию боевого применения из внеплановых районов. Министерство иностранных дел Украины отреагировало моментально, назвало ядерное учение Беларуси и России большим риском для глобальной безопасности и призвало усилить санкции в отношении Минска и Москвы.
13: Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения двух стран являются беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности. Совместная отработка ударов напрямую нарушает фундаментальные статьи договора о нераспространении ядерного оружия, которые строго запрещают ядерным государствам передавать контроль над технологиями массового поражения, а не ядерным подписантам принимать его. Эффективный ответ на российско-белорусское брецание оружием у границ НАТО должен включать резкое усиление санкционного давления на Москву и Минск, существенное увеличение поддержки Украины, которое сдерживает оба режима от дальнейшей экспансии в Европе.
12: Используя белорусские территории, Россия сознательно делает из союзного государства соучастника ядерного шантажа, считает военный аналитик Антон Сташевский.
0: Кремль легитимизирует распространение ядерных вооружений в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов. И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
12: В Минобороны Беларуси заявили, тренировка является плановым мероприятием, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко о том, какое оружие нужно нашим вооруженным силам.
15: Уважаемые товарищи, тема нашего сегодняшнего совещания – обороноспособность нашего государства и, прежде всего, развитие военно-промышленного комплекса на предстоящую пятилетку. В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Сегодня мы обсудим, как я уже сказал, не менее важную тему – уровень технической оснащенности нашей армии по результатам выполнения государственной программы вооружения прошедшие пятилетки 21-25 годы, а также задачи в этой области на предстоящие. Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши, прежде всего, офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет.
14: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Новости союзного государства. СВО затянуло Москву в болото. Президент Молдовы резко прокомментировала указ Владимира Путина о российских паспортах для жителей Приднестровья. Майя Санду заявила, что указ Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Приднестровья на самом деле не что иное, как попытка скрытой мобилизации населения этого региона для участия в СВО на Украине.
16: Кремлю просто нужно больше людей, чтобы отправить их воевать на Украину. За последние 4 года большинство жителей региона предпочли оформить молдавские паспорта, поскольку посчитали, что с гражданством Республики Молдова они будут в большей безопасности, чем с гражданством России. Но Кремль такая ситуация не устраивает. Поэтому они применяют тактику давления на Молдову в свете наших усилий по реинтеграции Приднестровья.
5: Тем временем звучат громкие заявления и из других европейских стран. Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис в интервью одному из самых авторитетных швейцарских изданий заявил, что у Североатлантического альянса есть средства, чтобы в случае необходимости полностью уничтожить российские военные базы в Калининграде.
17: Мы должны показать россиянам, что можем прорваться в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае необходимости сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы там.
5: При этом литовский министр подчеркнул, что НАТО остается самой сильной военной организацией в мире, а союзники обязаны защищать друг друга. Поэтому, по его словам, переброска войск Соединенных Штатов ближе к границам России и Беларуси усилит безопасность региона. Однако и это еще не все. Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил создать на границе с Россией минное поле. План включает установку противотанковых заграждений и взрывчатки, чтобы затруднить передвижение войск и техники в случае угрозы. Реализовать этот план планируют в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор». Инициативу объявили в прошлом году для противодействия так называемым российским угрозам. Напомню, общая протяженность литовско-российской границы 273 километра. Из-за Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, страны Балтии вышли. Предложение Литвы по созданию минного поля на границе с Россией уже прокомментировали в российском МИДе. Вот что сказала Мария Захарова.
2: Поле минное в стране ЕС. Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».
5: А пока Восточная Европа укрепляет свои границы с Россией, в Брюсселе обсуждают кандидатуры посредников в возможных переговорах Украины с Кремлем. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в переговорах Европы с Владимиром Путиным. По ее словам, такие контакты должны осуществлять действующие лидеры. Среди других возможных кандидатов на эту роль издание «Политика» называет президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Ранее именно Стуб призывал к переговорам с Москвой, однако недавнее вступление Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность в глазах Кремля. Марио Драги пользуется широким уважением в Европе и занимает нейтральную позицию по отношению к Москве, но пока он не сигнализировал о заинтересованности в подобном назначении.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
21: Президент Александр Лукашенко о том, какое оружие нужно нашим вооруженным силам.
15: Уважаемые товарищи, тема нашего сегодняшнего совещания – обороноспособность нашего государства и, прежде всего, развитие военно-промышленного комплекса на предстоящую пятилетку. В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Сегодня мы обсудим, как я уже сказал, не менее важную тему – уровень технической оснащенности нашей армии по результатам выполнения государственной программы вооружения прошедшие пятилетки 21-25 годы, а также задачи в этой области на предстоящие. Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши, прежде всего, офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет.
9: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
10: Пир.
9: Вторник.
10: Мангал.
9: Среда.
10: Будх.
9: Четверг.
10: Джумерат.
9: Пятница.
10: Джума.
9: Суббота.
10: Хафта.
9: Воскресенье.
10: Итвар.
9: Учим.
3: «Учим пакистанский». Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Это подкаст «Между строк». Слушай, обычно, когда заходит речь о геополитике, ну или о каких-то сдвигах границ, военных стратегиях, люди привыкли искать громкие маркеры.
18: Ну да, ультиматумы какие-нибудь.
7: Да, ждут экстренных пресс-конференций или, ну на худой конец, открытых колонн бронетехники, которые едут по шоссе, и их все снимают на смартфоны. Кажется, что такие тектонические сдвиги просто не...

0: Поэтому мы сегодня так глубоко погружаемся в эту тему. Контекст ситуации просто поражает. Пока все сидят и ждут громких заявлений, только за первые месяцы года страну покинуло 80 тысяч квалифицированных специалистов.
1: Огромная цифра.
0: Не то слово. Экономика плавно, но с пугающей жестокостью перешла на военные рельсы. И все это происходит в условиях, когда формально, ну, по бумагам, государство вообще ни с кем не воюет.
1: Угу. Де-юре все мирно.
0: Вот именно. И я хочу разобраться в этом механизме. Как именно можно превратить целую страну в огромный плацдарм, используя спрятанный в лесах бетон, вышки сотовой связи и цифровые алгоритмы. Ну и главное, кто за все это платит.
1: Слушай, логичнее всего начать с того, что физически происходит на Земле. Там просто масса неочевидных деталей. Вот возьмем заставу «Свеча».
0: Так.
1: Она появилась всего в 860 метрах от украинской границы, прямо на заболоченном берегу Припяти. Если смотреть официальные бумаги, это, ну, такой заурядный пункт пограничного наблюдения.
0: Ага.
1: Но если копнуть сметы и посмотреть подрядчиков, возникает парадокс. Строительством занималась государственная компания «Гомельстрой», а их специализация – это обычные торговые центры и жилые панельки.
0: Спрашивается, с чего бы им внезапно переквалифицироваться в военных инженеров? В стране закончились специализированные подрядчики или что?
1: Причина куда более прозаична и, честно говоря, страшна. Частные строительные компании просто наотрез отказались отправлять туда своих людей. Дозиметры в районе этой заставы показывают 0,8 микрозиверта в час. Это радиационный след Чернобыля, фон превышен в 4 раза. Частники просто развернулись и ушли. А у госкомпании такого выбора не было. Им сверху спустили директиву и все.
2: Подожди, то есть они возводят высокотехнологичный и военный объект прямо в радиоактивном болоте, куда даже местные рыбаки стараются не соваться. Расчет исключительно на то, что туда никто в здравом уме не полезет проверять.
1: Расчет оправдался на все 100. И этот сейф, ну, он нашпигован технологиями просто до отказа. Там развернута система ворон.
2: Это те самые датчики?
1: Да, сети с 47 интеллектуальных датчиков. Они на солнечных батареях, очень хитро вмонтированы в стволы деревьев и старые столбы вдоль реки. Я тут проанализировала технические спецификации подобных комплексов. Они не просто реагируют на движение, они интегрированы с нейросетями.
2: Угу.
1: Алгоритм с точностью под 87% способен отличить дикого кабана от человека с тяжелым рюкзаком или от низколетящего дрона. И вся эта телеметрия стекается в подземный бункер. Залитый бетоном такой марки, которая, ну, выдерживает прямое попадание 152-миллиметрового снаряда.
2: Ничего себе погранзастава.
1: И это еще не все. Есть подтвержденные данные, в марте туда на вертолетах Ми-8, причем со стертыми опознавательными знаками, прилетали офицеры российского ГРУ.
2: Да они там что забыли?
1: Их задачей был инструктаж местных военных по тактике работы диверсионных групп.
2: То есть вывеска погранзаставы – это просто ширма? Ширма для полноценного полигона и командного центра.
1: Именно. Формально войны нет.
2: А де-факто регион живет по законам военного времени.
1: Да. Хорошо, допустим, с радиоактивным командным центром разобрались, но чтобы этот центр имел смысл, к нему нужно что-то подвозить, так?
2: Трасса М-10.
1: О, да.
2: Исторически это была одна из худших дорог в стране. 47-е место из 52 в национальном рейтинге. Яма на яме. И вдруг она получает колоссальные 89 миллионов рублей на экстренную реконструкцию.
1: Угу.
2: Причем кладут не привычный асфальт, а крайне дорогой цементобетон. Зачем такая роскошь в глуши? Может, просто решили сделать надежно для транзитных фур?
1: А если посмотреть на строительные ГОСТы, транзитные фуры здесь вообще ни при чем. Стандартный асфальт рассчитан на нагрузку до 10 тонн на одну ось. Для любой гражданской логистики, даже для тяжелых рефрижераторов, этого за глаза.
2: Так.
1: А вот цементобетон, который сейчас льют на М-10, держит уже до 30 тонн на ось. И разгадка кроется на 18-м километре трассы. Строители там оборудовали так называемые скрытые съезды. Под тонким слоем дерна и песка уложены бетонные плиты толщиной в 40 сантиметров. Они уходят прямо в густой лес и заканчиваются идеально ровными площадками 50 на 80 метров.
2: Подожди, объясни механику, почему именно такие размеры и такая невероятная толщина плит? Что туда должно заехать?
1: Тяжелые мобильные ракетные комплексы. Тот же «Искандер» в боевом снаряжении весит около 42 тонн.
2: Ого!
1: Если такую махину загнать на обычный асфальт

0: и произвести пуск, колоссальная отдача просто проломит покрытие. Машина увязнет или собьет калибровку для следующего залпа. Им нужна идеальная сверхпрочная поверхность, так что эти площадки в лесу – это готовые стартовые позиции.
1: Жесть.
0: И идем дальше. Вдоль трассы строят новые площадки отдыха для дальнобойщиков. Только вот под ними зачем-то закапывают огромные стальные резервуары на 50 тысяч литров солярки.
1: Подземные хранилища топлива для дальнобойщиков? Звучит как плохая шутка. Дальнобойщики на обычных заправках заправляются, а не качают топливо из секретных подземных цистерн. Слушай, а что с мостом в Мозыре? Я тоже видел данные о его укреплении.
0: Мост в Мозыре экстренно усилили несущими конструкциями, чтобы он держал динамическую нагрузку в 100 тонн. Чтоб ты понимал масштаб, 100 тонн – это вес основного боевого танка Т-90 плюс вес тягача, который его везет.
1: Солидно.
0: И сразу после реконструкции этот мост прикрыли новейшими зенитно-ракетными комплексами ТОР-М2К. А местные чиновники на голубом глазу заявляют, что все это делается ради улучшения европейского транзита. И самое страшное, что вся эта инфраструктура работает как магнит для неприятностей. Если начнется реальное обострение, эти прекрасные дороги и мосты автоматически становятся военными целями первой категории. Если мы посмотрим на тактические перемещения войск, картина складывается пугающая. Взять заброшенный аэродром в Зябровке. Когда-то его использовали для сельскохозяйственной авиации.
1: А сейчас?
0: Сейчас его не узнать. Там залиты бетоном 8 новых капониров. Это защищенные укрытия. Общая вместимость 1600 тонн боеприпасов. Этого арсенала хватит для бесперебойного снабжения двух полноценных механизированных бригад. И как по совпадению, именно сейчас 19-я механизированная бригада скрытно выдвигается на юг.
1: Двигаются ночью?
0: Исключительно ночью, фары выключены, техника загружена боекомплектом под завязку, баки полные.
1: Параллельно на самой границе разворачивается масштабный театр теней. Я сопоставил данные, там строятся ложные артиллерийские позиции, и соотношение обманок к реальным орудиям 3:1.
0: Да. Только это не просто фанерные муляжи из прошлого века. У современных дронов есть тепловизоры, они прекрасно видят, что фанера холодная.
1: И как они это обходят?
0: Внутри деревянных макетов ракетных установок монтируют железные печки и нагревают их до 70-80 градусов.
1: Серьезно? Печки?
0: Да. В объективе тепловизора оператор видит яркое пятно, которое по сигнатуре один в один совпадает с раскаленным двигателем настоящего ракетного тягача. И пока противник тратит дорогие снаряды на то, чтобы разбомбить горячую печку в фанерном коробе, настоящие комплексы, типа «Полонез-М», могут выехать из леса, развернуться за 7 минут, отстреляться и скрыться. Плюс добавим сюда внезапный призыв 8 тысяч офицеров запаса, который очень изящно назвали плановыми сборами.
1: Это же, слушай, это классическая стратегия сваренной лягушки. Знаешь этот принцип?
0: Да, конечно.
1: Если бросить лягушку в кипяток, она выпрыгнет. А если посадить в холодную воду и медленно нагревать, она не заметит опасности и сварится заживо. И здесь происходит ровно то же самое. Температуру повышают буквально по градусу. Сначала просто пустили чужие войска на совместные учения, потом начали строить совместные базы. Затем под шумок переписали законы, ввели эти цифровые повестки и отдали управление связью.
0: Угу.
1: В какой-то момент люди проснутся утром и поймут, что они уже давно находятся в состоянии войны, хотя никто ее официально не объявлял.
0: Общество чувствует этот нагрев воды, но оно парализовано страхом. Социология показывает, что около 70% населения категорически против участия в любом конфликте.
1: На люди молчать.
0: Боятся говорить вслух, обсуждают новости полунамеками на кухнях, опасаясь доносов от коллег, а по ночам у них под окнами едут танки без номеров. Армия при этом полностью теряет свою независимость.
1: Да. Управление уходит в Калининград.
0: Именно. Командные цепочки замыкаются на объединенных группах спецслужб. Власть опирается не на экономику, не на граждан, а исключительно на аппарат репрессии.
1: И это делает сценарий будущего пугающе предсказуемым. Логика существования такой огромной, дорогой инфраструктуры такова, что она не может простаивать вечно. Она требует применения. И любой пуск ракеты с тех самых 40-сантиметровых плит неминуемо вызовет массированный ответный удар.
0: Безусловно.
1: И этот удар придется по территории, где живут обычные люди. Это станет абсолютной точкой невозврата. Махина запущена, тормоза давно демонтированы.
0: Пояс безмолвия затянулся до предела. Если свести воедино все, что мы обсудили, эти усиленные мосты, спрятанные цистерны и дятчики в радиоактивных лесах, все это отлито в бетоне не для транзита товаров. Это инфраструктура для долгих боевых действий. Зависимость зашла настолько далеко, что пути назад просто нет.
2: Главная трагедия в том, что этот фатальный выбор был сделан не обществом. Но именно людям придется оплачивать итоговый счет. И они уже его оплачивают инфляцией, рухнувшим бизнесом, закрытыми больницами, а в перспективе – жизнями тех, кто окажется в эпицентре. Просто для размышления. Мы вот сколько времени обсуждали, как с леденящей душу математической точностью выстраивается эта военная машина. Датчики, перехват сотовых вышек, бункеры, цифровые повестки – все это безупречная логистика из кремния и бетона. Но остается один вопрос. Что произойдет в ту секунду, когда вся эта совершенная система отдаст прямой приказ идти в наступление армии, в которой большинство людей морально просто не готовы нажимать на курок? Сможет ли идеальная мертвая инфраструктура заставить работать сопротивляющийся человеческий фактор?
0: На этом у нас все. Спасибо за внимание.
2: До встречи. Услышимся.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации... Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
5: Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Налог с подарков снова на повестке. Как и когда нужно будет платить? С таким вопросом мы обратились к юристу Юлии Кузиной. Она объяснила сумму подарков, с которых не надо платить подоходный сбор.
7: Доходы от подарков, которые не облагались подоходным сбором, в 2025 году составляли 11 516 рублей. В 2026 чиновники ввели существенные изменения. Общая сумма таких поступлений может составлять до 12 000 рублей, но половина от всех источников Беларуси, остальное из-за границы.
6: С этих подарков не надо платить подоходный налог. С превышения возьмут сбор в 13%.
7: Если же деньги одолжили близкие родственники, и это отражено в декларации о доходах и имуществе, то платить налог не нужно, причем независимо от суммы займа. Но тут есть исключение. Оно касается тех, кого власти считают иждивенцами.
6: Если вы запутались и хотите разобраться, нужно ли платить налог в вашей ситуации, дайте ответ на три следующих вопроса.
7: Первое. От кого был получен подарок? Близкий родственник, друг, организация. Второе. Какой это был подарок? Сумма денег, недвижимость или автомобиль, к примеру. И третье, самое важное, примерная стоимость подарка. Держите в голове условные 12 тысяч. Если дороже, нужно платить.
6: Белорусы комментируют, что налоги, сборы и штрафы начинают распространяться буквально на все. Неубранный снег вокруг автомобилей, ловля рыбы с лишним крючком, даже ковры выбивать во дворе запретили. Мол, скоро заставят и за вдыхаемый воздух платить. Эксперты объясняют данную тенденцию проблемами в экономике. Бюджет трещит по швам, вот и чиновники пытаются его наполнить любыми доступными методами. Но помните, если у вас есть жалобы на необоснованные сборы и штрафы, качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
6: Настоящее биооружие на границе. Из России в Беларусь пытались провести 10 тонн овощей с опасным вирусом.
8: На российско-белорусской границе 5 мая таможенники остановили автомобиль, перевозивший из Московской области в Гомельскую более 10 тонн овощей без фитосанитарного сертификата.
6: Об этом сообщила пресс-служба государственной таможни. По данным ведомства, в отобранных образцах томатов азербайджанского происхождения лабораторная экспертиза выявила вирус коричневой морщинистости плодов томата.
8: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
6: Данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, но может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
9: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
6: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономике страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Из армии домой только в гробу, списанных по состоянию здоровья ветеранов СВО, снова отправляют на фронт. Билет в один конец. Ветеранов СВО, которые получили тяжелейшие ранения, были официально списаны, насильно возвращают на передовую. В стране фактически запустили кампанию по принудительному повторному призыву ветеранов с инвалидностью. Комиссованных по здоровью мужчин забирают прямо из дома, аннулируя решение военно-врачебной комиссии. По словам юриста Андрея Перцовского, чтобы вернуть покалеченных людей в окопы, не гнушаются откровенно бандитскими методами из сериала «Бандитский Петербург». Ветеранов закрывают в подвалах без еды и воды, выбивая признание в том, что их справки об инвалидности якобы куплены.
11: В последнее время к нам пошел поток жалоб. Людей, у которых после тяжелых ранений за плечами уже есть законное решение в ВК о негодности, запирают на несколько дней в изоляции, морят голодом. От них требуют подписать бумагу, что их прошлая медкомиссия была фальшивой. После этого их везут на новую карманную комиссию, которая не замечает скрытых травм и признает инвалидов годными к службе. Оспорить это законным путем сейчас просто невозможно.
10: Шок от происходящего накрывает как самих бойцов, так и их близких. Родственники ветеранов пытаются достучаться до прокуратуры, заявляя, что новые контракты подписывались под пытками. Но ответов от органов нет, рассказала журналистам супруга ветерана Юлия Петрова.
12: Муж вернулся полгода назад, едва ходить начал после тяжелой контузии и ранения. Думали, все, отмучился. На руках официальное списание. В итоге пришли утром, увезли. Вариант, что он подписал новый контракт под давлением, даже слушать никто не хочет, нам открытым текстом говорят: «Говорить вам некому, нога, рука за это время новые не выросли, но его признали годным. Нас просто уничтожают, это какой-то ад».
10: Эти инциденты наглядно иллюстрируют критическое положение дел с резервами. Потери в Донбассе огромны, а добровольцы ехать на фронт уже не хотят, даже ради выплат, говорит военкор Александр Сладков.
13: Система комплектования окончательно сошла с ума. Зачистив колонии и урезав льготы семьям, Минобороны принялось за тех, кого само же списало. Это жест отчаяния. Командованию нужно мясо для удержания фронта прямо сейчас. Раз инвалидов и ветеранов штурмов гонят по второму кругу через пыточные подвалы, значит, дела с человеческим ресурсом у Москвы катастрофические. Логика проста. Из армии домой теперь отпускают только в гробу. Рано или поздно эта практика дойдет до того, что мужчин начнут хватать просто на улицах городов без разбора.
10: Пока власти пытаются скрыть реальные цифры потери и засекречивают статистику от населения, правда выходит через крики о помощи избиваемых в военкоматах ветеранов.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
15: Мы сегодня доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Призрак войны над Витебском. В области рухнул боевой дрон. Киев снова предупредил об опасности. В Кремле все отрицают.
17: Я считаю, что нам предоставился очередной случай проявить сознательность.
16: Очередной беспилотник заземлился в Беларуси. В интернете появились сообщения от жителей Витебской области о падении дрона вблизи города Глубокое. Белорусы отмечают, что БПЛА, оснащенный боевой частью, не сдетонировал самостоятельно, а был подорван на месте крушения. Официальных заявлений об инциденте власти не давали, говорит военный инженер Анатолий Ходьковец.
18: Несмотря на то, что сам командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО заявлял, что залеты беспилотников в Беларусь фиксируются практически ежедневно. Информация о падении беспилотников тщательно скрывается, а очевидцев таких происшествий запугивают уголовной ответственностью за распространение какой-либо информации. Почему? Потому что в большинстве случаев сбиваются с курса и падают на территории нашей страны именно российские дроны, следующие по нашему воздушному коридору на Украину. Но так называемого «старшего брата» и практически единственного экономического партнера выставлять в нелицеприятном свете негоже, ведь могут снова забанить импорт или кредит не дать.
16: Военный эксперт отметил, что отсутствие официальных заявлений о падении беспилотника не значит, что инцидента не было. Ранее даже президент делился информацией, о которой экстренные службы не давали никаких комментариев. Уточню, Ходьковец имеет в виду заявление Александра Лукашенко об упавшем в марте на территории Беларуси БПЛА, в результате чего пострадала женщина.
19: Что делают в театре, когда нет пьес?
20: Ничего не делают.
19: Неправильно. Актеры сами пишут пьесы.
16: Напомню, на днях Владимир Зеленский написал обращение, в котором предостерег Минск от присоединения к новым российским агрессивным операциям. В частности, от предоставления армии России территории Беларуси для наступления на юг и на север Украины, либо по Черниговско-Киевскому направлению. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова подстрекательством и искусственным нагнетанием напряженности. Экономист Ярослав Романчук придерживается другого мнения.
21: Лучше пусть будет одно, второе, каждый день, там, каждую неделю предупреждение для того, чтобы белорусы понимали, кто является виновником их бед в случае чего. Да? Когда с твоей территории заходят войска, когда с твоей территории осуществляется поддержка нацистских преступных действий в отношении соседней Украины, когда твои нефтяные заводы и так далее работают на обеспечение врага топливом, когда твои комплектующие и схематоз позволяют России делать оружие. То, что украинцы еще не сделали ничего для того, чтобы нейтрализовать вот эту поддержку, является, на мой взгляд, как раз поддержкой и пониманием того, что белорусы и белорусский режим — это две разные как бы субстанции, два разных субъекта.
16: Украина понимает, что с населением Беларуси не обсуждают переход экономики страны на военные рельсы и перепрофилирование местных предприятий на работу по обеспечению ВПК. Не ставят людей в известность. Именно поэтому еще ни один украинский дрон не прилетел по белорусским НПЗ или промышленным предприятиям, резюмирует Романчук. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Учим пакистанский вместе! Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
20: Пир.
1: Вторник.
20: Мангал.
1: Среда.
20: Будх.
1: Четверг.
20: Джумират.
1: Пятница.
20: Джума.
1: Суббота.
20: Хафта.
1: Воскресенье.
20: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Из первых уст.
22: Губернатор Свердловской области Денис Паслер о том, что Беларусь вошла в топ-3 торговых партнеров региона по итогам прошлого года.
23: Беларусь была всегда обычно пятой, там, седьмой страной в торговле Свердловской области с другими зарубежными странами. А по итогу 2025 года заняла третье место. То есть мы существенно продвинулись, рост на 14%, почти миллиард долларов там. Почти товарооборот. И, конечно же, с учетом тех перспектив, которые мы сегодня обсуждали, Андрей Борисович их поддержал, за это ему огромное спасибо. Я думаю, что это будет рубеж, который мы превысим уже в этом году. И дальше, уверенно, будем реализовывать другие совместные проекты.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
6: Жители Молодечно 18 мая заметили темный дым в районе местной мини-ТЭЦ. В Минскэнерго объяснили, что это. На объекте идет реконструкция газорегуляторного пункта. Из-за этого в качестве топлива временно используется мазут, пояснили в организации. Там также заверили, что выделение темного дыма обусловлено технологическим процессом при переходе режимов работы оборудования и не является признаком какой-либо неисправности. Однако энергетики не уточнили, как долго будет идти реконструкция и использоваться мазут. При этом рассказали, что сбоев на теплоэлектроцентрали нет. Распространение темного дыма носило кратковременный характер и было связано с регламентными операциями. По словам представителей Минскэнерго, ситуация не оказала негативного влияния на качество воздуха и не представляет угрозы для здоровья жителей города. А все параметры работы станции находятся под постоянным контролем специалистов. В Гродно рабочий ехал на погрузчике. Тот опрокинулся и придавил его. Мужчина погиб. По информации Следственного комитета, 48-летний мастер, являясь должностным лицом, ответственным за соблюдение правил техники безопасности, поручил сотруднику с помощью вилочного погрузчика поместить в автомобиль контейнеры с мраморной крошкой. Находясь на рампе крытого склада, подчиненный приступил к выполнению задания, когда из-за перегруза техника опрокинулась и придавила его. Коллеги вытащили пострадавшего из-под погрузчика, но он был уже без сознания. Прибывшие медики констатировали смерть. Следователю мастер пояснил, что знал об отсутствии у погибшего допуска к работам на погрузчике и о том, что он не может им управлять. Однако, несмотря на это, дал указания. Помимо этого, установлено, что ранее работника неоднократно привлекали к выполнению задач, не входивших в его должностные обязанности и требующих специальной квалификации. В отношении мастера возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Прятал деньги под подушкой, а ключ от дома на улице, в результате чего стал жертвой вора. 60-летний житель Осиповичей ушел на работу, оставив ключ от замка своего жилья на улице, вблизи входной двери. Вернувшись вечером, он обнаружил пустой кошелек, который прятал под подушкой. Из него пропало 500 рублей. Позже мужчина нашел одну купюру в 10 рублей, которую злоумышленник обронил во дворе. В совершении кражи потерпевший заподозрил свою соседку. В ходе осмотра места происшествия специалист комитета судебных экспертиз изъял следы рук на холодильнике и межкомнатной двери. При проверке по актоучету установлено их совпадение с отпечатками 56-летней женщины, той самой соседки, на которую подумал хозяин, в биографии которой уже имеется судимость за кражу. Визитершу задержали на следующий день, однако денег при ней уже не было. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
16: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат посчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
2: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99?
4: Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
16: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
7: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
16: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
7: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026 белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025 этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
16: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведений иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты. А в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
8: Новости союзного государства.
10: Впервые за последние 8 лет ВЦИОМ зафиксировал сильнейший всплеск недовольства у россиян. Терпение россиян на исходе. Этой весной холодильник начинает уверенно побеждать телевизор. Социологи из ВЦИОМ зафиксировали сильнейший за последние 8 лет всплеск недовольства политикой властей.
9: Доля граждан, которых категорически не устраивает происходящее внутри страны, подскочила до 36%. Впервые с начала СВО недовольных внутренней политикой стало больше, чем тех, кто ее поддерживает.
10: Причина такой динамики в реакциях россиян довольно очевидна, говорит социолог Ольга Журавлева. Затянувшаяся спецоперация, блокировки интернета и жесткий экономический кризис сделали свое дело. Люди буквально начали беднеть. По данным статистики, расходы граждан на одежду и обувь упали до исторического минимума за 11 лет.
11: В российском обществе стремительно копится усталость от войны, которую усугубляет неопределенность будущего. Год назад многие надеялись, что Дональд Трамп выполнит обещание и закончит конфликт. Но этого не произошло. Введены новые налоги, инфляция бьет по карману. Ситуация кардинально отличается от 2014 года. Сейчас даже те, кого считают сторонниками власти, не испытывают никакой радости от происходящего.
10: Рекорды бьет и недовольство внешней политикой. Показатель стал худшим за 20 десятилетия. Но сильнее всего полыхает экономический блок. 46% опрошенных россиян в шоке от цен и налогов. И если раньше это недовольство копилось на кухнях, то теперь оно прорывается наружу самым неоднозначным способом. Например, как в Питере. Там разорившийся предприниматель Александр из Ленобласти в своем ботинке пронес в Эрмитаж нож, прорвался в Георгиевский зал, возгромоздился на большой императорский трон и оттуда зачитал обращение к Владимиру Путину.
12: Посмотрите, что происходит. Кредиты неподъемные, чиновники погрязли во взятках, малый бизнес просто уничтожен. Два моих предприятия ликвидировали, третье принесло чистые убытки. Я требую, чтобы президент лично разобрался в законности этого беспредела. В этой стране честно работать больше невозможно.
10: Мужчину скрутил наряд Росгвардии, сейчас он в полиции. Его IT-бизнес полностью прогорел по итогам 2025-го на фоне санкций и роста НДС.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
22: Президент Александр Лукашенко о результатах госпрограммы вооружения на 2021-2025 годы.
24: Основной акцент предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются, новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Важно, кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Все. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику в боеготовом состоянии.
0: Невероятно, но факт.
5: Все чаще в сеть просачивается информация о том, что в Китае очень много домов с синими крышами. Казалось бы, и какая разница, какого цвета эти крыши? Но за этим простым, на первый взгляд, фактом стоит интересная теория. Что это? Дань моде? Дизайнерское решение или что-то большее? Давайте разберемся. Прежде всего, надо понимать, что в этом деле не обошлось без мистики или теории всемирного заговора. Все началось в августе 2023 года на Гавайях. В Лахайне произошла серия ужасных лесных пожаров, унесших около 100 человек. Официальная причина произошедшей трагедии достаточно рациональна. Всему виной засуха и ураган. Но в обществе зародилась уникальная идея, что такие пожары разжигают лазеры, которые являются частью сверхсекретных правительственных программ и позволяют управлять погодой. И синий цвет поможет защитить свое жилище от разрушений. Кажется, вот это фантазия. Но сторонники этой теории приводят целые аргументы в свою пользу. Они выяснили, что определенные частоты света, потенциально излучаемые этими лазерами, могут быть отклонены или смягчены определенными цветами. По их мнению, синий цвет способен поглощать и рассеивать определенной длины волны света, потенциально снижая эффективность лазеров. Ведь недаром в разных приложениях, связанных с безопасностью, используют синие цвета. К сожалению, научно обоснованного подтверждения этой теории нет. Да, действительно, светопоглощение и отражение у разных цветов отличается, но эффективность именно синего цвета против лазерных технологий, проведенными научными исследованиями, не доказано. Несмотря на отсутствие какой-либо рациональной причины или научной